60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Бениам Дурский, Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 1966 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 73 году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий большую популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 73 год. Далее становится популярным их альбом 79 года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

70-е годы. В 70-х годах Дудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраилем Гурионом и с Джози Кац, тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Онаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Запарварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе», и вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанесом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лури.

самом деле, я более чем уверена, что они работали бы и дольше, но случилось так, что уже в 1994 году не стало Бени Амдурского, вот того самого моторчика, по причине онкологии. В 2009 году, в самом конце 2009 года, Исраэль Гурион и сын Бени Амдурского, знаменитый израильский певец Асаф Амдурский, отправились в турне на гастроли с песнями группы «Дадудаим», «Мандрагоры». После успеха этого тура они решили записать совместный альбом песни группы «Дадудаим». Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бени Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

the bulging eyes and the twisted mouth sent up.

pluck.

Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! Первый раз получил я свободу.

родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трех лет.

светило солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не забрал.

на стройке немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, поистенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер.

тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую вела. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Наживо, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас носы не вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время.

потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее.

это шутил. Недораспробовал вино и даже недопригубил.

żeśmy uspieli. W gosty k Bogu nie bywaje to pazdanie. Też też

Когда в мой дом любимая вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спешат. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственно.

Россия моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики

женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом.

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня 19 Сивана 5786 года, 4 июня 2026 года. В эфире новости. Около часа назад в Галилее была объявлена ложная тревога в связи с предполагаемым проникновением беспилотного летательного аппарата. Идентификация цели оказалась ошибочной. Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, и дал понять, что соглашение может быть подписано уже в конце недели. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что речь идет о сильном и хорошем соглашении и что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие. Отвечая на вопрос, возможно ли достичь соглашения с Ираном без прекращения военных действий Израиля в Ливане, Трамп заявил, мы пытаемся разделить эти два вопроса. Об этом сообщил корреспондент КАН Моав Варди. Центральное командование вооруженных сил США опровергло вчера вечером заявление Ирана о том, что в Оманском заливе был атакован эсминец американских военно-морских сил. В Центральном командовании также отвергли утверждение Ирана о том, что в ночь накануне аэропорт в Кувейте пострадал от американской ракеты-перехватчика. В заявлении говорится, что именно Иран атаковал гражданский аэропорт с помощью беспилотников. В командовании назвали эту атаку преднамеренной, спланированной и ничем не оправданной. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехискель Кроненберг. Вчера вечером десятки ультраортодоксов, протестующих против ареста уклонистов от военной службы, устроили беспорядки в поселении Алон-Швуд возле дома заместителя председателя Высшего суда справедливости Магатц Ноама Солберга. Участники беспорядков разбили оконные стекла в доме судьи и лобовое стекло автомобиля, сломали цветочные горшки и вырвали растения в саду. Супруга судьи Мейра Солберг кричала: «Что здесь происходит? Хрустальная ночь?» В беседе с корреспондентом КАН Верет Пельман она заявила, что ни она, ни ее муж не испытывают страха, однако чувствуют глубокое сожаление. «Ничто нельзя сравнивать с Холокостом, но когда еврей берет камень и бросает его в дом другого еврея, это печально. Это недопустимо и непостижимо», — сказала Мейра Солберг. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении ареста 65 подозреваемых. Генеральный инспектор полиции Дани Леви поручил расследование Центральному подразделению полиции округа Иудеи и Самарии и распорядился привлечь участников беспорядков к ответственности по всей строгости закона. Руководители государства резко осудили беспорядки в Алон-Швуд. Президент Ицхак Герцог предупредил, что речь идет об опасном пересечении красной черты и о посягательстве на основы израильской демократии. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поговорил с судьей Солбергом и выразил решительное осуждение произошедшего. Осуждение также выразили министры и депутаты Кнессета от всех партий. Депутат Кнессета от партии ШАС Янон Азулай заявил в связи с происшедшим следующее. «Приходить к дому судьи или любого государственного служащего можно протестовать, но не приближайтесь к его семье и не приближайтесь к его дому. Я видел тот погром, который там устроили. Это не путь Торы». Выступая в Кнессете, Азулай отметил, что партия ШАС испытывает глубокую боль из-за ущерба, наносимого изучающим Тору, и неустанно работает над урегулированием их статуса. Вместе с тем, по его словам, ничто не может оправдать насилие в какой бы то ни было форме. Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. В завершении выпуска после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается небольшое похолодание, а в субботу легкое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 41 градус. Температура воды на пляжах Средиземного моря 24 градуса. Высота волн от 20 до 60 сантиметров, ветер южный, скорость от 10 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Ультраортодоксальные фанатики-экстремисты устроили беспорядки возле дома заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Причина – задержание дезертиров. Беспредел вседозволенности, который, кстати, касается далеко не только ультраортодоксов, приводит к тому, что хулиганские выходки принимают все более агрессивный характер. Поговорим на эту тему. Поговорим и о решении Кнессета избрать на должность государственного контролера адвоката Михаэля Равелло. Михаэль Равелло – адвокат, приближенный к премьер-министру Беньямину Нетаньяу. Оппозиция уже подала иск в БАГАЦ. Тем временем продолжают развиваться и внешнеполитические события. Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. Насколько Хизбалла будет соблюдать это соглашение, насколько она вообще считает себя частью этого процесса. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно. Одновременно Трамп подтвердил, что беседа с премьер-министром Беньямином Нетаньяу была очень резкой и включала не совсем дипломатическую лексику. При этом глава американской администрации отметил, что он, я цитирую, «любит Беньямина Нетаньяу и с ним очень хорошо работать». Сегодня в Иерусалиме пройдет парад гордости общины ЛГБТ. Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим первым собеседникам, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции сегодня, в четверг, 4 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 программа «Доброе утро, Израиль», которую сегодня проведет Таня Барская. В 10.05 тема второго часа программы «Доброе утро, Израиль» – медицинская клоунада или клоунотерапия. Гости студии – больничные клоуны Илья Даманов, Рита Смирнова, Илана Хелен Таборски. Об этом после 10 часов утра. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. В 15.00 программа на языке фарси, в 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17.05 особый случай, редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева-Барская. А с 22 до полуночи, начиная смена, под редакцией Игоря Харифа. Это программы передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 4 июня. Как всегда я говорю в таких случаях, если в этом возникнет необходимость, в основном это, разумеется, связано с ситуацией в сфере безопасности, программа передач может быть изменена. Все мы очень надеемся на то, что такой необходимости не будет. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Кнессет избрал адвоката Михаэля Равелло, приближенного к премьер-министру Беньямину Нетаньяу, на должность государственного контролера. Должен ли, с вашей точки зрения, БАГАЦ вмешаться и отменить назначение, как того требует оппозиция? Позиция в своих требованиях опирается на тот факт, что речь идет о адвокате, который представляет премьер-министра Беньямина Нетаньяу, неоднократно представляет премьер-министра Беньямина Нетаньяу, когда Гали Баравмиара отказывается это делать, юридический советник правительства. А коль скоро так, этот адвокат не может быть государственным контролером. С этой точки зрения оппозиция, опираясь на это, оппозиция требует отменить решение Кнессета и обратилась с соответствующей просьбой к Верховному суду, к Высшему суду справедливости БАГАЦу. Должен ли БАГАЦ в данном случае вмешаться или оставить решение Кнессета таким, как оно было принято?
Пишите нам, высказывайте свое мнение, мотивируйте его, разумеется. Спорьте, дискутируйте. Обсуждайте другие темы, которые мы будем обсуждать по ходу нашей сегодняшней программы. Любые комментарии приветствуются, при условии, разумеется, что они вежливы. А сейчас 7 часов и 10 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Газеты «Исраэль Айом» разбивают вдребезги власть закона. Здесь фотография поврежденного автомобиля и поврежденного дома. Судьи, заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. «Непостижимо», пишет Яков Эршковиц. Ультраортодоксы приехали к дому заместителя главы Верховного суда и главы центра избиркома судьи Ноама Солберга, разбили цветные горшки и стекло автомобиля. Причина – это протест против задержания дезертиров. Полиция задержала десятки хулиганов. Большой вопрос, удастся ли положить конец бесконечным беспорядкам и расширяющимся хулиганским действиям этих людей. Об этом пишет Яков Эршковиц на 7-й странице, и это главный заголовок газеты «Исраэль Айом» сегодня. Еще несколько материалов. Сценарий позора или марш позора. Позорные сцены во время избрания государственного контролера после того, как кандидат оппозиции Йосеф Эль-Рон в первом круге получил больше голосов, чем Михаэль Равелу, депутатов от Ликуда потребовали фотографировать свое голосование на видео. Голосование тайное. И адвокат Нетаньяу Михаэль Равелу был избран. Разумеется, это история на пути в Багац. «Где предатели?» — иронично спрашивает Шай Гольден в своем авторском материале, когда депутаты от Ликуда выглядели как испуганные мыши. Об этом статья на 3-й странице издания. Надо сказать, что требование, которое поступило к депутатам и их согласие фотографироваться и запечатлять себя на видео, вызвал скандал в зале заседаний Кнессета. В связи с этим второй тур голосования был прерван на примерно 45 минут, после чего было объявлено, что нету возможности запретить депутатам это делать, поэтому они продолжали себя фотографировать и посылать отчет с фотографиями, вернее, с видеозаписью главам фракции Ликуд, чтобы доказать, что они действительно голосуют за Михаэля Равелу. Еще несколько материалов открывают Америку. Таланты, которые могут совершить прорыв. Те, кто будут бороться за титул. И те, кто захотят завершить турнир с минимум ущерба. Это приложение, специальное приложение по поводу того, как футбольные сборные разных стран готовятся к чемпионату мира, который откроется в следующий четверг в США. В США, Канаде и Мексике, точнее говоря, в 3 странах он будет проходить в этом году. И Ариэль Бульштейн об этом на 27-й странице газеты «Исраэль Айом». «Американская мечта». Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Сегодня, да, мы видим здесь статью о хулиганских действиях ультраортодоксов возле дома судьи Солберга, заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Еще несколько материалов. США удалось частично взломать блокаду Ормузского пролива. Американская армия провела десятки
платформ с нефтью через пролив. Эскалация в проливе. Иран запустил десятки ракет и беспилотников в сторону Кувейта. Ущерб причинен аэропорту. Трамп подтвердил в интервью: я действительно назвал Нетаньяху сумасшедшим. И еще несколько материалов. Задача, как оставить молодых людей в Иудее и Самарии. В Ифрате создают квартал для молодежи. В Элькане обнаружили, что дешевое жилье возвращает семьи. Однажды целью было привести молодые семьи. Сегодня цель в поселениях – борьба за то, чтобы оставить молодые семьи там. Так борются с утечкой людей из Иудеи и Самарии. Йотам Деси об этом на 13-й странице газеты, «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», о чем она пишет сегодня. Главный ее заголовок также посвящен хулиганскому нападению на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Десятки ультраортодоксов пытались ворваться в дом судьи Солберга и причинили ущерб имуществу. Все красные линии перейдены, пишет газета «Идиот Ахронот». Жена заместителя главы Верховного суда заявила, что это было. Это выглядело как хрустальная ночь. В знак протеста против закона об освобождении от службы погромщики напали на дом судьи Верховного суда, разбили окна, цветочные горшки и разбили стекло автомобиля. Солберг плохо себя почувствовал, на место была вызвана бригада скорой помощи. 70 ультраортодоксов задержаны еще до того, как остальные скрылись. Осуждение этого хулиганства звучит со всех сторон израильской политической системы. Лиран Тамари об этом на 6-й странице газеты «Исраэль». И здесь фотографии с места событий, фотографии также судьи Солберга. Нет никакого прекращения огня, мама. Итай Вакнин, 11 лет, из Кирьят-Шмуна, вернулся после 2 недель в класс только для того, чтобы вновь услышать звук сирены. Его мать Мирьям, которая больше не отправила его в школу, по крайней мере, на данное время, взвешивает возможность покинуть город. После многих проволочек правительство утвердило план по восстановлению севера. Обо всем этом Яир Краус на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». «Бурный выбор» – таков заголовок статьи Амира Эттингера на 8-й странице издания. После драматического изменения во втором круге голосования, после того, как были подсчитаны голоса на очень деликатную должность или на одну из самых деликатных должностей в Израиле, избран адвокат Михаил Равело, адвокат премьер-министра Бенямина Нетаньяху, имеется в виду должность государственного контролера, разумеется. Он противостоял отставному судье Йосефу Эльрону и избран государственным контролером. Мирав Батито публикует статью под названием «Сицилия – это здесь». Юваль Карни публикует статью под названием, «Пролог перед созданием государственной следственной комиссии». Юваль Альбашан публикует статью под названием «Надо избирать вновь». Об этом также пишет газета «Идиот Ахронот». Даже если мы исходим из того, что депутаты Кнессета решили без связи с каким бы то ни было давлением, которое на них оказывалось со стороны главы партии, сфотографировать себя, держащими правильный бюллетень, не очевидно, что голосование законно.
именно потому, что оно проходило, одновременно осуществлялся вот это вот селфи на избирательном участке или за избирательными барьерами. В этих условиях речь идет о нарушении секретности голосования, что само по себе отменяет его действие. Об этом пишет профессор Юваль Эль-Башан, а Давиде Бен-Цион публикует статью под названием «Про бездействие и провал в Ливане». В то время как Хизбалла и Иран, а также другие структуры приходят к впечатлению о том, что международное давление может остановить Израиль, даже в тот момент, когда граждане нашей страны находятся под угрозой или под атаками, формируется комплексный ущерб фактору сдерживания, израильскому фактору сдерживания. Об этом пишет Давиде Бен-Цион. Еще немного материалов. Сообщение. Иран тайно пытается получить ядерное оружие. Данные, которыми располагает агентство по атомной энергии МАГАТЭ, которые были опубликованы изданием Bloomberg, свидетельствуют о том, что с момента операции «Народ Лев» примерно год тому назад вырос шанс на то, что Исламская Республика действует с целью получить ядерное оружие. В настоящий момент запасы обогащенного урана уже не контролируются. Об этом Лиор Бен-Ари и в информационное агентство публикуют материалы. Газеты «Идиот Ахронот» их перепубликовывают. Об этом также можно здесь прочитать. Здесь подробно, разумеется, о избрании государственного контролера. Юваль Карни публикует статью с авторским материалом под названием «Черный день Института государственного контролера в Израиле». И здесь подробно о адвокате Михаэля Равелло. От позиции адвоката премьер-министра к должности государственного контролера. Об этом газета «Исраэль». Газета «Идиот Ахронот». Сейчас 7:22, уважаемые радиослушатели. Небольшая пауза, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7 часов 26 минут. Продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Главный заголовок — статья военного обозревателя Ави Ашкенази. Работа разведки пошла прахом. Нетаньяу и Кац просто опустошили палатки Хизбаллы в Дахе. Сообщение Нетаньяу и Каца, которые открыли намерение атаковать Дахию, привели к ее отмене, породило шок и возмущение в оборонной системе. Всевышний Боже, кто бежит рассказывать перед ударом, который планировалось нанести неожиданно? Заявляют военные, об этом Ави Ашкенази. Еще несколько материалов. Экзамен на лояльность на избирательном участке. Бой за назначение Равелло перешел на новый этап. Сейчас, судя по всему, речь будет идти о решении Багаца, которому предстоит вынести свой вердикт и постановить, останется ли в силе это решение, это назначение. Условное прекращение огня между Израилем и Ливаном, оно зависит от дислокации Хизбаллы к югу от Литани. В рамках этого соглашения от шиитской организации требуется вывести свои силы из Южного Ливана. Не очень понятно, в какой степени Хизбалла будет на это готова. Еще несколько материалов. Интересный материал о тройственной встрече между Йоазом Энделем, Деди Симхи и Абиром Карой. Йоаз Эндель — глава партии милуимников, Деди Симхи — бригадный генерал запаса, потерявший сына во время войны «Железные мечи», и Абир Кара, бывший депутат Кнессета. Они взвешивают совместное участие в предстоящих выборах. Данные, которые были представлены во время этой встречи, свидетельствуют о том, что у этого трио есть большие шансы преодолеть электоральный барьер и получить несколько мандатов. Об этом пишет также сайт газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Проблемы у Трампа в Белом доме. Путч против войны в Иране набирает обороты. Эли Леон об этом пишет. Палата представителей Конгресса США утвердила только очень небольшим большинством предложение о завершении войны в Иране без утверждения Конгресса. Это невозможно. На данный момент это решение направлено только на то, чтобы создать давление на президента США и продемонстрировало просто то разногласие, те разрывы, которые существуют в республиканской партии. Несмотря на то, что действительно шанс, что это предложение, эта идея станет обязательным, шансы на это невысоки, но это очень много говорит о атмосфере вокруг Дональда Трампа. Еще несколько материалов. Бригада скорой помощи была вызвана к Солбергу. Судье Солбергу, который плохо себя почувствовал после того, как его дом подвергся нападению ультраортодоксальных экстремистов. Его жена кричала: «Посмотрите на разрушение». Это имеет только одно название – погром. Об этом пишет сайт газеты «Маариф». Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками других газет, которых мы еще не читали. А пока переходим к нашему первому собеседнику и к нашей первой теме. Мы говорим о избрании Михаэля Равелло государственным контролером. Это решение было принято накануне депутатами Кнессета, после двух кругов голосования, после бурного обсуждения и не менее бурного скандала. С нами в эфире депутат Кнессета Владимир Беляк, партия Еш Атид, координатор оппозиции финансовой комиссии Кнессета. Хавер Кнессет, депутат Кнессета Владимир Беляк, доброе утро.
1: Шалом, Габи, доброе утро.
0: Еще не остыл ли чернила на решении о избрании Михаэля Равелло, как ваша фракция объявила, что подает иск в БАГАЦ, апелляцию в БАГАЦ, с требованием его отменить? Собственно говоря, в чем ваша претензия?
1: Во-первых, я думаю, что это был один из самых позорных дней в истории этого Кнессета, и, к сожалению, было немало таких дней за последние 3.5 года. Все видели, что происходило во втором туре голосования. Я, на самом деле, вообще, я следил за этим непосредственно из пленарного заседания, видел этих депутатов, которые фотографировали видео на всем протяжении избирательного процесса. А претензия наша очень простая. В соответствии с основным законом по выборам госконтролера, голосование должно быть тайным. И все видели, не только мы. Я думаю, что все граждане Израиля, которые следили, видели, что голосование не было тайным, и поступило указание, неважно от кого, поступило указание депутатам от Ликуда фотографировать процесс голосования. И потому мы полагаем, что это голосование было незаконным. И теперь высший суд рассмотрит...
0: Иными словами, ваша претензия заключается не в том, что избран Михаэль Равелло, не в том, что есть какой-то конфликт интересов между тем, что он был адвокатом Бенямина Нетаньяо, а сейчас будет государственным контролером. Ваша претензия к процессу избрания, к тому, как проходило голосование?
1: Что касается Михаэля Равелло, всем понятно, что есть здесь конфликт интересов, но закон это не определяет. Поэтому в данном случае претензий по закону быть не может. А голосование не было тайным. Я думаю, что все это видели. И я почти уверен, что это голосование будет отменено.
0: Решение о том, что самофотографирование, я полностью согласен с вами, это, надо сказать, мягко говоря, неэстетичное зрелище, но решение о том, что это допустимо, приняла ведь не коалиция. Проходило совещание при участии юридического советника Кнессета, которое также постановило, что нету оснований запретить, нету возможности запретить это, нету возможности издать позитивное постановление, запрещающее что-то.
1: Это не совсем так. Я думаю, что, насколько я понял, кстати, юридический советник Кнессета Сагит Афек либо рекомендовала, либо постановила, что нужно заходить на избирательный участок без телефона.
0: Возможно, она порекомендовала, но рекомендация это не что-то, с чем вы можете прийти в БАГАЦ.
1: Спикер Кнессета эту рекомендацию не принял. Окей, мы это слышали, мы это принимаем. И тем не менее, в законе прописано очень четко и понятно, голосование обязано быть тайным. Процесс голосования тайным не был. Мы это видели. Майго Ланс, Аси Гуэта, Гила Гамлиэль, еще несколько депутатов Ликуда фотографировали. Все видели этот процесс. Шлому Кари, который вел прямой репортаж из самой кабинки голосования. Кроме того, что действительно это, я не знаю, я не помню от такого позора и такого пренебрежения по процессам голосования. Мы полагаем, что голосование не было тайным. Кстати, опять же, я не знаком лично с Михаэлом Равелло. Я уверен, что он отличный юрист. Он не просил со мной встречи, мы с ним не разговаривали и так далее. Я думаю, что в данной ситуации он должен был отказаться от принятия этой должности. К сожалению, это не случилось, и поэтому этот вопрос пойдет на рассмотрение высшего суда.
0: Надо сказать, что вы прошлому государственному контролеру предъявляли претензии, это не Ау Энгельман, неоднократно...
1: 100%. У меня к нему много претензий, да.
0: Называя его приближенным Нетаньяу и так далее.
1: Да.
0: Вопрос заключается в том, является ли тот факт, что человек приближенный или сторонник, или как угодно можем назвать действующего премьер-министра, делает ли его это изначально непригодным на должность государственного контролера? Если когда-нибудь Яир Лапид будет премьер-министром, вряд ли он захочет, чтобы госконтролером был человек, который изначально чужд, далек, и, я не знаю, хочет лишить его власти.
1: Я могу сказать на это две вещи. Во-первых, моя основная претензия к Матаньяу Энгельману, с которым, кстати, мы немало работали, когда я был в коалиции, когда я был в оппозиции, потому как и бюджет, и очень многие вопросы по работе Института государственного контролера находятся в ведении финансовой комиссии, поэтому я его отлично знаю. И он аудитор, да, так же, как и я. Моя основная претензия к нему была, что первым его решением в 2019 году было расформирование специального отдела по борьбе с государственной коррупцией. Я думаю, что у этого решения были очень серьезные...
0: Отдела какого? Отдела в офисе госконтролера?
1: Отдел в офисе госконтролера. Это было связано с некой его концепцией развития офиса госконтролера и так далее, но факт остается фактом. Если до этого очень много дел по расследованию коррупции исходили именно из офиса госконтролера, с 2019 года это абсолютно прекратилось. А что касается Михаила Рабелла, я не думаю, что в нормальном, демократическом, законном государстве это нормально, когда личный адвокат премьер-министра, который, кстати, обвиняется в коррупции, он становится государственным контролером. Эта ситуация ненормальна, но опять же, потому как в законе это не прописано, по закону у меня в этом смысле претензий быть не может. Наши претензии именно по процессу голосования.
0: Давайте поговорим о работе Кнессета. Вы координатор оппозиции в финансовой комиссии Кнессета. Вы хорошо знакомы с тем, что происходит в парламенте. С вашей точки зрения и по вашему мнению, когда мы идем на выборы, когда Кнессет будет распущен?
1: По тем знакам, которые мы получаем, и по тому блицу законопроектов, который идет в последние дни, я могу сказать, что мы, можно сказать, три ночи находились на этой неделе в Кнессете по тому стремлению ультрарелигиозных партий и, кстати, партии Смотрича ухватить все, что можно за эти последние дни. Я думаю, что Кнессет будет распущен до середины июня. То есть где-то либо до конца следующей недели, либо до начала недели после этого, учитывая, что за закон о самороспуске Кнессета на этой неделе в первом чтении проголосовало 106 депутатов, я не думаю, что может быть...
0: Ну, голосование в первом чтении не имеет большого значения.
1: Да, учитывая, что и в предварительном чтении, и в первом чтении проголосовало более 100 депутатов, нет ситуации, при которой коалиция может... тянуть это, скажем так, более недели, 10 дней, поэтому так или иначе закон во втором и третьем чтении будет вынесен на голосование, я полагаю, в течение либо ближайшей недели, либо в течение 10 дней, поэтому Кнессет сам распустится до 15 июня. Когда будет выбор, это вопрос не обязательно связан с датой самороспуска Кнессета. Я думаю, что на сегодняшний день есть немного шансов, что выборы будут в сентябре, поэтому они будут, я думаю, либо 13 октября, либо 20 октября. Но так или иначе, мы к выборам готовы. Мы считаем, что пришло время идти на выборы. Мы считаем, что пришло время сменить этого правительства.
0: Вы готовы к выборам?
1: Все возможно. Что...
0: Вы готовы к выборам?
1: Абсолютно. Мы готовы к выборам. Все еще идет процесс объединения двух партий, Нафтали Беннет и Яир Лапида. Мы пойдем единым списком, наши двери открыты для Гади Айзенкота.
0: На этой неделе Яир Лапид призвал Гади Айзенкота: Гади, приходи, если я перевожу то, что он сказал. Кстати, то же самое сказал и Нафтали Беннет. Из того, что вы знаете, Гади собирается прийти?
1: Идут переговоры.
0: А зачем, собственно говоря, депутат Кнессета Белиак? У меня все время возникает этот вопрос. Зачем вам это объединение, кроме только, может быть, если в вашей партии опасаются того, что Айзенкот набирает силу, и в итоге он будет кандидатом на пост премьер-министра, а не Нафтали Беннет, но практически-то это объединение не принесет ни одного дополнительного голоса вашему блоку. Зачем всех в одну повозку?
1: Я думаю, что, в конце концов, кандидата на пост премьер-министра будет Нафтали Беннет, потому как по всем опросам, по всем исследованиям, которые мы провели, у него есть самые высокие шансы победить и сформировать новое правительство. Но дело на данном этапе не в этом. Я думаю, что есть большое значение у предвыборного момента. Я думаю, что все опросы показывают, что в нашем лагере ждут этого объединение возлагает на него огромные надежды. Кстати, Гадя Азенкот был первым, который говорил о необходимости этого изменения. Это процесс. На данном этапе мы видим, что динамика для него была положительная. Динамика, кстати, может измениться. В выборном процессе происходит очень много, очень много неожиданностей. Но так или иначе, мы говорим, что наша дверь открыта, и идут переговоры. Я не знаю, случится это или нет. Я думаю, что для Гади это правильный вариант.
0: Как будет формироваться список? Кто будет определять его состав?
1: Списки подаются по закону у нас за 47 дней до выборов. На данном этапе по соглашению, которое подписано между партией Беннета и Ешатит, и, естественно, у каждой партии есть свое место в избирательном списке. У нас есть комиссия, которая формирует список от Ешатида. Так было на прошлых выборах, так будет и на этих выборах. Что касается Беннета, у него есть своя...
0: То есть каждая партия представит своих людей?
1: Да.
0: Последний вопрос, депутат Кнессета Владимир Беляк. В финансовой комиссии Кнессета продолжаются дебаты. О чем идет речь сейчас? То есть какие законы коалиция пытается провести конкретно через финансовую комиссию?
1: На данном этапе пытается провести, на самом деле, очень позорный и опасный закон о скидках в детских яслях для...
0: Закон о яслях.
1: Да. Закон о яслях, то, что называется, на иврите, который имеет разрушительное значение для безопасности страны.
0: И где он с точки зрения шансов его утвердить?
1: В конце концов, у коалиции есть большинство. Я думаю, что есть определенные шансы. К сожалению, потом как Ликуд действительно уже продает все свои ценности ультрарелигиозным партиям, я думаю, что есть шансы, к сожалению, что этот закон будет утвержден в первом чтении, но дальше этого он вряд ли пойдет.
0: Депутат Кнессета Владимир Беляк, партия Ешатид, Бияхад, блок Бияхад, координатор оппозиции финансовой комиссии Кнессета. Большое спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
0: Продолжаем программу. 7:43. Немного заголовков газеты «Гаарец». В Ликуде оказывали давление на депутатов Кнессета, и адвокат Нетаньяу был избран государственным контролером. Равелло избран во втором круге после того, как в Ликуде отдали распоряжение депутатам Кнессета фотографировать себя и отправлять лидерам фракции видеозапись. Но Шпигель, Хайн Маанит и Яэль Фрейдсон об этом на третьей странице издания. «Власть одного человека», статья Гиди Вайца. «Разрушитель государства», статья Йоси Вертера. Десятки ультраортодоксов пытались ворваться в дом судьи Сольберга. Об этом пишут Нир Хасон, Йошуа Брайнер и Аарон Рабинович на первой странице газеты «Гаарец». Здесь фотография поврежденного автомобиля Ноама Сольберга. Иранские удары по странам Персидского залива направлены на то, чтобы получить от Трампа еще немного компромиссов во имя соглашения. Об этом Цви Барель. И еще несколько материалов. Багац постановил, что политика, запрещающая посещать заключенных за преступления в сфере безопасности, незаконна и должна быть отменена. Об этом Хайн Маанит. Полиция пытается создать специальное подразделение для Храмовой горы, для обеспечения порядка на Храмовой горе. Пытается туда призвать религиозных людей и активистов, которые призывают к расширению еврейского присутствия в этом месте. Об этом Йошуа Брайнер и Нир Хасон. Еще несколько материалов. Никогда не было такого разрыва между опросами, между предвыборными опросами. Как такое возможно, спрашивает Амнон Арари. В 4 последних года опросы общественного мнения стали почти рутинными, однако разрывы между опросами, которые мы видим, практически непостижимы. На 14-м опросе Шлома Фильбера 63 мандата набирает блок Нетаньяу, с другой стороны, 11-й, 12-й каналы и газета Маариф дают от 51 до 53 мандатов этому блоку. Разрыв 12 мандатов. Как такое может быть? Спрашивает Амнон Арари. Это газета «Арец». Возможно, позднее мы еще познакомимся с несколькими заголовками сайта газеты «Макор Ришон», а пока поговорим о ситуации в Ливане. Сообщалось накануне, что Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. В какой степени это будет реализовано на практике? Доктор Муран Леванони, исследователь Сирии и Ливана в Институте исследований национальной безопасности АНСС. Доктор Муран Леванони, хокер Леванон Весурия, бемахон лемехкарабитахон леуми АНСС. Шалом, бокетов.
2: Бокертов, Габи, Леха и Лемазаним.
0: От кама еш сикуй, ше у той скем, ше идбасарну алав, скем алав сакат эш, бихлал, и цей лапол, ело эйзу ши у мушмаут мэвер ла нияр?
2: Зо шэла ше рак азман яхол бэцем лаанот алеа. Шинуй המשמעותי, אני חושב שאולי אפשר לציין, זה שהאמריקאים בעצם קבעו שהם יהיו הערבים לפעילות של צבא לבנון, ובתפקידם הוא לסייע לצבא לאכוף את ההסכם, כלומר להשתלט על דרום לבנון ולהוציא את אנשי חיזבאללה. אם אכן זה יקרה, אני חושש שעוד אנחנו נצטרך לראות את זה קורה, כי זה לא, אני לא רואה את זה
0: מה המשמעות של זה שצבא ארצות הברית יתפרס בדרום לבנון, צבא ארצות הברית יתגבר את כוחות של צבא לבנון, מה המשמעות של ערבות הזאת?
2: אני מעריך שקצינים ומומחים צבאיים אמריקאים יצטרכו לעבוד יחד או לפעול במקביל או יחד עם צבא לבנון כדי לשפר את היכולות שלו. אני מעריך שארצות הברית תצטרך להשקיע גם משאבים באימון של צבא לבנון, בהדרכה שלו, ואולי באופן הזה צבא לבנון יוכל באמת להשיג את המטרות שלו.
0: אחד הדברים שמופיעים בהצהרה הזאת, או בהסכם הזה, לא יודע איך לקרוא לזה, שכל פעילי חיזבאללה צריכים בעצם להתפנות מדרום לבנון. ברור לכולם שאין שום סיכוי שהם יסכימו לזה, לפחות יסכימו לזה מרצון.
2: כן, לפי
0: ההסכמה
2: הזאת שנכתבה, יקבעו מספר אזורי מפתח שבו שהם יהיו אזורי הניסיון, ניסוי, ששם הצבא הלבנון יצטרך לאכוף את ההסכמה הזאת, ושם נראה אם הוא אכן מצליח לעשות את מה שהוא אמר, שהוא, מה שנכתב שהוא צריך לעשות. אני עדיין סקפטי, אני לא רואה צבא לבנון ביכולותיו הנוכחיות עושה את זה, אבל כך נכתב בהסכם, ואנחנו נצטרך לבדוק, זה אזורי ניסיון כאלה.
0: מה זה אומר מבחינת הפעילות של צה"ל בלבנון עכשיו? האם זה אומר הפסקה מיידית של כל פעולות צה"ל? האם צה"ל נשאר בעמדות שהוא נמצא בו?
2: כרגע לא נאמר שום דבר על נסיגה כלשהי של צה"ל מהעמדות שהוא נמצא בהן. אני חושב שבשלב הזה, במידה ותהיה הפסקת אש מצד חיזבאללה, צהל כנראה ינצור את האש ולא יירה, אלא אם כן הוא יזהה סיכון לחיילי צהל. אני חושב שהנושא הזה של המשך הפסקת האש יצטרך להיבחן לאחר באמת נסיגה של חיזבאללה, אם אכן זאת תקרה. אני לא בטוח שזה מה שהולך להיות.
0: האם חיזבאללה הגיבו בצורה כלשהי להסכמות האלה?
2: עדיין לא ראיתי תגובה רשמית של חיזבאללה, כמו שנאמר על ידי בכירי חיזבאללה מקודם, הם לא רואים בעין יפה את ההסכמים האלה, וכמובן כל שיח בין לבנון לישראל הוא מגונה ביניהם, ובכלל אין לו לגיטימציה.
0: אני רוצה...
2: מניח שזה מה שקורה עכשיו גם.
0: Mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך על מצב בלבנון על רקע של אותם מגעים, אותם הסכמות וכו'. איך זה משפיע לדעתך על מעמד של חיזבאללה ומצד שני על מעמד של ממשלת לבנון? זאת אומרת, האם יש שינוי ביחסי גומלין ביניהם?
2: השינוי היחידי שאפשר לציין זה שההבדלים בין שני הצדדים בתוך לבנון מתחדדים עוד. כיוון שחיזבאללה לא מוכן בכלל לשמוע על שיח עם ישראל, הוא עדיין נתלה בפטרון שלו האיראני, בעוד שלבנון מודיעה חד משמעית שלאיראן אין שום זכות לקבוע מה קורה בישראל.
0: בלבנון
2: במעמד מול ישראל. ולכן אני חושב שההבדלים מתחדדים בעיקר, אין הכרעה חד משמעית. נראה לי שככל שמתקדם התהליך הזה, העמדה של חיזבאללה קצת מתערערת. יש פחות אנשים בלבנון שבאמת מוכנים לעמוד מאחורי הארגון. גם אני חושב שאפילו בתוך העדה השיעית יש סדקים, ואנחנו נצטרך לראות האם ארצות הברית תוכל באמת לעמוד במשימה הזאת של לחזק את צבא לבנון, mm-hmm. עד כדי כך שהוא יוכל להשתלט על הריבונות הלבנונית בדרום לבנון.
0: כשאתה מדבר על זה ש... לחידות השיעית נזדקת, למה הכוונה?
2: אנחנו רואים בכל מיני סיטואציות שאין עמידה חד משמעית מאחורי העמדה של חיזבאללה ואמל גם בקרב השיעים. למשל, לאחרונה הייתה קריאה של חיזבאללה לקיים מפתן של עוצמה בבירות, כן. בעקבות מה שהם קוראים יום השחרור וההתנגדות. ולמפגן הזה הגיעו, להפגנה הזאת הגיעו מאות בודדות של אנשים. אחר כך היה הפגנה נוספת שתפקידה הייתה להביע חוסר הסכמה הממשלה, ו... ראינו בתמונות, וגם כך נאמר בסיכומים, שהגיעו להפגנה הזאת 76 אנשים בלבד.
0: 76 אנשים.
2: כן, אנחנו לא מצליחים לראות את חיזבאללה סוחף המונים בבירות לפעילות. בעיקר מי שהוא מפעיל זה את אנשי האגרוף שהוא משלם להם, כדי שהם ינסו לעורר מאומות בתוך בירות. הקהל באופן כללי, הציבור הלבנוני וגם השיעי, לא נראה שהוא קצת התעייף מההיסחפות

0: что это соглашение будет реализовано, что ливанская армия получит возможность действовать так, как считает правильным, и в полном объеме на всей территории Южного Ливана, дислоцируется там и так далее. Что означает этот гарант, спросил я доктора Мурана Ливанони. Он говорит о том, что этот гарант означает, что американская армия, американские инструктора предоставят знания, будут обучать ливанскую армию, будут усиливать ее вооружением и так далее. Вряд ли кто-то ожидает, что американские солдаты будут принимать непосредственное участие в противостоянии Хизбалле, однако есть много разных способов, которыми можно усилить армию для того, чтобы она обеспечила суверенитет своего правительства на своей территории, говорит наш собеседник. Стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Честно говоря, у меня нету больших надежд на то, что Хизбалла добровольно покинет территорию Южного Ливана. Там обозначены несколько точек, несколько районов таких, где они могут находиться. Я не уверен, что в Хизбалле согласятся с таким решением или с такими районами, с такой дислокацией. И уж во всяком случае вряд ли откажутся от военных действий против Израиля. Что касается ЦАЛа, то там нету пока в этих соглашениях, по крайней мере, нету какого-то упоминания о возможном отступлении ЦАЛа из Южного Ливана, нету упоминания о возможном прекращении военных действий ЦАЛа. Стоит подождать и посмотреть, как это соглашение вступит в силу и к чему оно будет обязывать стороны. Пока не до конца ясно, говорит доктор Муран Ливанони. Он также говорит о том, что это соглашение обозначает или обостряет разногласия между Хизбаллой и ливанским правительством. В этом соглашении, опять же, говорится о необходимости Хизбаллы прекратить обстрелы израильской территории, прекратить агрессивные действия в отношении Израиля, покинуть большую часть Южного Ливана и так далее. Это все то, в чем заинтересовано правительство Ливана, однако в этом совершенно не заинтересована Хизбалла, которая надеется все еще с помощью своего иранского патрона продолжать контролировать ситуацию в Ливане. Поэтому в этом отношении, говорит наш собеседник, очень многое прояснится в ближайшее время, однако пока остается неясным. Что касается соотношения сил, то они практически не изменились. Соотношение сил в Ливане имеется в виду. Разве что появились трещины в так называемом шиитском единстве. Демонстрации, которые пытается организовать Хизбалла в свою поддержку, не набирают большого числа людей. И поэтому, говорит наш собеседник, видно, что и многие шииты утомлены теми действиями, которые предпринимает Хизбалла и Амаль, и которые приводят к войне в Ливане. С нами в эфире был доктор Муран Ливанони, исследователь Сирии и Ливана в Институте исследований национальной безопасности АНСС. 7:59 в Израиле. Юваль Ясод за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Алик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что, несмотря на возможные трудности, стороны настроены на выполнение соглашения, достигнутого вчера вечером, и выразил надежду, что оно будет реализовано в ближайшее время.

0: время. Между двумя государствами действует соглашение о прекращении огня, и мы надеемся, что оно будет соблюдаться. Всем в Израиле, в Соединенных Штатах и в Ливане совершенно ясно. В Ливане нет места, которое было бы защищено от израильского ответа. Если Хизбалла решит нарушить режим прекращения огня, она поймет, что не сможет этого сделать, заявил посол Лейтер. В беседе с корреспондентом КАН Натаном Гутманом Лейтер подчеркнул, что, согласно достигнутых договоренностей, Хизбалла должна отойти с юга Ливана к северу, а юг страны должен быть свободен от влияния этой террористической организации и Ирана. По словам Лейтера, Израиль и Ливан полны решимости добиваться реализации этой цели. Сегодня ночью президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, и дал понять, что соглашение может быть подписано уже в конце недели. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что речь идет о сильном и хорошем соглашении, и что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Отвечая на вопрос, возможно ли достичь соглашения с Ираном без прекращения военных действий Израиля в Ливане, Трамп заявил, мы пытаемся разделить эти два вопроса. Об этом сообщил корреспондент КАН Муав Варди. Вчера вечером Центральное командование вооруженных сил США опровергло заявление Ирана о том, что в Оманском заливе был атакован эсминец американских военно-морских сил. В Центральном командовании также отвергли утверждение Ирана о том, что в ночь накануне аэропорт в Кувейте пострадал от американской ракеты-перехватчика. В заявлении говорится, что именно Иран атаковал гражданский аэропорт с помощью беспилотников. В командовании назвали эту атаку преднамеренной, спланированной и ничем не оправданной. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Вчера вечером десятки ультраортодоксов, протестующих против ареста уклонистов от военной службы, устроили беспорядки возле дома заместителя председателя Высшего суда справедливости богатств Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд. Участники беспорядков разбили оконные стекла в доме судьи и лобовое стекло автомобиля, сломали цветочные горшки и вырвали растения в саду. Супруга судьи Мейра Солберг кричала: «Что здесь происходит, хрустальная ночь?» В беседе с корреспондентом КАН Верет Пельман она заявила, что ни она, ни ее муж не испытывают страха, однако чувствуют глубокое сожаление. «Ничто нельзя сравнивать с Холокостом, но когда еврей берет камень и бросает его в дом другого еврея, это печально, это недопустимо и непостижимо», — сказала Мира Солберг. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении ареста 65 подозреваемых. Генеральный инспектор полиции Дани Леви поручил расследование Центральному подразделению полиции округа Иудеи и Самарии и распорядился привлечь участников беспорядков к ответственности по всей строгости закона. Депутат Кнессета от партии ШАС Инон Азулай заявил в связи с происшедшим следующее. «Приходить к дому судьи или любого государственного служащего можно протестовать, но не приближайтесь к его семье и не приближайтесь к его дому. Я видел тот погром, который там устроили. Это не путь Торы». Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается небольшое похолодание, а в субботу – легкое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме – 31 градус, в Тель-Авиве – 30, в Хайфе – 29, в Бершеве – 34, в Эйлате – 41 градус. Температура воды на пляжах Средиземного моря – 24 градуса. Высота волн от 20 до 60 сантиметров. Ветер южный. Скорость от 10 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Полиция готовилась к этому, велась очень серьезная штабная работа во главе с руководителем полиции Иерусалима Пеледом, и поэтому, в принципе, я могу вам сказать, что мы готовы. Будут участвовать тысячи, я думаю, людей в этом мероприятии, в этом шествии. Оно начнется от Ганны Сакер и продолжится выше, то есть до Синема Сити, и будет закончено, закончен этот парад гордости в Иерусалиме, в Ганаврадим. Там будут...
1: Впервые, если мне память не изменяет, за все эти годы этот парад доходит до Кнессета.
0: Ну, практически, да, практически недалеко. И, в принципе, я вам скажу, что действительно мы делаем все необходимое, сделаем все необходимое для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность. Безопасность всех людей. Там будет задействовано в обеспечении безопасности общественного порядка очень много полицейских, и не только полицейских Иерусалимского округа, и будут и бойцы МАГА, пограничной полиции, будут и волонтеры там работать, и, конечно же, будет сделано все необходимое, будут и скрытые полицейские, естественно, которые будут выявлять, возможно, какие-то элементы, нежелательные элементы, которые захотят, возможно, не дай бог, потенциально помешать.
1: И я так понимаю, что дороги будут частично перекрыты. Где можно получить информацию, прежде чем мы заканчиваем разговор?
0: Ну, естественно, информация, она вся будет находиться и в социальных сетях, и будет находиться и в аппликации Waze. Если люди, которые передвигаются по Иерусалиму или хотят прибыть в Иерусалим, то, естественно, можно пользоваться аппликацией Waze. Туда дорожная полиция Иерусалима будет вносить все необходимые коррективы. Поэтому прислушиваться ко всем моим указаниям. Еще раз повторюсь, то шествие начинается от Ганны Сакер и выше к Синема Сити, и оттуда уже будет заканчиваться в Ганаврадим.
1: Майор полиции Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: 8:58, уважаемые радиослушатели, сейчас в Израиле. Программа «Тема дня», последняя программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Юваль Исот за пультом, Мила Сталинская продюсер, Алик Эльман редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Завтра в 8:00 утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших выходных и хороших новостей.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада на Имане» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.

Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Действия ЦАЛа в Газе. По сообщениям средств массовой информации, поступившим из сектора сегодня утром, в результате авиаударов по 4 жилым квартирам в городе Газа 9 человек погибли и 15 получили ранения. Как передал обозреватель Кан Шимон Миджан, согласно этим сообщениям, среди погибших 5 членов одной семьи. Несмотря на то, что накануне Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне соглашение о прекращении огня, сегодня утром в Галилейском выступе в районе населенного пункта Кфар-Юваль была обнаружена подозрительная воздушная цель. Прозвучал сигнал тревоги, а вскоре после этого было объявлено, что опасность миновала. Ливанские средства массовой информации сообщили, что на юге Ливана военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по 2 автомобилям в районе Набатия. В заявлении, опубликованном Государственным департаментом США, подтверждается,

0: что Соединенные Штаты будут поддерживать ливанскую армию в выполнении соглашения. Как сообщила корреспондент Кан Гили Коэн, стороны также договорились о том, что именно Соединенные Штаты будут отвечать за контакты между Израилем и Ливаном. Обозреватель Кан Шимон Миджан передал сообщение ливанской газеты «Нида Эль-Ватан» о том, что в рамках соглашения ливанская делегация предложила сделать район Бин-Джбейль территорией, где будет опробована деятельность ливанской армии, однако Израиль пока не отреагировал на это предложение. Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, и дал понять, что соглашение может быть подписано уже в конце недели. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что речь идет о сильном и хорошем соглашении, и что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Отвечая на вопрос, возможно ли достичь соглашения с Ираном без прекращения военных действий Израиля в Ливане, Трамп заявил, мы пытаемся разделить эти два вопроса. Об этом сообщил корреспондент Кан Муав Варди. Центральное командование вооруженных сил США опровергло вчера вечером заявление Ирана о том, что в Османском заливе был атакован эсминец американских военно-морских сил. В Центральном командовании также отвергли утверждение Ирана о том, что в ночь накануне аэропорт в Кувейте пострадал от американской ракеты-перехватчика. В заявлении говорится, что именно Иран атаковал гражданский аэропорт с помощью беспилотников. В командовании назвали эту атаку преднамеренной, спланированной и ничем не оправданной. Об этом сообщил обозреватель Кан Йехескель Кроненберг. Вчера вечером десятки ультраортодоксов, протестующих против ареста уклонистов от военной службы, устроили беспорядки в поселении Алон-Швуд возле дома заместителя председателя Высшего суда справедливости богатств Ноама Солберга. Участники беспорядков разбили оконные стекла в доме судьи и лобовое стекло автомобиля, сломали цветочные горшки и вырвали растения в саду. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении ареста 65 подозреваемых. Генеральный инспектор полиции Дани Леви поручил расследование Центральному подразделению полиции округа Иудеи и Самарии и распорядился привлечь участников беспорядков к ответственности по всей строгости закона. Депутат Кнессета от партии ШАС Йинон Азулай заявил в связи с происшедшим следующее. «Приходить к дому судьи или любого государственного служащего можно протестовать, но не приближайтесь к его семье и не приближайтесь к его дому. Я видел тот погром, который там устроили. Это не путь Торы». Об этом сообщила корреспондент Кан Дикла Аарон Шафран. И в завершении выпуска, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается небольшое похолодание, а в субботу легкое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 41 градус. Температура воды на пляжах Средиземного моря 24 градуса. Высота волн от 20 до 60 сантиметров, ветер южный, скорость ветра от 10 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.

0: Израильское время 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в прямом эфире. Первый час. С вами Таня Барская. Мы начинаем наш эфир с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с той темы, с которой вы сегодня начинали ваш эфир. Я говорю об избрании нового госконтролера и все ситуации, которая была вокруг этого, включая второй круг выборов.
1: Бурный день был да. Вчера в Кнессете, и бурный, и, надо сказать, не очень эстетичный. Прежде всего, было голосование на должность государственного контролера. Баллотировались адвокат Михаэль Равелло, адвокат, который представляет премьер-министра Бениамина Нетаньяху практически всякий раз, когда юридический советник правительства отказывается это делать, и отставной судья Верховного суда Йосеф Эль-Ром. В первом круге голосования Йосеф Эль-Ром набрал 60 голосов, Михаэль Равелло набрал 57. По закону, при отсутствии 61 голоса, состоялся второй круг. И в канцелярии премьер-министра, где продвигали кандидатуру Михаэля Равелло, забили тревогу, ощущая возможность поражения. И, прежде всего, вызвали к себе нескольких депутатов, которые считались недостаточно благонадежными с этой точки зрения, потребовали от них проголосовать за Михаэля Равелло. А кроме этого, потребовали от депутатов фотографировать себя за этими избирательными барьерами, да, там, где, собственно говоря, стоит избирательная урна, там, где человека не видно, да, там, где он вкладывает бюллетень в конверт и голосует, фотографировать себя на видео, запечатлевать себя на видео и отправлять видеосвидетельство того, что ты проголосовал за Михаэля Равелло главам коалиции. Разразился гигантский скандал в зале заседаний Кнессета. Спикер Кнессета прервал голосование, провел совещание, причем представитель, юридический советник Кнессета вообще находился в этот момент по дороге в аэропорт и принимала участие так очень, надо сказать, опосредованно в этом совещании. Но в итоге, по его итогам, было издано постановление, согласно которому нельзя запретить депутатам себя фотографировать. Можно попросить этого не делать, можно порекомендовать этого не делать, запретить нельзя. Ну и, в общем, так это продолжалось. В итоге Михаэль Равелло набрал 61 голос, Йосеф Эль-Ром набрал 57, и Михаэль Равелло избран государственным контролером. Не прошло и 5 минут после завершения голосования, как партии Еш Атид, Кахоль Лаван и, возможно, еще какие-то подали иск в БАГАЦ, утверждая, что речь идет о нарушении тайного голосования, потому что голосование тайное. И тот факт, что депутаты от Ликуда себя фотографировали, тот факт, что они отправляли, так сказать, доказательства своего голосования, это нарушение тайного голосования, поэтому должно состояться повторно. Посмотрим, что скажет БАГАЦ на эту тему.
0: Да, ну, можно только добавить, что Нетаньяху Энгельман, также при поддержке Биби Нетаньяху, был избран в 2019 году, то есть прошло
1: 7 лет. Это каденция государственного контролера, 7 лет. На данный момент Михаил Равелло считает, что он вступит в должность 4 июля, когда закончит свою каденцию Нетаньяху Энгельман.
0: Госдепартамент США опубликовал совместное заявление США, Израиля и Ливана по итогам четвертой уже трехсторонней встречи высокого уровня.
1: Не напоминает, знаете, анекдот про то, что все готовы жениться на дочери Ротшильда, осталось уговорить Ротшильда. В данном случае Ротшильдом является Хизбалла. Это соглашение о прекращении огня, о котором заявили сегодня ночью, оно обязывает всех. Оно обязывает Израиль, оно обязывает Ливан, оно обязывает правительство Ливана. Оно обязывает США. Совершенно не очевидно, что оно обязывает Хизбаллу. А без Хизбаллы в Ливане ничего не происходит.
0: Разумеется, прекращение огня полностью зависит от прекращения огня со стороны Хизбаллы.
1: Достаточно нескольких ракет, запущенных в сторону израильской территории. Как об этом прекращении огня можно будет говорить в прошедшем времени. И те, с кем я разговаривал сегодня в эфире, мягко говоря, пессимистично смотрят на то, что в ближайшее время это соглашение будет реализовано. С другой стороны, говорят совершенно справедливо, об этом мне сказал и доктор Муран Леванони, специалист по Ливану и Сирии, и Дани Закин, обозреватель газеты «Исраэль Айом», что у этих соглашений эти соглашения имеют значение для развития ситуации в регионе. Даже если сейчас, в ближайшей перспективе, они ни к чему не приведут, но некая тенденция развития ситуации имеет место, и эта тенденция, безусловно, положительная, когда Израиль и Ливан приходят к соглашению, а США в данном случае, в отличие от предыдущих соглашений, выступают гарантом их реализации. То есть не просто говорят, окей, идите договаривайтесь, но готовы взять на себя ту или иную функцию, пока не очень понятно, насколько активную, но ту или иную функцию в реализации этого соглашения.
0: К моменту опубликования этого совместного заявления, на тот момент официальной реакции Хизбаллы не поступало.
1: Нет, она ее до сих пор не поступала. Но официальная реакция Хизбаллы — это, как правило, беспилотники, ракеты или их отсутствие. Да? То есть понятно, что в этих условиях даже Дональд Трамп, который очень нелицеприятно высказывался о Бенямине Нетаньяху именно в связи с ситуацией в Ливане, понимает и принимает необходимость Израиля действовать в случае агрессии Хизбаллы, да, то есть в случае обстрелов. В какой момент действия Хизбаллы будут признаны агрессией, остается очень и очень туманным. Достаточно сказать, что Дональд Трамп по поводу Ирана, например, сказал, что война возобновится только если погибнут американские солдаты. Означает ли это, что мы должны ждать, пока погибнут, не дай Господи, да, не дай Господи, солдаты ЦАЛа, чтобы получить право на ответные действия в ответ на атаки Хизбаллы? Я очень надеюсь, что нет. Но, тем не менее, как очень часто на Ближнем Востоке бывает, реальность сформирует соглашение, а не соглашение сформирует реальность. То есть да. То, что будет происходить на практике, это, собственно говоря, и определит то, в какой форме будут договоренности и будут ли они вообще.
0: Ну, что касается темы, связанной с Ираном, и то, о чем вы сказали выше, на данный момент Белый дом готов терпеть отдельный военный инцидент еще недели либо месяцы, не срывая перемирия, и чтобы не втянуть США в более широкую войну на Ближнем
1: Востоке. На самом деле мы заняты уже долго, на самом деле, уже почти год попыткой понять, чего же хочет американский президент, куда он ведет, да, каковы его цели. И поэтому сейчас, сказать, вопрос только один на повестке дня. Будет ли соглашение, либо Трамп готов оставить, заморозить нынешнюю ситуацию, когда есть санкции на Иран, закрыты иранские порты, и время от времени Америке удается провести баржи и платформы с газом и нефтью через Ормузский пролив, оставить эту ситуацию на долгое время в надежде на то, достаточно обоснованной надежде, надо сказать, что это экономическое удушье приведет либо к краху иранского режима, либо к большей гибкости Тегерана на переговорах. Судя по всему, в эту сторону идет Трамп. Я хочу напомнить, что на следующей неделе открывается чемпионат мира по футболу. Я хочу напомнить, что еще через неделю Трампу исполнится 80 лет. В начале июля мы отметим 250 лет Америки. Все это...
0: Мы все вместе.
1: Безусловно. Мы как 51-й штат, безусловно. Все это очень плохая платформа для того, чтобы возобновлять военные действия. Трамп этого не хочет. Вопрос, будет ли соглашение или нынешняя ситуация сохранится еще на месяц, это вопрос остается открытым.
0: Ну, надо сказать, что из новостей, связанных с мнением США, Палата представителей Конгресса проголосовала вот буквально совсем недавно за резолюцию, которая предписывает президенту не продолжать войну с Ираном без официального объявления войны и без разрешения Конгресса, разумеется, на использование вооруженных сил страны.
1: Это пока не обязательное решение, не обязательное постановление, но оно, безусловно, отражает тенденции в Конгрессе.
0: И все больше республиканцев слушают своих избирателей.
1: Именно так. Избиратели не очень понимают, что американская армия делает на Ближнем Востоке, и зачем Америке, и почему они должны платить больше за бензин из-за того, что есть конфликт с Ираном. Все это влияет на Дональда Трампа. С другой стороны, я хочу напомнить, что Дональду Трампу не избираться на следующих выборах. Это его последняя каденция, поэтому он в известном смысле свободен от политического давления. Интересы республиканской партии как таковой его заботят, скажем так, меньше, нежели его наследие и то, что он оставит после себя в качестве исторического наследия. Не думаю, что он захочет капитулировать перед Ираном для того, чтобы обеспечить своему преемнику победу на выборах. Непростая ситуация у американского президента. Именно в рамках этой непростой ситуации он и маневрирует, пытаясь, с одной стороны, не возобновлять войну, а с другой стороны, не сдавать позиции.
0: И не исключая встречи, как он заявил, с мадштабой Хаминеи.
1: Ни с кем не исключая встречи, в том числе с мадштабой Хаминеи, если он жив.
0: Спасибо огромное. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Кондрека, политический обозреватель сайта News.ru. WCOIL.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Наш первый час. Мы переходим к теме того, что произойдет уже сегодня в Иерусалиме. Уже 24-й парад гордости и толерантности, которому предшествовали серьезные приготовления. И с нами в эфире наша коллега Саша Коган. Саша, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Таня.
0: Итак, уже действительно в 24-й раз в Израиле будет проходить 24-й на данный момент парад гордости и толерантности. Действительно, очень серьезные предшествуют приготовления, включая, разумеется, сил безопасности, которые будут находиться и уже находятся там.
2: Да, разумеется. Итак, этот сегодняшний парад гордости и толерантности в Иерусалиме откроет месяц гордости в Израиле. И, как всегда в Иерусалиме, парад гордости в этом городе связан с вопросами сосуществования религиозной части города, причем представители всех религий. Нам хорошо с вами известно, что в Иерусалиме проживает большое число и мусульман, и христиане, и представители других религий, и светских жителей, а также гостей. Так вот, ровно из-за всего этого, каждый раз, когда проводится в Иерусалиме парад, он напрямую и очень четко связан с вопросами безопасности и какого-то общественного диалога в одном из самых сложных и многообразных городов Израиля. В этом году парад пройдет другим маршрутом. Впервые за всю историю проведения Иерусалимского парада его участники направятся непосредственно к Кнессету, к зданию Кнессета. Это не случайно. Сбор участников начнется в 4 часа в 4 часа дня, в 16 часов в парке Сакер. Оттуда колонна двинется по проспекту Ицхака Рабина, мимо здания Верховного Суда, Высшего Суда Справедливости. Затем колонна пройдет по улице Йоэль Зусман в сторону парк Врадим, сада Рос. И завершится парад там митингом напротив Кнессета. Все это не случайно. В Байт-Патух, в открытом доме в Иерусалиме, в доме, который является таким штабом общины ЛГБТ, говорят, это организация, которая проводит парад, там говорят, что новый маршрут является прямым посланием к тем, кто принимает решения в государстве. Цитата. Организаторы утверждают, что борьба за равенство не может оставаться символической. Нужны конкретные изменения в общественном дискурсе, продвижение законодательства, которое будет гарантировать полное равноправие для представителей ЛГБТ-сообщества, а также укрепление чувства безопасности для всех граждан страны. Председатель вот этого самого открытого дома в Иерусалиме Абайта Патуах Адас Блюмендалькерем сказала, что марш — это не только протест, но и призыв к построению общества, в котором человеческое достоинство и равные права не являются привилегией только для одних, но являются доступностью для всех членов общества. При этом организаторы говорят, что цель парада в том, каким должно быть израильское общество и возможно ли существование общего пространства для людей с разными взглядами, образом жизни и различными убеждениями. Ну вот именно поэтому в этом году был избран специальный соответствующий лозунг «Требуем перемен». И, на мой взгляд, Таня, очень символично перед выборами. Мне кажется, многие сегодня в Израиле действительно говорят, что требуют перемен в нашем обществе. Иерусалимский парад называют не только маршем гордости, но и, как вы правильно заметили, Таня, маршем толерантности. Для религиозной и многонациональной столицы эта тема имеет, естественно, особое значение. Каждый раз, каждый год парад становится не только демонстрацией поддержки ЛГБТ-сообщества, но и проверкой способности общества сохранять уважение к различиям между людьми. Особенно это очень чувствуется после того, как в 2015 году на параде гордости в Иерусалиме была убита Шира Бьянки, убита религиозным фанатиком. Это произошло 11 лет назад, ей тогда было 15 лет, и она пришла на марш поддержать своих друзей. Как вспоминают в Байт ха-Патуах, для нее это было не политическим жестом, но некоторой такой смелостью: да, я пойду и поддержу поддержу своих друзей. Она считала совершенно естественным выступать за общество, в котором люди могут жить как равные среди равных. Сама при этом она даже не пошла бы, наверное, на этот парад, если бы не позвали друзья. Во время нападения на участников шествия Шира была смертельно ранена и потом скончалась. В открытом доме говорят, что эта традиция изменила не только сам парад гордости, но и отношение к нему в Иерусалиме и во всей стране. По словам руководства организации Абайта Патуах, после убийства Широ Бьянки десятки тысяч людей поняли, что оставаться в стране больше невозможно. Ну, понятно, что вопросы безопасности, как до этого случая, так и, естественно, после, находятся в центре внимания. Накануне мероприятия организаторы парада встретились с генеральным инспектором полиции Дани Леви, и он сказал, что полиция будет жестоко пресекать любые проявления насилия и подстрекательства. Для обеспечения безопасности в Иерусалиме сегодня находится более 2000 сотрудников полиции, бойцов пограничной службы МАГАФ, сотрудников штатском и добровольцев. В полиции говорят о нулевой терпимости к попыткам сорвать проведение парада, нарушить общественный порядок или создать угрозу безопасности участников. Попасть на маршрут парада можно будет только через специальную контролируемую зону в парке Сакер. Там начинается, собственно говоря, парад. Все это будет производиться при тщательной проверке. Участникам рекомендуют сегодня полицейские иметь при себе удостоверение личности. Это могут быть как водительские права, так и тудадзеут, кому как удобно. Если это гости, туристы, то можно при себе иметь заграничный паспорт. Кроме того, на всем маршруте шествия и в местах проведения мероприятий запрещены любые гражданские дроны, любые летательные аппараты. Те, кто хотят сегодня пойти поснимать сверху, это запрещено. Запрещено проносить оружие любого типа, включая личное, которое находится во владении на законных основаниях. То есть люди, которые не имеют отношения к обеспечению безопасности на параде, имея при этом личное оружие, должны оставить его дома, потому что принести его на парад будет невозможно. Начиная с половины четвертого дня будут постепенно перекрываться проспект Рабина, бульвар Бен-Цви, улица Бецалель, Рупин, Каплан и Насиа-Шиши. Ну, понятно, что водителям стоит понимать, что через эти улицы проехать будет невозможно. Ездить сегодня по Иерусалиму можно через улицы Невиим, Агриппас, шоссе Бегин, Рамбам, проспект Эрцель и другие магистрали. Обязательно сверяйтесь, в том числе в Вейзе будут обязательно
3: обновление.
2: Да, обновление, и будет написано, где можно проехать, где нет. А вот завершится сегодняшний парад митингом в саду Рос, ровно напротив Кнессета. Ведущими финального митинга напротив Кнессета станут Элад Барной и Авия Фархи. А вот на открытии в парке Сакер запланирован концерт. Музыкальный концерт среди участников Галь де Паз, Рона Кинан и группа Ха-Зе-Вот. Эта группа как раз очень известна, я думаю, всем израильским, в том числе и радиослушателям. На это мероприятие, кроме всего прочего, были приглашены все депутаты парламента. И обратите внимание, что на данный момент подтвердили свое участие лишь два. Это глава оппозиции Яир Лапид и депутат Кнессета Наама Лазими. По словам представителей общины ЛГБТ и организаторов самого марша, именно в этом году, после нескольких лет, когда парад проходил в таком вот сокращенном варианте, начиная с тех лет, когда начался коронавирус, и сквозь все эти годы войны, когда на самом деле отменялись парады или были в каком-то сокращенном варианте проведены, так вот, это первый марш, который должен стать, во-первых, полным, цельным, как проводился раньше, там, годы назад, а во-вторых, он должен стать напоминанием о том, что борьба против насилия, борьба за уважение, уважение человеческого достоинства и за право людей оставаться собой касается не только одной общины. Именно этим, с этим посланием тысячи участников сегодня пройдут по улицам Иерусалима от парка Сакер до здания Кнессета.
3: Спасибо большое. Наша коллега Саша Коган сегодня в Иерусалиме пройдет марш гордости и толерантности в 24-й раз. Спасибо, всего доброго. Переходим к нашей следующей теме. Министерство по делам диаспоры опубликовало масштабное исследование, выявившее резкий рост еврейской самоидентификации наших граждан. Об этом исследовании мы говорим подробнее с доктором Хаймом Бен-Яковым, генеральным директором Евроазиатского еврейского конгресса. Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Рада вас слышать. Действительно, исследование, на мой взгляд, масштабное и интересные результаты, которые я бы хотела пригласить вас обсудить вместе. Вы ознакомились с этим исследованием и знаете, конечно, о нем.
4: Конечно. Это ежегодный индекс, так называемый, который публикует Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом, так оно сейчас называется. И оно касается не только израильских граждан, но и отношения израильтян к евреям, проживающим за пределами государства Израиль, к отношению израильтян к евреям и к еврейским общинам в мире. И это, собственно, и есть суть деятельности этого министерства. Но заодно они и изучают, собственно, что думают израильтяне о своей идентичности в качестве израильтян и евреев. Может быть, слышали многие наши радиослушатели, что уже несколько десятилетий принято здесь в социологических опросах делать разделение между идентичностью израильской и еврейской. И, ну, это термин, понятно, да, имеется в виду о том, что люди, что кажется людям важнее, какие-то традиционные, универсальные для всех евреев, вне зависимости от их места проживания, ценности, или какие-то специфические, свойственные только израильтянам вопросы, проблемы, сюжеты.
3: Да, безусловно. И если говорить о цифрах, то вот презентация этих действительно резонансных, на мой взгляд, результатов, она совпала с нынешним проведением недели диаспоры, и центральной цифрой вот этого исследования, мониторинга, стал такой факт, что именно в этом уже году, в 2026 году, 87% израильского общества испытывают искреннюю гордость за свою принадлежность к еврейскому народу. Эта цифра очень большая.
4: Да, эта цифра достаточно большая, и такие исследования проводились и раньше, сейчас их просто стали делать систематически, хотя это индекс, да, то есть это опрашивают какое-то ограниченное количество людей, в этом году, по-моему, что-то около 1200 человек задавали эти вопросы репрезентативным образом по комплексу сюжетов, проблем. И действительно, израильтяне высказывают из года в год растущий, ну, можно это назвать, наверное, и патриотизм, гордость за принадлежность к еврейскому народу, к государству Израиль, к еврейской цивилизации. И кто-то связывает это с нашей ситуацией, потому как те процессы, внутри страны постоянное противостояние со внешними врагами требует от людей понимать, где ты живешь, зачем, почему ты здесь находишься. И вот эти вот результаты, видимо, свидетельствуют о том, что люди, принявшие для себя решение жить здесь, в Израиле, они считают, что это их решение осмысленное, или оно должно иметь какие-то серьезные последствия для восприятия себя в этом мире. Вот я бы так сформулировал.
3: Конечно. Можно, естественно, сопоставить вот эти свежие данные с прошлогодними результатами, и масштаб изменений выглядит следующим образом. Есть так называемый приоритет идентичности. Сейчас 57% респондентов ставят еврейское самосознание выше общегражданского израильского вообще. Тогда как в прошлом году эта доля составила 34%. То есть разница, она вполне ощутима.
4: Ну, это как раз вот связано с этим разделением, о котором я сказал в начале. Да. Некоторые люди воспринимают эту дефиницию израильтяне и евреи иногда как анекдот, потому как идет речь о еврейском населении Израиля, опрашивают еврейское население. Понятно, что если вы будете спрашивать бедуинов, друзов или израильских арабов о их израильской идентичности, это один вопрос. А если вы спрашиваете еврейское население или население, принадлежащее, скажем, к еврейскому большинству, потому что иногда к еврейскому большинству чувствуют свою принадлежность также и те, кто, согласно еврейской культуре, не являются евреями. Например, ярким примером здесь являются новые репатрианты не являющиеся евреями по Аллахе,
2: да.
4: они себя ощущают и де-факто, и да, в какой-то степени даже юридически принадлежащими к еврейскому большинству, проживающему в Израиле. Значит, вот если вы их опрашиваете, то их ощущение еврейской и израильской идентичности, оно, конечно же, иное, скажем так, в отличие от друзов, арабов или бедуинов, проживающих также в Израиле. Так вот, ведут споры между социологами, исследователями идентичности, психологами о том, корректно ли задавать вообще такие вопросы. Если ты еврей, проживающий в Израиле, можешь ли ты вполне нормально разделить в себе, где у тебя заканчивается израильтянин, а где у тебя начинается еврей? И это так себе, знаете, тема для круглого стола, для обсуждения. Было много обсуждений. Я лично не согласен с такой, с таким разделением.
2: С такой позицией, да.
4: И мне оно кажется немножко, как это говорят, натянуть глобус на сову или сову на глобус. Потому как большинство людей, живущих в Израиле, отмечают еврейские праздники, говорят на языке иврит, живут по еврейскому календарю в той или иной степени и так далее, и так далее. И согласно, кстати, решению израильского суда, именно это означает принадлежность к еврейскому народу. Язык иврит, еврейский календарь, принадлежность к еврейскому народу. Ощущение принадлежности к еврейскому народу. Было когда-то такое вынесено решение судьей, президентом тогдашним Высшего суда справедливости Бараком.
2: Угу. Да. Интересна часть исследования, которая касается такой позиции «долг перед диаспорой». И в данном случае достигнуто, как там указывается, пиковое значение. 72% жителей Израиля, израильтян, убеждены, что суверенное государство Израиль имеет моральные и исторические обязательства перед общинами за рубежом. Как бы вы это прокомментировали?
4: Совершенно точно. Это очень интересный показатель. И мы можем поставить даже стрелочку в другую сторону. И более 90% израильтян, по-моему, 94% или что-то около этого, считают, что евреи диаспоры обязаны...
2: 94%, да, вы правы.
4: Обязаны поддерживать государство Израиль. Это как бы абсолютно понятный процесс, потому как евреи в Израиле и в диаспоре — это взаимосоединенные сосуды. И они влияют друг на друга. Более того, напомню, что в Израиле в 2018 году был принят закон о национальном характере еврейского государства, где впервые за всю законодательную и законотворческую историю государства было принято параграф в законе, в котором сказано, что государство Израиль несет ответственность за евреев диаспоры. Это больше декларативный закон, так же, как и в Декларации независимости государства Израиль 1948 года. Но разница в статусе этих документов существенна. Там декларация просто, а здесь хок-есод, конституционный закон, или основной закон, как в Израиле принято их называть. И в этом основном законе, конституционном законе, сказано, что государство Израиль несет ответственность за евреев диаспоры. Это очень серьезная тема.
2: Конечно.
4: И, кстати, на нашем последнем заседании Евразиатского конгресса мы обсуждали этот вопрос без связи, кстати, с индексом. На тот момент, буквально несколько недель назад, еще не был индекс опубликован. Но вопрос-то настоящий. Вопрос чрезвычайно важный и серьезный. Как Израиль относится к евреям диаспоры? Если говорить на самом деле в практическом смысле, то в государстве Израиль ни государственные ведомства, ни законодательные серьезно не относятся к еврейским общинам мира, не проводятся серьезные консультации по законодательным законам, а какие-то лоббистские усилия предпринимают еврейские общины для того, чтобы, например, не произошло изменение в законе о возвращении или в каких-то других процессах, происходящих в Израиле. Но на самом деле не происходит, нет, например, серьезного органа, который имел бы законодательную инициативу, представляющую евреев диаспоры. Это еврейское агентство существует, Всемирная сионистская организация, Керен Айсод, где лидеры еврейских общин диаспоры присутствуют. и ведут какие-то, так сказать, беседы, там, консультации с израильскими лидерами, политиками, руководителями общественных организаций, политических партий и так далее. Но системной работы, когда евреи диаспоры бы почувствовали, что они влияют хотя бы на что-то из происходящего в государстве Израиль, не происходит. И на наш взгляд, на мнение, согласно мнению лидеров еврейских общин в диаспоре, это серьезная системная ошибка. Потому как евреи в диаспоре это... А, кстати, есть еще огромная община. Это израильтяне, проживающие пределами государства Израиля. Когда-то в Израиле было принято относиться к этой довольно большой... Несколько миллионов человек. Относиться к этой группе населения с долей иронии, игнорирования и даже презрения. Это люди, которые предали, ну или почти так, которые сбежали, которые бросили нас, и мы к ним серьезно не можем относиться. Надо сказать, что на уровне общественного сознания это отношение несколько изменилось в последние годы, и к израильтянам, проживающим за границей, нет столь негативного или даже уничижающего отношения. В последние годы это отношение стало более позитивным. И в силу того, что это тоже соединяющиеся такие сосуды. Сегодня человек уехал из Израиля и живет где-то в респектабельной стране, более или менее респектабельной, там, где он учится, например, или у него там бизнес находится, или еще каких-то тысячи соображений, почему человек переехал из Израиля за границу. А завтра он, или что еще более важно, его дети приедут сюда служить в армии, учиться в университете.
3: Несомненно, и это тоже одна из тем, вот то, что вы сейчас назвали, вот то, та ситуация, это явление, оно, на мой взгляд, это одно из тем для отдельного разговора. И мы сейчас, я напомню нашим радиослушателям, говорили о том масштабном исследовании Министерства по делам диаспоры, которое было опубликовано совсем недавно и которое вывело действительно резкий рост еврейской самоидентификации наших граждан. Этот итоговый индекс, он базируется на 10 ключевых переменных, которые комплексно оценивают параметры взаимной ответственности, восприятие долга, структуру идентичности жителей нашей страны. Спасибо вам огромное, доктор Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса, за разговор. Всего вам доброго. До свидания. Переходим к нашей следующей теме. Проигрыш, неудача – это неотъемлемая часть нашей жизни у взрослых и у детей. Поговорим о них, о детях и о том, как научить ребенка справляться с этими неудачами. С нами в эфире педагогический психолог Полина Житомирская. Здравствуйте, Полина. Добрый день.
5: Здравствуйте, добрый день. Нежно люблю радио Река и слушать, и участвовать в разговорах. Спасибо, что поднимаете такие важные психологические темы.
3: Как приятно сразу с утра. Столько тепла. Спасибо большое. Действительно, нам вообще, что касается неудач, они, конечно, неприятная часть нашей жизни. Проигрыши, неудачи, они бывают разные, от спорта до. Да? И, конечно, в детстве ребенок впервые так или иначе может с этим столкнуться и, конечно, сталкивается. Вопрос, как научить ребенка, и в первую очередь это из семьи должно исходить, как я понимаю, перейти эти границы и правильно относиться к этому?
5: Давайте начнем с того, что совместная игра с родителем – это очень важное времяпрепровождение. Это прекрасная, развивающая, обучающая среда. И тут возникает вопрос, а чему мы можем в этой среде ребенка научить? Ведь мы можем научить и тому, что такое правила вообще, как их соблюдать, что делать, если кто-то нарушает правила, да, как научить выигрывать, да, вот это ощущение победы, как научить ребенка проигрывать и многому-многому другому. Я вот вспоминаю, обожаю тот момент, когда я играю с детьми, люблю с детьми играть в дурака. И когда в какой-то момент я кидаю, бью не той картой, ну, как бы жульничаю, да, делаю специально, чтобы они это заметили, они, ты не той мастью побила, да, и вдруг они понимают, что за мной-то надо следить. И это такая потрясающая тренировка внимания, да, вспоминаем Кеш Варихуд, да. И тоже дислексии, потому что там циферки и буковки, да.
3: Конечно, конечно. Угу. Это здорово.
5: Если взрослый все время играет на полную, постоянно выигрывает, особенно у маленького ребенка, ребенок может быстро потерять интерес. У него может появиться ощущение: я не умею, у меня не получается, я хуже остальных. И тогда игра перестает быть радостью и превращается в постоянный опыт неуспеха, теряется мотивация. Но если мы идем в обратную сторону и все время начинаем подыгрывать ребенку, тоже не очень полезно, да? Ребенок всегда выигрывает дома, потом ему трудно столкнуться с реальностью в саду, в школе, среди друзей. Кто-то может оказаться быстрее, сильнее, удачливее, и тогда любой проигрыш воспринимается как катастрофа, да? Опять теряется мотивация.
3: Конечно. Ребенок при проигрыше, он воспринимает вот эти свои неудачи, даже не зная еще слова «проигрыш», допустим, намного острее, чем взрослые в какой-то момент.
5: И вот возникает вопрос, а что же делать, да? Ну, как и везде, нужна золотая середина, и нужно действовать разумно. Важно понимать, с каким возрастом мы имеем дело. То есть если мы говорим про какие-то настольные там карточные игры, то это обычно тогда, когда ребенок уже умеет, ну, он знает буквы, цифры, потому что что-то на карточках написано, то есть мы говорим где-то про 6-7-8 лет. И вот... Очень важно правильно проиграть первый раз, да, если вы уже там играли в какую-то игру, возьмите новую игру и проиграйте правильно. Очень важно в первый раз дать ребенку выиграть, потому что он получает вот это вот ощущение победы, мотивацию, да, ощущение, я в принципе теоретически могу победить, да, то есть игра не так страшна, я в нее войду. И здесь очень важно этим же примером, вы на собственном примере показываете, как правильно проигрывать. Важно в этот момент в меру расстроиться, проговорить это, да, ах, я проиграла, мне обидно, чувство на нашем лице в этот момент написано, да, наши эмоции лица.
3: Ну, конечно, и дети внимательно смотрят за поведением взрослых.
5: Да. И в этот момент вы учите ребенка не только тому, какие чувства легитимны при проигрыше, например, грусть, обида, злость, но и приемлемому уровню накала, да. Вы же не будете в этот момент бить посуду, бегать из комнаты или бить партнера по игре, да. Ну, максимум там ударить кулаком по столу. Это считывается ребенка. И потому что во второй раз, когда вы выиграете и ребенок проиграет, он ровно в этот же момент может отработать то, чему он только что научился, да, и он первый раз проигрывает, но он только что видел прекрасный пример значимого взрослого, который показал ему, а как расстраиваться, да, ну, нужно действительно легитимно расстроиться, да, испытывать там грусть и обиду, можно про это сказать, да, но не кидаться в драку, например, да.
3: Ну и нельзя делать то, как делают некоторые родители, даже не думая в данном случае о том, как они правильно или нет воспитывают детей, когда они их критикуют за что-либо, за минусы, в данном случае за проигрыш, сравнивать с другими детьми, у которых это лучше получается, это тоже ударяет ребенка?
5: Да, да, на самооценку, да.
3: Конечно.
5: Вот, я хотела еще сказать, что в данный момент, на этом примере, когда первый раз вы выигрываете, а второй раз проигрываете, вы также показываете ребенку о том, что после проигрыша можно выиграть, да, на собственном примере. Вот, значит, это мы поговорили про 7-8 лет. Но что касается подростков, тут немножко другая ситуация. Потому что подростки очень сильно чувствуют фальшь. Вот, поэтому желательно быть искренним с подростком, да. Если есть возможность, то очень искренне проиграть пару раз в начале. Вот, но поскольку подростки очень разумные существа, мозг гибкий, очень хорошо учатся, вот не волнуйтесь, еще несколько игр, они будут совершенно честно выигрывать у вас по-настоящему.
3: Это здорово, на самом деле, но время идет, на вашем опыте, потом дети становятся взрослыми постепенно, даже взрослые не всегда могут правильно отреагировать, не комплексовать, не взращивать в себе вот этот комплекс, когда ты можешь проиграть, а поэтому ты боишься вступить во что-то новое для себя.
5: Это работа над собой. Нужно работать над собой и пробовать, и стараться. И жизнь такая, есть удачливые моменты, неудачливые моменты. И, в общем-то, человека показывает даже не столько его знания, ну, то, как психологи говорят, да, его знания, его умения, а больше то, как он умеет справляться с тяжелыми ситуациями, как он умеет справляться с проигрышами. Один единственный момент я еще добавлю. Иногда мы видим, ну, про детей, да, иногда мы видим, что дети слишком ярко реагируют на проигрыш, они могут устроить истерику, они каждый раз плачут, когда они проигрывают, и там приходится 2-3 часа их успокаивать. Если такое происходит, я очень советую обратиться к специалисту, к психологу, который и проведет диагностику, и поможет, сделает терапию, поможет справиться с этими тяжелыми состояниями.
3: Да, спасибо большое. Я была очень рада вас услышать. Я думаю, что вас услышали и родители, и бабушки, и дедушки, и тех, кто еще дети, кто еще подростки. И есть всегда вот этот еще шанс временной помочь преодолеть проигрыши или вообще какие-либо неудачи, которые у них случаются в играх, в их взрослении, в школе, в спорте. И правильно относиться к этим неудачам, преодолевая их и, конечно, не получая каких-то комплексов, которые потом мешают уже нам, взрослым, в какой-то момент. Моменты многочисленные тоже. Полина, спасибо вам большое. Во-первых, была очень рада поговорить с вами в эфире. Хорошего, спокойного вам дня. Спасибо, до встречи.
5: До свидания.
3: До свидания. Всего доброго. Мы говорили с Полиной Житомирской, педагогическим психологом, о том, как помочь ребенку, как научить ребенка справляться с неудачами правильно. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, совсем только что пришедшая новость. Британское правительство впервые с июня прошлого года исключило Израиль из списка стран, в которые не рекомендуется ездить вообще. Об этом сообщил британское министерство иностранных дел, обновившее рекомендации для путешественников на официальном правительственном портале. И время идет, и после нестабильного года, когда, как вы знаете, воздушное пространство неоднократно закрывалось, открывалось из-за ситуации с безопасностью, израильтяне массово бронируют авиабилеты, на этот раз на лето. Об этом мы говорим с консультантом по туризму, с нами Лена Альперин. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Рада вас слышать, Лена. И что происходит, что вы видите на сайтах, что вы слышите с новостями от авиакомпании и, конечно, с направлениями?
6: Дело в том, что израильтяне действительно массово, как вы сказали, заказывают. Это такая волна, которую мы практически не сдерживаем, потому что есть желание, но у нас не всегда есть возможности. То есть это кажется, что все восстанавливается. Вот Англия объявила о том, что вы сейчас сказали, я еще этого не слышала, что они сняли с нас как бы запрет, рекомендация.
3: Ограничение. Но там, разумеется, есть зоны, которые касаются близости к Газе, Иудеи и так далее. Да. Но имеется в виду общее указание. Да,
6: да, но при этом, их национальная авиакомпания British Airways заявила о том, что возвратятся они только после октября, если возвратятся. Угу. Тем самым, естественно, что вся тяжесть перелетов, она падает на компании израильские, то есть это Эляль, Исраэр и Аркия. Эляль практически сегодня на лето невозможно достать билеты вообще никуда. То есть люди стоят на листах ожидания. Так вопрос о том, что люди массово заказывают. На сегодняшний момент, например, Америка и Канада являются абсолютно недоступными, потому что в Америку кроме Эляля не летает никто, а в Канаду вообще не летает никто. Была Air Canada, которая не возвращается и пока не заявила о своем возвращении. Это значит, что люди покупают билеты до Европы, а из Европы покупают дополнительные билеты. Но здесь тоже существует проблема, что если до Европы полет отменится или он опоздает, то вторая авиакомпания, она как бы абсолютно не будет ждать, не будет идти, что называется, на уступки, то есть человек может потерять все деньги. То есть есть масса проблем, но израильтян это не останавливает, потому что действительно они массово заказывают, как вы сказали, себе отпуск.
3: Теперь вот еще и семейный, когда будет возможность, поскольку каникулы все-таки.
6: Они заказывают семейный.
3: Да.
6: Они заказывают семейный. Израильтяне действительно ведут себя. Это или состояние того, что вот война уже закончилась, или состояние, что мы просто будем жить параллельно этой войне. Мы устали жить все время, как бы думая, что будет завтра. Вот да. Как-то такое состояние у людей.
3: Если говорить о направлениях, какие сейчас больше направления интересуют израильтян?
6: Вы знаете, так как очень многие израильтяне поняли, что в Европе это просто не то, что мы не welcome, А, это просто уже появился, да, это просто появился уже какой-то, ну, какой-то, может быть, где-то страх, может быть, где-то вот это состояние у кого-то патриотизма. Ну, в основном это страх, наверное, да. Они выбирают сегодня маршруты, как и, в принципе, я, да. Мы выбираем маршруты потому, где сменилось правительство, где лучше говорят, очень много, многие едут в Прагу, потому что...
3: Интересно вот, да, ориентироваться таким образом, да.
6: Да-да-да, потому что как бы он выступил за то, что их премьер выступил за то, что они никогда не пойдут против Израиля. Вот Чехословакия, да, люди сегодня говорят об этом, что вот вчера был заказ в Любляне, что а вот вы знаете, что сегодня завернули самолет, это был именно этот рейс. Они говорят, да, но завтра там должно смениться правительство, и оно полностью на стороне Израиля. Поэтому мы заказываем, вот вам это новое как бы нытье, новые возможности. А люди с детьми, в основном израильтяне, так как у них очень много детей в семье бывает, 3-4, и пять даже, они очень открыли для себя Таиланд. Они считают, что там как бы это дешево. Ну, дешево, это относительно как бы, но это уже перешло на второй план. На первом плане именно то, что это более безопасно для израильтян. Во всяком случае, там никто нету признаков антисемитизма, и никто не выступал в защиту Газы и умирающих детей.
3: Это вот то, что указано в так называемом индексе, индекс паспорт карт, где на первом месте фактически оказался Таиланд, обойдя другие страны.
6: Да, только они не указали то, что Таиланд именно для... В основном едут летом туда дети, семьи с детьми. Угу. При том, что я вам говорю как специалист, это не сезон. Это не сезон в Таиланде, это действительно, но у меня огромное количество, да, это потому, что им отменили, или потому, что, например, невозможно, очень многие мечтали попасть в Японию, но физически попасть туда из-за самолетов, потому что авиакомпания делает только Эль-Аль, а там уже на полгода вперед невозможно найти места, ни по какой цене.
3: Да.
6: Понимаете, так что на сегодняшний день и в Таиланд вы не найдете. То есть люди умудряются доезжать до Афин. Афины стало сегодня у нас просто практически Батьям. Вы знаете, вы ходите по Афинам, вы слушаете только ивритскую речь, а один клиент мне
3: позвонил. Все свои.
6: Один клиент мне позвонил из гостиницы, сказал, скажи мне, это управляет гостиница израильтянин. Я говорю, сейчас каждая гостиница в Афине ощущение, что им управляет израильтянин. Потому что оттуда, да, люди пытаются доехать.
3: Угу, интересно. И, как я вижу, по индексу еще больше растет спрос на поездки в Грузию.
6: Знаете, вот тут я не очень согласна, потому что... Нет, в Грузии большое количество людей летят, но сегодняшний я бы на это место поставила Баку, потому что спрос на Баку феноменальный. Феноменальный. Это тоже такое... Вот сейчас вернулись мои клиенты, они сказали, что они тоже чувствовали себя в старом городе, как будто они в Яфу. Потому что ивритская речь феноменально. Они еще запустили огромное количество самолетов туда.
3: Да.
6: Но Грузия остается на... Да, потому что это... Смотрите, люди пытаются сделать себе отпуск, но где-то везде всегда у каждого. Это, знаете, это «будь готов, всегда готов». Это говорит о том, что мы полетим, но мы будем готовы вернуться в любой момент, и желательно, чтобы это было не больше, чем 2 часа полета. Понимаете?
3: Близко, удобно, комфортно.
6: Да, и опять же, на сегодняшний момент это все говорит о том, что если завтра война, то мы сможем перебраться. Понимаете, появилась новая тенденция туризма.
3: Или просчитать и такой вариант. Да.
6: Не просчитать и такой вариант. Они все, абсолютно все сегодня улетая, у них есть план Б.
3: А, то есть уже настолько израильтяне...
6: Да. Сегодня отправление израильтянина за границу, это вот для меня, как для профессионала, я, как говорят, пишем 10-9 в уме, да, как там было.
3: Ну, понятно,
6: вот,
3: да.
6: Отправляю их, предположим, в Ванкувер, Но я четко знаю, что они, если отменят рейс из Мюнхена в Тель-Авив, который у них, то я их переправлю в Афины, а оттуда будем смотреть. Ну вот как-то так, но во всяком случае это говорит о том, что как человек привыкает ко всему, мы привыкаем к ситуации.
3: И что касается еще тенденции, я вижу по тому же индексу паспорт-карт, тенденция увеличения продолжительности поездок, по крайней мере, как приводят вот такие поездки в Таиланд и США. Удлиняется количество дней, увеличивается.
6: Естественно, удлиняется. Во-первых, вы не забывайте, что это все легло на то, что люди истощены. Люди истощены, и каждый день для них является подарком. Второе, вы не забывайте, опять же, что это все говорится еще, говорит мне о том, что люди, которые добираются туда по 2 дня, берите 2 дня туда, 2 дня обратно, и вот вам увеличение поездок. То есть если смотреть глубоко в это. То есть есть 2 варианта увеличения. Почему увеличивается? Первое, что люди делают себе такой, так называемый, пиццуй, как бы подарок за то, что они живут в таком состоянии. И вот еще один день, это как бы как

была в нашем эфире. Мы завершаем первый час программы «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, Мила Сталинская, Алла Найденова, редактор программы Саша Коган. Гости второго часа программы «Доброе утро, Израиль» – больничные клоуны. Мы говорим на тему медицинской клоунады или клоунотерапии. Больничные клоуны работают наравне с врачами и медсестрами Израиля. Более чем в 80 больницах нашей страны, помогая пациентам всех возрастов справляться со стрессом, болью, тяжелыми процедурами. Гости нашей студии Илья Доманов, Рита Смирнова, Илана, Елена Табариски. Оставайтесь с радиостанцией Кан-Река.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Действие ЦАЛа в Газе. По сообщениям местных средств массовой информации, поступившим из сектора сегодня утром, 9 человек погибли и 15 получили ранения в результате авиаударов по 4 жилым квартирам в городе Газа. Как передал обозреватель Кан Шимон Миджан, согласно этим сообщениям, среди погибших 5 членов одной семьи. Член военно-политического кабинета министр Зеев Элькин сделал следующее заявление о ситуации на севере. Соглашение о прекращении огня подписано, но будет ли действительно соблюдаться соглашение о прекращении огня, зависит от действий Хизбаллы. Эти договоренности требуют от нее прекратить огонь, отвести своих боевиков к северу от реки Литани и полностью вывести свое присутствие из всей южной части Ливана, из всей зоны безопасности, которую мы создали. Мы подождем и увидим, выполнит ли Хизбалла эти обязательства. В интервью корпорации Кан Элькин подчеркнул, что и после подписания соглашения Израиль продолжит уничтожать террористическую инфраструктуру на юге Ливана. Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно и дал понять, что соглашение может быть подписано уже в конце недели. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что речь идет о сильном и хорошем соглашении и что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Отвечая на вопрос, возможно ли достичь соглашения с Ираном без прекращения военных действий Израиля в Ливане,

0: Трамп заявил, мы пытаемся разделить эти два вопроса. Об этом сообщил корреспондент КАН Муав Варди. Центральное командование вооруженных сил США опровергло вчера вечером заявление Ирана о том, что в Оманском заливе был атакован эсминец американских военно-морских сил. В Центральном командовании также отвергли утверждение Ирана о том, что в ночь накануне аэропорт в Кувейте пострадал от американской ракеты-перехватчика. В заявлении говорится, что именно Иран атаковал гражданский аэропорт с помощью беспилотников. В командовании назвали эту атаку преднамеренной, спланированной и ничем не оправданной. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кронберг. Бывший председатель Верховного суда Израиля Дорит Бейниш заявила в интервью КАН, что нельзя недооценивать серьезность произошедшего вчера вечером в поселении Алон-Швуд, где ультраортодоксальная толпа устроила беспорядки возле дома заместителя председателя Высшего суда справедливости Багац Ноама Солберга. «Почему-то все ограничились образом пересечения красной черты. Но это гораздо хуже, чем пересечение красной черты. Мы наблюдаем серьезный этап деградации демократического строя. Израиль превращается в государство, где насилие, хулиганство и отказ от принципов верховенства закона становятся частью нормы жизни», — заявила Дорит Бейниш. В интервью журналистам КАН Хену Либерману и Лиэль Кайзер бывший председатель Верховного суда отметила, что телефонный разговор премьер-министра с судьей Солбергом после беспорядков не снимает с него ответственности за произошедшее. Его роль и роль его соратников в подстрекательстве против судебной системы – это продолжающееся подстрекательство. Конечно, хорошо, что он позвонил, он был обязан позвонить, но дело не в этом. Совершенно очевидно, что происходящее является частью процессов, которые были запущены самими членами правительства. Таким образом, в своем заявлении Дорит Бейниш прямо обвиняет премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его соратников в создании атмосферы, которая, по ее мнению, способствовала этим событиям. Криминальная хроника. В результате взрыва автомобиля на развязке Холон погиб человек. Бригада скорой помощи Маген Давида Дом констатировала его смерть на месте происшествия. Об этом сообщила корреспондент КАН Адас Гринберг. И в завершение после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается небольшое похолодание, а в субботу – легкое потепление. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме – 31 градус, в Тель-Авиве – 30, в Хайфе – 29, в Бершеве – 34 и в Эйлате – 41 градус. Температура воды на пляжах Средиземного моря – 24 градуса. Высота волн – от 20 до 60 сантиметров. Ветер – южный. Скорость – от 10 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мне показалось, что совершенно точно не будет лишним встретиться с той компанией, которую вы сейчас видите, поскольку наше интервью пойдет еще и на YouTube-канал радиостанции «Канрека». Получить ту огромную, каждый раз, как я это чувствую, меру тепла, чувство юмора. Ну, собственно, что тут говорить? У нас в эфире вот... Красные носики. Мы сегодня говорим с клоунами, о клоунах, о медицинской клоунаде. Это очень непросто и очень-очень важно в нашей стране, в Израиле, где мы находимся. С вами Таня Барская, и нос я еще себе верну. У нас в эфире Рита Смирнова, замечательная актриса и клоун, и медицинский клоун, о чем мы будем говорить, Илана Хлента-Бориски. Как мне тебя величать в данном случае, как клоуна?
1: Пуговка.
0: Пуговка. А Рита Шуша.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: И Илюша Доманов, актер, с одной стороны, и потрясающий медицинский клоун больницы Барзилай уже много-много лет, как мистер Боба, замечательный. Привет.
3: Да, привет.
0: Я очень рада видеть вас всех вновь в этом же составе, кстати, и в этой же студии. Много чего происходит в Израиле, много разного, и я просто хотела бы именно... потому что у нас видеозапись, рассказать с вашей помощью все-таки, что такое вообще медицинская клоунада, и как вы ее видите здесь, в Израиле, потому что за эти последние несколько лет вы в Израиле видели, ты на своем примере, Илья, что происходит в больницах, когда всем непросто, тем более в условиях войны в данном случае. С кого начнем?
2: С Илюшей.
0: Мистер Боба.
3: Да, конечно. Да. Привет, привет. Привет всем. Ну что, если совсем коротко, то медицинская клоунада – это профессия, которая уже плотно так устоялась корнями в Израиле уже больше 20 лет. И да, это профессия, которая помогает детям и взрослым проходить всевозможные медицинские процедуры, снимать стресс во время посещения больницы, во время реабилитации, даже во время учебы. То есть еще такие разделы специальные. Для этого в больнице есть клоуны, которые приходят к детям, взрослым, к медицинскому персоналу, которые заходят в реанимацию, которые заходят в приемные отделения, заходят в реабилитационные центры и делают все, чтобы человек, ну, чувствовал поддержку, чтобы он не, как можно острее ощущал теплоту, человечность, юмор и максимально отвлекался от болезненных процедур.
0: А это ой как надо. Я просто вспоминаю свои ощущения, когда я навещала кого-то, сама оказывалась в такой ситуации. Конечно, я видела клоунов практически во всех больницах, но поскольку я живу в центре, я это видела в больнице Ихилов в основном. И ощущение у меня было, когда я их просто видела. Клоунов, шарики, улыбки, носики эти красные. У меня было ощущение, что мне уже сразу 5-6 лет, я ребенок, ну, в крайнем случае, начальная школа, и сразу хотелось вот куда-то взлететь и играть, и выполнять любые задания, потому что вот ты смотришь, вообще не важно, что ты вообще сам делаешь в этой больнице, но хочется помочь, и ты рад, когда вот эти клоуны, они достигают своей цели, проходя через переживания, через вас проходит постоянно то, что происходит с нами. Если мы болеем, если мы навещаем кого-то, кому не просто, и детям, и взрослым, конечно. Потому что вы общаетесь и со взрослыми людьми, кому сложнее достучаться, даже не знаю.
2: Ты знаешь, что со взрослыми, вот я решила, приняла такое вот решение, что я большинство занимаюсь взрослыми людьми. И вот когда ребенок болеет, возле него все родители, как ты говоришь, шарики, вся семья сплачивается, идут, дают ему подарки. А когда болеет взрослый человек, он очень неловко себя чувствует, забирают границы у этого человека, вот понимаешь? И то, что к взрослому человеку приходит больничный клоун, это не всегда «Вау, шарики!»
0: Совсем
2: и это не всегда... улыбки и смех – это просто побыть рядом. Это сделать что-то очень тихое, иногда просто посидеть, взять за руку или что-то сказать на ушко, какой-то секрет.
0: Взрослыми. А они вам на ушко тоже хотят что-нибудь рассказать, поделиться?
2: Они обычно, обычно, особенно наши солдатики, они себя чувствуют очень скованно. В кругу друзей вдруг пришел клоун его навестить. Но потом настолько все вливаются в это общее дело и поддержку, что это становится действительно каким-то достоянием. Вот это, сколько раз мы здесь прошли, нам сказали, а, это вы, которые смешите? И я всегда останавливаюсь, говорю, нет, мы не только смешим.
0: Рит, я знаю, что ты еще ведь до приезда в Израиль уже была медицинским клоуном.
1: Так как у нас много было разных тренингов, за 10 лет к нам приезжали из Израиля, из Португалии, из Америки потрясающий клоун, и проводили для нас такие повышение квалификации называется. Мы, конечно же, поднабрались разных умений, и я уже, наверное, ну, лет 10 провожу тренинги, и в том числе здесь. И когда я приехала в Израиль, я подумала, наверняка это тоже здесь будет очень актуально, людям же нужно найти в себе ребенка. Подключились люди, у которых была другая мотивация, которые хотели выйти на благотворительные мероприятия к детям. То есть они об этом мечтали, они не то чтобы поставили себе цель, они просто чуть-чуть мечтали. И когда я появилась и сказала, и мы можем вот это, и они схватились... Да, мы именно это и хотим. И я связалась с фондом. Вот у нас был в декабре участие в благотворительном мероприятии фонда «Шанс на жизнь» в Тель-Авиве. Мы собрали эту команду. Полтора месяца мы с ними занимались. Мы сделали танец. У нас мы придумали костюмы им, этим участникам. У нас было 7 человек. И очень классные, очень стильные. Не просто мы там купили на Алиэкспрессе какие-то атласные штаны в ромб. Нет, мы придумали каждому персонаж. И да, я сама очень горжусь, глядя на эти фотографии.
0: Это здорово, на самом деле.
1: И они были удивлены, насколько, вот поднабравшись таких навыков, и сегодня у нас будут маленькие паузы игровые, я покажу, что можно сделать, и вот сколько реквизита у ребят.
0: Да, обратите внимание.
1: Да, целая витрина.
2: Ты солишь, мы...
1: Ну, в общем, да, везде, где только можно, мы ищем вот эти, и в магазинах для животных, курочек этих, самые дурацкие предметы. Предметы, вот это к нам. Дорогие друзья,
0: если кто забыл,
2: да, если кто-то, у кого-то есть дурацкие предметы, вот, например, если у кого-то есть лишние пуговицы цветные, пожалуйста, не выбрасывайте.
1: Зовите нас, мы приедем, примчим, мы соберем все эти дурацкие предметы, они нам очень нужны, потому что именно они помогают ломать эту вот серьезную... Мне Лана спрашивает, Рита, почему ты сидишь такая серьезная? Вот, взрослые люди очень серьезные.
2: Очень серьезные.
1: Я очень серьезная. И поэтому, когда мы приходим, нам нужно ломать эту серьезность и вот нырять туда к детям. Так вот, у меня в Петербурге был проект «Allegro Практик». Мы проводили занятия для людей, которым интересно погрузиться в театральную атмосферу. И в итоге появились эти люди, группа, которые хотят выйти к детям. Я в Петербурге этим не занималась. И вот здесь вот мы создали.
0: Смогли.
1: Да, эту группу. Мы поехали туда, они очень хорошо там поработали, можно сказать, прям поработали. Мы научили их делать какие-то фокусы простейшие. С детьми общаться, каким образом не нарушить пространство детское, как не наброситься.
2: Да. Я вспомнила, когда мы с Ритой ходили к детям в семьи, как Рита аккуратно и бережно объясняла родителям до мельчайших подробностей, что можно сделать из домашней утвари. Ты помнишь?
1: Как
2: нарушить это пространство и как буквально из ничего, из бумаги Рита делала какие-то фокусы. Родители, помнишь, к ним говорили, нет, не приходите, мы все знаем, не надо ничего. Пришла Рита, и так это все объяснила.
0: Да,
2: и все это...
1: И вот сейчас занимаюсь вот именно этим. Моя подруга Тома Карпова попала в организацию в Иерусалиме. Она будет работать больничным клоуном.
0: Здорово.
1: Я за нее безумно счастлива. Актриса, профессионал, нашла свою нишу. И в том числе, кроме спектаклей в нашем театре, она еще и будет ходить в больницу. И у нас было мероприятие в моем театре. И они тоже вышли к детям уже второй раз. Мы придумали интерактивную игру «Городок». У нас был такой локации разные. И дети переходили от станции к станции. попадали в итальянский маленький городок, в переулочках. Там их встречала бабушка. Они стирали. Здесь дедушка. Собирали мандарины. Здесь макаронная фабрика. Ну, в общем, мы пытаемся креативить, придумываем и находим новое.
0: Лид, а вот те, кто сейчас это делают, сделали уже первый опыт этот, это... разный возраст у этих дам, как я понимаю. Нет, может быть, не только дам, я не знаю, я спрашиваю.
1: Огромная моя просто вот гордость в том, что они смогли найти в себе силы, им, ну, наверное, лет 70, я думаю, есть.
0: Да,
1: у нас две участницы. Может быть, ошибаюсь, может быть, 66-70.
0: Потрясающе.
1: Вот. И они удивительные, потрясающие, эмоционально заряженные, желающие что-то делать новое.
0: А какие они выбрали себе костюмы? Мне просто хочется понять, да? Темперамент.
2: Костюмы.
1: У нас были такие полосатые платья, шляпки, вуальки, и вот что-то очень элегантное.
2: Ты знаешь, что... вот. То, как важно дать правильные навыки, мало хотеть, мало приходить и делиться своим теплом. Здесь речь идет о тонких вещах, и для этого должны быть все-таки какие-то навыки.
0: Согласна.
2: И какой-то опыт работы, что-то такое.
0: Илюш,
2: да.
0: Мистер Боба.
3: Да.
0: Поддержи как меня. В Израиле становится медицинским клоуном? С чего все начиналось?
3: Начиналось, если я не ошибаюсь, в 2000, по-моему, втором году, когда, по-моему, в Барзилае был первый клоун больничный, который ходил, это был клоун Джером.
2: Джером.
3: Да. Вот, и затем постепенно Амута, который называется Dream Doctors Rofe Halon, начала приглашать все больше и больше профессионалов, клоунов, и вот потихонечку... это движение распространилось на весь Израиль, и вот сейчас уже около 130 клоунов.
0: О, это много, да, как
3: да, я понимаю? Это да, в каждой больнице есть по нескольку клоунов, и вот они профессионально занимаются этим.
0: И не все актеры по образованию своему.
3: Если вот что касается Dream Doctors, то это всегда связано с какой-то профессией. Угу. То есть в Рофей Халом, в Dream Doctors, или у тебя образование психолога, или образование цирковое, или актерское. То есть что-то связанное с
2: вот, медицинскую колоннаду Джером я учила, по-моему, в 2009 году.
3: В Хайфском университете.
2: В Хайфском университете. Да. Это был второй...
0: Это специальный курс.
2: Да, это был специальный курс. Это был... эксклюзивный такой курс демо. Брали только 9 человек со всей страны. Вот. И я помню, что нам сказали, что мы второй как бы выпуск. И это было на театральном факультете с тем, что люди, которые учатся дальше, это психотерапия Беуманут, арт-терапия, так сказать. Но это был театральный факультет. И вот Джером как раз-таки нам там делился своими искусствами. Но это был театральный факультет, на котором люди учили театральную критику, и театр, и актерское мастерство, и звук, и свет, и так далее, и тому подобное.
0: Когда родился мистер Боба?
3: Мистер Боба родился
0: Барзилай.
3: В больнице Барзилай он родился в 2011 году.
0: А так он родился раньше.
3: Ну так, я в России, я просто занимался клоунадой и был актером в театре. Вот мне очень хотелось как-то осуществиться именно клоуном.
0: Наслаждается историей.
3: Да, и вот я чудом попал в Рофей Халом, и, как обычно, это какая-то цепь невероятных приключений. Меня порекомендовали с одной стороны, потом с одной стороны, потом с другой. Потом я встретился, поговорил, мне сказали: «О, отлично, нам нужны эти люди». И вот я оказался, после стажа небольшого, я оказался в больнице Барзилай, да, и вот мы вместе с моей партнершей, с Агар Хофеш, мы там работаем. И вообще, мне, знаете, я подумал, что, в принципе, каждый родитель может быть помощником и клоуном для своего ребенка. Буквально вчера мне позвонила моя подруга и сказала: вот есть девочка, ей 11 лет, она боится сдавать кровь. Ну, давай я тебе расскажу свой опыт, как мы помогаем пациентам. И мне кажется, зрителям тоже, вот нашим слушателям тоже будет тоже, наверное, важно послушать, и это, может быть, им поможет. Ребенок, каким бы он не был большим, маленьким, взрослым, он может действительно бояться. Бояться этой иголки. И бояться того, что с ним произойдет. Ему будет страшно. Я, конечно, отвлекаю его на себя. Да? В данном случае мама может... Вы знаете, дети, им важно, чтобы их касались. Важно, чтобы мы держали за ручку, обнимали. Поэтому, если мама обнимет своего ребенка крепко, это будет самая, вот одна из лучших поддержек. Затем мне важно, чтобы ребенок не смотрел, что там происходит. Я ему говорю, ну что ты там смотришь? Там что-то происходит, давай с тобой поговорим. Поговорим, пообщаемся, я тебе покажу фокус, спою песенку. И когда это происходит, ну тогда уже полдела сделано. Но есть момент, когда ребенок говорит, нет, не хочу.
0: Не хочу, не буду, боюсь.
3: Тогда мне важно переключить ребенка на логику, на какую-то. Да, я ему объясняю, что если тебе страшно, ты начинаешь сжиматься. И у тебя вот эти вены, да, венки, они становятся более тонкими и сложнее попасть. И я говорю, давай, смотри, мы будем вместе дышать и считать до 10. И мы начинаем медленно дышать, считать до 10. Ребенок успокаивает.
0: Но я знаю, что ты тут вот не один. У тебя тут твои друзья, с которыми ты тоже помогаешь сейчас преодолевать препятствия
3: медицинские. Сейчас я расскажу. Вот это...
0: Кто это?
3: Это как раз волшебный фонарик. Волшебная лампочка.
0: Показывает, девочки замерли. Что это?
3: Сейчас покажу. Сейчас смотрите. Маленький ребенок, ему боится делать вот анализ крови. Я ему сказал, смотри, вот эта лампочка. Если ты дунешь, и у тебя достаточно энергии, то она зажжется. И он так, фу! И она раз и зажглась. Я говорю, боже мой, смотри, у тебя так много сил. И он начал смеяться. И снова дунул. И она погасла. И снова думал. И так несколько раз. Потом его пригласили делать анализы. Брать кровь. Он начал плакать. Я подхожу к нему, говорю, дуй. Он дунул. И он... Там было мгновенное переключение. От истеричного плача в истеричный хохот. Такая волшебная лампочка.
0: У тебя тут почему-то эта вот свинка симпатичная, но с гипсом.
3: А, да. Ну вот у меня двое друзей. Это Шницель. Вот. И это... Сус Япани. Вообще, для чего все эти игрушки? Для того, чтобы начать разговор. Иногда дети и взрослые, они, ну, как бы, да, они, им не до разговоров. Они говорят, отойдите от нас, не хотим с вами общаться. Когда есть что-то, что приковывает внимание, как только ребенок или взрослый задает один единственный вопрос, а что это? Это шанс.
2: Вау.
3: Это шанс. Значит, мы можем начать разговор. Это Сус Япани. Даже если он похож на свинюшку. Вот.
0: Все равно японский,
3: это все равно японский конь. Да. Он упал, вот у него гипс. И вот у Шницеля тоже гипс. Они вместе ехали на коркинете, на электрическом, для тарнеголим, да, для курочек. И вот они оба упали, и получилась авария. Ну, то есть они же не зря здесь. Им тоже больно.
0: Ну, логично,
3: тоже...
0: конечно.
3: Вот Шницель, он, видите, весь в мурашках, потому что холодно в больнице. Вот. А красный вот этот значок, это у него аллергия. Потому что он хочет быть шницелем, но у него аллергия на пюре лехем, на глютен. Его нельзя обвалять, понимаете? Очень серьезно. Вот. И когда вот эти репризы работают, да, то смеются родители. Ребенок видит, что родители улыбаются, значит, и мне можно смеяться. И потихонечку переключение, да.
0: Если мы говорим о взрослых,
2: да.
0: Пуговка, ваше внимание, насколько тяжело достучаться до взрослых, чтобы они открылись, захотели разговаривать?
2: Такие большие вещи для взрослых людей, они вызывают, как Илюша говорит, ну, по крайней мере, улыбку. И как только человек
0: улыбает... Я смотрю
2: улыбает,
0: на ваши кеды.
2: Наши сегодняшние кеды. По крайней мере, они начинают улыбаться. И когда я им говорю, ну вот смотри, можно же причесаться, что ж ты такой непричесанный. Угу. И хочешь, не хочешь, он начинает разговаривать. У взрослого человека что же есть? Если к нему обращаются, то, по крайней мере, он уже отвечает. Вот, ему неудобно, как ребенок, сказать, нет, не хочу, не буду. Он уже вынужден что-то отвечать. Ну вот мы пришиваем пуговицу, у меня где-то может оторваться пуговица, я прошу у него помощи, и тем самым как-то переключаю его внимание на то, что ему болит или то, что его беспокоит. А исходя из того, что с 2009 года разные мысли приходят по этому поводу, мы создали общими усилиями тренинг красного носа. Это вот как раз, знаешь, для очень серьезных дядек и тетек, особенно, которые руководят большими корпорациями, или они руководят большими бизнесами. И мы с ними делаем тренинг красного носа. Мы пытаемся посмотреть на все через призму красного носа. Ты говорила про различные костюмы.
0: Да.
2: Вот, и когда училась, можно было придумать костюм любой. Из обыкновенного клоуна, из настоящего клоуна, можно было взять только красный нос. Все остальное считалось за минус.
0: Да.
2: Поэтому вот то, что осталось тренинг красного носа, маген симха это на иврите. Это мы защищаем свою радость. Ты одел красный нос? Вот ты вот одень красный нос. Ты уже не Таня Барская.
0: Да, вообще.
2: Ты уже можешь быть с кем угодно, правда?
0: Угу.
2: Все, ты можешь себе позволить что угодно. Красная кнопочка, ты уже можешь СОС вызвать.
0: Хороший вариант.
2: Лучший вариант.
0: Самое время.
2: То есть это что-то, что может тебе быть позволить, а может быть, наоборот, быть собой, потому что ты теперь ведущая, серьезная, а тебе хочется чего-нибудь пошалить.
0: Ой, как хочется.
2: Ты одеваешь красный нос?
0: Часто, да.
2: Часто.
0: Даже когда никто не видит.
2: Никто не видит. И ты уже можешь делать ошибку, что тебе непозволительно, как Тане Барской. Ты уже можешь споткнуться, ты можешь упасть. Можешь что-то не так сказать на русском языке.
0: Ну, не хотелось бы, но все может случиться.
2: А, ну можно. Надо. Вопрос выбора. Можно, понимаешь? Ты одеваешь красный нос, ты говоришь, а я могу ошибиться, могу не ошибиться.
0: Ну, когда мне это говорит девушка с косичками и с такими ушами, я уже про красный нос не говорю.
2: Да, ты говори, вот ты можешь в ухо мне сказать. Но вообще я тоже серьезный человек, и я могу на серьезные темы поговорить в больнице, да. Особенно, когда красивые молодые солдатики вокруг.
0: Ой, а как они на тебя реагируют, красивые молодые солдатики, когда видят вот это неожиданное перед
2: ними? Слушай, они так
0: ними.
2: Чудесно реагируют. Я же тетка вот второго, как это, второй возрастной категории. Я еще не золотой возраст, но уже не молодая красивая девочка, 18-летняя. И вот такая вот тетка, я им начинаю рассказывать про своих внучек, про своих внучек. Я говорю, вы понимаете, меня не принимают мамы вот на площадках, потому что я уже слишком старая для мам. Но меня не принимают бабушки, потому что я еще несколько молода для бабушек. И в принципе, вот я такой изгой у всех, только одни внучки меня принимают, и все. И они меня утешают.
0: Философский знаменатель. Изгой.
2: Они делятся со мной бурекосами, они там мне рассказывают всякие интересные истории про своих родителей, а я записываю.
0: Шушечка.
1: Да.
0: Давай. Так, вот возвращаемся к тебе.
1: Я хотела по поводу костюма. Я принесла штучку по шуршу бумагой.
0: Так. Май.
1: Я, может быть, даже поближе к камере поднесу.
0: Ой, камера тебя видит.
1: Вот он вот такой.
2: Ой, завидки, да.
1: Я изначально его принесла для того, чтобы вы посмотрели. По поводу костюмов для клоуна, который хочет выйти к публике и быть принятым. Вот... Если вы видите, у него такой большой здесь часть пиджака, рукава короткие, штаны большие, носы большие у ботинок, шляпка маленькая. То есть все утрировано, да, либо увеличено, конечно. Либо утрировано, уменьшено. Еще, к счастью, я думаю, что это он сам по себе такой лысый. Ему повезло. Мой партнер Кася Рывкин, с которым мы в спектакле работаем, он безумно смешной, потому что у него выбриты виски, здесь выбрито, ну так, чуть-чуть, ежик. А здесь у него шикарная вот такая вот шевелюра, ему даже не надо никаких париков. Вот я сегодня тоже, благодаря своей прическе, не взяла никакой парик.
2: А, я тебе могу.
1: Потому что я всегда лысина. В парике работаю. Нет, у меня есть такая штука. Вот, смотрите. Если родители хотят превратиться немножко... Это, насыпать сюда. Это такая пудра для волос. И она ставится. Вот так. И вот сюда пудра для волос.
2: Чудесно. Вот,
1: посмотрите, я уже... Я несерьезная дама, которая
0: хороша.
1: Пришла. Так, да. Теперь мне нужно надеть нос. У меня есть два маленьких и большой.
2: Да.
1: Это будет такой глуповатый персонаж. Это будет такая француженка с Мармантра. Я хочу сегодня...
0: Да,
1: как
0: да.
1: Как можно... Монмартр?
0: Монмартр.
1: Вот я оттуда приехала. Я... С маленьким носиком очень элегантно. Потом, у меня есть вот такие вот очки тоже. Я люблю соединять черное с красным, белое. Все тогда не будет аляпистых. И вот я надену эту шляпу.
4: Так, сейчас посмотрим, что получится.
0: Прекрасно.
1: Я у меня зеркало тут приготовила. О, очень даже хорошо.
2: Чудесно.
1: И еще вот есть... Пассажир. И еще есть то, что всегда выручает, если штаны очень большие, как у него... Ну, женские персонажи тоже любят носить что-то большое, да. Например, юбка большая или штаны. А еще тогда можно поролон проложить, чтобы ты... Я вот, если я не очень худенькая, а мне хочется болтаться в костюме, я прокладываю там поролончик, он такой все плотное. И я уже похудела на 10 кг, потому что у меня одежда большая. Вот я думаю, что это надо оверсайз, он очень клоунами любим. Ну да. И вот все это поддерживать нужно вот такими аксессуарами.
2: Конечно.
3: За секунду вот, буквально вот, прям конечно. Такой образ цельный.
1: Но нам нужен еще грим.
0: Так.
1: Вот. Для этого можно взять что? Белую краску?
0: Давай.
1: Акрил? Нет, ну хотя бы гуашь. Или грим. Профессиональный грим. Так. И можно вот сделать себе брови чуть-чуть. Вот делаем. Раз. Так. И делаем два.
2: Я хочу.
1: Вот, да.
2: Такие вот.
1: И для чего мы делаем белые брови? Для того, чтобы черный карандаш, я вот сейчас черным, он смотрелся ярче. А брови надо изменить. У нас у всех очень, такие повседневные брови.
0: У тебя повседневные.
1: Повседневные, тебе нужно добавить.
2: Добавить.
1: А я хочу, например, сделать удивленного персонажа, я уголки поднимаю. А если, например, я хочу сделать такого грозного

0: персонажа, это называется белый клоун, он немножечко всех проверяет. Это если в паре клоун.
1: У него взгляд изменился.
2: Звездился вообще. Такая
0: вот,
2: была
0: вот, мадама. Вот если вдвоем ходят клоуны, один обязательно должен быть рыжим, а чуть-чуть не в себе, странный такой, с все опаздывает. А если рядом с ним есть партнер, то пусть он будет белым. Он все время его одергивает, делает так, и возникают ситуации очень юморные, смешные, и ребенок, даже если он не хочет включаться, он наблюдает, как они дурачатся, а тот его шпыняет, а этот все время ошибается, он начинает смеяться. Ну что еще нам нужно? У клоуна есть женская косметика.
1: Вау,
0: вы смотрите, сколько
1: разных
0: цветов.
2: Вау.
0: И мы выбираем. Я сегодня помоложе, это ярко. Либо я вам, клоун. Я сегодня помоложе.
2: Помоложе.
0: И чуть-чуть вот здесь вот мы добавляем, поднимаем скулы. Потому что клоун что? Он все время смеется же, да? И поэтому у него все время здесь поднято. Нельзя делать вот такие огромные круги. Нет.
2: Никогда не делайте вот такие вот круги.
0: То есть мы поднимаем, маленькие точки делаем. Я даже вот сейчас переборщила уже. Это многовато. И чуть-чуть здесь. Это тоже многовато. В общем, надо очень аккуратно. Если вы хотите сделать клоунский грим себе, ребенку, другу, соседу,
3: брату,
0: всем, учителю своему. Вот
1: соседу это хорошо. Приходи к соседу.
2: Надо подойти. У меня такой серьезный сосед.
0: И
1: сосед, такой... у меня есть план.
0: Давай-ка себя поддержим. Если этот персонаж, человек в гриме, в костюме, с накладными ушами, зашел в палату...
2: Это мой настоящий.
0: Извините,
1: так и хожу.
0: Прошу прощения. Давайте я вас немножечко
3: приглажу. Давайте.
0: Что это у вас? Вы зубы сегодня не чистили.
2: Не вообще.
0: Давайте почистим вам зубы, а этим мы вам причешем.
3: Да, причешем.
1: Нашим радиослушателям, которые будут это и слышать только в аудио, и потом посмотрят видео.
2: Черный список я их запишу.
1: Предметы в несколько раз больше, чем могли бы быть. То есть расчесать можно сразу нескольких, в принципе.
0: Да, можно посадить в ряд нескольких детей и расчесывать волнурой.
2: Ну да, я понимаешь, я хотела эти брови. Я за тобой внимательно следила, но ты мне должна будешь еще мастер-класс делать.
1: Да. А ты записывай.
2: Я записала, но я и смотрела, и записывала. Я не могу два раза. Дело сразу.
0: В общем, клоунский грим – это особая история. Конечно. И если кто-то хочет вот в это погрузиться и попробовать сделать дома праздник, это очень интересно попробовать разное.
2: Да.
1: Рита, вот те дамы разного возраста, mm-hmm. которые пришли и которые уже успели порадовать публику, они умели делать вот примерно то, что ты нам сейчас показала. До того.
0: Да, это было очень интересно, потому что я консультировала со своим коллегой, директором больничных клоунов из Москвы. То есть он уже перестал быть директором, он уехал. Он сейчас живет в Америке. Там существуют больничные клоуны, это организация. А он живет в Америке. Вот он с огромнейшим опытом, Константин Седов. И это человек, который один из первых стал на профессиональный уровень выводить в России клоунаду. Не просто волонтеры, которые там после работы что-то научившись чуть-чуть, а люди, которые в это погружены, постоянно работают, постоянно практикуют. И вот он говорит: Рит, сделай так, попроси их на первое занятие принести любые костюмы, которые им хочется, чтобы они вот надели. Вот я такой клоун. Но грим мы не делали, мы сразу бросились в мастер-класс с гримером потрясающим, Корой, которая к нам приезжала. Но вот костюмы они принесли. И это все было полоска, клетка, цветы все вместе, цветное, яркое, такое, сякое, атлас, шерсть, все вместе. И я говорю: так, вот эта тряпочка пойдет, а вот эта тряпочка с этой, а вот эта с этой. И когда мы гармонично составили и что-то оставили из принесенного, и тогда вот для глаз людей, которые вот видят человека, который пришел, у них возникает какой-то вот... Нет вопросов, а почему на нем это? Лишние вопросы не возникают в голове. Все гармонично. И начинается игра, и ничего больше.
2: У этой дамочки вот есть вкус, я сказала, у этой француженки.
0: Да.
1: А что у вас находится в кедах? Я просто случайно помню, что там что-то есть, что понять
0: кайфовые
1: не могу.
0: Кеды? Их облюбовала, да. Как только зашла. У меня
1: облюбовал.
0: Таких нет, к сожалению.
2: Если там заносить.
0: Дай мне поносить. Я хочу проверить, все ли в порядке с этими
2: кедами. Второй тоже тебе давай?
0: Илана, что это такое?
3: Боже мой!
0: Боже мой! Посмотрите, кеды, там жизнь, завелась жизнь в твоих кедах, из этих кед.
1: Сколько там этого?
0: Фейерверк, посмотрите, что сейчас происходит. У нас в кедах, я вам открываю секрет, вот такая штучка. Это профессиональная штучка для фокусников. Я думаю, что они такие маленькие для того, чтобы фокусник положил их в рот. Я думаю, может быть, они еще меньше. Я не научилась еще таким. Ну вот есть такой клоун Авнер. Потрясающий клоун, если на Ютубе набрать Авнер клоун. У него удивительные вещи. Он выглядит как такой еврей из местечка. У него обычный костюмчик, ничего, кроме подтяжек, темных брючек, побольше, чем он сам, и какой-то рубашечки. А на голове у него такая шляпка, чуть побольше, чем моя, но тоже кругленькая. Он выходит, он очень умело делает с лестницей трюки, стоит на лестнице, держит лестницу на лбу. Но когда он садится, например, за стол, аккуратненько так музычка как-то звучит, он что-то начинает резать, какие-то бумажки, ест эти бумажки, а потом вот начинает вот это вот все. То, что я сейчас продемонстрировала.
1: Здорово.
0: Илья, вот это вот изо рта у него появляется длинная-длинная разноцветная бумажка, и на этом построен номер. То есть профессионалы этим пользуются. Ну и мы тоже, хотя мы не такие умельцы, но запросто купил пакет вот этих вот штучек, и они продаются на Тему, на Алиэкспрессе, везде. И любой родитель, я думаю, должен иметь, если он хочет, чтобы ребенок съел ужин вовремя. Вот, пожалуйста.
2: Начните показывать. Мишель.
0: Это очень просто.
1: Все-таки давай уточним, что Рита Смирнова – это смешной театр.
0: Да, спасибо, что ты называешь.
1: Где можно найти Риту Карпову, Тонку и все ваши замыслы замечательные, как и публику, и себя в публике.
0: Я коротко расскажу. Я живу в Хайфе, Тома живет в Иерусалиме, в Хайфе живет Касьян Рывкин.
1: Также разбросали себя по стране.
0: Также
1: тактика.
0: В Хайфе живет Пелагея Черная. Мы работаем в нескольких театрах, в спектаклях. И театр мой сейчас он называется «Смешной». «Смешной театр». У нас есть 5 спектаклей. Недавно у нас была премьера. Мы выпустили ее без слов. «Клоунада без слов» с Касьяном Рывкиным, который раньше работал в «Семьянюках» в Питере. Выпускник «Лицедеев». И я в восторге от работы с ним. И это просто какой-то... Вот просто выходишь с ним на сцену и учишься прямо на сцене. Вот смотришь на его существование без напряга, без лишнего какого-то нарочитого мимики. Он вот живет на сцене в этом образе. Он очень смешной. И мы работаем, куда нас позовут. У нас есть 5 спектаклей, 4 на русском языке и 1 без слов. У нас есть мыльное шоу, тоже либо без слов, либо с ведущим на иврите, либо на русском языке. Это огромные мыльные пузыри, это дымные пузыри, ой, это паровые пузыри, это огненные трюки, это много-много всего. И также есть программы, как вот Илана сказала, да, день рождения. Мы можем и день рождения провести, или, например, если нас хотят позвать в больницу, как волонтеров, мы тоже, если есть время... Мы можем приехать. Вот. И вот они сейчас начинают собирать команду, которая может поехать в больницу бесплатно и поработать.
1: Я знаю лишь, что у вас с Пуговкой есть новости интересные, общие.
2: Да,
1: что это такое?
2: У нас есть новости. Нам наконец-таки и после практически полутора лет нам дали согласие несколько РИОТ нас, несколько муниципалитетов нас поддержать. И моя идея давно собиралась – инклюзивный театр. Театр, который совмещает, театр, сразу поясняю, театр, который совмещает детей с разными потребностями, с особенностями и без. Так. И это не просто театр, это семейный театр, который строится вокруг него целая общинность. Потому что в этом театре помимо детей, помимо родителей, будут огромное количество волонтеров и студентов, которые учатся на театральном, которые учатся на хинух, которые учатся на арт-терапии и так далее и тому подобное. Знаешь, вот в последнее время приехало огромное количество арт-терапевтов.
1: Обратила внимание тоже.
2: Они здесь падают между стульев. Их специальность не признана. Естественно, они не могут этой специальностью воспользоваться. А знания и навыки у них необыкновенно нужные и востребованные в Израиле. Особенно сегодня то, что у нас происходит. Ты понимаешь, что... И вот этот вот театр, который будет совмещать детей, взрослых,
4: И это будут постановки. Илюша у нас будет преподавать и пластику, и импровизацию, и все, что касается театрального искусства. У нас есть потрясающие составы. Рита у нас тоже будет преподавать, ты еще не знаешь.
1: Рита, передай, пожалуйста, Шуше.
4: Шуше, передай, пожалуйста, Шуше, ты еще не помнишь, да.
5: Что такое?
4: И ты знаешь, что часть, конечно, из навыков это будет из медицинской клоунады, работа с детьми, работа с родителями. Конечно, она будет включать в себе вот эти вот навыки медицинской клоунады. Надо и навыки того, как работать с детьми дома, как их поддержать и как их мотивировать, и что с ними делать. Такое в Израиле никто не делал. Есть несколько некоммерческих организаций, которые занимаются инклюзией, но все-таки еще одно слово скажу. Театром и постановками не занимался никто. Это не просто идея. Наш опыт опирается на Ай-Театрон, который 15 лет работает в Минске, у которого есть уже протоколы, у которого есть достижения, у которого есть прямо нарратив временной и социальный. Что происходит с людьми, как они социализируются, что происходит с детьми, которые невербальные, не говорили, как они начинают себя выражать, понятно, что они начинают рисовать, и как они себя несут в мир. И вот буквально недавно достучалась до некоторых бюрократов, будем так говорить, и им, и для них эта тема была близка, и мы с этим идем в мир. Я думаю, что нам понадобится действительно много волонтеров, и даже тем, которым 66, и с разными костюмами, со вкусом и без. Вот так, ты уже, да. Ты уже начал преподавать. На, подожди, подержи.
1: Вот тебе пуговица.
4: Вот тебе пуговица, а я еще
0: это
4: лучше...
0: Твоя зарплата.
4: Вот закрой пока вот булавочкой свои ручки, закрой, потом будем преподавать. И, безусловно, каждый из нашего педсостава это изюминка, и это специалист высочайшего класса.
1: Да. Хорошо, что это не только уже идея.
4: Это важно. Да, я пока не расскажу.
0: Илана, вопрос.
4: Да.
0: Ты говоришь, инклюзивный театр, а спектакли, которые будут создаваться, кто в них будет играть? Именно родители?
4: Нет, вместе с детьми. И родители.
0: Это семейная история.
4: Класс. Это будет... И последняя, одну маленькую деталь. Я не знаю, насколько вы помните, вот здесь у нас сидят достаточно новые репатрианты, но, может быть, ты помнишь, был такой потрясающий сериал «Пильпилим Цубим», «Желтые». И мальчик, Миша, он у тебя здесь несколько раз был, вместе со своей бабушкой, который нормативный ребенок, который в сериале играл ребенка-аутиста, он будет лицом нашего проекта. Он сегодня голливудский актер, и он, услышав эту идею, он сказал, что нужно от меня, записал все видео, все ролики, отдал все фотографии, сказал, пожалуйста, пользуйтесь, только пусть этому будет продвижение, потому что так как он знает про инклюзию, не знает, наверное, никто. Нормативный ребенок, который в 6 лет проникся темой аутизма и сыграл это в целом сериале, то есть чуть ли не до 11 лет он играл вот этого ребенка-аутиста. Так что вся страна поверила, что он аутист. Это невозможно даже представить. Вы можете себе представить?
0: У них в семье нет аутистов?
4: Нет, никого.
1: Он просто смог
4: так вот понять, и я подумала, что, наверное, лучше кандидатуры, чем вот ребенок, который нормативно проиграв ребенка-аутиста, представлять наш проект, наверное, не найти.
1: Удивительно, да.
4: Который стоит с другой стороны. Это чудно.
0: Ну вот это, кстати, ему комплимент, а еще комплимент Израилю, потому что настолько здесь все вместе. В России у меня не было ощущения, что их много, да, вот людей с разными диагнозами.
4: Я к ним
0: стала приходить, когда я в больнице стала приходить и учиться с ними. А когда я была маленькая, я росла на Камчатке, я не помню, чтобы вокруг меня были люди странные. Просто их упрятали. Это Ужас, а как ребенок, да, будет?
1: В Израиле относятся очень-очень совершенно потрясающе, на мой взгляд, замечательно к детям и потом ко взрослым с особенностями развития. То, как помогают, как ищут диагноз, как лечат, как сопровождают этих людей просто в разных областях совершенно. Но это я всегда просто диву даюсь и внутри себя продолжаю говорить спасибо. И интервью беру достаточно часто на эти темы. Я хотела лишь вернуться к тому, о чем мы не могли не говорить тогда, когда этого еще не было. Я говорю о твоем сценарии, в итоге о пьесе, о спектакле «Мой красный нос», то, что относится ко всем вам в итоге и к Израилю непосредственно. Ты в качестве мистера Бобы был в больнице Барзилай 7 октября и далее. Из всего этого в итоге родился спектакль в театре «Маленький». И всему этому еще предшествовал, ты ведь закончил специальный курс, то, что, как говорят, театр ДОК, потому что это документальный спектакль получился.
3: Да-да-да, я закончил курсы документальной драматургии, которые назывались «Untold». Это такая «unfilmed school», вместе вот под руководством Насти Потлая, Екатерины Бондаренко и Элизы Спиваковской. Вот был такой курс. Я подал заявку, я сказал, что вот у меня накопился материал, который я не знаю, что с ним делать. Это то, что вот мы все вместе прожили.
1: И то, что ты видел в больнице.
3: Да, то, с чем я столкнулся. И мне сказали, да, конечно. И вот через 3 месяца под их чутким руководством я брал интервью, я разговаривал с пациентами, с врачами, с клоунами здесь, с клоунами в Украине, в России. И вот в итоге получилась такая история про первые недели нашей вот войны, да, после 7 октября, где такая документальная история, да, вот то, что происходило со всеми нами, глазами медицинского клоуна, вот, и я очень рад, что театр «Маленький», Миша Теплицкий прям так с благодарностью взял эту вещь, мы ее поставили и сыграли, и мы ее уже сыграли несколько раз за границей.
1: И за границей тоже.
3: Да, мы были в Чехии, мы были в Мюнхене, в Академии, Европейской Академии Януша Корчика, и да, и тоже
1: как
3: там...
1: Как реакция, Илюш?
3: Вот, вы знаете, удивительно. То есть, во-первых, люди... У нас были зрители, которые непосредственно были из еврейской общины. И были люди, которые просто пришли посмотреть. И они все были, ну, как сказать, очень-очень тронуты. Это было очень сильное на них воздействие. Они задавали вопросы. Мы разговаривали, делились, да. Ну, там же как бы в чем прелесть проекта? В том, что это читка, но читают по ролям артисты и просто люди из комьюнити той страны, в которой мы были. То есть мы были в Чехии, и были русскоязычные актеры и просто, вот, так сказать, жители, да, которые читали. Или в Мюнхене тоже были. У нас было 2 спектакля. Один был с профессиональными артистами, а другой был просто с представителями общины. И это тоже потрясающий опыт, потому что люди так играли, так эмоционально и сильно, что я был очень-очень тронут и... Да, я преисполнен благодарности за...
1: И израильская публика на иврите этот спектакль восприняла, на мой взгляд, ну, удивительно правильно. Спектакль очень точный, очень пронзительный, тем более тема очень тяжелая. И общая вот эта травма, она ведь не проходит. Она пока только обрастает новыми и новыми видами боли, которые, к сожалению, продолжаются в нашей стране, которая и так много вытерпела за столько лет своего существования. И вот этот спектакль, на мой взгляд, он совершенно необычный способ выразить вот то, что ты чувствуешь, то, что чувствуют очень многие. Ты то, что видел в больнице Барзилай. Вот эти... Я просто для тех, кто не знают, и тех, кто не живут в Израиле, хочу объяснить. Больница Барзилай находится на юге Израиля. Она одна из 2 больниц, в которые первые дни попало огромное количество тяжело раненых, раненых средне после вот этого огромнейшего страшного теракта и начала всего, что происходило из разных городов.
3: Да, я прям хотел отдельно передать привет врачам, пациентам и всем из больницы, из Бреслая. Вот.
1: Я хотела, тебя можно попросить что-то?
3: Да.
1: Я вижу фотоаппарат. Давай, поскольку программа заканчивается, ты нас сфотографируешь специальным от мистера Боба фотоаппаратом.
3: Так, готовы? Мы сейчас будем фотографироваться.
2: Причесалась. Она, видишь, сколько вермишели.
3: Сейчас будет селфи. Готовы?
0: Да.
1: Давай,
3: улыбаемся. Раз, два, три. Ой.
1: Оп.
3: Ой, что такое? Ой, боже мой. Боже мой, боже мой, боже мой.
1: И даже это сделано так, как надо.
0: Это вылетают птички.
3: Это вылетают
1: и поют. Они же и поют.
2: Это порошок мне будет.
3: Это было очень... Это было очень интересно, когда я ходил по больнице, в том числе я ходил с двумя фотоаппаратами. Так. Один реально фотографировал, и вылезала реально бумажка, а второй был точно такой же, только с мыльными пузырями. И персонал, и пациенты, и дети, они каждый раз не знали, что... И это был просто супер
0: сюрприз. Они так похожи были, что невозможно
3: догадаться? Да, одного цвета. Одного цвета они были розовенькие. Да.
0: Это трюк.
1: Хорошо, хорошо.
2: Это интересно.
3: Это было очень здорово. И вообще, я люблю пугать.
1: Сказал он. Сказал. За эфира.
3: Знаете, вот, смотрите, я просто показываю. Вот тут у меня, я говорю, вот это, говорю, это Валера, говорю я. И вот видите, это он.
1: Ого,
0: с тобой не сговариваясь, у меня тоже
1: это таракан.
3: Да, тоже Валера.
2: Есть таракан.
1: Вы что, все принесли тараканы?
2: Не-не-не-не-не-не. Есть Валера.
3: Ой, Валера, вот он. Вы не представляете. Вы не представляете.
1: Это мне напоминает индийский сериал. Братья.
3: Знаете, у меня дочка, она тоже полюбила Валеру. И каждый раз, когда в доме обнаруживается Валера, она говорит: нет, не убивай его, давай его выпустим. Или пускай он живет у нас. Пускай он живет у нас.
2: Он же... Пускай он живет у нас.
0: Называть питомцев от мала до велика именами — это хорошо. Однажды мы с дочкой решили почистить углы ее комнаты, и там была паутинка. Она говорит: ой, но там не Валера. Она говорит: Никита или кого-то она. Как же так? Как же нас Володя убежал? Вот когда детям предлагаешь такую игру, они потом ее подхватывают. И это связь родителей и детей, это очень сплачивает.
3: Очень.
0: Игра.
3: Да. И игра всегда и везде.
1: За игру.
2: Родители и дети. Это вот то, что у нас.
1: И спасибо вам всем. И спасибо тем больничным клоунам, о которых мы начинали разговоры, которые есть. И в Израиле это отдельный тяжелый труд, на мой взгляд. Это и искусство, и тяжелый труд. И спасибо вам, что вы знаете, что это такое, и что в Израиле так это хорошо понимают. Да. Спасибо огромное. Рита, спасибо, Маргарита Смирнова, она же Шуша. Илана Хрент-Борисски, она же Пуковка. Илюша Доманов, актер театра «Маленький» и плейбек театра «Пластилин», и он же мистер Бобу из больницы «Барзилай». И была очень-очень рада вас видеть. Так что давай вернем тоже. Возвращай свой носик.
3: Да, возвращай. Большое
1: все,
3: спасибо.
1: Все, мы все в носиках.
3: Саня, большое спасибо за уникальную возможность поделиться, порадовать тебя, порадовать
0: рассказывать
3: слушателей.
0: Новости наши. Да, спасибо тебе большое.
1: Пусть всем будет теплее и лучше.
3: Ой, да.
0: Улыбайся. До конца спасибо. Эфира быть в красном носе.
1: Да. Спасибо огромное. Всего доброго.
0: До свидания.
3: До свидания.

и зрители, вы душой едины, чтоб цвела над цирком небо синева. Пусть веселый клоун миллион смешинок радостно плеснет из рукава. Вы со мной согласны, даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоунов, берегите клоунов, чтобы было весело на земле. Если дружишь с клоуном, ничего не страшно, чтобы стало завтра лучше, чем вчера. Будет этот парень в океане вашем островом надежды и добра. Вы со мной согласны?

Даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоунов, берегите клоунов.

0: огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.

Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Член военно-политического кабинета министр Зеев Элькин сделал следующее заявление о ситуации на севере. Соглашение о прекращении огня подписано, но будет ли действительно соблюдаться прекращение огня, зависит от действий Хизбаллы. Эти договоренности требуют от нее прекратить огонь, отвести своих боевиков к северу от реки Литани и полностью вывести свое присутствие из всей южной части Ливана, из всей зоны безопасности, которую мы создали. Подождем и посмотрим, выполнит ли Хизбалла эти обязательства. В интервью корпорации КАН Элькин подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать террористическую инфраструктуру на юге Ливана и после подписания соглашения. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно и дал понять, что соглашение может быть подписано уже в конце недели. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что речь идет о сильном и хорошем соглашении и что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Отвечая на вопрос, возможно ли достичь соглашения с Ираном без прекращения военных действий Израиля в Ливане, Трамп заявил, мы пытаемся разделить эти два вопроса. Об этом сообщил корреспондент КАН Моав Варди. Центральное командование вооруженных сил США опровергло вчера вечером заявление Ирана о том, что в Оманском заливе был атакован эсминец американских военно-морских сил. В Центральном командовании также отвергли утверждение Ирана о том, что в ночь накануне аэропорт в Кувейте пострадал от американской ракеты-перехватчика. В заявлении говорится, что именно Иран атаковал гражданский аэропорт с помощью беспилотников. В командовании назвали эту атаку преднамеренной, спланированной и ничем не оправданной. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Бывший председатель Верховного суда Израиля Дорит Бениш заявила в интервью КАН, что нельзя недооценивать серьезность произошедшего вчера вечером в поселении Алон-Швуд, где ультраортодоксальная толпа устроила беспорядки возле дома заместителя председателя Высшего суда справедливости Багац Ноама Солберга.

0: Почему-то все ограничились образом пересечения красной черты. Но это гораздо хуже, чем пересечение красной черты. Мы наблюдаем серьезный этап деградации демократического строя. Израиль превращается в государство, где насилие, хулиганство и отказ от принципов верховенства закона становятся частью нормы жизни, заявила Бейниш. В интервью журналистам Кан Хену Либерману и Лиэль Кайзер бывший председатель Верховного суда отметила, что телефонный разговор премьер-министра с судьей Солбергом после беспорядков не снимает с него ответственности за произошедшее. «Конечно, хорошо, что он позвонил, он был обязан позвонить, но дело не в этом. Совершенно очевидно, что происходящее является частью процессов, которые были запущены самими членами правительства», сказала Дорит Бейниш. Председатель Багаца Ицхак Амит резко осудил произошедшее и заявил, что насильственные действия против Солберга и его семьи являются, по сути, нападением на всю судебную систему и на верховенство закона в государстве Израиль. Сержант Ротем Янай, координатор по условиям службы батальона Ротем бригады Гевати, погибла в результате удара беспилотника со взрывным устройством по базе ЦАЛа в районе Шамеры в Западной Галилее. По окончании семидневного траура ее мать Елит Янай сказала, что предпочитает не позволять гневу управлять ею. Она испытывала огромную радость. Она выбрала быть там, и это судьба. Это могло случиться с любым другим человеком. На дороге можно погибнуть гораздо легче, чем в этом месте. И она погибла смертью героев, как святые. Я принимаю это и выбираю видеть это именно так. Мать сержанта Ротем Янай сказала это в беседе с журналистами Кан Хеном Либерманом и Лиэль Кайзер. Криминальная хроника. В результате взрыва автомобиля на развязке Холон погибла женщина. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом констатировала ее смерть на месте происшествия. Об этом сообщила корреспондент Кан Адас Гринберг. В завершении выпуска, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается небольшое похолодание, а в субботу – легкое потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. С вами Таня Барская, Мила Сталинск, Алла Найденова. Гоша, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире.
1: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Прежде чем мы обратимся к радиослушателю, у нас уже есть слушатель. Есть что-то, что вы хотите рассказать из каких-то обновлений, возможно, сейчас или после беседы с ним?
1: Знаете, много хочется рассказать, но вот сейчас мы слышали о погибшей военнослужащей. А на этой неделе Ашкелон, в котором я живу, простился с Михаилом Тюкиным. Я не смог быть на похоронах, но мысленно я с его семьей. И мои соболезнования. Это все очень, очень тяжело. Но постараемся собраться силами и отвечать на вопросы слушателей о пенсии.
0: Спасибо большое. Перейдем тогда сразу к радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами в эфире? Добрый день.
2: Добрый день, Леонид. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Леонид.
2: Значит, такой вопрос. Значит, ну, вы рекомендуете, сами согласен, когда есть мертвый фонд, и я уже собираюсь на пенсию через месяц, объединить. У меня один фонд был там лет 20, как он, значит, существует мертвый абсолютно 8 тысяч. Я попросил своего представителя, чтобы объединились с основным фондом. Значит, первый я такое даже не слышал. С 8 тысяч вроде бы 3 тысячи перешли на основной фонд. Я не могу понять, там есть. А на старом фонде это первое осталось 5 тысяч. Разве такое дозвониться и понять, в чем дело, такое в вашей практике было, чтобы не все деньги переводили?
1: Такое бывает довольно редко. На моей памяти несколько случаев, когда речь идет о ПИЦУИМ, которые оставили много лет назад в полисе, при этом освободив их от налогов и записав как частные деньги. И частные деньги не подчиняются правилам перевода из одной кассы в другую, и поэтому они как бы застревают. Застревают не навсегда. То есть если такое произошло, и если действительно речь идет о деньгах, которые стали когда-то много лет назад частными, то есть Каспей Прат, нужно обратиться в компанию, где они остались, и попросить снять их. Может быть, будет небольшой налог на прибыль, но не должен быть штрафной налог 35%, которым обычно пугают. То есть, если деньги не перешли, и если не смогли их перевести, то, скорее всего, причина, которую я назвал. Ну, конечно, надо дозвониться вам все-таки в управляющую компанию. Еще надо пытаться со всех сторон как бы это, к этому подходить. Компания, которая должна была принять ваши деньги, вот вы подали просьбу, или ваш агент подал просьбу на перевод. Компания получила меньше денег, чем было запланировано, чем видно, например, в Мислаке. Она имеет право обратиться в ту компанию, где находятся деньги, и спросить. Мы знаем, что денег было 8 тысяч, пришло только 3. Почему такая разница? И те должны ответить. Вот ответ может быть такой, что есть частные деньги, их нельзя перевести. Тогда, как я сказал, нужно обратиться в компанию, где они находятся, и попросить перевести их на счет.
2: Второй вопрос. Еще один фонд небольшой, там, по-моему, 12 тысяч, но он действующий. Так у нас сделано. Значит, вроде бы эти деньги, почему я говорю, вроде перевели на основной фонд. Но я не силен в иврите, отчет будет, там уже нет этих денег. Я вижу, что какая-то такая сумма фигурирует в основном счете. Но они почему-то к основным деньгам не приплюсовали. Это делается раз в квартал или как?
1: Раз в месяц. Обычно управляющие компании обновляют, скажем, если вы через интернет-сайт проверяете, обновляют раз в месяц, иногда раз в две недели. Но если вы получили письмо из компании, где были эти деньги, о том, что они ушли и должны получить еще одно письмо из основной вашей компании, что деньги пришли, то даже если вы их сейчас пока еще не видите на счету, они там окажутся рано или поздно. Ну, то есть обычно в течение месяца можно уже видеть обновление.
2: Я не получил писем. Единственное, что на той компании, где висели эти деньги, они исчезли. Я не говорю, что они ни в коем случае не подозреваю и не волнуюсь, что они куда-то украли. Они перешли, такая же сумма фигурирует на основной фонд, основной компании. Но
1: Я не помню, наверное, ни одного случая, когда при переходе деньги бы пропадали. Могут там застревать на переходных счетах, это бывает, но в итоге они все равно оказываются на вашем счету, потому что сам по себе перевод происходит по номеру личности, по Миспар Зеут. То есть изначально компания, которая запросила эти деньги, она пользовалась вашим удостоверением, вашими данными.
2: Да.
1: Иначе нельзя было бы послать запрос. Поэтому тут беспокоиться не надо. Нужно только убедиться, что деньги действительно пришли.
2: Я понял, будем ждать конца месяца, потому что это все недавно произошло. Вполне вы правы. Все, спасибо.
1: Шаббат шалом. Спасибо вам, Леонид.
0: Всего вам хорошего. Спокойного дня. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. У меня такая ситуация. Ну, не у меня, а у моей жены. Она пенсионер, но продолжает работать. На следующий год собирается полностью прекратить работу, увольняться. Сумма пицуима у нее будет превышена, превышать ту сумму, которую Масахнаса позволяет получить.
1: Освободить налог.
3: Да. Но не об этом речь. У нее есть вторая работа, небольшая. И там сумма пицуима всего приблизительно 25, может 30 тысяч будет. Если она эту меньшую работу, которая пицуим, закончит в другом календарном году, например, в этом, можно ли будет избежать налогообложения на этот пицуим?
1: С точки зрения налоговой, то, что человек работает на двух работах, абсолютно не важно.
3: С этой работой она платит масахнасу.
1: Это не важно. С точки зрения налоговой, то, что она работает в двух местах, абсолютно не важно. То есть освобождение от налога на сумму 13750, оно в год на человека. То есть это не на каждую работу по 13750. Поэтому расчет будет общий. Так что избежать налогообложения не удастся, если есть сумма пицуим, превышающая потолок, превышающую текру. Нужно проверять, что совсем... Можно оптимизировать. Есть различные варианты. Мы, по-моему, говорили в прошлых передачах. Есть пресатмас, когда часть налогооблагаемая, часть пицуим делится на годы после выхода на пенсию. Есть возможность часть денег налогооблагаемых оставить в пенсионном фонде. То есть конкретно, что у вашей супруги, нужно проверять. Но главная идея, которую вы должны понять, нет, нельзя вот таким образом, такой хитростью нельзя это уйти от налогообложения в этом году, чтобы сделать это в следующем, если она закончит работать там, а тут продолжит. Налоговая будет смотреть на период работы в двух местах, как, ну, то есть, если, я пример приведу, если человек в двух местах зарабатывает по 10 тысяч, то они рассматривают это так же, как если бы он в одном месте зарабатывал 20. То есть, она делит свое время между двумя работодателями, это в данном случае роли не играет. Освобождение от налога на пицуим одно, нету двух. Я надеюсь,
3: там сумма, говорю, маленькая, 25 тысяч. И оно
1: все равно будет, оно будет складываться. Вот вы должны себе представить, что ее большая зарплата и ее маленькая зарплата, что это как будто одно место работы. И пицуим, соответственно, за все.
3: Не, я понимаю, но она там продолжит работать, там, где большая зарплата.
1: После того, как она закончит работать там, налоговая проверит, где и что, и как она получила. Если вы посмотрите на форму 161 Хелик Бет, часть Бет, которую работник заполняет, то там есть, например, вопрос, раньше это было в форме 161 Алиф, использовал ли ты освобождение от налога на работе, которая была параллельно с этой. А, то есть есть расчет, есть учет в ее случае обеих работ. Ну, там, естественно, будет по-разному стаж засчитываться, если она в разное время закончит. Но учет будет общий.
3: Понятно. Поэтому не стоит как бы дергаться.
4: Не стоит ради этого. Вот, то есть можно другими различными способами уменьшить налог, оптимизировать, но пытаться вот уйти оттуда то есть с датами как-то играть, на мой взгляд, это...
3: Те способы это я слышал по вашим рассказам, все это я знаю. Не интересовал конкретно этот маленький случай.
4: Это немножко другой пример, но это мне напоминает, как человек говорит, у меня в кассе есть 80 тысяч, могу ли я ее снять без налога? И ответ на это, наверное, да, если вам 67 лет, если вы не работаете, если у вас нет других денег. И когда человек говорит, нет, у меня есть еще в другой кассе миллион, ну, я хочу эту снять. Понятно. Мне же можно 80 тысяч снять без налога? Нет, ну, вот понятно. Примерно такой, да, такая же ситуация. Спасибо, да. То есть то, что она в двух местах работает и получает из двух мест зарплату, с точки зрения налогового управления, когда они смотрят на право на освобождение от налога ПЦУИМ, они рассматривают работу параллельную как одну. Также почему мы делаем ТУМАС? Да, потому что налоговая, ей не важно, две работы у человека, три или четыре. Они считают общий доход. И налоговые льготы можно получить только один раз. Освобождение от налога ПЦУИМ – это же тоже налоговые льготы.
3: Да, так? Понятно. Угу.
4: Спасибо вам за ваши вопросы. Шаббат шалом.
0: Спасибо. Всего вам доброго. Кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день, уважаемая ведущая и уважаемый консультант. Я Владимир из Хайфы. Мой вопрос, несколько вопросов. Первый следующий. У меня имеется старая полиса Битохманалим, открытая в 92-м году с особыми условиями. Это Терен Юдели, она называется полиса ЮТЭП. В ней имеются деньги с разным стороны.

0: статусом. В частности, есть Пицуим до 2000 года, Гмулим до 2000 года, есть Кицба Мукерет и так далее. Я бы хотел часть из этих денег использовать не на Кицба, то есть сделать им капитализацию. Вопрос, можно ли в этой кассе выполнить такую операцию, и можно ли при этом сохранить условия с фиксированным МКДМом для получения пенсии с остатком?
1: Конечно, да.
0: Да?
1: Нет, не вижу никаких проблем. Это полис, это АДИФ. ЙОТЭР это в Мигдале называется, но это полис АДИФ.
0: Да.
1: То есть это уже полис, скажем так, не первого поколения, то, что мы сегодня называем классические полисы, а уже второе поколение, когда в полисе накапливаются деньги, инвестируются, из этих денег покупаются страховки, платятся комиссионные. И когда мы просим получить пенсию, то мы можем указать, что вот платите ее из такой-то части. Например, из Пицуим от такого-то работодателя, плюс Тагмулим, начиная... То есть, в общем, этот полис можно как конструктор, как лего разбирать и собирать. И поэтому никакой проблемы нет часть денег превратить в пенсию, а часть другую сделать с ней что-то другое, перевести в другую кассу и так далее. Теперь, вы сказали капитализация ИВУН. Деньги Тагмулим дореформенные, до реформы 99-го года, то есть то, что до конца 99-го накопилось, их не нужно капитализировать. Если вам уже исполнилось 60 лет, и вы хотите их снять, то вы обращаетесь в компанию, в вашем случае в Миттель, и в бланке на получение денег есть одна из рубрик, что мне уже 60, и этого достаточно. Ну, есть еще старые правила изъятия пенсионных денег, если не работал полгода и так далее, которые тоже на них распространяются. Для этого не нужна капитализация. То есть делать на них капитализацию, это будет это просто, как сказать, безбуз. Да? Это зря
0: думаю,
1: тратить налоговые
0: льготы. Я хотел бы сделать НИЮД на самом деле.
1: НИЮД то же самое. То есть НИЮД в данном случае, я на иврите говорю, НИЮД это как подъем. То есть это та же самая примерно с точки зрения Мигдаля, это та же самая процедура. Вы можете эти деньги изъять, получить из кассы, как бы обналичить, и вы можете их перевести в другую кассу. При переводе тоже нужно будет указывать, что вы просите перевести именно Тагмулим и именно
0: Вы не сохранили свой статус, права.
1: Они сохранят свой статус в новой кассе. Естественно, в новой кассе не будет условий пенсионных. Если это будет пенсионный фонд, то...
0: Да, я понимаю.
1: Это будет новый МКДМ современный. Если это будет Купат Гемель, то там вообще никаких МКДМ не будет. На все оставшиеся деньги будут сохранены условия, то есть все останется как было.
0: Да, и это не обязательно делать в 67, я могу сделать это и раньше, как вы сказали, да, ну или позже и так далее.
1: До 60 нельзя разделять Пицуим и Тагмулим, после 60 даже это доступно.
0: Понятно. То же самое, в принципе, НИЮД можно сделать, как я понимаю, для Кицба Мукерет, если мне понадобится.
1: Кицба Мукерет теоретически можно, практически это не так просто, как, то есть это нужно, чтобы кассы умели между собой об этом договариваться, это нужно очень тщательно за этим проследить. Должно это работать, то есть должна то, что Кицба Мукерет, должно информация об этом проходить в данных, которые одна касса пересылает в другую, так называемый САДИН. Нужно очень аккуратно это делать, и чтобы специалист за этим следил. То есть, вот, например, то, что касается Кицба Мукерет, я бы не рекомендовал самому этим заниматься. Тагмулим до 99-го года, ну, там не так это сложно, можно сумму увидеть, какая была и какая пришла. Вот, Кицба Мукерет, там все более сложно и запутано, и поэтому лучше там лучше не самому. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
0: Еще у вас вопрос? Да, у меня есть еще один вопрос. Я просто хотел тут уточнить. Мои интересы в этой кассе представляют еще Сахнут Битох. То есть можно через них работать, да, если выполнять эти операции?
1: Это абсолютно неважно. Если они у вас записаны агентами в конкретном этом полисе, то, чтобы оформлять пенсию, вы можете обратиться к ним, чтобы получить деньги из полиса, вы можете обратиться к ним, чтобы перевести их в другую кассу, вам нужно обратиться в ту кассу. Если это агентство работает с той кассой, можно через них, если нет, можно с кем-то другим или с представителем кассы.
0: Я понимаю, да. Второй мой вопрос, значит, довольно короткий. Я хотел бы получать пенсию до 67 лет из другого источника, из другой кассы. Это будет мой единственный доход, за который мне как бы нужно будет отчитываться. Но параллельно у меня имеется присад масс. Поэтому мой вопрос, необходимо ли, желательно ли в этом случае делать ТУ МАС, чтобы не переплачивать или не доплачивать налог?
1: Если вы сделали ПРСУ, вам не нужно делать ТУ МАС, вам нужно подавать годовые отчеты, вы обязались оформить ПРСУ.
0: Да-да-да, безусловно.
1: Обязались подавать отчеты. Когда вы сделали ПРСУ, вы должны были указать предполагаемый свой доход в те годы, на которые вы делаете ПРСУ. Если вы не указали вот эту пенсию, о которой вы сейчас говорите, что вы будете ее получать, то когда вы будете подавать отчеты, окажется, что вы должны налоговые, то есть вам сделают шуму, и вы заплатите налоги.
0: Я понимаю, да-да-да, я знаю это, да. Я хотел этого избежать.
1: ТУ МАС тут не поможет.
0: Не поможет, я понимаю.
1: Ну, разве что вы придете в налоговую и скажете, смотрите, я знаю, что я вам буду должен, давайте я вам заплачу сейчас. Давайте вы уже у меня примете какие-то деньги и засчитаете их в счет моих будущих налогов. Ну, или есть такой интересный способ, люди отмечают, несмотря на то, что пенсия, как в вашем случае, это единственный доход, отмечают, что есть еще доход, платят 47% налога, и потом получают возврат. Ну, то есть это тоже легитимный вариант инвестировать в налоговое управление, получать возврат с 4% годовых плюс привязка. Да, некоторые считают это хорошей инвестиционной программой. Я без понимаю. Налога на прибыль. Можно так?
0: Я понимаю. Еще очень коротенький вопрос. Моя жена сейчас оформляет кибоц хуйот. Но, скорее всего, ей не удастся использовать их полностью. Вопрос очень простой. Могу ли я претендовать или использовать часть ее прав? В будущем или сейчас?
1: Прав именно в Тратон, насколько, нет, насколько я знаю, нет. Единственное, что мы, о чем мы часто говорим, чем можно пользоваться, это если ее КИБО освободит от подоходного налога ее пенсию полностью или там останется совсем небольшой хвостик налогооблагаемый, и у нее при этом не будет других доходов, то вы будете иметь право на дополнительную льготную единицу, на кудадзикуй. То есть таким образом вы как бы воспользуетесь ее кибо. То есть даже если она сама никаких послаблений от этого не получит, вы сможете платить меньше налогов, если вы платите налоги.
0: Об этом нужно позаботиться сейчас, когда она оформляется.
1: Это не важно, потому что... КИБО нужно желательно ей оформить сейчас, вы это будете получать через ваш годовой отчет, который вы будете подавать.
0: Да-да-да, я понимаю. Может, но она должна сейчас предпринять какие-то действия, чтобы я потом смог этим воспользоваться.
1: Опять же, можно это сделать ретроактивно. На возврат налога можно получить за 6 лет назад. То есть и КИБО тоже можно оформить, там, скажем, не сразу, а через год-два. Иногда мы рекомендуем подождать, не спешить оформлять КИБО, если не очевидно, что будет от него прок. То есть посмотреть, какие будут доходы, скажем, год-два, и тогда уже решить, если КИБО дает какой-то результат, то оформить его ретроактивно. Если нет, то оставить так.
0: Я понимаю.
1: Ну, я конечно, тоже... все мои ответы общие. Да? Это не конкретные рекомендации, не консультации.
0: Я понял. Большое спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо. Да, вы не представились, но все равно шаббат шалом.
0: Я говорил Владимир Скайф.
1: Владимир Скайф, это предыдущий не представился. Извините, Владимир. Да. Очень приятно. До свидания.
2: Спасибо большое. Всего доброго. Кто сейчас в нашем эфире?
3: Добрый день. Я Евгений.
1: Здравствуйте. Очень плохо.
3: Здравствуйте. Вопрос у меня такого плана. Касается и инвестиционных программ, и этих касс. Вот я приобрел так называемый инвестиционный полис на 2-3 года. Вы меня слышите?
1: Слышу, Евгений, да.
3: Ага, замечательно. Ввиду того, что я не очень хорошо понимаю на иврите, я поэтому сейчас к вам обращаюсь, может, вы мне подскажете. Для чего нужен дополнительный какой-то best invest? Который как бы... Я не могу понять, с кем я конкретно имею дело. То ли с представителем, с которым я оформил договор, то ли я с аппликацией есть, и там этот Best Invest. Вы можете мне объяснить, как это работает?
1: Ну, я могу общий дать ответ, что инвестиционный полис, это такое название, иногда это называют частный полис, это полис в страховой компании, которая... принимает от вас деньги и инвестирует их.
3: Совершенно верно.
1: А это частный полис, то есть он не дает никаких налоговых льгот, когда вы вкладываете деньги. Когда вы получаете деньги, вы должны платить налог на прибыль, если прибыль была. И потом в некоторых ситуациях вы можете получить возврат этого налога, но это уже оформляется через налоговую. Мы сейчас не будем подробно обсуждать,
3: да,
1: какие.
3: Да, меня интересует.
1: Теперь конкретно, ваш полис в конкретной страховой компании, мы тут ни названий не говорим, не обсуждаем.
3: Да.
1: Вот. Вы, как страховой полис невозможно оформить самостоятельно. То есть у вас должен какой-то быть агент, который вам это оформил. Насколько я знаю, не бывает в страховых... То есть есть в некоторых страховых компаниях есть мешавким, то есть продавцы, которые работники, да, этой компании и получают от нее зарплату, но я не помню, имеют ли... А, да, наверное, имеют право оформлять тоже такой полис. То есть у вас был или агент, с которым вы подписали этот договор,
3: да,
1: или у вас был... продавец, мешавек. Если это был продавец, то он, после того, как он продал вам этот полис, вы его больше, скорее всего, не интересуете. То есть, если вы куда-то захотите обратиться, то нужно будет обращаться в компанию, которая вашим полисом управляет. Если это, да, было сделано через агента, то к агенту нужно обратиться и задавать ему все вопросы.
3: Это, да, я думаю, это агент, потому что я несколько раз обращался, он с удовольствием отвечает.
1: Ну так чего же вам не обратиться к нему еще раз?
3: Да-да, я так и сделаю. Просто я сразу сказал. Из-за того, что я не очень хорошо владею, поэтому я хотел у вас на русском языке получить эту консультацию. Вот. Кроме этого, вопрос еще такой. Если вдруг мне понадобятся деньги, я знаю, что можно их снимать в любой момент, но, как сказал агент, я могу под эти деньги взять кредит у этой же компании. Это я правильно понял? Есть такое?
1: Есть такое, но кредит под эти деньги – это как любой кредит. То есть страховая компания имеет право проверить вашу, скажем так, платежеспособность. То есть несмотря на то, что она дает вам деньги под... сдает вам суду или кредит под гарантию ваших денег, она не мечтает заниматься принудительным их изъятием.
3: То есть,
1: хотя может. Поэтому они попросят вас показать, какая у вас зарплата, распечатку со счета. То есть это, в принципе, будет как любой кредит. Не нужно никаких обязательств, гарантий, потому что есть ваши деньги в этом полисе. Но все остальное, то, что требуют у заемщиков, да, у получателей кредита, у получателей суд, все остальное могут попросить, могут проверить и могут отказать. Имеют право. То есть они не обязаны вам выдавать такой кредит, такую сумму.
3: Ясно. И последний вопрос. Деньги, которые я туда вложил, они с точки зрения BitoHLUMI, они не будут являться моими доходами, потому как я на самом деле работаю, получаю зарплату, получаю кинцвузик, ну и так далее, без перерыва.
1: Они не являются доходом, а они являются вашим имуществом. То есть если вы претендуете или получаете то, что в народе называется соцнадбавка, шламат ахнаса, то вам нужно их декларировать. То есть это так же, как у вас деньги в банке или дома под подушкой, деньги, которые вы вложили в финансовый полис, это ваше финансовое имущество. Доходом с точки зрения BitoHLUMI в таком случае является некая прибыль, которую вы от них имеете. Если вы не получаете и не претендуете на эту помощь малоимущим, то нет, кроме, опять же, прибыли, которая облагается налогом на прибыль, и в некоторых случаях вы можете эту прибыль добавить к своим обычным доходам. Если они не очень большие, то, возможно, вы сэкономите на налогу, то есть получите разницу между налогом 25% и тем налогом, который вы реально должны платить.
3: Я понял. И тогда последний вопрос, который вышел из вашего объяснения. Значит, сейчас я не претендую и вообще ни на что от BitoHLUMI, получаю только кицвадзикна. Вот. И они с меня, естественно, не просят показать, сколько у меня денег в банке или там финансовое имущество, как вы говорите. Вот. Но в тот момент, когда, возможно, я прекращу работать или еще что-нибудь, меня могут, естественно, попросить предоставить справку банка или еще что-нибудь. Mm-hmm. Так вот, значит, если...
1: На самом интересном месте.
2: Прервалась беседа с радиослушателем.
1: Ну, я отвечу, да, я думаю, что вопрос понятен. Нужно ли будет эту сумму декларировать? Ответ простой – да, конечно. И неважно, где она будет, останется она в этом полисе, или вы переведете ее на банковский счет и положите на депозит или оставите на открытом счету, или снимете наличные и положите дома под подушкой или в погреб, лучше не надо, или в холодильник. В любом случае вам эту сумму нужно декларировать. Если вы, тут дальше спрашивают, а если я подарю ее, если я переведу ее детям, можно перевести детям, но все равно с точки зрения битуох люми эта сумма продолжит считаться вашим финансовым имуществом. Перевод денег детям, насколько мне известно, для битуох люми это как будто вы им дали ссуду.
2: Хорошо, перейдем к следующему нашему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
4: Добрый день, это Михаил. Вы меня слышите, да?
2: Да.
1: Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте. Значит, у меня такая ситуация. Я получаю пенсию. И в этом году, 1 числа, мая, они мне прислали смс, что я должен от работодателя, у меня две работы, пенсия, еще я работаю. Значит, заполнить 101-ю форму и сделать ТУМАС. Угу. Я до 15 числа, как они попросили, сделал то и другое. У меня еще есть кибой с хуёт, который я сделал еще, когда открыл пенсию. И отправил им. И вот когда я за май получил пенсию, я смотрю, что с пенсии сняли 210 шекелей. Мне должно было быть 1249 написано. Получаю 1039. И плюс еще зарплаты написали там 6500 и тоже сняли сумму. Так я не понимаю, какие мои действия должны быть.
1: Первым делом проверить справки, которые вы получили от налоговой. Вот вы сказали, что вы сделали ТУМАС. Нужно будет посмотреть, какие суммы у вас там написаны, и там соответствуют ли они. Да. Нет, я не буду же в эфире считать. Да, да, да. И проверить, соответствуют ли эти суммы тем доходам, которые у вас есть. Бывают ситуации, когда налоговая в один год выпустила точно сумму до шекеля, освободила от налогу то, что было. Пенсии иногда увеличиваются. Вот в этом году, да, например, у пенсионеров новых пенсионных фондов, у многих в апреле пенсии увеличились. У некоторых это было несколько шекелей, а у иных, ну, кто получает большую пенсию, может быть, несколько сотен. И тогда получается, что справка налоговой, которая подходила в прошлом году, в этом году этого освобождения недостаточно. То есть нужно проверить, может быть, у вас достаточно налоговых льгот, чтобы увеличить освобождение от налога и таким образом освободить всю вашу пенсию. Ну, а может быть, налоговых льгот недостаточно? Это нужно проверять, как вам было оформлено КИБУА. И что там, действительно, что у вас там есть? Можно подавать в налоговую просьбу об уточнении. То есть, когда у вас есть тлуши с работы и пенсионные, и вы по ним видите, что вы начали платить налог, и проверили, и видите, что вы не все льготы используете, можно подать в налоговую снова эти тлуши, нужно заполнить, тут уже в ручном режиме нужно заполнить форму 116, это просьба сделать ТУМАС, и приложить к ней тлуши. Это можно делать через интернет, через личный кабинет, туда загружать форму 116 и тлуши. Они рассматривают довольно быстро и могут сделать новые справки. Теперь справки для пенсионных компаний не нужно им пересылать, они сами их автоматически получают. Есть внутренний механизм, по которому справки из налоговой переходят напрямую в пенсионные страховые компании. И тогда вы автоматически получаете в следующем тлуше возврат налога на разницу. Можно подождать конца года, то есть до ноября, до предпоследнего тлуша, посмотреть, что у вас получилось, и тогда сделать этот ТУМАС, чтобы просто не переделывать это, а если еще там будут изменения. А к концу года обычно уже видно, можно предположить, сколько у вас будет за год зарплата, сколько будет за год пенсия. То есть это, скажем так, более эффективно. Но если вам сейчас мешает, что вы платите этот подоходный налог, и вы хотите, да, чтобы вам сделали перерасчет, проверьте, что ваши справки соответствуют вашим доходам, и если нет, если есть еще место, так сказать, просить дополнительные льготы, то сделайте, как я сказал, по уточнению.
4: Да, вот я хочу вам, да, уточнить. Mm-hmm. Дело в том, что жена у меня не работает, mm-hmm. у меня 3,25 никуда, так как положено, mm-hmm. и они составляют 800 шекелей. И то, что они мне зарплаты сняли там какие-то 140 или 180 шекелей, вообще смешно. Почему?
1: Снял кто? Вот люди очень часто в этом ошибаются. Снял работодатель. Налоговая ничего не снимает. Да, налоговая дает указание бухгалтерии, работодателя или пенсионного фонда.
4: Да.
1: Если работодатель действует не по справке, которую вы ему предоставили из налоговой, нужно обратить его внимание, что вот есть справка, допустим, там написано 3,25, а в плюшах только 2,25, чтобы они это исправили. Это как раз самое простое, но обязательно сделать это в течение того же финансового года, не оставлять это на
4: потом. Нет, у меня 3,25 как раз есть там. Но дело в том, что у меня написано в ТУМАС, что у меня сумма должна не превышать 13,600. А у меня сумма не превышает 13,600. У меня 1122 пенсии.
1: Вот я честно скажу, я не записываю, не буду считать это
4: по телефону. Я понимаю, мне не надо считать.
1: То есть вы проверьте сами. Если вы считаете, что вам неправильно посчитали ваши налоговые льготы, обратитесь... Еще раз, если справки, которые вы получили от налоговой, если они правильные, а считают работодатель неправильно, то нужно обратиться в его бухгалтерию. Если вам недостаточно дали налоговых льгот, и вы можете получить еще, подайте еще уточняющий ТУМАС. Мы пока в ГОСТ пошли.
4: Тогда еще один вопрос. В КИБОС ХУЕТ у меня написано, что у меня пенсия не должна облагаться налогом аж до 52,5%. Каким-то образом оно же должно влиять, я так понимаю.
1: 52% чего, спросите себя?
4: Ну, наверное, зарплаты.
1: Нет, 52% от суммы, которая определяется каждый год налоговым управлением. Сегодня эта сумма составляет 9430. Умножьте это на 52%. Это та пенсия, которая у вас может быть освобождена от налога за счет тех налоговых льгот, которые вы оформили, когда делали КИБУА. К зарплате я это помню. Отношение не имеет. Прямого.
4: Ну так здесь тем более у меня пенсии намного меньше, чем здесь. Вот,
1: проверяйте, смотрите, попробуйте проверить сами, не справитесь, обратитесь к специалисту. По радио мы это сделать не сможем, к сожалению.
4: Понятно. А ТУМАС надо будет мне делать постоянно, каждый год, я понимаю.
1: ТУМАС нужно делать каждый год, пока у вас есть несколько источников дохода. Если у вас зарплата и пенсия, нужно делать ТУМАС. Если у вас две пенсии... то тоже нужно будет делать ТУМАС. Правда, там он гораздо проще, потому что пенсии обычно не меняются, не увеличиваются, не уменьшаются там в полтора-два раза.
4: А ты вот это, форму 101, это у меня заполняет мой МАВИТ.
1: Форму 101 должны заполнять вы. Есть работодатели или бухгалтеры, которые заполняют ее сами за работников и говорят «подпиши». Это часто встречается, но ответственность ваша, а не его. Это ваша форма, это ваша декларация.
4: Да,
1: ваша подпись там. Подпись ваша, не работодатель.
4: Да, подпись моя. Да. Хорошо, спасибо, все понятно.
1: Удачи вам, Евгений. Шаббат шалом.
2: Всего вам доброго. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вы меня слышите?
1: Конечно.
5: Вот у меня такой вопрос. Я
2: Да.
1: Что-то сегодня пропадают.
2: Да, если у нас...
1: Кто следующий?
2: У нас есть уже радиослушатель следующий, или я пока задам один из вопросов? Вы? Есть, да? Вы меня слышите? У нас какая-то проблема, видимо, со связью с именно этим радиослушателем. Вопрос... Кто с нами в эфире?
5: Боев, вы меня слышите?
2: Мы вас слышим, пожалуйста, говорите.
5: Вот мой вопрос такой. Значит, я в 67 лет вышел на оформил себе пенсию и продолжаю работать на пониженную ставку. То есть, соответственно, я получаю и пенсию, и зарплату. Я сделал себе КИБОС-ХУЕТ, И у меня вопрос касаемо вот этой пенсии. У меня высчитывают сейчас массу НСУ определенную. Я когда делки госуют, мне дали такую таблицу, каким образом высчитывается вот эта сумма моего подоходного налога из пенсии. Mm-hmm. Вот там у меня такой возник вопрос, что там есть такая сумма, которая как бы некая сумма, которая освобождена от налога. Ее делят на 180, и получается сумма в месяц, с которой я не должен платить налог. Вот там получается, что эта сумма, которая... Ну, это 976 тысяч, как сказал консультант предыдущему человеку, ее и высчитывают мой ПЦУИМ, умноженный еще на 1,35, а потом то, что осталось, делят на 180. Таким образом, сумма эта, которая Птурами Маас сходишь, она уменьшилась. И это правильно, что они ведь, насколько я знаю, вот этот ПЦУИМ, за него не надо платить 35% налога, когда...
1: Как все запущено. 35% налога – это вообще из другой сказки. Это речь идет о Тагмули. То есть вы приплели здесь совсем что-то не имеющее отношения. Не надо платить налог на ПЦУИМ – это такая народная городская легенда.
5: Да.
1: Когда вы освобождаете от налога ПЦУИМ, вы используете налоговые льготы. Откуда эти налоговые льготы берутся? Вот из того самого миллиона, да, который вы сказали, там, 970, да. Не помню. Да? По той формуле, которую вы озвучили. Умножается на 1,35, еще и привязка. Если это было сделано 10 лет назад, то эта сумма индексируется. И вычитается действительно из условного капитала, который полагается каждому, вычитается эта сумма, которую вы уже использовали. И то, что осталось, это то, что вам ваше освобождение от налога. То, что вы рассказали, и то, что сейчас я повторил, это, в общем-то, и есть КИБО. Это его суть. Там еще есть различные параметры, но, в принципе, в этом его суть. Что если вы освобождаете от налога ПЦУИМ, вы залезаете в собственные налоговые льготы на пенсию. Если пенсия у вас потом будет небольшая, то ничего страшного не происходит. Она и так будет освобождена от подоходного налога. Если пенсия, ну, например, у человека может быть пенсия 6 тысяч, 7 тысяч, и он при этом еще работает. И ему иногда, я знаю, агенты говорят... 5 тысяч мы тебе, КИБО схует, тебе 5 тысяч можно освободить от подоходного налога. И не смотрят на его историю, что он делал раньше, какие деньги он забирал, какие льготы он уже использовал. И эти 5 тысяч могут на самом деле превратиться в 3. Почему? Вот именно по той причине, о которой вы сказали. Из-за того, что использовал льготы на ПЦУИМ.
5: Сколько я понял, то есть этот расчет, он правильный. Да?
1: Абсолютно верно. Это и есть КИБО схует. Как мы его знаем с 2012 года, когда в силу вступила поправка 190 к налоговому кодексу. В следующем году отмечаем 15 лет.
5: Да, тем больше у человека накоплено вот это, ну, как вы говорите, то, что я говорю, народными словами ПЦУИМ.
1: Чем больше он сделал ошибок в молодости, чем больше он использовал освобождение от налога на ПЦУИМ, тем меньше у него будет налоговых льгот. И уже, чтобы два раза не вставать, мы упомянем, что в этом году, это последний год, когда люди, начинающие получать пенсию, смогут пользоваться правилами переходного периода, и им посчитают ПЦУИМ, который они взяли в 15 лет, предшествующий получению первой пенсии, а начиная со следующего года уже будут проверять 32. То есть вы уже получаете пенсию, вы уже оформили КИБО, у вас проверяли 15 лет, со следующего года для будущих пенсионеров это будет уже 32 года. То есть нужно будет вспоминать, все, кто приехал 30 лет назад, что-то тогда получали, или не получали, нужно будет проверять. В некоторых ситуациях человек год проработал, ему положен ПЦУИМ, он не получал, но налоговая все равно скажет, нас это не интересует, мы считаем, что ты получил, докажи нам обратно.
5: Смотрите, я 10 лет проработал на одном и том же месте, ничего не брал, ни разу не делал перерыва, вот, то есть то, что мне насчитали, 105 тысяч, это вот, ну, то, что я говорю, ПЦУИМ, вот это...
1: Манак, да, вам сделали... Вам сделали МАНАК, вам выплатили выходное пособие. Иногда, когда правильно планируется КИБО, в некоторых ситуациях мы смотрим и говорим, что, может быть, стоит не получать это деньгами, а сделать что-то другое. Ну, а что вы с ними сделали?
5: Я не получал, я ему объяснил этому пакиду в этой... налоговые, да. что я сейчас продолжаю работать, я эти деньги не брал.
1: А где они?
5: Они там же, я их собираюсь взять, я их не получал. Они до сих пор находятся в пенсионной кассе.
1: Да, но вы смотрите, это нужно уже конкретно проверять. Возможно, в форме 161 они были указаны
5: далее,
1: как...
5: 161 дали, то есть человек, который продолжает работать.
1: Да, мы сейчас уже... Невозможно, к сожалению, все проверить, все ваши данные по радио.
5: Я ничего не получил, я ему сказал
1: ничего не получил, это не всегда говорит о том, что вы не использовали льготы или не имеете на них права или не должны их использовать. Как пример, ПИЦУИМ с кодом 4, то, что называется ГОН, вы не можете их, на них не использовать, эти льготы. То есть вы должны или заплатить за них налоги, или сделать прессу, или освободить их от налога. Но это только один пример. Опять же, я не буду сейчас проверять, что у вас там.
5: То есть я ему сказал, что я, когда выйду окончательно на пенсию, прекращу работать, я эти деньги заберу. Пока я их не трогаю.
1: Если вы запланировали их забирать, значит, вы не использовали эти льготы пока, но вы их забронировали себе. Это, в принципе, то же самое.
5: Это то же самое?
1: Да.
5: Окей, я понял. Хорошо, спасибо. То есть, как я понял, все правильно мне рассчитали.
1: Скорее всего, да, с большой вероятностью. Может быть, вам стоит обратиться к специалисту другому, чтобы он проверил правильность расчета. Вероятность того, что там у вас что-то неправильно посчитал, я оцениваю в 5%.
5: Окей. Хорошо, всего хорошего.
1: Спасибо вам за очень интересные вопросы и что дали мне возможность поговорить о переходном периоде. Мы сейчас будем говорить об этом каждый раз, потому что это скоро закончится, и в некоторых случаях людям...
5: Но у меня уже это как бы...
1: Вам уже это не актуально.
5: Понял, окей.
1: Но я вас использовал как триггер. Спасибо вам, шаббат шалом.
2: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
7: У меня такой вопрос. Я на пенсии, но продолжаю работать. Пенсию я оформил только свои накопления пенсионные. ПИЦУИМ не трогал. Он находится там же, в пенсионной кассе. В случае увольнения я хочу его забрать, этот ПИЦУИМ. Какой налог я должен заплатить или что освобождается от налога? Какая сумма? Я работаю 24 года. Да,
1: вы оформляли КИБУС ХУЙОТ или нет?
7: Нет.
1: Если вы не оформляли... А сколько у вас пенсия?
7: 1560.
1: То есть ваша пенсия, для вашей пенсии не нужно было делать КИБУ, ее можно освободить с помощью формы 161-ХЭД или 161-МЭМ, так называемый ПТОРНУСАФ. А в вашей ситуации, когда вы закончите работать, освобождение от налога будет считаться по самой простой схеме, ничего особенного у вас там не будет. То есть 13750 за каждый отработанный год.
7: Отработанный год.
1: Да.
7: Алло.
1: Да, все, и нету никаких осложнений в вашей ситуации, я не вижу.
7: Ясно, спасибо.
1: Пожалуйста,
7: спасибо.
1: Всего доброго, шаббат.
2: Всего вам хорошего. Еще один у нас радиослушатель, пожалуйста, кто с нами? Пожалуйста, если вы нас слышите. Так, хорошо.
1: Есть в группе вопрос.
2: Да, если... Да. Да, нет, у нас есть радиослушатель. Пожалуйста, добрый день.
8: Алло.
2: Да, пожалуйста, да. Говорите.
8: Добрый день. Я извиняюсь очень. Я не знаю, ли я по теме, но раз уже дозвонился, попробую спросить. Скажите, пожалуйста, я пенсионер, работаю, и если накапливается отпуск, я могу получить отпуск на эти деньги или только обязан идти в отпуск?
1: Это вопрос, это трудовых отношений вопрос, и это нужно согласовать с вашим работодателем. То есть, если вы, если вы закончили работу и не использовали отпускные, вам должны выплатить пидьон хувша, то есть деньгами выплатить все, что вы недоиспользовали. В некоторых случаях работодатель может или должен отправить вас в отпуск, даже если вы не хотите, чтобы часть дней вы использовали. И бывают ситуации, когда вам работодатель может или должен сообщить, что если не используешь, то часть дней пропадет. Если все это, то есть если все равно остались и вы заканчиваете работу, вам выплачивают деньгами.
8: А за какой период это время?
1: То, что накопили.
8: Я понимаю,
1: что накопили, если не стер.
8: Не был в отпуске.
1: Ну, проверьте, у вас в ваших зарплатных ведомостях, в ТЛУШах, каждый месяц вам пишут, сколько у вас накоплено, и сколько накопилось еще, и сколько использовано. Посмотрите, посмотрите ТЛУШи за последний год-два. Посмотрите на динамику, то есть сколько прибавляется.
8: А еще один вопросик можно задать?
1: Ну, только, да, давайте.
8: Ну, наверное, тоже не по теме. Но если нет, скажите.
1: Ну, давайте уже попробуем.
8: Я пенсионер, работающий, и был в халате в связи с войной. Положен монах.
1: Не знаю. То есть не ко мне вопрос, не по
8: теме. Все, понял, спасибо большое.
1: Ну, наверное, да. Попробуйте.
8: Не-не-не, я это знаю, положено, это 100%.
1: Да, но я этим
8: там есть такой нюанс еще. Я еще работаю на второй работе, один раз в неделю получаю...
1: Не моя тема, я не занимаюсь этим.
8: Я понял. Большое спасибо, всего хорошего.
1: Спасибо вам. Шаббат шалом.
8: Всего доброго.
2: Гоша, есть вопрос у нас в группе. Как определяется страховая сумма и величина страховой премии в разделе страхования потери трудоспособности полиса Битуох Минаэлим 2008 год?
1: В таком полисе есть табличка, которая показывает, сколько человек должен платить. Там обычно премия каждый год увеличивается, дорожает. Страховая сумма не может превышать 75% от застрахованной зарплаты. Если в полисе премия выросла настолько, что она дороже, чем 3,5% от зарплаты, то начинается уменьшение страховой суммы. Это такой очень общий ответ. В возрасте, скажем, 50+, если нету особого договора у работодателя со страховой компанией, обычно это становится настолько дорого, что невозможно приобрести 75%, и страховая сумма каждым годом начинает уменьшаться. Mm-hmm. То есть это нужно проверять. Иногда надо доплачивать из своих денег или искать какие-то альтернативные решения. Вообще полис Битуох Минаэлим 2008 года в большинстве случаев не имеет смысла за него держаться. В большинстве, не во всех. Бывают редкие случаи, когда мы говорим, оставайтесь там, но в большинстве случаев надо его на что-то менять. Или на пенсионный фонд, или на накопительную кассу. Мое утверждение не является консультацией и рекомендацией и так далее. Не заменяет полноценную личную консультацию со специалистом.
2: Спасибо большое. Как всегда, были вопросы. Как всегда, с вашей стороны было много ответов и того, к чему в любом случае стоит прислушаться. Гош, но, как всегда, есть традиция, которую положили начало здесь, в этой передаче. Пожалуйста.
1: Загадка. Я решил, что сегодня я не буду давать ответ на предыдущую загадку, потому что в прошлый раз я ошибочно сказал, что нужно найти связь с гостем авторской программы Игоря Харифа. Я сказал 9 апреля, а на самом деле 7. Постоянные участники, постоянные слушатели сделали мне замечание, но они еще сначала послушали передачу от 9 апреля, а потом поняли, что что-то тут не так. Так вот, я хочу... Извините, пожалуйста, если кому-то помешал именно этот момент. Передача была 7 апреля, авторская программа Игоря Харифа. Нужно связать ее гостью с поэтом и так далее. Не буду всю загадку повторять, она очень длинная. Прослушайте предыдущую. А сегодня хочется немножко подсластить пилюлю или то, что с нами, вокруг нас происходит. Песня, которая прозвучит, она очень косвенно связана с вот, предыдущей загадкой, когда я говорил о человеке, который соединяет несколько городов нашей страны. Надо найти эту связь. Рассказать, где именно находится то место, о котором поется в этой песне.
2: Прекрасно.
1: О каком месте идет речь?
2: Мы сейчас это все услышим, не называя, разумеется, по традиции. То, что я должна назвать, это еще раз напомнить, что с нами сегодня был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Вам всем спасибо. Гоша, огромное спасибо вам.
1: Спасибо
2: До встречи
1: вам.
2: Через 2 недели на Канрека. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами, берегите себя. До встречи в эфире. Всего доброго.
1: Шаббат шалом.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Тело вскоре после того, как он вышел из машины. Данный инцидент произошел несколько недель тому назад, в тот момент, когда генерал-майор осуществлял объезд территории в Южном Ливане. Корреспонденты Кан, Кармела Менаше и Итай Блюменталь передают, что в результате попадания дрона обошлось без пострадавших, однако транспортному средству был причинен серьезный ущерб. Некоторое время назад саудовский канал «Аль-Хадад» сообщил, что командование Сагаля начало отвод воинских подразделений из районов, прилегающих к населенному пункту Дебин на юге Ливана. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что Дебин находится неподалеку от города Набатия, который считается оплотом Хизбаллы. Скандал вокруг избрания вчера в Кнессете нового госконтролера. Бывший министр юстиции профессор Даниэль Фридман заявил в интервью корпорации Кан, что он считает совершенно неприемлемым то, как проводилось вчерашнее голосование. Фридман, в частности, сказал: по моему мнению, когда на избирательном бюллетене делается какая-либо пометка, такой бюллетень становится недействительным. У нас есть немало примеров, связанных в том числе с выборами в Кнессет. Если что-то способствует идентификации личности голосовавшего, то голосование перестает быть тайным, и его бюллетень недействителен, подчеркнул бывший министр. Президент государства Ицхак Герцог резко осудил вчерашнее нападение толпы ультраортодоксов на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд. Он назвал действия нападавших совершенно недопустимыми. Президент государства отметил, что израильское общество обязано объединиться перед лицом подобного насилия. Парад гордости в Иерусалиме. В столичном саду Сакер начали собираться участники данного мероприятия после того, как они прошли проверки в сфере безопасности. В преддверии проведения парада гордости в столице будут попеременно перекрываться центральные улицы, включая Рабин, Сдот-Бен-Цви, Бецалель, Рупин, Каплан и некоторые другие. Сотни полицейских и сотрудников погранохраны, а также добровольцев, дислоцированы вдоль основных магистралей, по которым будет проходить шествие. Корреспондентка Кан Верет Пельман передает, что в связи с проведением парада гордости в центральных районах Иерусалима будут наблюдаться перебои в движении общественного транспорта. К другим темам. Четверым несовершеннолетним были предъявлены обвинения в убийстве Дестао Цаколя в Бейершеве. Двое из них, 17 и 16 лет, обвиняются в преднамеренном убийстве. Третий, 16 лет, в убийстве по неосторожности и еще один, 15-летний, в убийстве по халатности. Отец погибшего Кашума Цаколь заявил в беседе с корреспондентом Кан Асафом Пузайловым возле здания окружного суда в Бейершеве, что он требует, чтобы убийцы его сына были все осуждены на пожизненное заключение. Сестра убитого сказала, что она видела на записи, как убийцы поджидают его, ее брата, и один из них делает ему знак рукой. На этом, по ее словам, видеозапись обрывается. Дестао Цаколь, 19 лет, скончался от ножевых ранений возле своего дома за полтора месяца до того, как он должен был призваться в армию. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу потепление, в воскресенье температура вновь немного понизится и будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве завтра днем ожидается 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном».

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка знаете и помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театр и кино, хай-тек, опера, новая музыка, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореографии, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Алла Василевицкая, оперная певица, сопрано, солистка израильской оперы. Мы поговорим о концерте «Здесь хорошо», который объединяет русскую классическую музыку, песни на иврите и идыше, а также современные тексты о репатриации, идентичности и поиске своего места между разными культурами. Анна Самершав, режиссер документального фильма «Секреты Лаиша». Узнаем историю самого популярного женского журнала Израиля «Лаиша», поговорим о его влиянии на жизнь нескольких поколений женщин, о конкурсе «Мисс Израиль» и о том, как менялось отношение общества к красоте, успеху и роли женщины. Ну а также с нами будет Вера Гайлис, художница, исследовательница и участница выставки «Общая критическая» в музее Хайфы. Мы поговорим о ее проекте «Архив прибытия», посвященном репатриантам, вопросам памяти, идентичности и человеческим историям, из которых складывается наше общее общество. Оставайтесь с нами, друзья, будет, как всегда, интересно и познавательно.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Алла Василевицкая, солистка израильской оперы, сопрано, выступающая на сценах Израиля и мира. Алла, добрый день.
1: Добрый день. Очень приятно, спасибо.
0: Спасибо, нам тоже очень приятно. Я рада, что ты сегодня с нами. Ты знаешь, Алла, вот наша программа выходит в эфир уже очень много лет, да, почти 10 лет. И очень часто мы общаемся с людьми интересных профессий, да, я называю это так, хотя каждая профессия интересна по-своему, да, как говорится, мамы разные нужны. Вот. Но вместе с тем есть более редкие профессии. Мне всегда интересно общаться с людьми, которые занимаются этими профессиями. И ты знаешь, я вот думала сегодня, что оперных певцов и певиц у нас было очень мало на протяжении этих лет, поэтому я рада, что ты с нами. Но я также поняла, что это, наверное, потому что это действительно редкая профессия.
1: Ну да, это такое своеобразное служение. Служение искусству, служение человеку.
0: Так красиво, служение искусству. Служение искусству. А как ты пришла именно к этой службе искусству?
1: С детства я занималась музыкой, ходила в музыкальную школу, играла на фортепиано. Потом поступила в колледж искусств как дирижер хора по специальности. И там начались уроки вокала. И мне попался хороший педагог, которая как раз-таки увидела во мне этот потенциал. И благодаря ей я поняла, что именно этим я хочу заниматься всю свою оставшуюся жизнь.
0: Насколько влияют педагоги, правильно? Вот учителя и педагоги, которые ребенок, да, или молодая девушка, или юноша встречают на своем пути, насколько влияют на жизнь, да? То есть судьбоносные решения принимаются, да, исходя из таких встреч с хорошими педагогами.
1: Я всегда считаю, что даже какие-то негативный опыт, он тоже чему-то учит.
0: Это точно, да. Но лучше, чтобы все-таки позитивный опыт. Это приятнее, когда позитивный опыт.
1: Ну, я благодарна всем.
0: Да.
1: В любом случае.
0: Да, Аня, у вас сегодня очень интересный концерт, такой тоже очень, очень оригинальный, который пройдет уже сегодня, 4 июня в Тель-Авиве. Мы о нем сейчас поговорим. Но еще несколько слов о действительно твоей карьере оперной солистки. Расскажи нам немного, потому что недавно ты выступала с главной ролью в постановке «Ади Бук». Несколько слов об этом.
1: Да, это была мировая премьера композитора Йосеф Барданашвили, и это действительно было историческое событие.
0: Историческое? И, почему ты так называешь это историческим событием?
1: Потому что это, в общем-то, была в израильской опере, это была первая опера на этот сюжет. Очень известный сюжет Анского, поэтому тоже, знаете, когда перед глазами есть икона Хана Ровина, и все всегда сравнивают с ней, то для меня тоже была задача внести что-то свое, показать Аллу Василевицкую, чтобы запомнили меня. И, ну, в общем-то, отзывы были очень, очень положительные.
0: Да, скажи мне, пожалуйста, как ты готовишься? Потому что, ты знаешь, мы часто вот общаемся, например, с актерами, с актрисами, и я всегда спрашиваю, как вы готовитесь перед тем, как вы поднимаетесь на сцену? Потому что это какой-то внутренний, духовный, да, мне кажется, даже процесс, да, не только физический, да, подготовка вот эта вот несколько минут, или вот как ты говоришь, да, ты хотела принести себя, выразить себя, да, в этой роли. Как ты готовишься?
1: Вы знаете, действительно, эта роль, она была, я скажу так, она была особенная, потому что здесь не только, поскольку мы оперные певцы, и первостепенно у нас, конечно же, голос, да, на сцене, но мы в то же время еще и актеры, и важно быть и хорошим драматическим актером. Так вот, эта роль мне как раз дала возможность показать себя в качестве драматической актрисы. Для меня это было тоже очень важно. И вот у нас недавно была пресс-конференция, но там я как раз забыла это сказать.
0: Ну вот скажи сейчас.
1: Скажу сейчас, что вот понимаете, эта роль, она... Ну, она же сумасшедшая, эта девушка.
0: Ну да, которая играет в «Ади Бук», да.
1: И для меня вот как раз все вот эти неудобства, именно телесные, ну, знаете, какая-то неудобная поза на сцене. потом мы там танцевали. Потом с танцорами там они меня и поднимали, и я выкручивалась. Ну, знаете, когда этот злой дух выходит. То есть для меня это тоже было важно через тело, через пластику тела показать вот это все сумасшествие.
0: Угу. То есть ты работала, да, то есть ты всегда работаешь, ну, готовишься голосом, ну, не только, да? Но
1: да,
0: здесь телесная того, часть была очень сильная.
1: Пластику тела, да, мы, не к сожалению, точнее, наверное, даже к счастью, у нас уже другой век. Не,
0: конечно.
1: Не тот век, когда певцы просто статично стояли.
0: Конечно.
1: Мы должны уметь все.
0: Да, давай,
1: мы все-таки... Подготовка должна быть.
0: Да, она важна. Несколько слов все-таки напомним нашим радиослушателям о драме «Дибук». Да, «Дибук» — это классическая драма Анского, которая рассказывает о духе бедного юноши Ханана, да, которая вселяется в тело своей возлюбленной Леи, которую ты играла, чтобы предотвратить ее свадьбу с другим. Да, вот такая драматическая история. И у вас опера композитора Барданашвили. Слушай, а вот как ты готовилась физически именно к... Там, то есть ты пыталась зайти в роль, да, то есть понять, что, может быть, чувствует эта девушка?
1: Нет, на самом деле просто банально, ну, я занимаюсь физкультурой, там, спортом, не знаю, гимнастикой, ну, то есть чтобы быть более пластичной, то есть чтобы быть, ну, как мы говорим, бекошен,
0: да, в форме. Да, слушай, ну это действительно важно. Очень интересно, а будет еще представлена эта опера в Израиле в ближайшее время?
1: Да, нам сказали, что будет в конце декабря 27-го года.
0: В конце декабря 27-го года. Ну что ж, да. Я надеюсь, что ближе к этому времени мы еще пообщаемся, что у нас будет такая возможность. Но, во всяком случае, поздравляем действительно с таким успехом, потому что это очень известная и драма, и опера, и вести там главную роль, мне кажется, это непросто. Алла, я тебя спросила, как ты готовилась к этой роли перед тем, как ты поднимаешься на сцену. А вот скажи мне, как сохранить голос, да? Вот я могу сказать, да, например, на предыдущей неделе я не смогла вести эфир, к сожалению. Может быть, мои радиослушатели это заметили, и мы поставили просто что-то другое, потому что у меня сел голос, и я не могла его вернуть, да, поэтому, так как я тоже работаю голосом, все эти вопросы, они важны, но мне кажется, они важны для всех, потому что голос — это инструмент нашего самовыражения в том числе.
1: Да, только мы в этом плане уязвимы.
0: Очень уязвимы, мы об этом не думаем, потому что это, ну, как каждый день, да, ты говоришь, да. Бесконечно, постоянно говоришь, ну, а так как ты, конечно же, профессионал, и твой голос это твое богатство, одно из, как ты его, вот дай нам какие-то секреты таких оперных певиц, солиста, как сохранить голос, чтобы он не садился, чтобы он оставался звонким, да, тем более с возрастом, да, замечаешь, что у людей тоже там меняется голос, как его сохранить?
1: Ну, секретов, наверное, уже нету, все раскрыто.
0: Ну, раскрой нам это еще раз.
1: Самое главное, это, конечно, отдых. Угу. Сон, по возможности.
0: Сон.
1: То есть молчание.
0: Угу.
1: Ну, тоже смотрим на погоду. Какая погода? Если очень сухо, то надо пить побольше воды.
0: Угу. А это правда, что холодную воду пить нельзя?
1: Не знаю, мне кажется, это все так индивидуально. Я вот смотрю на американских певцов, они всегда пьют кока-колу со льдом, водку. То есть они, наоборот, как будто бы закаляют.
0: Ага.
1: Я не приверженец этого, я не сторонник. Некоторые пьют газированную воду, вот им так приятно.
0: Помогает.
1: У всех по-разному, да.
0: Да, ну главное отдыхать, дать голосу расслабиться и связкам расслабиться. Алла, давай поговорим немного о сегодняшнем выступлении. Это называется «Кантов. Здесь хорошо».
1: Знаком вопроса.
0: Хорошо ли здесь? Да, это будет правильно сказать. Давай несколько слов о концерте, где он пройдет, потому что там также будут не только романсы, а также идыш и spoken word и так далее.
1: Да, это очень интересная тема выбрана. Композиторов Петербургской школы, те, кто бы участвовал в «Могучей кучке». Я буду петь цикл песен, часть, не все, но цикл песен детская Модеста Мусоргского.
0: Угу.
1: И также Рахманинов, Глинка. И что еще будет у нас? Интересные произведения
0: То есть там были современные тексты также, да, о репатриации, о идентичности, о поиске своего места.
1: Ну, то есть, да, концерт посвящен композиторам Петербургской школы, композиторам, которые по какой-либо причине покинули свою родину, ну, к примеру, вот Рахманинов, да, и композиторы, которые были еврейскими композиторами, и композиторы, которые репатриировались в Израиле и писали. Вот, кстати, о композиторах израильских, я тоже, сегодня будет мировая премьера, три песни композитора Анны Сигал на стихи «Рахель»,
0: а,
1: которые она написала специально к этому концерту.
0: Вау. Слушай, ну да, очень это интересно. Интересно, а как в это все вливается spoken word, да, тексты, которые подбит будет говорить там, Арик Эбер?
1: Там есть письма Рахель, которые он будет читать.
0: Угу. То есть будут зачитываться также тексты, да, будет какой-то spoken word и ваши выступления, а также на идиш, да?
1: Да.
0: Песни на идиш.
1: Из цикла детские песни Мильнера я буду исполнять на идиш песни. Одна песня композитора Евгений Осулун, он работает в Иерусалимской академии, на идиш тоже.
0: Ну, и добавляет атмосферу,
1: да,
0: правда?
1: В общем, очень такая разная программа, знаете, интересная.
0: Да, да, очень разнообразная, и тем более идиш это всегда, то есть мама лошен, да, добавляет к атмосфере. Где это будет проходить сегодня вечером? Во сколько начало?
1: Сегодня это будет в студию Анет.
0: В Тель-Авиве.
1: В Тель-Авиве. 8 часов вечера.
0: Ну что ж.
1: Последние билеты. Так
0: последние
1: что,
0: билеты, да. Можно еще успеть. Ну что ж, да, интересно. Опера, стихи Рахель, да, тексты Рахель и зачитыванные тексты.
1: И великолепный пианист Идо Ариэль.
0: Ну, ну, как два в одном. То есть больше, да, как и название нашей программы, но у вас больше сочетающих. Алла Василевицкая, солистка израильской оперы «Сопрано», выступающая на сценах из Израиля и мира. Большое спасибо. Было очень интересно. Спасибо, что ты приподняла нам занавес такой интересной и профессии, которую ты не часто встречаешь в повседневной жизни. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Всего доброго.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы начинаем наш разговор с режиссером, продюсером и педагогом Анной Самиршав. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Лена.
0: Очень приятно. Я очень рада, что ты сегодня с нами. Анна, я тебя пригласила, потому что ты режиссер, корежиссер нового фильма, который называется, документального фильма, который называется «Секреты Лайша». Фильм, который участвует на данный момент в фестивале «Докавив», но также будет показан в Лев Тель-Авив на следующей неделе. И этот фильм, это очень интересный фильм. Он рассказывает историю легендарного израильского журнала «Лайша». Да, можно перевести его как «Для женщины», да, «Лайша». И этот журнал на протяжении десятилетий был частью жизни миллионов женщин и до сих пор является таким. И вот ты корежиссер такого прекрасного фильма, который называется «Секреты Лайша». Давай, наверное, начнем с идеи. Как появилась идея снять фильм именно о журнале Лайша, о его истории?
1: Mm-hmm. Так, во-первых, сам журнал, он создался в 47-м году.
0: В 47-м году? Что ты говоришь? Я думала позже, в 47-м году.
1: Да, то есть несколько месяцев до того, как вообще создан был Израиль.
0: Да, то есть он старше, да, журнал «Лайша» старше государства Израиля.
1: Да. И он на сегодняшний день, он единственный журнал, который остался в печатном виде.
0: Mm-hmm. Да.
1: Сохранился. Поэтому, когда моя соавтор фильма «Ритой Малин Розенцвайг», она работает в этом журнале как журналистка, она пришла с этой идеей, и меня пригласили Орит Марлин Розенцвайг, и меня пригласили быть режиссером этого документального кино, и я этот журнал не читала, сказать правду.
0: То есть ты не читала журнал «Лайша», но тебя пригласили быть соавтором фильма «Лайша». Как так произошло?
1: У меня до этого я делала тоже еще фильмы. Мой прошлый фильм «Доблестная женщина», у него был довольно большой успех. Я делаю фильмы не только про женщин, но вообще про историю, про политические, про социальные разные
0: проекты,
1: темы.
0: Да? Ты знаешь, я хочу сказать, то есть, я не знаю, у нас будет возможность, так что мне важно это подчеркнуть уже сейчас. Наша программа на полуторном поколении, о новых репатриантах, наши радиослушатели это знают, но меня всегда очень трогательно, когда я общаюсь с людьми, которые выросли здесь, но которые приехали в совсем молодом возрасте, даже не молодом, совсем в детстве, да? Тебе было 4 года, и несмотря на это, вот, и 4,5 года, и несмотря на это, ты даешь интервью и общаешься на радио на русском языке, это очень трогательно, так что ты молодец.
1: Это все работа моей мамы, я ей даю.
0: Мама, ты можешь, так сказать, есть случай передать привет маме. Пользуясь случаем.
1: Они очень, да, им было это очень важно, и я очень рада.
0: Ну, видишь, это было очень важно, и вот ты общаешься на радио на русском языке, молодец, рассказываешь о своих документальных работах. Ну что ж, то есть тебя пригласили, да, потому что ты известный режиссер документального кино, тебя пригласили быть соавтором фильма о журнале «Лайша», но ты этот журнал вообще не читала.
1: Да, меня заинтересовало, когда мы начали делать ресерч, вообще узнавать, что можно рассказать, потому что 79 лет рассказать это непросто.
0: Конечно.
1: В 55 минут. Меня очень заинтересовало, что можно научиться про как жили вообще тут, как общество смотрело на женщин, как отражается история женщин в Израиле, что от них ожидалось. Иногда это были вещи, которые были, как бы давали им силы, иногда это тоже были вещи, которые их немножко ограничивали.
0: Mm-hmm.
1: И все время история менялась, тоже можно интересно рассказать, что редакторы этого журнала в первые десятилетия, почти 50 лет, были мужчины.
0: Ты знаешь, это уму непостижимо, когда мы сейчас об этом говорим, когда главный редактор и другие редакторы журнала, женского журнала, это мужчины, да? То есть, понятное дело, что мужчины о женщинах что-то знают, то есть мы хотим надеяться, да, что что-то о женщинах они знают, но все же женский журнал, логично, чтобы его вели женщины.
1: Вначале его создала женщина, адвокат, которую звали Хэмда Нофах Мозес, она была инициатор. Но да, очень быстро, как многие вещи вообще
0: в истории, на протяжении
1: которые истории. Сегодня вообще невозможно вообще понять, как это вообще существовало, но да, Это была сильная позиция, это были более такие престижные позиции, и поэтому мужчины...
0: Мужчины их брали. То есть женский журнал о женщин, и для женщин вели мужчины. Ну, беседер, давай пойдем дальше. Последние годы, во всяком случае, на данный момент это Карина Штотленд, что надо сказать, что тоже она из русскоязычной семьи, так что это очень здорово. Окей, слушай, ну мне интересно вот именно твой путь, да, вот тебя пригласили снять фильм, документальный фильм про журнал, о котором ты не знала. Как ты подошла к этой работе?
1: Так же, как я подхожу к каждой документальной работе, которую я делаю, я тоже преподаю ресерч. Я сначала прыгаю в историю, встречаюсь с людьми, разговариваю, спрашиваю, пытаюсь понять, какие истории есть у людей и что они мне могут рассказать, какая история в архиве находится. Mm-hmm. Потому что сами страницы этой газеты рассказывают очень много историй. А потом выбираю, как я хочу рассказать, как мне интересно, что
0: ты хочешь донести, да? Что ты хочешь донести до людей? И что же ты хотела донести до людей? Расскажи нам.
1: И вот то, что меня интересовало, во-первых, правда, понять лучше вот историю этих женщин, которые тут росли. Потому что, допустим, возьмем конкурс красоты. Угу. В 1950 году Лейша создает конкурс красоты.
0: И мисс Израиль, пор... да? Мисс Израиль, то, что было.
1: Да, угу. Да. И с тех пор до 2021 года идет этот конкурс.
0: Слушай, даже не весь, я не знала. Я помню, в 90-е годы, когда мы приехали, да, там, ну, смотрели по телевидению было мало что, поэтому все смотрели конкурс красоты. Да. Да, кому неприятно посмотреть на красивых женщин. Но в последние годы даже не знала. Думала, что его отменили уже лет 20 тому назад. Но ты говоришь, что всего несколько лет тому назад.
1: Да, совсем недавно. Mm-hmm. И это очень связано, я думаю, тоже с тем, что он финансовый, он был как бы рыцарь.
0: То есть было, да, финансово было, да, не стоило как бы его вести, да?
1: Да.
0: И мне кажется, что общество вот тоже изменилось.
1: Все вопросы, вот этот большой вопрос, что хорошо, чтобы продавать газеты, с одной стороны, магазины, с другой журналы, с другой стороны, что хорошо для женщин, что им помогает,
0: да.
1: Что правильно для них. И вот этот вопрос, допустим, конкурс красоты меня очень интересовал, потому что вначале он давал много сил тоже женщинам, которые, допустим, были в периферии, и у них mm-hmm. не было других возможностей.
0: Продвигаться,
1: он их посылал за границу, собирать деньги для страны. Это было что-то такое очень...
0: Патриотическое,
1: да. Но в последние годы это уже стало... То есть это продавало очень, очень проблематичный имидж, стереотип.
0: Да.
1: Для женщин, для девочек, которые на этом растут.
0: Да, потому что когда конкурс красоты — это всегда молодые, стройные женщины, это немножко проблематично, потому что тогда женщины есть в мире разных форм и разных возрастов. Да, почему, если мы говорим о мисс Израиль, это всегда молодая, стройная, с длинными волосами женщина, да, почему?
1: Она, кстати, должна была быть всегда не замужем.
0: Да, понимаешь, да. То есть это немножко это проблематично, потому что ты тогда, собственно, готовишь поколение женщин к тому, что они будут красивы только если они будут стройны и только когда они будут молоды. А потом они перестанут быть красивыми, mm-hmm. что, конечно же, неправда. Да, это все то, как какое-то представление мира, которое тебе навязывают. Да? То есть mm-hmm. навязывается какое-то представление мира, представление об идеале красоты, представление о женщинах, об отношениях и так далее, оно навязывается, да, навязывается людям, в том числе через такие конкурсы «Мисс Израиль», поэтому хорошо, что его отменили.
1: Кстати, Карина, вот сегодняшний редактор, она тоже очень много поменяла в самом журнале. Можно видеть на нем сегодня женщины разных размеров. Тоже до нее была Орна Ненер, редактор, тоже она сделала очень много феминистических изменений, и потихоньку меняется как вообще
0: восприятие. Восприятие. То есть наше восприятие действительности, оно формулируется на протяжении лет, и это тоже на это влияет. Аня, то есть мы в самом, да, в самом самой работе, это наверняка, да, интервью, да, какие-то архивные снимки. Несколько слов, чтобы мы не забыли, когда и где можно посмотреть.
1: Так, мы, у нас еще показаны на фестивале Дока Вив сегодня в 7 часов вечера. Будет тоже в субботу в 9:15 вечера. Mm-hmm. А потом будет показывать на Hot 8, на канале Hot 8, у кого есть. И мы будем тоже по всему Израилю разъезжать.
0: Будете разъезжать. Ну, это здорово. Скажи мне, пожалуйста, вот напоследок, а что ты поняла для себя после того, что ты, после работы над этой картиной?
1: Я думаю, что, во-первых, это мне дало какие-то пропорции, потому что я довольно феминистическая
0: настроена,
1: человек,
0: да?
1: И смотрю на все проблемы, которые у нас есть, и не хватает. Есть достаточно проблем к отношению к женщинам, вообще как даже что у нас есть какие-то уже права и уже как бы...
0: Да, но еще дорога еще не одолена, еще есть что менять, да.
1: Это все-таки дало мне какую-то перспективу, насколько все было хуже.
0: Насколько
1: мы тоже очень много прошли, и насколько есть силы у медиа, у газеты или тоже у кино, я думаю.
0: Да, конечно. У искусства...
1: какие-то перспективы.
0: Да, у журналистики, у искусства есть сила действительно повлиять на восприятие мира. Поэтому да, это действительно очень важно. Аня, очень интересно. Действительно, журнал «Лейша» — это легендарный женский журнал в Израиле. И я уверена, что посмотреть такой фильм, можно понять, да, как менялся и журнал на протяжении десятилетий, а также как менялись израильские женщины, частью которых мы являемся. Ну что ж, режиссер, продюсер и педагог Анна Самиршав, большое спасибо и удачи!
1: Спасибо большое тебе, Ирина.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Вера Гайлис, художница, исследовательница и участница выставки «Общая критическая» в музее Хайфы. Вера, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Привет, как жизнь молодая?
1: Отлично, спасибо большое.
0: Да, ну супер, рада слышать. Вер, я тебя пригласила сегодня, потому что, во-первых, перед тем, как я вообще прочитала о самой выставке, мне понравилось название. Мои радиослушатели знают, что я всегда, как говорится, на сленге, да, западаю на название, потому что мне интересно, когда называют, да, дают какое-то название интересное. Общее критическое, да, я подумала, что же это такое, общее и критическое. Ты нам сейчас об этом расскажешь. Это выставка проходит в музее Хайфа и проект «Архив прибытия». Ну что ж, давай начнем, да? Как появилась идея проекта «Архив прибытия» и что в этом архиве?
1: Да, я начну все-таки с общего критического, чтобы люди поняли, что именно там
0: пожалуйста. Происходит.
1: Эта выставка, она результат 8 месяцев работы, в которой в специальной программе от музея в Хайфе, которая называется «Теплица», участвовали 8 художников. Это происходит уже 5-й раз, то есть 5-й год подряд, и сейчас уже выбрали новых на следующий год после нас, где художники из абсолютно разных комьюнити, сообщин, групп. У нас были, например, я, у нас были представители ЛГБТ-комьюнити, и также они есть на выставке. У нас была художница из русского комьюнити, художница мусульманка и так далее. То есть абсолютно разные группы, у которых есть абсолютно разные насущные или как раз те критические проблемы, о которых мы это видим в названии выставки. И каждый не просто сам работал, но работал с группой людей. Или собирал с них какие-то материалы, или что-то делали вместе, или художники общались с этими группами.
0: Поэтому это и называется теплица, да? Это когда собираются несколько людей, у которых одна и та же идея, или что-то общее, да? Будь то это может быть и в искусстве, и в хай-теке, и так далее, и вместе, то есть, да, обмениваются информацией, обмениваются какими-то идеями, и это то, что у вас было, да, теплица местного искусства, музея Хайфы. Я понимаю, что ты принимала в ней проект, в ней участие.
1: Да, и я работала с репатриантами, при том, что я начала с теми самыми близкими, такими, как я, кто приехал в последние 10 лет и даже в последние 3-4 года. И я спросила у них, как у них прошел процесс, и там еще мы обсудили всякие разные вещи, и на одной из встреч они мне принесли свои документы. Те самые, которые вот многие готовят на консульскую проверку, и там после, и вся вот эта бюрократия, мы их вместе смотрели, обсуждали.
0: Вер, минуточку, только понять, то есть как материал, да, работы вместе с художниками, ты попросила, чтобы они принесли, да, вот какие-то документы, которые подготавливали перед репатриацией, да, и вы начали это разбирать и посмотреть, то есть, да, в этом, собственно, и исследовательская работа, и креативная, то есть, ты знаешь, я хочу тебя спросить, а вы собирали также фотографии в Теудат-Оле, которые были?
1: Да, вот именно так мы к этому пришли, потому что было очень много бумаг, но что сразу хватает глаз, это фотографии.
0: Конечно.
1: Сразу обратила внимание, что есть фотографии, где все выглядят какими-то растерянными. И вдруг я вспомнила, что моя фотография в Теудат-Оле, ее вообще сняли в аэропорту, и для многих так.
0: Да, конечно, у нас тоже. В 91-м году, когда мы приехали, фотографии, то есть мои нет, потому что я была ребенком, да, но и моя сестра, но взрослые, да, в аэропорту.
1: И вдруг я поняла, что нету лучшего изображения, чтобы показать, как выглядит этот иммигрант и этот репатриант, потому что государство сфотографировало его в тот момент, когда он был одной ногой тут, другой ногой там. И тогда я решила собирать эти изображения. В первую очередь я собрала вот тех, кто вокруг меня в Фейсбуке, в WhatsApp'е, художники, с которыми я занимаюсь и так далее. Потом я поняла, что такие фотографии есть и у других групп, потому что вся наша страна в прошлом новые репатрианты или их родители.
0: Ну да, все когда-то сюда приехали, да, большинство, во всяком случае.
1: И вдруг я вспомнила, что раньше я уже видела фотографию из Теодат-Оле, и это было в книге моей подруги Любы Лаур, которая рассказывает о трагедии, которая произошла в ее семье после репатриации. И я поняла, что мы показываем этот документ только в каких-то крайних случаях. И что есть у этого какая-то дополнительная сила, что это как доказательство того, что я действительно репатриант, и это есть какая-то причинно-следственная связь между тем, что я прошел, и тем, что со мной случилось.
0: И, в общем, вы собрали эти фотографии, из них вы сделали какой-то, да, то есть какой-то, я не знаю, как коллаж или что-то такое?
1: Да, я собрала на сегодняшний день несколько сотен фотографий. Mm-hmm. Можно по-прежнему присылать мне фотографии. Mm-hmm. Я нашла также в государственном архиве фотографии, начиная с 30-х годов.
0: Это ваш архив. А как выглядит сама работа, которую вы представляете на выставке?
1: На выставке я представляю, во-первых, и сам архив. То есть там есть такой стенд, на котором много-много карточек с фотографиями и с историями людей, где люди могут брать и смотреть, и читать. Mm-hmm. Кроме этого, есть огромный, примерно 2x3 метра, я называю это мозаика.
0: Mm-hmm, мозаика.
1: Мы вручную строили вместе с Любой и помощниками из 3000 фотографий, которая издалека напоминает ковер с украинским орнаментом. Я сама репатрировалась с Украины, но когда подходишь ближе, ты видишь, что вот эти
0: много фотографий с Теодат-Оле, да.
1: Да, это все фотографии, и на самом деле, так как это выставка групповая, и там еще 8 художников со совсем другими темами, со совсем другими работами, я представляю только это. На самом деле, за эти 8 месяцев я сделала десятки работ и разных мозаик с этими фотографиями, которые я очень надеюсь, что смогу показать в других местах.
0: Да, слушай, как интересно, значит, чтобы подытожить, вы собрали, да, вот много фотографий, да, которые тебе присылали, в основном с Теодат-Оле, и из них сделали такой коллаж огромнейший, да, который выглядит как украинский ковер, а когда подходишь, ты видишь, что это, то есть, можно сказать, что мы все это псифас чего-то большого, правильно? И это, да, это чувствуется в этой вашей работе. А ты знаешь, очень интересно, ты говоришь про фотографии с Теодат-Оле, я вспоминаю, что когда мы приехали в 91-м году, это был очень такой тяжелый процесс, мы летели через Будапешт, ночевали в аэропорту на скамейках, да, потом приехали сюда, да, то есть все с бабушками, дедушками, прабабушкой, с детьми и так далее. Очень много людей приехало в тот день, это было 1 июля. И я помню эти фотографии, ты знаешь, вот я как ребенок помню, как взрослые говорили об этих фотографиях, которые их сфотографировали на Теодат-Оле, они были в шоке, да, то есть они вдруг посмотрели на себя, как на человека, который переживает иммиграцию.
1: Это именно так и есть.
0: Да, и это очень сильное, мне кажется, знаешь, такое переживание, потому что ты вдруг смотришь на себя, когда тебя сфотографировали уже в аэропорту в новой стране, в которой ты сейчас будешь жить, и ты смотришь на себя, и ты понимаешь, что ты меняешься, и твоя жизнь меняется. Мне кажется, что это очень, очень сильный такой момент.
1: Да, я абсолютно согласна, и это очень все люди, которые уже видели выставку или которые видели какие-то отдельные фотографии, из которых я собираю, они говорят, что когда ты видишь только фотографии вне документа, это очень сильное впечатление, потому
0: очень
1: что
0: сильно.
1: Ты действительно видишь вот этого иммигранта перед собой, который где-то в пути, а не просто лицо какого-то человека.
0: Да. То есть ты видишь, что какой-то процесс происходит, судьбоносный, да, судьбоносный mm-hmm. процесс, и вот в этот момент, в этот судьбоносном процессе был пойман, да, был пойман момент в судьбоносном процессе, мне кажется, это действительно очень сильно. Скажем в двух словах, что выставка проходит, то есть она уже открылась, и она простоит до конца сентября в Хаевском музее. Вера, большое спасибо. Было очень интересно. Я заодно вспомнила наши фотографии с Теодат-Оле. Действительно серьезная тема и возможность так посмотреть, да, годы спустя. Ну что ж, художница и исследовательница Вера Галис, большое спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: Всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05. Ну а пока я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, интереса к жизни и хороших людей вокруг. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья. Сейчас и всегда.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
3: В соответствии с условиями мероприятия.

В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Несмотря на достижение в Вашингтоне соглашения о прекращении огня между Иерусалимом и Бейрутом, некоторое время назад сигналы тревоги прозвучали в населенном пункте Ханита и в ряде других районов Западной Галилеи в связи с подозрениями на проникновение в наш

0: Вещает корреспондентка Канбет Юваль Инбар. Сегодня должно состояться заседание Кабинета по вопросам безопасности для обсуждения соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня, которое было достигнуто в Вашингтоне при посредничестве американской администрации. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что соглашение о прекращении огня должно вступить в силу в течение ближайших 24 часов. В ходе пресс-конференции Аун подчеркнул, что нынешние договоренности будут носить более прочный характер, чем те, что были достигнуты в 2024 году. И его страна полагается на американские гарантии. По его словам, достигнутые соглашения – это последняя возможность дипломатического разрешения кризиса. Он предложил на первоначальном этапе включить в соглашение район Бафор и несколько других районов. Сегодня командование регулярной армии Ливана подтвердило информацию об отводе подразделений Цахаля из ряда районов Южного Ливана. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Скандал вокруг избрания вчера в Кнессете нового госконтролера. Как мы уже передавали ранее, бывший министр юстиции профессор Даниэль Фридман заявил в интервью корпорации Кан, что он считает совершенно неприемлемым то, как проводилось вчерашнее голосование. Фридман, в частности, сказал: по моему мнению, когда на избирательном бюллетене делается какая-либо пометка, такой бюллетень становится недействительным. У нас есть немало тому примеров, связанных в том числе с выборами в Кнессет. Если что-то способствует идентификации личности голосовавшего, то голосование перестает быть тайным, и его бюллетень недействителен, подчеркнул бывший министр. Парад гордости в Иерусалиме. В столичном саду Сакер начали собираться участники данного мероприятия после того, как они прошли проверки в сфере безопасности. В преддверии проведения парада гордости в столице будут попеременно перекрываться центральные улицы, включая Рабин, Сдерот Бен-Цви, Бецалель, Рупин, Каплан и некоторые другие. Сотни полицейских и сотрудников погранохраны, а также добровольцев, дислоцированы вдоль основных магистралей, по которым будет проходить шествие. Корреспондентка Кан Верет Пельман передает, что в связи с проведением парада гордости в центральных районах Иерусалима будут наблюдаться перебои в движении общественного транспорта. К другим темам. В полиции все больше склоняются к версии, что убийство супружеской пары Ольги и Руслана Приходько 2 недели тому назад было совершено не на националистической, а на уголовной почве. Продлен арест 4 подозреваемых в причастности к этому убийству. Среди них несовершеннолетний молодой человек. Его имя запрещено к публикации. Корреспондентка Кана Дас Гринберг напоминает, что тела Ольги и Руслана без признаков жизни с огнестрельными ранениями были обнаружены в их автомашине. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу потепление, в воскресенье температура вновь немного понизится и будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канарека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666.

0: или написать нам на нашу электронную почту specialsobaka.kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, ваш номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Иногда человеку отказывают в выплате не потому, что у него действительно нет на нее права, а потому что кто-то решил трактовать правила иначе. Сегодня разберем два случая, в которых смогло помочь ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Сегодня вместе с нами в эфире Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. И еще он адвокат. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с первой истории. Я немножко сдержала интригу, не стала рассказывать, что случилось. Просто хочу, чтобы вы нам немножко рассказали с самого начала. Первая история просто ух.
1: Да. И первая, и вторая истории, у них есть так называемый общий знаменатель. Это из серии тех случаев, когда в жалобе люди пишут, что они обратились за получением чего-то. Обычно это деньги. И получили ответ: отказано, не положено. Рассмотрение жалобы выясняет, что не столько не положено по закону или по правилам, а не положено в трактовке, как ее понимает то ведомство, которое должно эти правила проводить в жизнь. Случай такой. Существует в рамках усилий правительства, Министерства финансов возродить жизнь на севере после эвакуации, после войны, в частности, бизнес-деятельность, помочь работникам вернуться к своим работодателям, специальная денежная помощь для тех, кто работал на какой-то ферме или предприятии до 7 октября, потом был эвакуирован, и сейчас он возвращается снова на то же место.
0: Так называемая поощрительная дотация.
1: Да, поощрительная премия, такая дотация, определенная сумма денег, которую выплачивают таким людям. Женщина, обратившаяся к нам, действительно работала на определенном предприятии на севере до 7 октября. Потом была эвакуирована, не работала там, соответственно. Сейчас это предприятие пытается вернуться к жизни. И она снова начала там работать и считала, что подпадает под все критерии и имеет право на эти деньги. Однако, когда она обратилась к Битуахлиуми, который эту конкретную дотацию выплачивает, ей было сказано: извините, вам не положено. Почему не положено? Потому что вы там не работали в те 3 или 4 месяца до 7 октября. Как же так? Как же я там не работала? Ведь я сотрудница этого предприятия. По нашим данным, вы находились в отпуске в связи с беременностью. Сначала на сохранении, а после родов в отпуске.
0: То есть женщина на официальном оплачиваемом отпуске, который учитывается в стаж работы, находилась, а Ухлюми вдруг решил, что это не считается ее официальным трудоустройством.
1: Да, на ее, так сказать, попытки возразить, что как же так, это же не что-то, что я взяла за свой счет или решила вдруг выйти в отпуск, это что-то, что мне положено по закону, по трудовому законодательству. Я числилась там сотрудницей, мой работодатель не вычеркивал меня ни из ведомости, ни из отчетов в Битуахлиуми или в налоговое управление. Все было законно, мне положен этот отпуск. И ответили: да, конечно, вам он положен по трудовому законодательству. Но это на трудовое законодательство, что касается отпусков по беременности. А что касается правил о выплате вот этого конкретного особо взятого пособия... Работа, в нашем понимании, это что вы ходили на работу и физически там работали. Будьте здоровы, до свидания.
0: И женщина обратилась к вам сразу после отказа.
1: И женщина обратилась к нам с жалобой. И мы, естественно, обратились в Битуахлиуми. Получили вначале примерно такой же точный ответ. Прошла определенная переписка, потому что этот ответ мы не приняли и не согласились с их толкованием. Оно явно нелогично и явно неправильно. В конце концов был подан запрос также в Министерство финансов, которое это пособие установило и установило эти правила, критерии, кому положено. мы спросили их, как они понимают, что они имели в виду, когда они писали работник, который работал там 3 или сколько там было положено месяцев до 7 октября. Они поддержали нашу позицию, что они вовсе не имели в виду, чтобы работник физически ходил на работу там и стучал молотком или нажимал на компьютер. Человек, который формально считался сотрудником, ну так он был в отпуске, который ему положен, что поделаешь. Есть разные виды отпусков.
0: В итоге Битуах Люми изменил решение?
1: В итоге Битуах Люми согласился, изменил решение в этом конкретном случае. И заодно проверил по своим базам данных, скольким еще людям он отказал на похожих основаниях. И если обнаружил дополнительные случаи, то им тоже все было выплачено.
0: Прекрасно. А давайте перейдем ко второй истории.
1: Вторая история в целом похожая, но здесь речь идет о пособии для демобилизованных солдат. Угу. Демобилизованные солдаты среди разных видов помощи и пособий, которые они получают, могут получить, если они работают на определенных рабочих местах, так называемая авуда муадефет, получить тоже определенную дотацию, которую, опять же, выплачивает Битуах Леуми, Институт национального страхования. Среди прочих таких видов деятельности, которые дают право на эту денежную помощь, в списке числится работа в сельском хозяйстве. Девушка вышла из армии, пошла работать, так как она считала, в сельском хозяйстве, институт, который называется Институт Вулкани. Это институт, который занимается разработкой новых видов семян, растений, сельскохозяйственными исследованиями, всевозможными биохимическими исследованиями и так далее. Очень известный как в Израиле, так и в мире институт. Среди прочего, у них есть там поля, где они засевают, допустим, свои экспериментальные семена, растения, проводят опыты и так далее. Она работала на одном из этих полей, сажала саженцы, окучивала их, выращивала, сеяла, убирала урожай, то есть занималась, как она понимала, сельскохозяйственной работой. Однако, когда она попросила пособие, ей было отказано. Ей объяснили, что по правилам надо заниматься не только сельскохозяйственной работой, а сельскохозяйственной работой на предприятии, которое занимается выращиванием сельхозпродукции.
0: То есть продукцию, которую мы потребляем ежедневно, овощи, фрукты и так далее и тому подобное.
1: То есть, проще говоря, на ферме, да, в кибуце,
0: а не продукция, которая уходит на какие-то эксперименты и опыты.
1: Да. Да. А институт, где она работала, это исследовательский институт. Это не предприятие по выращиванию сельхозпродукции ради сельхозпродукции. Все, до свидания, вам не положено.
0: Давайте немножечко напомним нашим радиослушателям, что вот это вот авода меудефет, так называемая, это работа повышенного спроса. То есть наши солдаты, которые когда выходят из армии, чтобы получить дополнительную дотацию, которую плачет Битуах Люми, должны отработать полгода на подобных работах. И это может быть и бензозаправка, и работы на различных складах, и тому подобное. И в том числе, конечно же, сельское хозяйство.
1: Да, это обычно виды деятельности, которая, во-первых, не очень легкая, связанная с ручным трудом или с тяжелым трудом, или с работой на открытом воздухе, и виды деятельности, для которых работодателям тяжело найти рабочих. Угу. Поэтому цель этой помощи, с одной стороны, помочь солдатам, а с другой стороны, помочь работодателям найти работников. Мы спросили Битуах Люми, почему, по их мнению, чем отличается посадка семян, выращивание растений с целью исследований в Институте Вулкани от такой же точной работы на такой же точной земле, только где-нибудь в кибуце. И, во-вторых, чем с точки зрения Института Вулкани поиски работника, которого найти тяжело для такого вида деятельности, отличаются от трудностей, с которыми сталкивается кибуц или владелец фермы. Ну, вначале, конечно, они были не согласны и настаивали на своей версии, что девушка должна была внимательно читать правила, где среди прочего указывалось, было написано, что не только работа в сельском хозяйстве, а на предприятии, которое занимается производством сельхозпродукции. Ну, на этом мы обратили внимание, что речь все-таки идет о демобилизованных солдатах, а не о дипломированных адвокатах. И когда молодой человек выходит из армии, вряд ли он понимает разницу между исследовательским институтом и кибуцем. Он понимает, что он идет работать в поле, выращивать растения. В конце концов, так же, как и в первом случае, Битохлиуми принял нашу позицию и выплатил, изменил свои правила, присоединил к списку организаций, работа в которых дает право на помощь, и этот институт Вулкани, при условии, что речь идет о сельхозработе у них. И подательнице жалобы было выплачено все, что ей полагалось.
0: На самом деле это просто отлично, и слава богу, что у наших жителей Израиля есть такая возможность обратиться в вашу канцелярию, потому что на самом деле есть ситуация, действительно, когда солдаты оказываются в ситуации, что они отработали, и оказалось, что эта работа не подходящая. И очень надеюсь, что многие это услышат. И сейчас, конечно, в конце нашего с вами разговора обязательно назовем, опять повторим телефоны государственного вашего офиса, потому что уже сейчас в WhatsApp нам приходят сообщения и просят обязательно, пожалуйста, повторите, потому что мы слушаем и очень хотим знать, каким же образом можно к вам обратиться. Все-таки... Когда к вам обращаются, вот в первом случае, да, вы сказали, что вам удалось даже и не только поменять решение касательно женщины, которая находилась в декретном отпуске, но и других. И не было ли такое, как в данном случае с девочкой-солдаткой, в такой, ну, подобных случаев, как у этой девушки?
1: Нам не было известно, ни нам, ни Институту национального страхования об отказах кому-то еще, кто работал на сельхозработах в Институте Вулкани. Но в целом то, что внесли это заведение в список организаций, работа в которых дает право на пособие, означает, что после того, как эта девушка рассчитается, если на ее место в будущем придет какой-нибудь другой демобилизованный солдат или солдатка, то они уже автоматически эту помощь получат и с такими проблемами не столкнутся.
0: Ну, Алекс, давайте напомним тогда, каким образом к вам можно обратиться, как с вами связаться?
1: Самый простой способ, который предпочитает большинство тех, кто к нам обращаются, это интернет-форма на нашем интернет-сайте, сайт ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Mm-hmm. Там есть форма, в том числе и на русском языке. Тем, кому удобнее обращаться более традиционными или какими-то другими способами, все возможно. Можно послать письмо на ведомство госконтролера, заказное, обычное. Можно послать факс, если хотите, я укажу, какой факс. И можно обратиться по телефону. Жалобу по телефону подать нельзя, но можно получить объяснение. Да, да. Можно приехать в часы приема в одно из наших отделений и рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет жалобу с ваших слов.
0: Алекс, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Это действительно очень нужная и необходимая помощь, которую вы оказываете жителям Израиля.
1: Хорошо, телефон, факс.
0: Да, конечно, телефон, да. Будем рады.
1: Телефон нашего ведомства 02-666-5000. Повторяю еще раз, 02-666-5000.
0: Спасибо вам большое за этот эфир.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Некоторое время назад в передаче «Вопросы и ответы от вас» к нам обратился радиослушатель, переживший Холокост, который рассказал, что хотел обновить очки по программе помощи от Фонда помощи жертв Холокоста, но столкнулся с трудностями при сборе документов и справок, которые раньше, по его словам, не требовали. Мы обратились в фонд с просьбой объяснить, как сегодня работает эта программа, какие документы действительно нужны и вообще, какие программы помощи существуют сейчас для переживших Холокост. И поговорим об этом мы с Эвелиной Фоломкин, ответственной за телефонный центр фонда помощи жертвам Холокоста. Элина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, как сегодня работает программа помощи именно с приобретением очков для зрения для переживших Холокост?
2: Значит, программа на сегодняшний день работает по-другому, это правда. Наш фонд – это фонд, который существует в основном на пожертвования. И в этом году правила получения очков, помощи на получение очков были изменены в соответствии с теми бюджетными средствами, которые на сегодняшний день существуют. Это в основном пожертвования частных лиц и организаций. И поэтому руководство фонда приняло решение в этом году все средства, которые получены, mm-hmm. будут получены этими пожертвованиями, перенаправить в проект, в рамках которого можно подать просьбу на возмещение затрат. Проект называется «Здесь и сейчас». Этот проект более широкий спектр окидывает разных возможностей, в том числе в рамках этого проекта на сегодняшний день можно подать просьбу на возврат денег на приобретение очков. Кроме этого, те очки, которые мы раньше давали пережившим Холокост, это были самые базовые очки в рамках проекта, который назывался «Хорошо видеть». Это были самые базовые очки, то есть с плюс 6 до минус 6 диоптрии, самая простая оправа, то есть, ну, самая базовая, так скажем, и это не всегда, и в большинстве случаев мы поняли, что это не отвечает на сегодняшний день нуждам переживших Холокост, потому что у многих уже цилиндры, кто-то хочет призму, кто-то хочет мультифокальные, кто-то хочет еще что-то, то есть это не отвечает тем требованиям, которые на сегодняшний день есть. И в очень многих случаях нужно было доплачивать, если человек хотел цилиндр, там, допустим, или затемненные очки. И поэтому также это послужило причиной того, что было решено, что можно будет подавать просьбу на возврат денег за очки. И по большому счету, если переживший Холокост подаст просьбу на возврат денег, в том числе и за очки, сумму, которую он может получить, она больше, чем та сумма, которая давалась, так скажем, на получение очков через Суперфарм.
0: Велина, скажите, пожалуйста, а где можно найти информацию об этой программе на сайте?
2: Пожалуйста, на сайте нашего фонда, на сайте фонда помощи жертвам Холокоста есть информация о всех видах помощи, которые на сегодняшний день существуют. На сайте есть также анкеты на этот проект, который называется «Здесь и сейчас». В анкете, анкеты на иврите, можно обращаться к нам в наш телефонный центр, мы работаем. Каждый день с воскресенья по четверг принимаем звонки с 9 до 2. И
0: напомните, пожалуйста, Евелина, номер телефона, по которому могут пожелать позвонить.
2: 03-609-08-66.
0: И повторим его немножко, еще разок.
2: 03-609-08-66. Повторяю, работаем мы каждый день с воскресенья по четверг. 9 утра до 2 дня. Тут работает 3 русскоговорящих представителя в колл-центре нашем. И мы по телефону всегда с удовольствием объясним все критерии, пошлем анкету. Анкету мы можем послать на электронную почту, на факс, на домашний адрес. Что я хотела бы подчеркнуть, что поскольку средства фонда ограничены, то подать просьбу можно, но это не является обязательством, что просьбу удовлетворять.
0: А сколько примерно по времени вы на сегодняшний день рассмотрели просьбы?
2: Смотрите, я точно не могу вам сказать, это зависит от количества просьб, которые находятся. Сейчас была ситуация военная, так скажем, была немножко работа, немножко замедлилась, и комиссия немножко замедлила работу, поэтому просьб сейчас достаточно много, которые ожидают одобрения. В любом случае, просьба, когда приходит фонд, ее рассматривают, если каких-то документов не хватает, об этом сообщают. И просьба рассматривается, если комиссия находит, что все документы в порядке, и просьба получает одобрение, то после этого она еще переходит в финансовый отдел на дополнительную проверку, то есть это берет некоторое время, надо это понять. И то, что я уже начала говорить, это что подача просьбы, это не является обязательным фондом, что просьба будет удовлетворена, что будет возврат. Может такое произойти, что просьбу, к сожалению, говорят, это надо заранее понимать, что средства ограничены, и поэтому идет речь о том, что просьбу подать можно, но заранее рассчитывать на то, что да, мне вернут эти средства.
0: Эвелина, скажите, а какие еще программы? С этой программой все понятно? Я нашла даже уже бланк. Потом немножечко разъясню людям, на какую помощь, в принципе, можно рассчитывать.
2: Смотрите, на сегодняшний день, кроме этого проекта на возврат денег за разные расходы, спектр видов помощи в рамках этого проекта, видов расходов в рамках этого проекта, он достаточно широк. То есть в рамках этого же проекта можно подать просьбу на возврат за приобретение лекарств, которые не в корзине лекарств, за которые платят, электротоваров, мебели, каких-то медицинских проверок, которые частным образом, медицинское оборудование, но не биквилезер, там, я не знаю, палочки, это не так дорого стоит, там, рольтер, ну, медицинское оборудование, там, бельки, ортопедическая обувь и так далее, посещение специалистов узкого профиля частным образом, да, там, гериатра, ну, вот такие вещи. На все, и также в рамках этого проекта на сегодняшний день все в одном том же проекте можно подать также просьбу на возврат денег за лечение зубов. Это все в одном вот этом проекте, который называется «Здесь и сейчас». То есть подавший в Холокосте на сегодняшний день должен выбрать, какая помощь на данный момент ему больше всего нужна. В рамках этого проекта можно подать против всего в течение года на сумму до 3500 шекелей.
0: Ну, получается, то есть помощь, которая предоставляется в рамках программы, ограничена 3500 на год. То есть, допустим, если вы получили возврат в размере 2000 шекелей, который прописан на сегодняшний день в форме возврата за лечение зубов через больничную кассу, к примеру, да, и хотите еще обновить себе очки, то вы можете дополнительно подать также заявление на получение возврата за очки.
2: Да, но надо будет заполнять.
0: Но заново заявление, да. Совершенно верно. Все, то есть. Да. И скажите, пожалуйста, а я вот еще вижу на сайте, что у вас есть мобильная клиника для лечения зубов.
2: Сейчас, я вам объясню о других проектах, о нескольких других проектах. Значит, кроме этого проекта, который называется «Здесь и сейчас», на возврат денег за разные расходы, у нас существует также мобильная клиника лечения зубов. Это в основном возможность для тех, переживших Холокост, которые уже очень мало мобильны или совсем не мобильны, не выходят из дома. Можно подать просьбу на этот проект, и тогда мы передаем данные вот в эту мобильную бригаду зубных врачей, которые приезжают и делают, производят лечение зубов на дому. Это не имеется в виду возврат, это именно помощь в лечении зубов на дому для маломобильных людей или для немобильных людей. Там наше участие до 4000 шекелей.
0: Вот это очень важно. То есть в данной ситуации, допустим, я сейчас смотрю форму за заполнение, допустим, если мы говорим о пожилом человеке, у которого нет близких родственников, но он может вам позвонить, вы сможете помочь каким-то образом в заполнении, поучаствовать или каким-то образом отправить волонтера?
2: Смотрите, нет, волонтеров, к сожалению, у нас, которые помогают заполнять анкеты, нет, только в нескольких районах страны у нас есть как бы работники, которые работают, это Ашдот, Нария и Аку, с которыми мы более сотрудничаем, там, да, можно, если это мобильная бригада, если человеку нужен проект мобильной бригады зубных врачей, там, в принципе, анкету мы можем заполнить с ним по телефону, если он нам даст разрешение от его имени расписаться. Анкету на проект «Здесь и сейчас», мы, к сожалению, тому анкету еще может, опять-таки, если он нам разрешит заполнить с ним по телефону, но в любом случае он должен будет нам прислать другие документы, как распечатку из банка за последние 3 месяца, письмо социального работника, квитанции. То есть тут как бы, если человек одинокий, очень часто они находятся в программе в хороших руках в больничных кассах у социальных работников, которые их ведут, или в социальном отделе, может быть, могут помочь со всеми документами. То есть то, что мы можем по телефону, это максимум заполнить с ними анкету, но опять-таки есть проекты, где кроме как анкеты нужно набор целых документов, и нам их
0: Ну, это, конечно, понятно. Тут в данном случае, возможно, стоит тогда рассмотреть, не знаю, подключение социальной службы города, которая может каким-то образом помочь.
2: Опять-таки, если человек совсем одинокий, очень многие одинокие на сегодняшний день ведутся программы. Эта программа существует уже несколько лет. Под патронажем управления прав переживших Холокост называется хороших руках. Это программа при больничных картах. Стали работники таких вот людей одиноких именно в больничных картах ведут. Но опять-таки, я не знаю, по каким критериям принимают на эту программу, не буду
0: это мы обязательно проверим еще, да.
2: Да.
0: Эвелин, к моему большому сожалению, время у нас заканчивается. Я благодарю вас за...
2: Два слова еще об одном проекте. У нас также есть проект по перепланировке ванных комнат и туалета для специальных нужд Ниссоле Шоа. Это только для тех, кто живет в собственной квартире или, допустим, живет в квартире у детей, и дети согласны на эту перепланировку.
0: К моему большому сожалению, я не вижу этой информации на сайте.
2: Это называется «Хаим Бакавод».
0: «Хаим Бакавод». Жизнь, ага, жизнь достоинством. Окей.
2: Да.
0: И возврат, получается, от...
2: Там нету возврата. Это, если мы говорим о «Хаим Бакавод», то это у нас есть бригада, которая в конечном итоге производит эту перепланировку, подается нам просьба, просьба рассматривается, и если просьба одобряет, приезжает эта бригада и делает уже перепланировку, грубо говоря, вместо ванной ставит душевую кабинку, расширяет проемы, переделывает туалет. Ну, то, что там уже они сами программу составляют. Это не идет речь о возврате, и не идет речь о косметическом ремонте, там покрасить стены. Нет, это именно перепланировка под нужды, так скажем, ну, уже человека, который не очень здоров, может быть, которому тяжело залезать в ванну и так далее.
0: Да, это тоже все. Я нашла, да, действительно, информацию очень интересная. Мы обязательно разберем ее, именно вот что, какие документы нужно будет обязательно предоставить, чтобы получить право на участие в этой программе.
2: Ну, если когда-то будет время, мы можем, в принципе, ну, там на сайте, при каждой анкете есть перечень документов, которые нужно собирать для того, чтобы подавать просьбу. Это анкета, в принципе, начинается объяснение о критериях на получение помощи и перечень документов, которые нужно собрать, чтобы подать просьбу. Опять-таки, если есть какие-то сомнения, можно нам звонить, мы объясним. Еще раз хочу подчеркнуть, как я подчеркнула в самом начале, что средства фонда, к сожалению, ограничены. И подача просьбы даже на возврат денег за медицинские расходы, на эту мобильную бригаду зубных врачей, еще не значит, что просьба
0: будет одобрена.
2: Одобрена. Это надо понимать. Мы фонд, как все фонды, в основном существуют. Основная часть – это пожертвования. Да, у нас есть частичное финансирование на некоторые программы, но основное – это пожертвования.
0: Эвелин, спасибо вам большое за сегодняшний комментарий. И будем на связи, и вдруг понадобится ваша помощь, мы обязательно вас еще пригласим. Спасибо.
2: Хорошо. Спасибо. Доброго вечера.
0: Хорошего вечера. Следующая тема касается очень многих семей, но люди часто даже не знают, какие у них есть права и где проходит граница между законом и ошибкой. Иногда человек живет только на пособие, возможно, пенсию, а может быть, выплату по инвалидности, и вдруг получает сообщение об аресте счета. В этот момент начинается паника. А можно ли вообще арестовывать эти деньги? Какие выплаты защищены законом, а какие действительно могут быть взысканы? Поводом для разговора стало обращение матери-одиночки, которая живет фактически только на пособие по инвалидности, которое она получает на своего ребенка, и боится, что эти деньги могут арестовать из-за долгов. Сегодня попробуем разобраться, какие доходы могут арестовывать, а какие нет. Как это работает на практике и что делать, если арест уже наложен. В нашем эфире адвокат Инна Рогатник. Добрый вечер, Инна.
3: Здравствуйте, Таня.
0: Инна, давайте с самого начала. Какие виды доходов в Израиле вообще могут быть арестованы через службу судебных исполнителей?
3: Ну, во-первых, все, что связано с деньгами. Окей? То есть речь может идти о банковском счете, об аресте пенсионных накоплений или пицуим, то есть те деньги, которые находятся в страховой компании. Можно арестовать, допустим, какое-то имущество, машину, квартиру, любой другой вид недвижимости.
0: А если, допустим, дома телевизор, холодильник, диван, кровать?
3: Тут, смотрите, это то, что, как правило, да, пугает очень многих людей. И именно вот этот момент, если, допустим, придут судебные приставы и арестуют или захотят забрать одежду, еду, стиральную машину, телевизор. И тут нужно это разделить на две части. Между законом и практикой, потому что, как правило, именно вот этот визит судебных приставов с целью арестовать имущество в квартире, мы не говорим о каких-то шикарных квартирах, которые оборудованы дорогим, дорогостоящим оборудованием или компьютерами, которые предназначены, да, для профессиональных игр и т.д. и т.п. Мы говорим про обычных людей. Как правило, это действие, оно предназначено в целях давления, попытаться, чтобы тот человек, опять же, из страха, неудобства и давления дал хоть какие-то деньги на покрытие долга. Если же мы с вами говорим именно исключительно про то, что говорится в законе, то закон не позволяет арестовать или изъять, да, из квартиры кровать, изъять из квартиры продукты, стол, стулья. Должны оставить как минимум один телевизор или одно радио, одно из них. Теперь практически радио ни у кого сегодня дома нет, у всех есть телевизор. Да, и опять же, законодатель ограничивает сумму, которая защищена, сумму имеется в виду стоимость этих
0: То есть каждый предмет есть определенная стоимость, из-за которой он не будет... Если оно дорогущее, то, возможно, его конфискуют. А если стоимость определенная, то могут и не тронуть. Так получается?
3: Совершенно верно. Но вместе с тем важно понимать и практический аспект этого вопроса, потому что даже если у человека есть телевизор, который уже использованный, да, который стоит или висит на стенке, и он стоит 2000 шекелей, никому нет смысла забирать этот телевизор, хранить его на неком складе и продавать его с аукциона за какие деньги. Понимаете? То есть с практической стороны эти действия по изъятию имущества, они по факту, скажем так, неэффективны. Разве что, как мы говорим, если стоит какое-то очень дорогостоящее оборудование. То же самое касается мобильного телефона и касается компьютера для личного использования. Исключение составляют те случаи, когда, допустим, человек, у него есть какой-то там склад 5 или 6 компьютеров. Тогда, естественно, это уже совершенно другая история, совершенно другая ситуация. Интересный момент, например, он касается домашних питомцев. То есть, если домашние питомцы – это личный питомец человека, да, то есть вот у человека есть собака,
0: так,
3: никто не может ее изъять и арестовать. Но что самое интересное, что если домашние питомцы – это как средство заработка, да, допустим, человек разводит собаку, у него свой питомник дома, и он разводит собак, то закон, да, позволяет, как бы это ни казалось, да, абсурдным, изъять домашних питомцев, которые предназначены для разведения. Поэтому в данном случае легче говорить о том, что защищено от ареста. И если мы с вами вернемся к случаю, который вы описали, который относится к маме, которая сама растит ребенка, и все, что она получает, это пособие, то тут важно понимать, что пособие, любое пособие, мы именно говорим про то, что называется кицва пособие, оно защищено от ареста.
0: Полностью пособие защищено?
3: Полностью. Сейчас будет одно маленькое «но», так, оно будет в конце, да. Но пособие полностью, вернее, у нас будет два маленьких «но». Пособие полностью защищено от ареста, но при условии, что оно снимается со счета в течение 30 дней.
0: А то есть если человек должен успеть, вот, допустим, у нас пособие, большинство пособий заходит 28 числа. То есть у человека, получается, есть ровно 30 дней, чтобы снять, изъять свое пособие со счета?
3: Совершенно верно, потому что система думает следующим образом. Они смотрят на эту ситуацию следующим образом. Если человек за месяц, ну тут именно не 31 день, а именно 30 дней, не использовал эти деньги, значит, система считает, что они ему не очень нужны или важны. Поэтому не на 31 день, а именно на 30 день. Это первое «но». Второе «но» касается долга по алиментам. То есть, если человек получает пособие, и совершенно не важно, о каком пособии мы с вами говорим, будь то пособие по инвалидности, или будь то пособие, например, в виде, то, что называется, сьюабесхардера, то есть квартирные деньги, оно тоже рассматривается как пособие и защищено от ареста, но... Если речь идет о долге по алиментам, то тут нету ни единого шекеля, который защищен от ареста, включая пособие.
0: Даже если человек получает сам на себя пособие по инвалидности, тяжело болеет, если он должен алименты, то он не защищен, получается.
3: Совершенно верно, потому что, опять же, мы помним, что алименты, у них особый статус. У государства особое отношение к алиментам, потому что мы помним, что, в принципе, алименты, они предназначены для того, чтобы обеспечить детей. Детей, которые сами для себя не могут ни заработать, ни и не имеют альтернативного, скажем так, источника доходов. Поэтому алименты стоят выше всех остальных долгов. И, кстати, сами алименты, например, да, вот если мы возьмем пример вот этой женщины, о которой вы говорили, если, допустим, эта женщина получает алименты от бывшего мужа, или, допустим, она получает алименты через Битуахлеуми, и когда эти деньги заходят к ней на счет, и цель платежа, она прописана как алименты, то эти деньги тоже защищены от ареста.
0: Инна, возможна ситуация, что в начале службы исполнительного производства, судебных исполнителей, ведь все по-разному почему-то это называют, в начале арестовывает счет, то есть да, замораживает и не дает им пользоваться, а только потом начинает разбираться, что вообще-то человек получает пособие на этот счет. Вот в такие ситуации бывают?
3: А тут, опять же, оно действует параллельно, поскольку я смотрю на службу судебного производства, или назовем ее ОЦАЛАПОЛЬ на иврите, да, или ОЦЛАП вкратце. Это инструмент. Ровно как карандаш или молоток. Если карандаш лежит на столе, и им никто не пользуется, он ничего не делает. Поэтому также это работает и с ОЦАЛАПОЛЬ. То есть кредитор подает просьбу на то или иное действие. И в данном случае система работает вслепую. Она арестовывает счет. Окей?
0: Так.
3: То есть она блокирует выход средств, денежных средств, с банковского счета. И сама система ОЦАЛАПОЛЬ, она никак не разделяет какие-то деньги. Пособие, не пособие, алименты или, допустим, зарплата, да, потому что зарплатой тоже есть своя история. Есть зарплата, размер которой равен, да, автохатахнаса, и эта зарплата защищена от ареста. Теперь вернемся к началу. Система, она не разбирается, что именно она арестовала. Она арестовала сам счет. А вопрос, выдать эти деньги, которые находятся на счету или нет, это уже задача банкира. И работники банка должны знать, что им можно дать, то есть какие деньги можно выпустить со счета, а какие нельзя. Поэтому очень важно, чтобы, опять же, когда приходят деньги с Битуахлеуми, и видно, что речь идет о пособии по инвалидности или пособии другого какого-то вида, да, допустим, автохатахнаса, то видно, что речь идет о пособии. Но когда речь идет о переводе алиментов на счет, важно, чтобы было именно указано, что речь идет об алиментах. И тогда, когда человек приходит в банк, работник банка видит, какой источник этих денег. Или это зашел какой-то подарок, или подруга перевела мне деньги по биту, или же на счет зашли алименты или пособие. И тогда работник банка обязан выдать эти деньги, которые защищены от ареста. Но тут есть еще одно маленькое «но», маленькая оговорка. Потому что мы с вами не должны путать два вида, скажем так, назовем их ограничений.
0: Так.
3: Один вид – это арест счета, то есть это судебное решение, которое выходит или ОЦАЛАПОЛЬ, или, допустим, та же налоговая может арестовать счет, да, или суд может дать указание арестовать счет. То есть есть судебное решение арестовать банковский счет. С другой стороны, есть разрешенный минус на счету. И вот если человек превышает вот этот разрешенный минус, то банк может как бы задержать эти деньги, хотя, опять же, они не подлежат ни аресту, ни залогу. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, и зачастую людям просто приходится воевать с банками, как воевать с ветряными мельницами.
0: Ну, на самом деле сейчас можно сказать, просто Америку открыли, потому что люди действительно этого не знают. И когда они сталкиваются с ситуацией, что у них арестован счет, они не знают, что они могут обратиться в банк, если речь, конечно, о получении каких-либо пособий. Инна, вы немножечко коснулись темы, что есть минимальная заработная плата, которая также защищена законом. И сказали, что автохатахнаса, то есть прожиточный минимум. Речь идет о прожиточном минимум на человека или все-таки на семью, который счет арестован? Как в данном случае идет расчет?
3: В данном случае речь идет из расчета семейного положения mm-hmm. человека. То есть есть, я не открою вам Америку, есть шикарный сайт, который называется Кольсхуд, и вы вложили немалую, скажем так, долю работы в этот сайт. А на этом сайте, если просто в Гугле ввести, я отталкиваюсь от иврита, да, ну, допустим, Сахар Муган Миикуль, можно будет увидеть таблицу, которая рассчитана от семейного статуса человека. То есть, если, допустим, есть человек, который живет один, семья и один ребенок, и т.д. и т.п., есть сумма, которая защищена от ареста. И вот это именно, вот эта сумма, даже если речь идет, к примеру, о счете, о личном счете, в моем счете, да, но мое семейное положение – это замужем плюс, допустим, да, один несовершеннолетний ребенок, потому что считаются несовершеннолетние дети, угу. то это та сумма, которую нельзя арестовать. И это та сумма, которую банк обязан мне выдать. Теперь я, опять же, не открою Америку. Банки очень часто нарушают наши права и нарушают регламенты Центрального банка Израиля. Потому что банки, за исключением почтового банка, все остальные коммерческие банки, они подчиняются регламенту Центрального банка Израиля. И в данном случае то, что самое правильное сделать, если банк нарушает ваши права, это написать письмо, не в Центральный банк Израиля, а именно в отдел по обслуживанию клиентов вашего банка. Можно отправить копию в Центральный банк Израиля. И, как правило, вот это обращение, если оно юридически сформулировано грамотно, очень быстро приводит в банке в чувство.
0: Ин, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Я уверена, что он будет не последний, потому что вы говорите обалденно интересные вещи. Я думаю, наши радиослушатели со мной тут согласятся. Еще раз вам спасибо большое и надеюсь, что еще увидимся с вами в эфире.
3: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: Есть тема, которая постоянно всплывает не только в социальных сетях, но и к нам в обращении в студию. Пишут женщины, чаще матери-одиночки, которым сейчас тяжело. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью, они тянут до последнего, потому что есть страх. Если они обратятся в социальный отдел города, у них могут забрать ребенка. Насколько этот страх вообще связан с реальностью? Как на самом деле работает система и где проходит граница между помощью и вмешательством в жизнь в семьи? Сегодня мы попробуем разобраться вместе с Нехама Синай, социальным работником, уполномоченной по делам несовершеннолетних. Нехама, добрый вечер.
4: Добрый день, вечер.
0: Хам, давайте начнем с самого распространенного страха. Насколько он вообще соответствует реальности? Действительно ли есть риск, если мама обратится в социальный отдел, что у нее сразу повиснет над ней, что сейчас заберут ребенка? Только потому, что ей тяжело.
4: Эти страхи, к сожалению, очень распространены и существуют уже довольно давно. Мы, как можем, стараемся с ними бороться и объяснять, как все происходит на самом деле, но тем не менее они все еще продолжают существовать в нашем обществе. Конечно, нет. Простой ответ, конечно, нет. И я хотела бы рассказать более подробно, как на самом деле мы работаем.
0: Буду очень рада.
4: Окей. Значит, чтобы это было понятно, я разделю всю нашу работу на две неравные части. Mm-hmm. Одна – это обычный порядок, и так происходит в подавляющем большинстве случаев. Другое – это чрезвычайные ситуации, когда требуется немедленное вмешательство из-за очень серьезной опасности. Но этих случаев очень мало. Это считанные случаи в год, даже в самых тяжелых районах, где обстановка очень непростая. Так вот, начнем с обычного порядка работы. Когда семья обращается к нам, либо самостоятельно, либо кто-то их к нам направляет, как, например, школа, или может поступить сообщение, например, от соседей, или еще от кого-то. Это, собственно, не важно, кто обратился первым.
0: То есть даже соседи могут обратиться в случае, если видят какую-то нехорошую ситуацию,
4: да,
0: в семье?
4: Да, обратиться может кто угодно, и мало того, я объясню это потом, в определенных случаях закон требует от всех нас, от любого гражданина сообщить, если он имеет основания подозревать, что совершено преступление против несовершеннолетних. Mm-hmm. Но это давайте сейчас отставим в сторону. Поговорим о более распространенном случае, когда просто семье трудно, либо это материальные трудности, либо трудности с детьми, либо между супругами. и вообще любой спектр обычных таких человеческих трудностей, с которыми сталкивается каждый из нас на протяжении жизни. Так вот, в социальной службе есть довольно широкий спектр всевозможных видов помощи, которые мы семье и предлагаем. Сначала с ними, конечно, знакомимся, выясняем, в чем состоит их обращение. Иногда они обращаются с одним, а мы видим еще области их жизни, в которых можно помочь. И составляем вместе с ними, вместе с семьей, некую программу помощи. Она может включать материальную помощь, помощь с продленками для детей. Для совсем маленьких до 3 лет в определенных случаях есть устройство в ясли. Различные виды терапии. Терапия родительства, терапия для пар, терапия для людей, которые пережили или сейчас переживают насилие. Терапия для зависимых людей, которые хотят побороть свою зависимость. И многое-многое другое. Практически на любой, так сказать, вид проблемы есть своя терапия. И мы надеемся, что состояние семьи улучшится, что они примут эту помощь и станет лучше.
0: Вот где если проходит же та самая граница, когда система переходит из поддержки уже в вмешательство?
4: Мы не разделяем, что такое поддержка и вмешательство. Даже любая поддержка – это уже вмешательство в жизнь семьи. То есть если мы каким-то образом участвуем, так скажем, в жизни этой семьи, это уже можно назвать вмешательством. Мне кажется, это семантика. Но если мы видим, что состояние... Сейчас я буду говорить о детях, потому что об этом в основном наш разговор. Если мы видим, что состояние ребенка вызывает опасения, например, он перестает ходить в школу, он закрывается в комнате и перестает функционировать, или наоборот становится очень агрессивным и неуправляемым, или еще что-то, то мы, как я уже сказала, предлагаем различные виды терапии. Если же ничего не помогает, или родители отказываются чаще всего, в этот момент совершается некий переход, когда родители отказываются принимать эту помощь, не признают проблему, считают, что это, что ее на самом деле не существует, или помогать им не нужно, а ребенку становится все хуже. Его состояние во всех этих областях скатывается все ниже и ниже, то тогда мы можем, я пропускаю очень много этапов, это я говорю кратко, на самом деле все это занимает очень долгое время.
0: Да, это понимаем. Мы можем... целую программу, да. Я думаю, мы смогли бы с вами пообщаться.
4: Да, да, я думаю, даже и не одну. Но в самом крайнем случае мы можем обратиться в суд для того, чтобы обязать родителей принять эту помощь. Угу. И только в совсем уже крайних случаях, когда ребенку просто опасно находиться дома, когда обстановка там невыносима, или, не дай бог, происходит насилие, или еще что-то в этом роде, тогда только может подняться вопрос, еще раз подняться вопрос, то еще это не происходит, а только начинает обсуждаться вопрос о том, что, может быть, ему лучше не жить дома, а жить в другом месте.
0: А, смотрите, вот есть мама, которая, допустим, что-то произошла, большая ссора в семье. Она осталась, допустим, с ребенком, не знаю, на улице, вот выгнала. Вот если она обратится сама за помощью, как это воспринято системой и сотрудниками, которые работают в этой системе?
4: Значит, как воспримется как человек, которому нужна помощь?
0: Я почему это спрашиваю? Потому что вот этот страх, когда люди боятся сами сделать первый шаг, и я поэтому очень хочу, чтобы вы даже повторили то, что наоборот помогут. И, на мой взгляд, это настолько важно, чтобы мамы, которые могут на сегодняшний день находятся в какой-то кризисной ситуации, услышали, что у них есть куда обратиться.
4: Безусловно, у них есть куда обратиться, и мы всячески приглашаем их обратиться и ничего не бояться, потому что, я хочу подчеркнуть еще раз, любое самое тяжелое положение, самый большой кризис, который может случиться в семье, это не причина для того, чтобы обратиться в суд и детей из этой семьи изъять. Если человек проживает самый что ни на есть ужасный кризис, но при этом он старается улучшить свое положение. Он принимает ту помощь, которая ему предлагается. и дело идет в нужном направлении, это не значит, что за месяц или два все решилось. Но есть шаги, есть сдвиги. Идет терапия, идет, например, родительская консультация, еще что-то, что помогает семье продвинуться в правильном направлении, то ни о каком изъятии, конечно, речи не зайдет. Изъятие чаще всего происходит, когда, скажем так, оставаться дома – это еще хуже. То есть происходит либо очень тяжелая запущенность, дети остаются одни, не получают достаточно еды, например, их не лечат, когда они болеют, или происходит прямое насилие, физическое или сексуальное по отношению к детям. В таком случае и тогда тоже мы сначала предлагаем всю эту программу помощи, потому что и из этих ситуаций можно выйти с помощью терапии. Но если родители не соглашаются ее принять, то иногда доходит речь до того, что детей нужно спасать. И, к сожалению, это бывает. Может быть, многие... Есть такой еще стереотип, что в Израиле настолько все любят детей, что с детьми ничего плохого дома не может быть. Это верно в отношении подавляющего большинства людей, но, тем не менее, есть очень тяжелые случаи, когда дети у себя дома подвергаются очень серьезным издевательствам и насилию, и тогда их нужно спасать.
0: Анхам, ну давайте расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться, как сделать первый шаг. Что должна сделать мама либо женщина, которая находится в тяжелой ситуации?
4: Окей. Один из двух вариантов. Либо позвонить по номеру 106, это городская служба. В каждом городе она своя, но номер у всех 106. И попросить социального работника. Социальные работники дежурят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, да, даже ночью, даже в праздники есть дежурный социальный работник, это для срочных случаев, конечно, а не в таких срочных случаях, когда можно подождать, скажем, до завтра, то просто спросить, к какому социальному отделу вы относитесь. И это в больших городах. В меньших городах социальный отдел один на весь город. Или второй вариант – это зайти на сайт своей мэрии или местного совета и там увидеть адрес и телефон социального отдела. И просто обратиться по телефону или прийти лично.
0: Понятно. Спасибо огромное, Нехама, за участие в сегодняшней программе. К сожалению, время у нас ограничено, и я так понимаю, эту тему мы можем говорить.
4: Да, есть еще много чего, да. И можем...
0: Я очень надеюсь, что, да, что я вас еще приглашу, и мы обязательно обсудим и другие темы. Спасибо еще раз большое.
4: Спасибо.
0: С нами была Нехама Синай, социальный работник, уполномоченная по делам.
5: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сегодня были зафиксированы несколько падений воздушных целей, выпущенных по тем районам в Южном Ливане, где дислоцированы военнослужащие Цагаля. Обошлось без пострадавших. Сигналы воздушной тревоги прозвучали также в нескольких районах Западной Галилеи. Позже поступила информация о том, что речь шла, по всей видимости, о ложной тревоге. Несколько минут тому назад сигналы воздушной тревоги прозвучали в Митуле, Кфар-Гилади, Мизгав-Ам и в некоторых других городах и поселках севера страны. Глава правительства Биньямин Нетаньяху и министры правящего кабинета встретились в Шломе с главами региональных советов для обсуждения проблем в сфере безопасности, а также будущего населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Премьер-министр подчеркнул, что правительство сделает все от него зависящее для возвращения стабильности и безопасности.

0: органов региональных советов севера страны, что у всего Израиля единая цель, и она состоит в защите жителей северных районов и в установлении там спокойствия. «Мы действуем все вместе, плечом к плечу, ради возвращения безопасности», подчеркнул Замир в ходе совещания, которое было посвящено оценке складывающейся ситуации. В нем принимали участие высокопоставленные офицеры Генерального штаба и офицеры Северного округа. «Мы действуем в направлении устранения любых угроз для севера нашей страны», отметил Эйаль Замир. Как мы уже передавали ранее, лидер Хизбаллы Наим Касом отверг соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он заявил, что все то время, пока южно-ливанские села будут находиться под огнем сионистов, не будет мира и на севере Израиля. Он призвал руководство Бейрута прекратить общенациональное унижение, которое стало следствием переговоров с Израилем. В опубликованном заявлении Наим Касом указал, что следует поддержать стремление ливанского народа к свободе и суверенитету, и необходимо продолжать действия, направленные на победу над врагом. Об этом сообщает корреспондентка Кан Юваль Инбар. К другим темам. Нападение ультраортодоксов на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд. Полиция просит суд продлить на 11 дней срок содержания под стражей десятков харидим, которые подозреваются в участии в нападении. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Голдидж. Как стало известно, центральный подозреваемый в убийстве супружеской пары Ольги и Руслана Приходько две недели тому назад в Мишмар-Айалон рассказал, что он знал Руслана и вступил с ним в конфликт на фоне поиска артефактов. Корреспондент Канада Сгринберг передает, что после конфликта молодой человек взял в доме пистолет и застрелил супружескую пару. Перед этим поступила информация о том, что в полиции склоняются к версии, что убийство произошло на уголовной почве. Личность подозреваемого в убийстве запрещена к публикации. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в субботу потепление, в воскресенье температура вновь немного понизится и будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить арест примерно 60 подозреваемых, участвовавших в беспорядках у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга. Политика. В оппозиции продолжаются взаимные обвинения по поводу результатов выбора госконтролера. В оппозиции заявляют, что Кнессет будет распущен. В коалиции заявляют, что Кнессет будет распущен в течение ближайших 2 недель. Предъявлено обвинение террористу Хамаса, более 10 лет удерживавшего в Газе тело старшего сержанта Урона Шауля. В эти минуты в Иерусалиме уже 24-й раз проходит парад гордости. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы вот с чего. Израиль и Ливан достигли соглашения о прекращении огня. Организация Хизбалла против. Генсекретарь организации Наим Касем сказал, что все то время, пока израильская агрессия продолжается, мы будем против нее бороться. Сейчас проходит заседание кабинета по вопросам безопасности в Израиле. Разумеется, у нас в Феликсе Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Что вы понимаете из происходящего?
1: Ну, мне кажется, что налицо связь между двумя событиями. Неспособность

0: американского руководства продвинуть ту сделку, которую они заинтересованы в Иране. Сделка, которая в конце бы оставила иранское руководство без доступа к ядерному оружию, без возможности его продвигать, и между попыткой также урегулировать ситуацию между Израилем и Ливаном, где, с одной стороны, у нас есть израильское правительство, а с другой стороны, у нас есть террористическая организация, которая получает свои указания из Тегерана. И поэтому до тех пор, мне кажется, пока продолжается вот эта непонятная ситуация вокруг Ирана, иранского ядерного досье, есть четкая совершенно прослеживается попытка как бы связать вот это все воедино. Этим занимается и лично сам Наим Касым, генсек Хизбаллы, который, в общем-то, каждый раз повторяет, что наша тема, она тесно связана с Ираном, мы консультируемся постоянно с нашими иранскими старшими товарищами, и как бы никаких сепаратных сделок в этом плане не будет. То есть, ну, мне кажется, что можно продолжать объявлять о перемириях, но пока не, как бы нет какого-то четкого понимания, что будет происходить с Ираном, нет также и способности продвинуть что-то на ливанском поле.
1: То есть вся надежда на то, что удастся разделить эти два направления, иранское направление и ливанское направление, оказались, так сказать, тщетными.
0: Но пока надежды. Что мы видим, что действительность такова, что мы просто видим как бы на наших глазах, что вот эти попытки разделить, отделить одно от другого, они не увенчались успехом. И несмотря на заявление о том, что, ну, значит, да, там, в самом начале перемирия с Ираном, Израиль ведь продолжал какое-то время еще военные действия против Хизбаллы, но потом стало ясно, что иранцы требуют как задаток, в качестве задатка прекращения огня, прекращение огня в Южном Ливане против Бейрута и так далее, как бы, и поскольку, опять же, ситуация не разрешена, переговоры продолжаются, несмотря на бодрые заверения Трампа о том, что, ну, вот буквально еще чуть-чуть, но вот это чуть-чуть, оно растянулось уже на несколько недель, и на протяжении всего этого времени Хизбалла фактически борется за новую, скажем так, формулу прекращения огня, которая будет удобна им, и которую не приемлет Израиль.
1: Насколько в данном случае позиция американской администрации, по мнению ряда вообще обозревателей, Трамп сознательно или несознательно вредит не только израильским интересам, но и, в общем, американским интересам в долгосрочной перспективе на Ближнем Востоке?
0: Ну, знаете, я не готова как бы анализировать личность Дональда Трампа и насколько он это делает сознательно или нет, но можно с уверенностью только одно сказать, что Трамп находится в тупике. И мы об этом говорим уже достаточно давно на уровне там, экспертов, людей, которые следят за этой ситуацией, потому что война, которая началась, ты всегда знаешь, как ты заканчиваешь войну, ты никогда не знаешь, как ты ее закончишь. И в этом плане Трамп, ну, видно, он не знает, как ее закончить. Потому что закончить ее соглашением, которое будет удобно Ирану, это все равно, что ее проиграть. Продолжать военные действия, ну, на чем, в общем-то, настаивали в Израиле, ну, это невыгодно ни самому Трампу, и вызывает большие опасения в странах залива, которые могут вновь подвергнуться массивным обстрелам, вплоть до полного разрушения своей инфраструктуры, там, электричества, энергии, воды и так далее.
1: На ваш взгляд, насколько в самом Ливане ситуация внутри страны накалена до того, что могут вспыхнуть, ну, я не знаю, полномасштабная ли гражданская война, ну, какие-то вооруженные, так сказать, противостояния между различными
0: общинами? Для того, чтобы началась гражданская война, нужно, чтобы было две стороны, которые заинтересованы в этом конфликте и которые пытаются с помощью применения оружия продвинуть свою позицию. На данный момент ливанское правительство делает, наоборот, таки все возможное для того, чтобы гражданская война не начиналась. Потому что процесс, например, разоружения Хизбаллы, и они обязались это сделать год тому назад, и с тех пор мы знаем, что этот поезд так и не сдвинулся с перрона, он связан, несомненно, он связан с перестрелками возможными, со стычками, со столкновениями, с возможным восстанием Хизбаллы, которое будет направлено не только против ливанской армии, но и против, там, допустим, христианских общин, и друзских, и других. Поэтому ливанское правительство намеренно уходит от этой ситуации. Поэтому бастовать против кого и кому, как бы, да? Поэтому не нужно как бы даже доходить до этого сценария. Хизбалла просто может продолжать использовать ту территорию Ливана, которую она контролирует. Это все-таки значительная часть долины Бека и, естественно, южные кварталы Бейрута для того, чтобы продолжать координировать вооруженные действия против израильской территории, которые причиняют, естественно, огромную боль и ущерб нашей стороне. Но нет как бы физические силы пока что для того, чтобы заставить их это сделать. Так что они ждут указа из Тегерана. И если как бы иранцам покажется, что они могут продвинуть свои позиции на переговорах с США и расплатиться, например, там, чем-нибудь в Ливане, то они это сделают. И в Хизбалле это тоже знают. Но пока этот вопрос не решен, то я думаю, что все будет вот так вот оставаться там, то на медленном огне, то на... Представляет большие-большие проблемы и неприятности.
1: То есть жителям севера и нашим военным на территории Ливана, что называется, не расслабляться, если можно использовать такое слово?
0: Ну, мне кажется, что пока расслабляться однозначно. Пока у нас есть террористическая организация под боком, которая не разоружена, то рано расслабляться, как бы совершенно однозначно. И пока, опять же, то есть я предлагаю просто следить за тем, что происходит на переговорах между США и Ираном, потому что вопрос в итоге будет решаться именно там, а не там, на каких-то израильско-ливанских переговорах или на каких-то заявлениях Трампа односторонних, которые никого не обязывают, не Ливан и, судя по всему, тоже и не Израиль.
1: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус, генеральный директор НКРО по региональному сотрудничеству. Большое спасибо и хорошего вам дня.
0: Спасибо.
1: 18:13.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:13, почти 14 минут в Израиле. Мы продолжаем тему, поговорим об аспектах, связанных с безопасностью. Через некоторое время, после того, как делегация высокопоставленных израильских лиц во главе с главой правительства покинула приграничную с Ливаном территорию, в районе Шломе взорвался беспилотник, там был ракетный обстрел. Вообще ситуация, мы говорим с Давидом Шарфом, нашим военным обозревателем. Давид, добрый день.
3: Добрый день, Олег.
1: Как называется то, что происходит сейчас у нас вдоль границы, на ваш взгляд?
3: По большому счету, если бы мы не знали, что заключен договор, за одним редким специфическим исключением, можно было сказать, что идут такие же боевые действия, как вчера, до его заключения. Хизбалла обстреливает наших военнослужащих, которые находятся в Ливане всеми возможными способами, FPV-дронами, ударными беспилотниками, минометный огонь, противотанковые ракеты. Хизбалла обстреливает как наших военных, так и гражданские населенные пункты вблизи границы. Но израильские силы действуют в прежнем режиме. Удары с воздуха на уровне ликвидации, беспилотники бьют по автомобилям и отдельным боевикам Хизбаллы, авиация бьет более обширно и по конкретным целям. Ну а силы на земле занимаются зачисткой, поиском складов и каким-то продвижением на тактическом уровне. Но есть, правда, одно «но», кроме, собственно, заявлений и тех или иных, связанных с договором. Сегодня наши силы отступили с деревни Дебин, которая была занята относительно недавно в рамках ряда наступательных действий, о которых мы говорили с вами в последнее время, в том числе севернее реки Литани. Так вот, эта деревня, находящаяся чуть севернее христианского населенного пункта городка Марджаюн, была занята относительно недавно. Сам Марджаюн, так как он не представляет из себя оплот Хизбаллы, это христиане, туда, согласно официальным данным, никто не говорил, что туда заходили. Так вот, сегодня деревню севернее этого городка оставили, и в нее вошли силы ливанской армии. То есть понятно, что речь идет о неком локальном согласованном шаге. И вот это, собственно, то новое, если мы говорим о практике, не о словах, что привнес данный договор. А вот дальше будет видно, какие будут шаги на местности, кто уменьшит объемы обстрелов, уменьшит ли вообще, может быть, расширят. Пока практика не показала конкретных ответов, еще не дала.
1: Но надо сказать, можно ли вообще это перемещение войск возле Марджаюна рассматривать как какой-то такой пилотный проект, потому что говорилось о том, что вообще вся территория, занятая Цаалем в районе крепости Бафор, не очень понятно, идет ли речь о самом Бафоре, будет освобождена и туда зайдет ливанская армия. Или вот эта вот деревня и пока все.
3: Ну, на данный момент пока все. Я бы сказал так, так как это пока все, это пилотный проект пилотного проекта. Какая-то вообще основа вот этого договора, который вроде как заключен, и дальше вопрос, как он будет реализовываться, с точки зрения Израиля, это в том, что Израиль должен оставить какую-то территорию, но вроде бы территорию не в пределах желтой черты, желтой линии, а за пределами желтой черты, с тем, чтобы ее заняла ливанская армия. По словам президента ОУНа, президента Ливана ОУНа, как раз ливанцы бы хотели вот занять ту территорию севернее реки Литании, а это две деревни Затара-Шарки, Затара-Гарбия, то есть восточные, север, восточные, западные, еще кое-что, и, возможно, сам замок Бафор и вот этот хребет в качестве вот этого уже пилотного, более существенного проекта. Будет ли это реализовано на практике, естественно, на данный момент мы не знаем. В принципе, еще одну деталь важно напомнить. Сам ОУН сегодня днем говорил о том, что пока все согласовывают со всеми сторонами, заинтересованными и незаинтересованными, и в любом случае реализация более серьезная, если она вообще начнется, видимо, в течение 24 часов. На самом деле, может и раньше, может и позже, может вообще не начнется. Мы слышали заявление шейха Хасема, генсека Хизбаллы, они носили воинственный характер. Американские объяснения, что не слушайте заявления, на практике, значит, речь идет о чем-то другом. Но вот чем-то, собственно, практика, она является показателем. Заявления, однако, Касыма не говорят о том, что договор будет выполняться в том духе, как это прописано.
1: Ну, в целом, то есть не имеет смысла, на ваш взгляд, анализировать то, что требует Израиль, на что согласно ливанское правительство, потому что все будет определяться тем, что происходит на местности.
3: Во-первых, определяться безусловно, потому что одно дело продекларировать достаточно хорошие вещи, хорошие пункты, а вопрос, как их реализовать. Если мы смотрим на этот договор, кроме его символических пунктов, они, кстати говоря, тоже не бессмысленные. Например, если ливанцы признают фактически Хизбаллу как бы, ну, преступной организацией своего рода, то есть нарушающей закон, если они осуждают Иран, это, в общем-то, не так уж плохо, хотя на хлеб этого, скорее всего, не намажешь. А вот что можно намазать на хлеб, это важнейший пункт об отсутствии боевиков, что прекратится огонь, когда боевики Хизбаллы будут отсутствовать вообще южнее реки Литании. Южнее реки Литании – это не только район Бафора, где до границы 5-6 километров, это и район, например, на самом западе, где до израильской границы километров 30. Так вот, вопрос, а как это будет обеспечено? Ведь пункт очень важный, вот в самом деле, важнее некуда. Как это будет обеспечено, как стороны поймут и придут к согласию, что боевиков Хизбаллы южнее реки Литани нет? В тот момент, когда Израиль сам не обеспечил эту реальность наступательными действиями, например, там, где наши силы сегодня вышли на некие рубежи, южнее их нет боевиков Хизбаллы, но севернее они имеются. Значит, кто-то должен быть обеспечить этот пункт выполнения его. Подразумевается, что это будет ливанская армия и так далее. В первый раз после 24 года ливанская армия этот пункт обеспечила очень частично, по большей степени нет, но зато умудрились заявить, что уже все сделано и, по сути, солгать. Вопрос, как будет во второй раз, вопрос риторический, но, собственно, обсуждать и анализировать это стоит, на мой взгляд, чтобы выделить слабые или сильные места. Если боевики остаются южнее реки Литани и в больших количествах, то данный договор, Израиль при этом не может по договору действовать против них с физической силой, то этот договор превращается в фикцию.
1: Еще один инцидент, информация, которая была разрешена к публикации сегодня. Беспилотник Хизбаллы со взрывчатки попал в автомобиль командующего Северным округом через несколько минут после того, как командующий Северным округом из этого автомобиля вышел. Специально промахнулись или, в общем, так получилось?
3: Да нет, конечно, не специально, никто не промахивается. Я думаю, они могли бы только мечтать о том, чтобы убить или ранить командующего Северным округом. Вряд ли они знали, о ком идет речь, вряд ли это была попытка именно его ликвидировать. То есть они знали, что вот это его автомобиль, и мы его сейчас атакуем. Скорее всего, просто оператор, я так думаю. Надо посмотреть этот кадр, о каком именно идет речь. Я смотрю все видео Хизбаллы обычно, так я не помню что-то специальное, чтобы у меня вызвало именно вот такое подозрение, что это был автомобиль командующего округа. Может быть, они его еще не показывали.
1: То есть там был некий такой, некое посещение линии вот, периметра военных действий, да, с офицеров разной степени значимости, в том числе командующий Северным округом там был.
3: Это безусловно, да. И более, я скажу более, командующий Северным округом, а иногда и начальник генерального штаба, командующий Северным округом очень часто посещает зону безопасности. И вообще это свойство линию фронта, назовем это так, и боевые позиции. Это вообще свойство израильских офицеров высшего ранга. Они часто бывают, они рискуют попасть под удар. У меня пока нет причин считать, что Хизбалла успела вычислить, что вот он приехал, и вот мы, значит, его атакуем. Хотя это тоже нельзя исключить. Иногда это есть, можно понять, что кто-то высокого ранга. Смысл, однако, тот, в тот момент, когда они находятся в зоне боевых действий, я говорю о генералах и офицерах, даже в звании полковника, тем более, то есть риски, можно попасть под удар. Есть сотни попаданий, подчеркиваю, сотни попаданий по израильским целям беспилотников Хизбаллы, по технике, по домам, по этим за время боевых действий. Мы говорим об FPV-дронах. Это очень много, естественно, все рискуют. Я еще раз думаю, если бы им представилась такая возможность, они бы, я имею в виду, знать, что вот это офицер, никто бы даже не задумался об умышленном промахе.
1: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, не будем обсуждать в эту нашу беседу, как продвигается вообще применение мер защиты от FPV-дронов. Я думаю, что мы, в общем, об этом говорили вчера, за эти сутки с небольшим какого-то очевидного прогресса, большего прогресса, чем раньше, не наблюдалось, но я думаю, что не последний раз мы это тоже обсуждаем. Спасибо большое и хорошего вечера.
3: Спасибо, Олег, хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу. Поговорим мы о заседании, вообще о последствиях беспорядков у Дома семьи Верховного Суда, заместителя Верховного Председателя Верховного Суда Ноама Сольберга. Некоторое время назад суд распорядился освободить под домашний арест сроком на 6 дней 10 подозреваемых, включая водителя автобуса. Мы помним, что погромщики прибыли в поселение Лоншвуд на двух автобусах. Так вот, водитель одного автобуса отправили под... был освобожден, он освобожден без каких-то ограничительных условий. Судья Цион Сахраи принял такое решение. Вот как звучит фрагмент текста заявления суда. Речь идет о крайне серьезном инциденте, в ходе которого несколько человек ворвались во двор дома вице-президента Верховного суда, уважаемого судьи Ноама Сольберга. В ходе этого инцидента были разбиты окна дома, разбито лобовое стекло автомобиля, причинен ущерб имуществу и находящемуся во дворе. Из материала следствия следует, что погромщики, ворвавшиеся во двор, окружили дом и терроризировали его обитателей. По утверждениям заявителя полиции, ответчики вместе с другими лицами находились внутри автобуса, который возвращался с места происшествия. Иными словами, полиция прибыла уже после окончания инцидента. Далее в решении суда описывается происходящая ситуация и говорится, в частности, следующее. В заключение своего решения отмечу, что правонарушения, указанные в ходатайстве, создают основания для содержания под стражей ответчиков ввиду их опасности вторжения во двор дома высокопоставленного судебного чиновника, не только подвергает опасности его самого и членов его семьи, но и несет в себе угрозу посягательства на один из высших символов государственной власти, являющийся частью судебной системы, говорится в решении суда судьи Циона Схраи. Но, кстати, следует к этому добавить, что полиция говорит о том, что она совсем не бросила семью Сольберг на произвол судьбы. Оказывается, в непосредственной близости от дома судьи находилась патрульная машина, но двое патрульных полицейских оказались лицом к лицу с двумя сотнями погромщиков, которые на них двигались. Они отступили назад до прибытия бойцов ЕСАМа, которые, собственно, и оказали им помощь. Мы продолжим тему. Некоторое время назад мы побеседовали с Иером Эттингером, обозревателем корпорации, новостной редакции корпорации КАН по вопросам религии и государства. Поговорили мы о нарастающем противостоянии части ультраоксального общества и государства и о политических реакциях на этот инцидент. Давайте послушаем нашу беседу. Шалом лиха, Иер Эттингер, паршан КАН Хадашот ле-Инейн Дата ве-Медина. Шалом лиха.
4: Шалом алейкум.
1: האם האירוע הדי מכוער הזה מסמן בעיניך שינוי באופי המחאה החרדית וסוגיית הגיוס, או שמדובר בהמשך של המגמה שכבר קיימת בזמן האחרון?
4: גם וגם. התשובה היא מורכבת. גם אנחנו רואים שהפלגים היותר קנאים ככה מחריפים את הטון, זה נהיה יותר מיליטנטי, זה תהליך מתמשך מצד אחד. אבל מצד שני, גם יש לנו איזשהו חציית גבול לאירוע כזה לא ראינו, גם מצד הפלגים היותר קיצוניים, וגם אולי הדבר המעניין וחשוב ככה מבחינתנו, מדובר בפלגים הקיצוניים, אבל מדובר באיזשהו גיבוי שמקבלים מצד המיינסטרים, וזה אנחנו רואים. זאת אומרת, גם אם הגיבוי הזה הוא לא בפה מלא, יש כאן איזושהי אהדה, נקרא לזה, או הבנה, או חוסר גינוי, של אותם פלגים מרכזיים יותר, המפלגות החרדיות.
1: כלומר, זה גם רציתי לשאול, כיצד אתה מפרש את תגובת המפלגות החרדיות שגינו את האלימות, אך במקביל השימו את בית המשפט העליון ברדיפה של לומדי התורה?
4: בדיוק, בדיוק. אתה רואה את ההודעות גם של יהדות התורה וגם של ש"ס, זה גינוי. באופן טכני אפשר להגיד גינו, אבל אם אתה מסתכל על הטקסט בפנים, אתה רואה שכל גלגול האשמה הוא בעצם, הנה תראו, אתם בעצם אלה שאשמים במצב הזה. אז אני חושב שזה כשלעצמו, אותו גינוי, נקרא לזה אמביוולנטי, הוא החדשות שלנו לשבוע הזה, כי אנחנו מעולם לא ראינו את המפלגות החרדיות כל כך חסרות עונים אל מול הצעדים המיליטנטיים יותר של הפלגים הללו.
1: כלומר, הם פשוט לא יודעים איך להתנהל נכון גם מול הקהל שלהם וגם מול המדינה.
4: נכון, וגם אל תשכח שזה עניין אישי, זאת אומרת, או עניין שנוגע למפלגות החרדיות באופן מאוד ספציפי. לקראת הבחירות, הן מרגישות שהן פתחו איזשהו פער מאוד משמעותי מהרחוב המתוסכל, הרחוב החרדי מרגיש במצור. מי אשם במצור הזה? האם זו באמת היועצת המשפטית לממשלה, או שאולי המפלגות עצמם שלא הסכילו לחשב מסלול מחדש אחרי 7 באוקטובר, זה כבר סיפור אחר, אבל הם פוליטית מנסות כרגע להיאבק על הלגיטימציה של עצמן, ולכן בעצם איזשהו יישור קו עם הפלגים היותר קיצוניים. אתה רואה גם הרטוריקה כלפי היועצת המשפטית לממשלה היא מאוד מאוד חריפה, קצת רוצים להיראות גם מתוסכלים מול קואליציית נתניהו, במידות משתנות, ש"ס ויהדות התורה ככה קצת מדברות אחרת בעניין הזה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מצוקה, ומתוך המצוקה עוד אנחנו עדים באמת תהליך מסוכן ותהליך מצער, שהוא נקרא לזה אובדן הנואנס בתוך הציבור החרדי שבין הקיצוניים לבין המיינס.
1: זה הולך ומקצין לקראת הבחירות, או שזה אולי הולך להירגע במידה מסוימת לאור התמונות?
4: אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בשאלת המעצרים, מכיוון שככל שהמעצרים האלה יימשכו, אני חושב שאנחנו נראה את תחושת המצור הזאת גדלה, גם ככה שלילת תקציבים, אבל אולי בעיקר החירות האישית, כי באמת יש כאן מצב לא פתיר. תחשוב על אותו אדם חרדי מהמיינסטרים, שהוא לא רואה את עצמו כעבריין, והוא באמת לא, מעולם לא היה עבריין, אבל כרגע החוק מצייר אותו ככזה. זאת אומרת, יש כאן מציאות מאוד מסובכת, אפשר להגיד גם מהצד של גורמי האכיפה, שאין להם ברירה אלא לאכוף. אני חושב שככל שימשך המצב הזה, אנחנו נראה, אנחנו לא נראה דברים כל כך טובים בעתיד של במיוחד סביב מערכת הבחירות.
1: יאיר זינגר, פרשן כאן חדשות לדעת המדינה, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה, כל טוב.
1: כל טוב. Я переведу то, о чем мы говорили только что с Иром Эттингером, обозревателем по вопросам религии и государства Кан Хадашот, на службы Кан, в ответ на вопрос о том, свидетельствует ли инцидент достаточно отвратительный, который произошел вчера возле дома заместителя председателя Верховного суда об изменении характера ультраортодоксальных протестов вокруг призыва или это продолжение тенденции, которая существует уже много лет. Особенно обострилось последнее, так сказать, месяцы, в последний год. Мой собеседник говорит следующее. Вы знаете, два тут аспекта. С одной стороны, если мы говорим о таких наиболее воинственно настроенных кругах, экстремистских местами кругах, то они различные акции устраивали и до вчерашнего события. Было и перекрытие дорог, были и, так сказать, посещение домов. Мы это тоже все видели. Но главный тут аспект, это вторая часть всей этой истории, та поддержка, которой пользуются их акции все больше и больше со стороны мейнстрима. И более того, такое отсутствие, так сказать, порицания со стороны лидеров ортодоксальных партий. Я имею в виду, говорит мой собеседник, вчерашнее заявление лидеров Ядут Тора и партии ШАС, которые в лучших традициях, так сказать, осудили насилие, но одновременно обвинили Верховный суд в так называемом преследовании изучающих Тору. Это такая амбивалентная оценка ситуации дает, в общем, своего рода поддержку, как всегда бывает, когда нет однозначных высказываний, поддержку тем, кто устраивает акции вроде вчерашней. И при этом надо сказать, что руководство ультраортодоксальных партий чувствует, что они отрываются от своих избирателей. Они не очень понимают, как правильно вести в себя в меняющей ситуации, в меняющемся мире, потому что, с одной стороны, они не хотят терять поддержку своих избирателей, с другой стороны, все-таки очень агрессивно высказываться в отношении тех или иных государственных структур, они тоже вроде бы не собирались, и поэтому они, пытаясь не потерять поддержку, звучат все более и более тоже воинственно настроены в отношении, например, юридической советницы правительства, но при этом пытаются не выйти за какие-то рамки, а вчерашняя акция, вчерашняя история с практически штурмом дома заместителя председателя Верховного суда, это действительно пересечение всех возможных линий. В ответ на вопрос о том, будет ли этот кризис, будет ли эти реакции более острыми, или на фоне того, что произошло вчера, может быть, все наоборот, немножко затихнет. Мой собеседник говорит о том, что это во многом зависит от истории с задержаниями. Ситуация здесь складывается так, что решить ее, в общем, достаточно сложно, если не невозможно. С одной стороны, представитель мейнстрима ортодоксального не считает, что он нарушил законы. Все эти годы так не было, он учился в Ешиве. Сейчас выясняется, что он нарушитель закона, и его задерживают. Те или иные экономические санкции тоже важны, но, видимо, лишение личной свободы задевает, что, как известно, больше всего. Это с одной стороны. С другой стороны, государственные институты, органы правопорядка не могут не выполнять закон, они обязаны арестовывать тех, кто этот закон нарушает, поэтому ситуацию это разрешить практически нельзя, по крайней мере, очень сложно. Посмотрим, как это будет ситуация развиваться в преддверии грядущих выборов. С нами был в эфире Яир Эттингер, обозреватель новостной службы КАН по вопросам религии и государства.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.
1: 18.35 в Израиле. Продолжаем программу, поговорим о политике. На следующий день после победы адвоката Михаила Равилю на выборах государственного контролера в оппозиции разразился конфликт. Высокопоставленный источник в оппозиционном лагере возложил ответственность за провал на нынешнего лидера оппозиции Яира Лапида. Об этом, а также о перспективах роспуска КНЕСТа мы говорим с доктором Александром Цинкером, бывшим депутатом КНЕСТа, политологом. Доктор Цинкер, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Насколько, на ваш взгляд, ответственность за поражение, за то, что поражение в глазах оппозиции, да, за то, что в итоге госконтролера выбрали адвоката главы правительства, лежит на ком-то вообще лежит, в прямом смысле слова, на ком-то политике, на Яире Лапиде или, может быть, на ком-то еще?
5: Вы знаете, честно говоря, наверное, многие обратили внимание, что раньше про госконтролера вспоминали один раз в год, когда он приносил годовой отчет и вручал спикеру парламенту, что он там увидел вот за этот год. Об этом потом забывали, и есть у нас госконтролер, работает он или нет, никто, в общем-то, не знал. Хотя там он получал по десяткам тысяч обращений, на какие-то успевали ответить, на какие-то нет. Даже недавно, когда госконтролер сделал 50 документов по поводу 7 октября, Багац ему запретил вообще заниматься этими делами. То есть госконтролер у нас был такой человек, который занимался своими делами и ничего.
1: Но и что же произошло сейчас?
5: Но в данной ситуации, когда мы идем на выборы, и когда за всеми шагами оппозиция, коалиция наблюдает не только 8 глаз, но, наверное, и больше, а тут еще кандидатура Михаэля Рабелла, который был, в общем-то, адвокатом у премьер-министра, который выступал по делам Ликуда, то, естественно, тут уже не могла оппозиция стать в шеренгу одним фронтом и начать эту борьбу. По идее, Лапид не виноват, потому что у коалиции большинство, в принципе, 68 депутатов. И они, по идее, должны были, в общем-то, провести своего кандидата.
1: Хотя но в первом люди туре это не получилось. Да. Там не набрали 61 голос, да?
5: Во-первых, там не все пришли. Во-вторых, не набрали. На что, значит, как бы можно сказать, смотрите, премьер-министр рисковал, потому что 60 уже было. Если бы еще хотя бы один голос появился, на этом первый тур бы закончился, и все, на этом бы Йосеф Эл-Рон стал госконтролером. Но так вот вышло, как вышло. После этого премьер-министр понял, что шутки плохи, поэтому там началось обсуждение с теми, которые вызывали сомнения, депутаты коалиции, и, как мы видим, с ними хорошо поработали. И во втором туре они набрали 61 голос. Вот тут все спрашивают, ну, стоило, не стоило, тем более, почему этот госконтролер все равно, в общем-то, опять же, не имеет такой очень большой силы. Но, во-первых, наверное, Нетаньяху исходил из принципа избрания, как говорится, скандал забудется, а контролер останется. Более того, он сегодня уже начал принимать дела у сдающего прежнего госконтролера, то есть он уже приступил к работе. Хотя мы знаем, что Лапид, председатель оппозиции, подал в Багац и требование аннулировать результаты голосования.
1: Но он это сделал ведь не потому, что не столько потому, что ему не понравились результаты. Можно предположить, что результаты понравились не всем, но и потому, что ряд депутатов Ликуда продемонстрировали бюллетени с фамилией Равилу, что вот они их кладут, так сказать, в урну в избирательную.
5: Да. Но смотрите, в общем, он пошел на шаг. Но тут интересный такой момент, понимаете? Вот как поступит Багац? Потому что одно дело, когда Багац рассматривал какие-то решения правительства, да, это одно. А здесь есть результаты голосования Кнессета. Это совершенно другой уровень. И вмешается ли Багац в решение голосования в Кнессете, я, честно говоря, сомневаюсь.
1: Но там ведь речь идет скорее не о возможности отмены всех результатов голосования, а, может быть, возможности отмены тех голосов, которые депутаты, голосов тех депутатов, которые фотографировались с этими самыми бюллетенями. По крайней мере, о такой возможности говорил сегодня в эфире Канн Бет, бывший министр юстиции профессор Даниэль Фридман, человек, который, в общем, юриспруденции разбирается.
5: Я понимаю, но тут какой был нюанс. После того, между первым и вторым голосованием, когда началось второе голосование, и когда депутаты начали показывать, за кого они голосуют, было же остановлено второе голосование, и собралась комиссия, где был и юридический консультант Кнессета, и спикер парламента, и представитель коалиции, и оппозиции. Обсуждался этот вопрос после того, когда они рассмотрели все законы, и когда не нашли такого пункта, что запрещено депутату Кнессета при голосовании фотографировать себя, все пришли к одному, даже представитель оппозиции, эта группа решила, что да, запретить нельзя, потому что такого положения в законе о Кнессете нету. А раз нету, значит, знаете, как юридическая система, я не адвокат, но я знаю, если там что-то не прописано, то значит, это можно.
1: Хорошо, еще один вопрос.
5: Хотя я согласен, смотрится это нехорошо.
1: Ну, да, смотрится это по-разному, это правда. А, еще один вопрос, касается он роспуска Кнессета. Представители коалиции говорят о том, что в течение ближайших 2 недель Кнессет будет распущен. Коротко, если можно, 1-2 недели, 3 недели, выборы когда будут?
5: Смотрите, все зависит от того, как с датой договорятся. То есть понятно, что и в предварительном чтении, и в первом чтении законопроект прошел на ура, 110 голосующих, когда такое в Израиле было. То есть как бы все понимают, что мы идем на выборы. Я понимаю, что есть уже небольшой промежуток остался. Где-то от 10 сентября до 25 октября. Вот, по большому счету, небольшая разница, как будто. Но тут есть определенные игры. Нетаньяху пытается довести до конца, чтобы выборы были где-то вот, как уже по закону, там до 26, по-моему, октября, вот провести выборы, то есть полностью отсидеть срок. И, наверное, он надеется еще на какие-то решения. Они обсуждают с Трампом, может быть, какие-то еще дальнейшие операции, о которых мы не знаем. А у религиозных партий, которые нужны для голосования, у них свои планы по поводу праздников, по поводу того, что религиозные многие уезжают, ту же Украину, как мы знаем, на Рош-Ашана, да?
1: В Умань вы имеете в виду, да.
5: То есть каждый играет свою игру. Но здесь еще параллельно с этим есть набор законопроектов, которые коалиция все же надеется провести.
1: Мы наблюдаем эти законопроекты, их, вот, в общем, определенное количество. Буквально одно предложение.
5: Я думаю, в зависимости от того, какие законопроекты смогут договориться их провести, после этого пойдет голосование во втором, третьем чтении, и будет определена дата, и мы пойдем на выборы.
1: Доктор Александр Цинкер, бывший Кнессет и политолог, спасибо большое.
5: Хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18.45 в Израиле. Окружной суд Беершева было подано обвинительное заключение против 46-летнего Ибрагима Хилу, жителя сектора Газа. Он удерживал тело старшего сержанта Рона Шауля для Хамаса на протяжении более 10 лет. Согласно материалам дела, Хилу знал, что тело Рона Шауля должно было служить разменной монетой против Израиля. У нас в эфире адвокат Игаль Йоффе, капитан юстиции в запасе. Адвокат Йоффе, здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Что следует из этого обвинительного заключения?
6: Из этого обвинительного заключения следует то, что речь идет о террористе Хамаса, который начал обучаться религиозные учения, после этого проходил военную подготовку. Несколько эпизодов, несколько курсов базисной военной подготовки, потом более продвинутая, скажем, усовершенствованная военная подготовка. После этого он перестал быть военным в крыле Хамаса. В рамках своей деятельности он охранял территории с оружием, и потом он получает обращение с такой просьбой, соглашается, соответственно, знает, о чем идет речь. И в течение 10 лет удерживает тело нашего героя, который погиб в результате военных действий в 2014 году в секторе Газа.
1: Что инкриминируется, в общем, по сути, если мы говорим о, так сказать, чисто юридическом аспекте Хилу?
6: Инкриминируются все возможные статьи, которые могут быть в данном случае применены, а в том числе, если мы смотрим на обвинение и попытаемся дословно перевести, во-первых, у нас есть помощь врагу во время войны, у нас есть Хаверут Биргун Террор, это...
1: То есть членство в террористической организации.
6: Угу. Да, и разные воспользования оружием для террористических целей. Вот, в принципе, там есть три статьи, которые... Одна из них — это... возможно, даже тюремное заключение пожизненное, другая из них до 7 лет, а третья из них до 20 лет тюремное заключение. Так что, в принципе, все эти статьи, они, скажем так, каждая из них отдельно, конечно, в совокупности, они очень серьезные. Ну и так и должно быть.
1: Тело Рона Шаули было возвращено в Израиль в январе прошлого года в ходе операции «Даром». «Даром» это стало возможно благодаря неким разведданным, которые были получены в ходе допроса самого Хилу, а также дополнительной информации, которая собиралась с момента похищения солдата. Хотя вся эта история, тело было найдено в ходе операции «Железные мечи», «Войны железные мечи». Но юридическое дело против Хилу никак не связано с тем, что планируется в отношении боевиков Нухбы.
6: Да, но не связано, потому что в отношении боевиков Нухбы мы знаем, что есть отдельное законодательство, отдельная судебная система, которая буквально вот в эти дни все это было проведено, все необходимые чтения. Сейчас это все формулируется для того, чтобы был правильный состав судей по имени закона. Правильный состав судей, который описан в законе. В принципе, эту систему надо построить. Она новая, она прописана полностью в актуальном законодательстве. И поэтому, да, это мы говорим о окружном суде Бер-Шевы. Это не касается. Это другие.
1: То есть, по сути, просто поскольку, как бы, хоть это и связано косвенным образом с операцией «Железные мечи», суд над Хилу — это, в общем, еще один процесс над членом террористической организации «Хамас», который обвиняется в ряде преступлений, просто все так вот, так сказать, переплелось и по времени, и по, так сказать, по значению по своему.
6: Да, совершенно верно. Я не знаю, я могу только предполагать, какие доводы были сделаны, почему это делается именно сейчас. Это делается сейчас, потому что, в принципе, тот суд, который будет судить тех террористов, которые зашли в Израиль 7 октября, там законодательство, оно отдельно, скажем, для этой группы людей. Если это можно назвать людей, террористов, людей — это слишком громко. А все, что касается разных других уголовных статей, которые есть. Но оно, да, оно рассматривается в израильских уголовных судах, но которые не аллокация в гражданских, скажем так, гражданских уголовных судах, не военных.
1: То есть те террористы Хамаса, которые оказываются в руках Израиля, которым предъявляются те или иные обвинения, они, допустим, были задержаны в Газе в ходе войны, но при этом они не участвовали непосредственно во вторжении на территорию Израиля 7 октября, они проходят, ну, скажем, не знаю, как обычные террористы.
6: Да, они проходят как обычные террористы, но для слушателя я могу сказать, что видя обвинения и видя пункты, которые в которых обвиняемый обвиняется, то на самом деле глобальной разницы нет. То есть мне понятно, что наказание будет очень серьезное, мягко сказано, поэтому можно судить и в гражданских уголовных судах, можно судить и в этом военном суде, который сейчас формируется, но по большому счету, скажем так, судебный процесс проходит он по таким или по иным законам, как бы, мне кажется, по результату можно это делать параллельно. Нужно это делать параллельно, это делается параллельно, как вы правильно заметили, это, скорее всего, различается между тем, что отдельный закон для всех тех, кто участвовал 7 октября, активно проник на территорию Израиля, и все, что было после этого, а другие законы, которые мы уже имеем на данном этапе, законы, которые связаны с борьбой с терроризмом, уголовный наш кодекс, который в нем есть тоже статьи, которые предусматривают помощь врагу во время войны и так далее. Поэтому, да, прокуратура решила воспользоваться этим путем. Этот путь, он легитимный, законный, нормальный. Вот то, что мы видим, результат этого, подачи этого обвинения сегодня.
1: Последний вопрос. Сроки этого суда примерно какие?
6: Смотрите, это все зависит от решения обвиняемого, как он будет вести свое дело. Потому что судебная процедура может закончиться очень быстро, если каким-то образом он признает свою вину. Но моя ставка на то, что даже если материал улик сильный, у него нечего терять, он просто будет тянуть время и приводить свидетелей. И сперва прокуратура, не будем забывать, должна доказать каждую строчку, каждую запятую, которая написана в любом обвинении. У нас это демократическая страна, и поэтому подать обвинение – это хорошо. В обвинении есть несколько десятков пунктов, каждый из них надо доказать. Эти пункты формулируют те статьи закона, в которых обвиняемый – это террорист. В любом случае, он может, этот процесс, продлиться объективно несколько лет по многим причинам. Во-первых, его право защититься, и ему это право дадут. Точка, не запятая. Потом не будем забывать, что есть определенная нагрузка в окружном суде Бер-Шевы, который слушает далеко не только это дело, а много уголовных дел, и не только уголовных. И поэтому, если он решит, скажем так, аккуратно скажу, проманипулировать уголовным процессом, у него на это есть на данный момент инструмент, и это может взять какое-то количество лет, скажем объективно.
1: Адвокат Игорь Ильев, капитан юстиции в запасе. Вам спасибо за этот комментарий. Всего спасибо. Доброго.
6: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тысячи людей участвуют в эти минуты в Иерусалимском параде гордости. Он проводится в этом году уже в 24-й раз. Проходит достаточно сильными мерами безопасности. Чем нынешние мероприятия отличаются от предыдущих? Каков маршрут парада? Какие темы сегодня выходят на первый план? Обо всем этом мы беседуем с раввином прогрессивного иудаизма, директором организации «Проект Кешер в Израиле» Олей Вайнштейн, участницей парада гордости. Оля, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Как проходит, как настроение?
7: Настроение прекрасное, очень много людей, и проходит действительно хорошо, мирно, люди выступают. Сейчас колонна двинулась в сторону Кнессета. В этом году действительно короче, в общем, весь маршрут самого парада очень короток, к сожалению, но, в общем, много участников разных. Поскольку мы с вами говорим на русском, я хочу сказать, что в нашей организации «Проект Кешер» открыто 7 групп для ЛГБТК-репатриантов, и они все приехали к нам сюда, в Иерусалим. И все маршируют и представляют русскоязычную и украиноязычную общину.
1: Почему маршрут парада в этом году был изменен? С чем это связано?
7: Вероятно, с двух сторон можно смотреть на это. Я думаю, что попытка предотвратить, наверное, какие-то столкновения. С одной стороны, поэтому делается короче, чтобы люди были в безопасности. И, наверное, второй момент, чтобы просто сократить присутствие. Да, таким образом. В городе повешено совершенно мало флагов гордости, да, и довольно-таки короткий, как я уже сказала, маршрут. Поэтому в самом городе не представлено событие как таковое. Люди, я думаю, что вообще даже об этом не знают.
1: То есть кто не хочет, тот не знает, скажем
7: да,
1: так, да?
7: Да, именно так, да.
1: Как, на чем в этом году делается акцент? Под каким лозунгом, может быть, проходит нынешний парад?
7: Ну, лозунги всегда принятие, да, мы это прекрасно представляем, потому что, к сожалению, не все приняты здесь, и в нашем государстве, и в мире. Очень большой процент русскоязычной и украиноязычной диаспоры – это ЛГБТК-репатрианты всех возрастов. Это и наши близкие, и наши соседи, и друзья, и, в общем-то, и дети, и внуки, да, поэтому очень, очень важна поддержка, и очень важно понимать, что дело идет, как бы речь идет о любви, а дело, в общем-то, не в ненависти какой-то, не в провокации, это просто люди так созданы, они так живут, и это их право.
1: Пользуются ли политики сегодняшним мероприятием, чтобы заявить о своих тех или иных взглядах?
7: Я думаю, конечно, потому что это та площадка, на которой приятно и полезно заявить о себе, да, и жалко, что не было всех политиков представленных у нас в государстве, в принципе, которые бы могли поддержать эту общину. Был сегодня Ир Лапид, была Яэль Рубин, депутат Кнессета, вот, и, вероятно, присоединятся еще к дальнейшей части, следующей части в Кнессете. Около Кнессета будет трибуна, и там, вероятно, присоединятся еще депутаты.
1: То есть сейчас шествие само заканчивается и будет некий митинг, или я не знаю, как лучше это назвать.
7: Да, там будет трибуна, и будут, да, будут представлены какие-то речи, и будут спикеры, и спикерки, и, в общем-то, будут, да, и люди придут туда.
1: Завершая нашу беседу, что бы вы сказали нашим слушателям, тем, у кого по-прежнему возникает традиционный каждый год вопрос, а зачем все это нужно?
7: Нужно за тем, чтобы дать людям жить, как они хотят, это их право, это их жизнь, это их выбор. Невозможно заставить человека полюбить кого-то, да, мы это знаем все, вот, и невозможно заставить человека полностью поменять свой образ жизни, просто потому что другие этого хотят. Это люди, не наносящие никакого абсолютно вреда никому, живущие своей жизнью, так же точно, как все, абсолютно все учатся, работают и живут как прекрасные граждане в этой стране, интеллигентные, воспитанные, замечательные. Поэтому протянуть руку помощи или хотя бы побыть рядом, не отталкивая, это уже большое дело.
1: Парад гордости в Иерусалиме проходит 24 раз в этом году. Мы беседовали с раввином прогрессивного иудаизма, директором организации «Проект Кешер» в Израиле, Ули Вайнштейн, участницей парада. Большое вам спасибо и хорошего продолжения дня.
7: Спасибо большое. До свидания.
1: Программа «На пике событий» подходит к концу. Ее сегодня готовили и провели звукооператор Зафир Салим, продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего вечера.

0: музыки, концертный фотограф Виктор Лист, а также приглашенный Виктором блогер, эксперт, журналист, архивариус русского рока Егор Тененбаум. Всем привет.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну что же, в этой программе мы, в этот праздник, хочу сказать, ну и не мы, а гости, я тут такой вялый диджей. Так вот, в этой программе гости наши подарят вам бесценные не только много классной музыки, мы поделимся памятью о человеке, которого далеко не все из нас знают, а здорово было бы, чтобы узнали и запомнили. Из источника, которым практически всюду и везде выступает исключительно Егор, Алексей Петрович Полев, поэт и мастер слова, человек-легенда, реликтовый русский хиппи Леша Шихспир, в общем, известен также как Босой по названию его блога еще в живом журнале. Поэтому у меня два вопроса сейчас. Вопрос первый, значит, к Егору. Рассказать немножко о себе, потому что мы тебя, Егор, тоже не все и не столь здорово знаем, как хотелось бы. Вот, потом вопрос второй, что прозвучало и что будет дальше. Ну, а уж потом у нас есть целых два часа о Лёше Шекспире, день рождения которого отмечался вчера. Вот такой план. Если нет замечаний по повестке, то приступаем.
2: Замечаний нет. Если можно, я просто уточню, что я не настоящий журналист. От официальной журналистики я сбежал после студенческой попойки в общежитии журфака Белорусского государственного университета. Да. А то, чем я занимался или занимаюсь, это то, что я пишу о музыке. Раньше в живом журнале, теперь в Фейсбуке, можно это назвать блогингом, можно это назвать обозреванием музыкальным, либо, я не знаю, как-то еще критик-хвалитик, так я когда-то себя назвал. Вот. И, значит, мы будем говорить про Алексея Полева по кличке Шекспир.
0: Егор, это про тебя все?
2: Про меня? Смотрите, сколько мы...
0: Каким образом ты стал вот архивистом, архивариусом русского
2: рока?
0: Я
2: не то чтобы архивирую, как это принято, вот представлять себе, что это какие-то высоченные полки, я хожу между них, там, смахивая пыль.
0: Ну, век дигитали уже не так.
2: Да, я это храню в основном в чертогах разума. То есть я, поскольку я много пишу и много читаю про музыку и, так сказать, культуру, то я все это храню... Я знаю, где это лежит, скажем так. Я знаю, где взять сведения. Вот. И кроме этого, если мы говорим о Лёше Полеве, так вышло, что я, будучи с ним знаком, ну, в общем-то, был в хороших дружеских отношениях, но я очень многое о нем не знал, и многие люди считают его легендой Иерусалима, русской культуры, русских хиппи и так далее. Вот. То, кстати, вот это определение реликтовый русский хиппи, это я это сложил, и оно с моей легкой руки потом и как бы где-то в интернете еще цитировалось. Именно
0: ну,
2: вот
0: поэтому
2: это.
0: Вот я из интернета я и взял, понимаешь, да. Единственный источник ты, и как бы больше никто...
2: Ну да, я, да. Значит, давайте так, как мы свяжем то, что прозвучала песня, и человека, о котором мы собрались говорить. Вот. Я познакомился с Полевым, с Шекспиром, через группу Дули.
0: Дули Бенд,
2: да. Да, группу Антона Кучера. И практически сразу, значит, после знакомства с группой и с музыкантами, мне было сказано, что есть вот у нас такой человек, который как бы соавтор Антона Кучера по текстам. И мне сразу вот сказали несколько... так сказать, сведений, Кучер сам же сказал, что вот это старый такой вот московский, значит, хиппи, который в 70-х годов в Израиле, поэт, и вот много тусил, и жил за границей, и знал очень многих людей, скажем так, своего времени, хотя он как бы был наш современник, но он был старше тех, с кем общался я, старше меня на 16 лет. Вот. И, собственно говоря, услышав группу Дули и познакомившись чуть позже с Лешей,

0: как бы это он стал для меня, в общем-то, неотделим, а вот этой истории группы.
1: То понятно. Есть это... Продолжай, но я
0: просто... Это примерно как, вот, например, в американских вот 60-х, когда тусовка фолк-бардов, скажем так, вот, фолк-исполнителей там, и поэтов, где Боб Дилан и Джоан Байс, и там же рядом был, например, Аллен Гинзбург, который тоже участвовал в джемах, читал стихи, то есть поэт, они, так сказать, варились в одной общей, как бы вот, в таком вот культурном...
1: Соусе,
0: да. Вот. Поэтому мое знакомство с Лешей Шекспиром произошло через музыку группы «Дули». Собственно говоря, песня, которой мы открыли программу про любовь, это песня, это первая песня, пример их сотрудничества Кучера и Полева. Вот, то есть у них произошла такая синергия, такое слияние, что они вдвоем как-то работали именно, сочиняли тексты. Ну, скажем так.
1: А, значит, пользуясь тем, что вечер принял такой ностальгический оттенок и характер, я хочу сказать, что меня с Антоном Кучером связывала только Надя Кучер, у которой я взял интервью. Это был первое интервью на русском языке, на русскоязычном радио. После чего она принесла диск, я прослушал с восторгом Антона, после чего я созвонился с Антоном. Он сказал, что обязательно перезвонит мне вечером. И вот все эти годы больше не звонил. Так что...
2: Прошло больше 10 лет. Или 15.
1: Ну, значит, я так понял, что Антон исчез в глубинах времени, но музыка его точно живет, потому что это совершенно клевая музыка. А, да, да. Егор, ты сегодня в центре вечера.
0: Собственно, вот в этой песне мы слышали в припеве как раз голос Нади Кучер и на стихи Басова, Шекспира, Леши Полева. И Надя, собственно, обратила мое внимание на то, что в припеве поется, как ей, не «О море, море мое», а «Ля море, море». То есть Шекспир вставил туда любовь на итальянском, угу, и очень следил за тем, чтобы Надя спела это правильно. И вообще... как автор, он находился часто в зале во время концертов, и он, так сказать, следил за исполнением. Вот. И если Кучер мог в пылу драйва немножко переврать слова, то Шекспир ему мог там грозить пальчиком, кулаком и изображать всякое такое недовольство. Хотя человек был, конечно, душевный, но принципиальный.
1: Я думал, что, так сказать, вообще круг знаний о персонаже, о котором мы говорим, он совершенно так узок, но недавно я просто разговаривал с прекрасной моей знакомой, актрисой Аленой Ив, лауреатом Оффера, которая в те годы была в Иерусалиме и училась там, и делала первые шаги в короткометражку. В общем, она человек очень талантливый. И она спросила, что вы будете делать про Леху Шекспира? И я увидел такое, она говорит, как это было здорово. То есть я так понимаю, что на самом деле его знали довольно многие, кто тусил в Иерусалиме в те поры, и не только в Иерусалиме.
0: Если мы... Давайте так. Леша приехал в Израиль с семьей в 73-м году. То есть 1973 года он приехал, ему было 21 год. С тех пор он со многими здесь общался, дружил. Алена — это уже молодое поколение, скажем mm-hmm. так. Вот. А его... Те люди, с кем дружил Леша, вот, кстати, и должен тут я упомянуть, что мы говорим о Полеве как о Шекспире, как о поэте,
1: да,
0: о поэте, но дело в том, что он себя так не совсем позиционировал, и в отличие от поэтов, своих современников, собутыльников даже можно сказать, те, с кем он дружил, тусил, например, Владимир Тарасов, Анри Волохонский, Михаил Генделев, эти люди... считались признанными, они публиковались, они занимались, а он занимался, так сказать, играл словами, писал свои стихи на бумажках, на фантиках, на упаковках. И, собственно, он не занимался, не ставил себе цели издавать себя. И он был как бы поэт из народа, можно
1: Егор,
0: сказать.
1: Егор, ну, хорошо, ты его знал. Вот почему? Почему рядом с ним те же, собственно, Тарасов, Генделев, Анри Волохонский, которые издаются, которые, в общем, действительно числятся по ведомству, что называется, поэтов, да и крупных поэтов, я имею в виду Волохонского, и Генделева особенно, безусловно. А Полев не хочет, например, совершенно... Это был какой-то принцип, это были какие-то особенности характера. Почему, общаясь рядом с поэтами, которые издаются, и имея возможность такую и сам, он предпочел вот такую, скорее, игру в стихи, чем серьезное стихотворчество?
0: Я думаю, что он просто был... Он не хотел, я так полагаю, что он не хотел этим заниматься всерьез. Он вообще не любил, так сказать, какую-то организованную деятельность. Вот просто с ранних лет он шел против, начиная со школы, молодости. Он был отдельный. Про него говорили мне, что он был таким вольным духом, он был как птица, он был человеком беззаботным. Когда я спрашивал, вы помните, чем он занимался, ходил ли он на работу, люди очень удивленно на меня смотрели.
1: Но ты же, ты сказал, приехал с семьей, он какая-то доля ответственности у него существовала?
0: Нет, Леша приехал с мамой, отчимом и сводным братом, это семья. Вот. Если мы просто перейдем к, так сказать, к его семейной истории, да, то она не связана напрямую с поэзией. Поэзия или любое другое творчество, которым он занимался, или наоборот, не занимался, это как бы его.
1: Ну хорошо, это душевное состояние, это не профессия.
0: Так, нет, скажем. Нет. И помните, вот в фильме «Асса» там был вопрос к герою Цоя, там спрашивали, а где вы живете, где вы прописаны, и там был ответ, он поэт, он на белом свете живет. Вот это вот про Полева. Вот он такой, он птица, он вольный дух, он был москвичом, родился как бы в центре Москвы, вот, в общем-то, семье культурной, как это сказать, культурных работников. Мама была художественный редактор в литературной газете, а отец играл в театре, а также снимался в телевизионных фильмах и кинофильмах, так скажем так.
1: Так.
0: Вот. Поэтому Леша...
1: Леша закончил школу, учился в институте.
0: Леша учился, естественно, он закончил школу, он учился, кстати, в одной школе с Андреем Макаревичем, поскольку жил он в самом центре Москвы, на Арбате, на Старом Арбате, он как бы дружил с теми, кто жил, так сказать, и тусовался рядом, употребим это слово. То есть, например, братья Мамоновы, братья Лепницкие, те, кто потом, значит, создали группу «Звукиму». И как бы он знал и других людей, вот и начиная с, как бы, вот с детства. Он говорил, что одно из первых выступлений, наверное, группы «Машина времени» произошло в его школе. Вот. Но я должен сказать, что он никак положительно к этой музыке не относился. Он любил Джимми Хендрикса, скажем так. Вот. Просто мальчик, который рос в Москве, на Арбате, в молодости, так сказать, вот этот дух протеста привел его туда, куда привел и многих других, к хиппи, тусовки по квартирам, поездки. Учеба, да. После школы он поступил в РУДН, Университет Дружбы Народов.
1: Так.
0: Вот. Проучился там совсем недолго. Дальше он перевелся в университет Тарту в Эстонию на историко-филологическую кафедру, где изучал русскую филологию и языкознание. Это примерно 71 год. И там преподавал Юрий Лотман.
1: То есть я хотел сказать, Лотмана слушал, да.
0: Культуролог. Но, вы знаете, поскольку мы говорим про Лёшу Полева, то Лёша Полев говорит, например, мы там ходили, и вот по пьяни пели, Лотман высоко летает, много денег загребает. Это не значит, что он, скажем так, плохо учился. Но это был молодой, как бы, хипарь. Собственно, говорят, что на их факультете там было ровно два мальчика. Он и Андрей Мадисон, его друг, вот, из Таллина. Они занимались тем, что они, как бы, хиповали, уезжали тусить в Питер там ненадолго, писали стихи, разговаривали стихами. И если вернемся к образованию, то, будучи уже в Израиле, здесь он поступил в университет Тель-Авива на исторический факультет, год примерно 76-74, и потом был еще и еврейский университет в Иерусалиме, где он изучал египтологию, а также ассирийский и арамейский языки. Уточню, учился, поступил и учился, не означает, что он закончил все это.
1: Я так понял, что да, он ничего не закончил.
0: Но его тяга к знаниям, она, как бы, безусловна, потому что он почти в 40 лет вот на египтологию поступил в 40 лет. И по мнению всех, кто его знал, он обладал гигантскими объемами знаний в любых, как бы, сферах, и культурных, и не только. Так что вот человек был интересный, с такой вот богатой
1: так,
0: историей.
1: Давайте послушаем следующую композицию от группы «Дули Бэнд», и двинемся дальше. Вопросов много, на самом деле. Поехали.
0: Да.

0: в студии Виктор Лист, Егор Тененбаум. Мне из вредности хочется спросить Виктора, который вот... Не могу выносить твой праздный вид, когда вот я диджею, а Егор рассказывает. Как ты... Во-первых, я помню, что ты приносил мне группу Дули в одной из первых еще программ, потому что таких духовиков, по-моему, ну, не знаю, нигде нет. Это совершенно волшебная группа.
1: Значит, во-первых, духовиков у нас много, но русскоязычных групп с такими духовыми у нас больше нет. Ты знаешь? Я не знаю.
2: Нет. Не знаю.
1: Нет.
2: Ну, нет.
1: Нет, ну это был период, когда вот была группа Дули. К сожалению, они уже не существуют, и ее нынешняя реинкарнация музыкальная Антона Кучера не включает в себя такую духовую поддержку. Все очень жалеем и плачем каждый раз, когда вспоминаем об этом. Но что поделать?
0: Как ты относишься к вот товарищу Полеву?
1: Я отношусь прекрасно. Я познакомился с его существованием уже после его, так сказать, безвременной кончины. И уже читал эту информацию, которую Егор распространял про него, когда... То есть я предполагаю, что... Я точно его увидел, вот, но когда мне никто никогда не сказал, что сфотографирую его.
2: Не-не-не, ты ошибаешься. Ты забыл,
1: я его не видел?
2: Ты его фотографировал.
1: Я его фотографировал?
2: Да, дорогой.
1: Что ж ты мне не напомнил-то? Я принес бы фотографии посмотреть.
0: А елки.
2: Я не успел.
1: А, был вечер его, когда ты привел. Точно,
2: да.
1: Точно, был. В Шишке. Много лет назад.
0: Вот так вот, понимаешь, да, пропадают, да, да, да. Вот такие
1: звенья. Нет, я вообще ничего не помню. Я вот ничего не помню, но вдруг...
2: Здесь за память отвечаю я.
1: Да, я фотографии я вот так смотрю и говорю, опа, да я ж там был-то, господи. Вот. Но мне важно сегодня сказать очень... Мы, конечно, вернемся еще к нашему герою. Про Егора. Сегодня, день в день, час в час, 2 года назад, Егор не смог прийти на передачу, которую он сам придумал.
0: Я помню, что такой факт был, но то, что да. Ты вот так просто гениально прикнопил, как бы, вот этим
2: вот,
0: день в день.
2: Вот. День в день, это...
1: День в день, час в час.
0: Вот, Витя, молодец.
1: Вот, она была назначена на 20 мая.
2: Это, как говорят на иврите, хавая мы такены.
1: Да,
2: я рад был в этом.
1: Да,
2: рад
1: и, Егор, я не помню, это твоя идея, наша общая идея.
0: Это была вот. Идея русского рока.
1: Русского рока в Израиле. Да, да
2: и потом... Бог с ним.
1: Спокойно, спокойно. Почему? Потому что Егор... Он писал про это, он его изучал. Мы через него это... Все, что мы не узнавали, мы через него познавали. И тот же в том журнале, и в Фейсбуке. Вот. И, к счастью, у нас под рукой оказался патриарх русского рока Котлер.
0: Александр Котлер,
1: который нам свои знания как бы внес в передачу. Мы все-таки сделали эту передачу. Это было много...
0: Там три выпуска еще было.
1: Да, да. Было три вызова. Вот. А еще у Александра Котлера был недавно день рождения. Ему исполнилось 50 лет.
0: А может, уже был, да?
1: Да.
0: Саш, ну, в общем, заходи на вторую полусотню, вообще до 120. Мы тебя поздравляем, тискаем в объятиях, обнимаем и прочее.
1: Очень любим.
0: Да. Александр Котлер, ну, не знаю, как...
1: Всегда welcome.
0: Всегда welcome, да, конечно. Так, спасибо, Вить, слушай, ты внес правильные вещи в ход и в течение программы. Я хочу спросить Егора, а как получилось, что ты стал, ну, в общем, практически единственным источником по, так сказать, Полеву? Почему, как вы сдружились, и я бы сказал, что своего рода таким душеприказчиком для нас, в общем, как бы.
2: Давайте начнем так. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы сдружились, хотя у нас были хорошие отношения, теплые.
0: Да, вот.
2: Не совсем так. Я сейчас уточню. Дело в том, что дружба... Это процесс. Люди должны как бы дружить. Мы познакомились через живой журнал, общались через живой журнал, в частности, через сообщество группы Дули, и, соответственно, встречались на концертах группы Дули, где буквально вот в первых рядах танцевали, слушали, внимали, снимали там на свои любительские камеры. Вот.

0: Теперь, значит, дело произошло так. Алексей Петрович скончался в октябре 2017 года. Я практически сразу, поскольку это уже эпоха не живого журнала, а Фейсбука, в частности, я открыл группу памяти, памяти Лёши Шекспира, так она и называется. Шекспир мы пишем через «ы» и «ха», я сейчас объясню почему. Вот, и чуть позже я, то есть что такое группа памяти? Это сообщество, куда я лично собираю и выкладываю все, что я нахожу, что касается Алексея Полева. От фотографий до каких-то сведений или видеозаписей, что я нахожу. То есть это такого рода виртуальный музей, скажем так. Вот. Спустя довольно короткое время после начала, вот как я начал вести эту группу, благодаря стараниям очень уважаемых мной и людей, я получил доступ к тому, что все...
1: Это у нас... Ну что же, вот так вот мы в эфире, да, телефон.
0: Да, все, что Алексей Петрович писал в своем блоге, было собрано в один файл, текстовый файл, я имею в виду. Это больше 10 лет того, что он писал стихи. То есть я говорил раньше, что он стихи не издавал, но с появлением интернета он завел свой бложик, ЖЖ, так называемый, и туда, значит, чуть ли не ежедневно что-то писал. Поэтому я понял, что у меня в руках есть набранный уже бесценный материал, его нужно только привести в порядок, и будет книга. Поэтому с нашими стараниями моими в основном, плюс те, кто мне помогал, книга под названием «Дневная ваза», книга стихов, в основном была издана, вышла в свет, так сказать, в 2002 году. Вот. И после этого или параллельно, в общем, сейчас буквально вот меньше года, как я занимаюсь другим, следующим, скажем так, следующим проектом, это проект книги воспоминаний. Я нахожу людей, собираю у них, так сказать, их воспоминания и планирую издать книгу то есть с этими материалами. Я начал, естественно, с людей, которых я знал лично. Дальше меня уже передают из рук в руки, и я качусь как колобок от одного к другому.
1: Это снова телефон человека, который катится как колобок от одного к другому. Выключи его, Егор, если получится, да.
0: Да, значит... Да. Да, мы говорим
1: все про книгу, свидетельство тех людей, которые знали хорошо Алексея Полева.
0: Это очень интересная. Я начал, скажем так, я взялся в этот проект, вписался или начал этот проект, имея в виду, что я буду просто собирать воспоминания других людей, записывать их. Вот. Но поскольку речь идет о книге, о грядущей книге, вот, то мне приходится заниматься, скажем так, я сам есть, сам собой дорогая редакция. Я интервьюер, я редактор, я также фактчекер, мне приходится некоторые вещи перепроверять, иногда не бьются сведения от разных людей, вот, не сходятся, и просто для себя я открываю что-то, узнаю что-то еще, и таким образом я чем-то делюсь с группой, то есть с нашей группой памяти, с близкими, с друзьями, вот, и это очень интересное такое путешествие. Я сам того не ожидая, я стал погружен, скажем так, в жизнь, в какие-то нюансы, стал больше узнавать про Лешу, про его, каким он был, в частности, где он был, как он был, и иногда даже мне приходится, как это сказать, я касаюсь каких-то вопросов, которые были легендами, которые передавались, так сказать, устно, вот, или какие-то краткие сведения, которые я на этом пути немножечко раскапываю.
1: Кстати, вот почему Леша Шекспир?
0: Давайте так.

0: кличка, особенность клички в том, что это не имя, не фамилия, ее не выдают как паспорт, да. И меня как-то спрашивали, почему я, один человек, знавший его в 70-х, он спросил, почему я так странно произношу это имя. И здесь нужно уточнить два момента. Момент первый. Так Лёша писал свою кликуху лично сам. У меня есть 4 письменных, скажем так, доказательства, вот, включая аудио, видео и также рисунок, где рукописный транслит, то есть когда мы пишем латиницей русское слово, мы отвечаем как бы за каждую букву, mm-hmm, за каждый mm-hmm. значок. Чтобы написать букву «ы», нам нужно написать сначала «би», а потом «л», да, и «w» вместо «ш». Вот. Происхождение клички такое. Это было где-то в 72-м году. Значит, Лёше было 20 лет. Юные хиппи сидят у метро. Тусуются, скажем так, на улицах Москвы. Вот. К ним цепляется какой-то пьяный, как сказал Лёша, гопник, какой-то пожилой. И почему-то он его обозвал, в одних воспоминаниях сказано так, он назвал меня Шекспиром, обозвал. У меня, когда он мне рассказывал, он говорил, он сказал, ну ты Шекспир. При этом он еще сделал так пальцами, знаете, как мы говорим, вот распальцовка. И он говорит, ну вот эти, ну бэби-бэби, бала-бала. То есть я в тот момент, я не понял, о ком шла речь, но то, что его как бы, как принято, вот скажем, когда говорят, ну ты Склифосовский. Ну, да, не имеется в виду, что тебя назвали Склифосовским, потому что ты что-то там, но в том числе Леша как-то в разговоре, он говорил, что это редкая кличка. Много, именно когда речь шла о хиппи, которые пользовались кликухами, да?
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Говорит, очень много было людей с кличкой «Сержант», поскольку слушали «Сержант Пеппер». Вот. Много людей с разными кличками, типа «Леший», там еще что-то такое. Вот. Но вот это редкая кличка, вот, это... Что я хотел сказать, да, вот.
1: Давай я здесь немножечко прервемся и просто послушаем, насколько я понимаю, Алексей читал свои стихи в каких-то, не знаю, на каких-то концертах, вечерах где-то, да?
0: Да, очень редко.
1: Да, ну вот здесь вот зафиксировано, так сказать, несколько стихотворений, может быть, у нас мы разобьем их как бы на две части. Давайте послушаем несколько, вот 3-4 стихотворения сейчас, потом еще на втором части тоже.
0: Поехали.
1: Да, будем слушать. Я тогда, когда заканчивается одно, буду переставлять на следующее. Давай послушаем.
0: Годится.
1: Несколько стихотворений.
0: Насладимся.
1: Насладимся.
2: Вот и пятое измерение, где бытую, как тень, растения. В голубом полнодневном горшке, на условно вчерашнем снежке. С бодуна друзья эндорфины установят поставить от икарушки крылья. Из небесной воды дельфины на треножнике солнечной пыли вопили. Вот она, разбуденная быть, во все стороны время налит.
1: Продолжим.
2: Водочка, пиво, пиво, пиво, водочка, смерть. Как она жизнелюбива и холодна до дна, яко небесно твердь. Пиво, водочка, водочка, водочка, пиво, смерть. Небо синяк пушистый, как приятно смотреть. Водочка, пиво, пиво, пиво, водочка, смерть. Ты совсем некрасивая, хоть и гладка твоя шерсть. Пиво, водочка, водочка, елки-палки, Иерусалим. Плыла косая лодочка, на ней плавал дым.
1: Продолжим.
2: Вся полнота пустоты, и вся пустота полноты. Я, как я и ты, на кромле небесной воды, на рассвет творческих сил. На заход городского романса теряли рамсы часы, реферансы, туман над водой Арасима. Малым ходом идет саркофаг в треугольном бермудском тумане, а на рее мертвецкий флаг, обращаясь к лицу со словами. В саркофаге хозяина жизни раком стань на горе и свистни, велеречиво без причины, як матерщинный образ батьковщины, из греческого сена создай колпак весенний, а зелье совращать с изидой.
1: Ну что, мы продолжим наш разговор, послушали несколько стихотворений. Еще одно, наверное, сейчас возьму. Да, еще одно давайте послушаем. И двинемся снова в область воспоминаний и размышлений.
2: Сказал рассвет, сидя и в санях раздет. Я пришел туда за час, до назначенного часа, кровью тяжкую сочась и тащась расколбасом. Понимаю я весну.

0: алхаш, грязь твоя серная, медленно хаш. Мертвое море, священный тропарь, море псалтырь и море фонарь. Бездна твоя, амулевая бочка, небо оттуда, синяя точка. Мертвое море, бездонный бен-бен, сила и села, аминь.
1: А в студии Виктор Лист и Егор Таненбаум. А вот это музыкальное сопровождение, которое здесь мы услышали, это было часто так у, значит, Алексея? Он выступал под музыку или как это вообще получалось?
2: Я должен тут открыть правду. Музыка была наложена в процессе подготовки нашего эфира. За это отвечает Максим Кофман, наш общий друг и знакомый. И также, да, в одной из композиций будет музыка Ларисы Кофман нашего.
3: Спасибо Максиму и Ларисе.
1: Да, конечно, огромное спасибо замечательным музыкантам и театральным музыкантам, киномузыкантам, блестящие мастера.
2: Можно я расскажу немножко про поэзию?
1: Нужно.
2: Нужно. Вот когда я говорил насчет поэтов, которые печатались, которые считались поэтами, да, и которыми не, и которые не печатались, то Леша Шекспир в плане творческой деятельности, или скорее вот, как сказать, по факту это подход, или он был ближе к Алексею Хвостенко, Хвосту, с которым был знаком, дружил и, в общем-то, считал его братом и ценил. И дело в том, что вот человек, скажем так, поэт, легенда, художник и поэт, который долгое время существовал не на бумаге, а в записях. И в частности, который и исполнял песни на свои стихи, на чужие, и перерабатывал в своих песнях чужие стихи и сюжеты, и, например, исполнял свои стихи на чужую музыку. Вот. И еще я могу сказать, что не поэзия Полева, собственно, это, ну, говоря грубо, это какой-то постмодерн, это перерабатывание существующих культурных слоев, очень большое количество отсылок всевозможных культурных в его текстах. Вот, у меня есть, скажем так, любимые такие, например, вот он, у него было такое стихотворение, я его вспоминаю обычно на к празднику Песах. «Выхожу один я из Египта, предо мною Нил наоборот, предо мною то ли пальма, то ли пихта, то ли богоизбранный народ». И естественно, значит, наше ухо ловит, ну, кроме вот это вот «выхожу один я», да, да, мы сразу, нас это отсылает к Лермонтову, вот. А, ну, вот. А также у него там же продолжение идет такое: «Вышли мы все из Египта, и по-моему, и поэтому много выпито». И тоже как бы наше ухо ловит, что «вышли мы все из народа». Вот это революционная песня вот на слова.
1: Да, Леша.
2: Да, вот. И еще вот у меня есть такое тоже любимая, это было в одной из песен Кучера, мы не можем ее сегодня послушать. И если мы помним, скажем так, даже не знаю, что лучше сначала показать, оригинал или переработку, примерно у, значит, у Полева в песне это звучит так: «Рыжий, рыжий, конопатый, в небе гой парит пархатый, ох, впишусь, впишусь, иншалла, левитаном зашагала». Не указано, значит, Левитаном Исааком или Юрием Левитаном. И, насколько я знаю, ни один из них за Марка Шагала не вписывался в его судьбе, ни как бы участия не принимал. Но мы тоже здесь как бы слышим «рыжий-рыжий конопатый»,
1: да,
2: это понятно всем, да? Вот. Потом «в небе гой парит пархатый», естественно, это Бродский. «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый». Вот. То есть Полев работал глубоко, работал, так сказать, он постоянно, вот, он даже не то чтобы в стихах, его речь, просто вот его речь, она была наполнена такими вот каламбурами, буриме. Он ломал, не то чтобы переставлял слова местами, он мог переставлять слоги, он использовал слова разных, разных языков, разных жаргонов. Вот мы слушали одну из, вторую песню, кажется, вот, которая начиналась словами «Слышь, что ли, друг сердешный». Вот, вот так вот примерно Леша общался с людьми. И вот позвольте, я вспомню. Вернемся к вопросу об учебе. Да, я перечислял вузы, в которых он числился, учился. Есть такой прекрасный художник, он же блогер Леонид Зейгер, здесь, в Иерусалиме. Он ведет сайт, посвященный художникам, mm-hmm. творческим людям, художники, поэты, вот, где хранит их, так сказать, информацию, вот это вот все. На страничке о Полеве там есть, скажем так, попытка резюме. Резюме, да, вот самого Леши Шекспира, где он, значит, пишет: родился на Арбате в 52-м году. Из всех самых пор учусь. У Толика учился на католика. У Осьмеркина учился на Пятеркина. У Петрова учился на Водкина. У Ван Гога на Магога. У Рублева на Врубеля. А у Дионисия на Фавна с Лысиной. За 100 тысяч фр-фр. Фр-фр – это французские франки.
1: Да, интересные источники. А, так, давайте еще по времени мы немножечко поговорим, прежде чем первый час закроем. Вообще, каким образом говорил ли он тебе, Егор, или вообще в каких-то источниках, да, каким образом он стал русским хиппи?
2: Смотрите, стал он, скажем так, когда его... Я должен уточнить здесь, сделать как бы поправку справедливости ради, потому что источник сейчас будет не мой. Буквально в последнее время мне рассказали, что насчет хиппи, что к Алексею приезжал кто-то, кто делал академическую работу о русских хиппи и брал у него интервью. Поскольку я не имел никаких сведений, я стал просто искать в интернете, и я нашел и человека, и работу. Поэтому я обязан упомянуть здесь. Это Юлиана Фюрст, историк, заведующий отделом коммунизм и общество в Лейбниц-центре современной истории в городе Потсдам. То есть это профессор, исследователь. Ее... скажем так, специализация Юлианы, это вот советская и постсоветская культурная и социальная история, скажем так, вот, и она работала над проектом по теме советских хиппи, вот, причем исследовала

0: чувствовала явление через личный опыт, эмоциональный опыт, и по этому поводу она общалась с большим, нашла и общалась с огромным количеством людей из этой, так сказать, среды. Вот. Как результат этой работы, у Юлианы Фёрст вышла книга, кажется, в 2001 году. По-русски она называется «Цветы, пробившие асфальт». Вот. И в том, также это, естественно, как продолжение этой работы, не только книга, но есть как бы лекции, есть различные еще культурные события, к которым Юлиана Фёрст имеет отношение. Вот. И часть, как бы как следствие этой работы, кроме книги, есть еще экспозиция в музее. Музей называется «Венде», «Венде Музеум». Он находится недалеко от Лос-Анджелеса, видимо, там, в области, в городке Калвер-Сити. Музей называется «Музей холодной войны». Вот, специализируется на искусстве, архивах и артефактах эпохи «холодной войны», в кавычках, с вниманием к Восточному блоку и Советскому Союзу. Вот, не имея никакой информации о том, кто это был, я нашел, во-первых, человека, во-вторых, написал Юлиане. После того, как мне Израэла, вдова, подруга и жена Лёши, подтвердила, что да, это тот человек, я написал Юлиане Фёрст, и долгое время не было ответа, но потом я получил ответ, что она очень рада, как бы она была бы рада принять участие в моем проекте. Я объяснил, чего я, собственно, хочу от всех. Вот. Во-вторых, она мне прислала бесценный материал, взят интервью Лёши Шекспира, которое он ей дал специально для ее, в рамках ее работы. Юлиана расспрашивала его о всем, что связано с хиппи, в том числе о большом количестве других людей, но о себе лично и о своих приключениях, взглядах и так далее Леша успел рассказать. Поэтому я должен был как бы это упомянуть, правильно, потому что это не мои источники. Я подозреваю, что это единственное интервью, которое Алексей дал в своей жизни. Я могу ошибаться, но мне о другом неизвестно. Вот. И поэтому вот источник таков. Хиппи. Собственно, как я говорил, Москва, 70-е годы, 69-73. В 73-м его семья переехала в Израиль. Они эмигрировали, репатриировались. И, собственно, да, то есть тусовка в центре Москвы и в других местах, где были, где молодежь начинала тусоваться, отращивать волосы, слушать музыку, шить. Кстати, важный момент. Шить себе одежду, украшать себя пацификами. Вот. Естественно, они предпочитали, сами понимаем, клиша и так далее, вот западный какой-то стиль. Вот. Не одеваться в советском, то, ну, в советскую униформу.
1: Лимонов будущий шил брюки, да.
0: Да, Лимонов шил, кто только не шил. Но вот что касается Лёши, он очень плохо отзывается о шитье Лимонова. Он говорил, Лимонов шил советский стандарт с этими складочками, советский фасон. Мы, говорит, шили клиша, мы шили джинсы. То есть у них в компании были люди, которые классно шили, умели. У них в компании был архитектор, который мог вычислить вот все эти углы расклешения штанов. Более того, вот те самые сшитые для Шекспира брюки в 70-х годах приехали с ним сюда, в Израиль. И он их подарил другому исследователю. И они хранятся в другом музее.
1: Офигеть. как разговор сворачивает в совершенно разные закоулки. Это безумно интересно. Здесь первый час наш подходит к завершению, то ли еще будет. Еще одна композиция от группы «Дули Бэнд». Вот, значит, слушайте, пожалуйста, бесценное. Еще раз с праздником всех. По-моему, действительно, праздник подарили нам наши замечательные гости. Через несколько минут мы возвращаемся. Никуда не уходите. И у нас еще есть довольно прилично музыки на второй час. И даже от группы «Дули» будет еще. И стихотворение от Алексея Полева. Спасибо большое за рассказ о нем. Мы ненадолго, мы возвращаемся, никуда не уходите.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас.

0: И вновь доброй ночи, неспящий Израиль. Привет, полуношники, хак самех. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И превосходные, яркие, интересные гости Виктор Лист и Егор Тененбаум. С продолжением разговора, рассказа об Алексее Петровиче Полеве, он же Леша Шекспир, он же Босой. И насколько я понимаю, правильно я понимаю, мне Егор сейчас подскажет, значит, как песня, которая завершала первый час «Айнене», так и композиция, которая открывала второй «Вьюга» в исполнении группы, замечательной группы «Дули Бэнд», написаны слова Алексея Полева.
1: «Айнене» точно Алексей Полев. Предыдущая песня — это скорее совместное творчество, как я уже говорил, Кучер и Полев, они садились и работали.

0: была простая фраза. Там в дремоте... Нет, там сначала про берлогу, а потом в дремоте сладкой лапу я сосал. Все просто, да? А потом в результате вот этого вот их совместного творчества, брейнсторма, вместо дремоте сладкой появились слова «сладкий бегемотик». И она так и пошла, так и была записана в записи. Вот, mm-hmm. вот это, как мне говорили, чудинка, которая бывает вот в текстах у Кучера и Полева, вот это вот как бы это Лешина, так сказать, работа. Он смело ломал смыслы как бы... То есть слова ломались, и ломался смысл, и все это... В этом-то, собственно, и был смысл его поэзии. Постоянно ломать, перемешивать и вот такую вот делать мозаику из всех доступных ему выразительных средств.
1: А мы можем каким-то образом вписывать его творчество в некие литературные традиции, так сказать, будь то, я не знаю, например, бариуты или, может быть, хиппи-поэзию, потому что, если говорить об американских хиппи, да, то и Аллен Гинзберг, и некоторые другие поэты, тоже такая, в общем, довольно странная чудинка, довольно странные вещи. Куда больше стоит вписывать Александр Алексея Полева, или вообще никуда его не надо вписывать, потому что он был на особице, он был такой один, Леша Шекспир.
0: Вписывать его не обязательно. Ну вот, например, по моей просьбе поэт Алекс Гельман еще 6 лет назад он написал предисловие к книге стихов, одно из предисловий к книге стихов Алексея Полева «Дневная ваза», вот книгу, которую я издал и которую я сегодня принес. И вот там вот, например, сказано, что...
1: Я поедаю эту книгу глазами.
0: Да, сочетание несочетаемых составляющих поэтической ткани, сверхяркие образы, включая роскошные провалы, обилие варваризмов. Кривляние на грани, от эпиграммы до молитвы. Шаманизм, хиппи и неприкаянность Ваганта. Школа глубоководной психоанавтики, соцарт и постструктуриализм. Так вот.
1: Сильно завернуто.
0: Не буду читать все это полностью, но книга пока еще существует. Если вдруг кто-то заинтересуется, ее можно найти, найдя меня.
1: И... Все, единственный хранитель, так сказать, наследия вообще.
0: Нет, я... Как бы эта книга продавалась на презентациях и также как бы распространялась из рук в руки среди желающих. На самом деле их было не так уж много, но если будут еще желающие, можно найти меня через Facebook, через... радиостанцию или через Facebook-группу памяти Лёши Шекспира.
1: Егор, могу я тебя спросить вот так лично? Могу ли я тебя спросить, вот ты вкладываешь столько сил и в составление каких-то, я не знаю, ну... Я не знаю, можно сказать, что это такие биографии, подробности, не знаю, касающиеся русского рока. Ты вкладываешься в это, ты вкладываешься в организацию памяти о таких людях, как Алексей Полев, например. Тебе не обидно, что ты при этом как бы остаешься в стороне? Мы говорим о... В общем, мы говорим о тех людях, которых ты бескорыстно предлагаешь нашему вниманию.
0: Я как бы упустил, в чем вопрос. Я занимаюсь тем,
1: но
0: что
1: ты
0: мне интересно.
1: Очень,
0: да?
1: Ты очень оказываешься в тени, и вроде бы это твоя как бы излюбленная позиция.
0: Нет, давайте скажем так. Если как-то мы будем вешать на меня какой-нибудь ярлычок, да?
1: Так.
0: Можно сказать, что я подвижник, используя русское слово.
1: Ну хорошо,
0: я не хочу употреблять вот это вот культреггер, вот это вот, да.
1: Культреггер тоже нормальное слово.
0: Я занимаюсь тем, что интересно мне, и каким-то образом это находит интерес и заинтересованность у других людей. Пусть небольшую, но я что-то делаю. И почему я занимаюсь в данном случае наследием, скажем так, Полева? Можно сказать, что это произошло случайно. Можно подумать, что... Либо опровергнуть, процитировать известную песню, что в этом мире случайности нет.

0: я отвечаю на этот вопрос так, что это творческая задача, плюс исследовательский интерес, плюс личное отношение, собственно, в любом порядке. Вот эти три как бы пункта в любом порядке. Личное отношение, потом это творческая задача, мне интересно этим заниматься, и постепенно я... у меня появляется исследовательский интерес. Каждый новый факт, который я где-то слышу, я его перепроверяю. И таким образом расширяю вот эту вот вселенную. Книга, над которой я работаю, это не книга, которую я пишу. Я собираю воспоминания, я это пока определяю как коллективная книга личных воспоминаний, где один спикер равно одна глава. То есть кто согласился поговорить со мной, поделиться воспоминаниями, он как бы отдает от себя свое.
1: Скажи, а можно ли ответить на этот вопрос? Может быть, еще пока нет. Сколько глав?
0: Значит...
1: Это уже известно или это еще в процессе?
0: Я на сегодняшний день, я занимаюсь этим... больше полгода, примерно с августа прошлого года. Скажем так, у меня есть, если я не ошибаюсь, 45 готовых интервью. Это вроде бы немного. Ну, и человек 5 должников, от которых я жду, что они найдут время, выйдут на связь.
1: Полсотни свидетельств у тебя будет.
0: Да, и что интересно, мне удалось с помощью тех вот людей, которые меня пересылали, друг другу как бы перекидывали, мне удалось найти людей, знавших Лешу Полева в разное время его жизни, в разные периоды, а не только вот из одной тусовки, которая знала его какой-то вот конкретный этот отрезок их жизни. Вот, поэтому книжка должна быть интересная. И я думаю, это будет интересно почитать тем, кто знал его лично, опять же, каждый в какой-то свой момент. Я постараюсь, чтобы книжка...
1: По-моему, это будет интересно тем, кто не знал его лично.
0: Посмотрим.
1: Почему бы не узнать о человеке, который был интересен, ярок, любопытен? Я вот что попрошу. Ты когда книжка уже будет на мази и готова, ты стукни, дай знать. И как бы, может быть, мы презентацию этой книжки тоже проведем.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Пока.
0: За веру.
1: Да, я верю. И вообще, Виктор Лист, абы кого на программу не приводит.
2: Виктор Лист — это знак качества.
1: Я теперь тебя так буду называть, понимаешь? Как в студии Виктор Лист — знак качества. Ладно, я запомню. Давайте пока послушаем композицию уже другой группы. Группа Goy Division. Хотите что-то сказать об этой группе?
0: Я позволю себе сказать, что это группа, как это сказать, в политическом там, или юридическом смысле принято говорить «правопреемник». Это последующий проект Антона Кучера, того самого, вот после Дули Бенд, одна из реинкарнаций его коллективов, которые до сих пор каким-то образом существуют в каких-то форматах. То, что мы будем слушать группу Goy Division, в данной записи нужно обязательно упомянуть, что там большую роль в данном вот составе играл Борис Мальковский, композитор и прекрасный баянист. Вот. Также Надя Кучер, которая пела и в группе Дули Бенд. И мы будем слушать именно вот такой насыщенный баяном интересный саунд на стихи Лёши Полева, Шекспира, соответственно.
1: Вот сейчас мы будем слушать, да, у меня отдельное обращение к господам Кучерам. Ну, заглянули бы вы, что ли, Надя и Антон, зашли бы, рассказали бы о том, что вы делаете сейчас. Ладно, мы пока слушаем. Goy Division.

0: А в студии по-прежнему Егор Тененбаум и Виктор Лист. И мы просто обязаны здесь сделать такую культурологическую паузу, потому что Виктор должен рассказать о важных новостях музыкальных ближайшего времени.
1: Добрый вечер. Возьмите в руки бумажку и ручку. Вам есть что записать. Значит, начнем издалека. В июне возвращается фестиваль Иерусалим, джазовый фестиваль в Иерусалиме. Значит, с 9 по 11 число. Значит, хороший фестиваль. К сожалению, никто не приезжает. Но есть несколько таких ярких выступлений, которые стоит значит, попасть. Значит, 9 числа будет концерта Альбалака, Йонатана Альбалака, очень известного гитариста, и Авишай Коэн и Нитай Гершкович. Авишай Коэн на трубе, Гершкович на пианино. Пианист. Значит, 10-го. Группа Шалош. Потрясающие ребята. Группа Дезва. Отличные ребята. А и самое важное, я считаю, это Шай Бенсур и Раджастан Экспресс. Вы наверняка помните, что Раджастан Экспресс, это группа Шая Бенсура из Индии, приезжает куча индусов, и они классно зажигают. Я стараюсь не пропускать никогда их... То есть я стараюсь не пропускать их выступления. Они выступают снова в Индии, но раз в несколько лет приезжают к нам. 11 числа Асаф Талмудис со своим с новой программой. Рон Магриль 3, вот это такой джаз. Идан Кей и Movement of Rhythm. Идан Кей достаточно редко выступает. Отличный. Он сам диджей прикольный. Это все такое африканское-кубинское. И с классным таким диджеем. Рекомендую. Кадыш, братья Кадыш. Это такие три веселых брата. Играют развеселый джаз. И Йемен Блюз. Йемен Блюз недавно праздновал 15-летие своего первого альбома в Барби. Рекомендую. Это все будет в июне с 9 по 11. Но если у вас нет планов на следующую неделю... так, сейчас у меня закрылось. Открылось. Секунду, я извиняюсь. Значит, на следующей неделе в Шаблюле, в Тель-Авивском клубе, есть фестиваль джазовых биг-бендов. 28 числа будет два концерта Аса Кук Биг Бенд. Играют оригинальную музыку Аса Кука. 16 человек на сцене. Отличная команда, рекомендую. И 29-го Эмма Смит, потрясающая, суперизвестная джазовая певица из Лондона, которая, наверное, единственная, кто вообще продолжает приезжать к нам несколько раз в год и с мастер-классами, и с выступлениями. И израильский джаз-оркестр, один из лучших наших. Значит, два выступления — это пятница в 2 часа и 8.30, а в субботу будет Эмма Смит и, как это получше назвать, октет Рама Эрза. Восьми что? Это квартет, октет. Ну, в общем,
0: квартет 4 музыканта, да. Квинтет 5, а тут 8.
1: Да, а тут всего лишь два квартета. Да. Два квартета на сцене, и отличные музыканты. Йонатан Коэн, Юваль Драбкин, Йонатан Риклис, Орен Харди, Йонатан Розен и еще там. В общем, это классные все чуваки. Стоит пойти. Это тоже, значит, в субботу в 2 часа и 8.30. Это все в рамках Big Band фестиваль. Вроде до сих пор еще есть билеты. Рекомендую, не пропустите. И вот, на следующей неделе, 25-го, будет Гай Минтус и Майя Бельсисман вместе вечером в Шаблюле.
0: Тут это же я знаю уже.
1: Да. Мы уже это слушали, да, и я даже об этом рассказывал. И я не знаю, что они там будут играть, но это 100% попадание. Всегда нужно... На них можно и по отдельности ходить, а вместе вообще не представляю, что там произойдет. В общем, рекомендую. Кроме этого, в конце июня будет фестиваль в Тель-Авивской и мэрии устраивает большой фестиваль с бесплатным входом в Кирьят Малаха. Это... Вот на таком, в промзоне такой, около... в общем, найдите и проверьте. Там там что-то 20 концертов, вот, и все это бесплатно.
0: Ну, слушай,
1: где-то потерял.
0: Ты,
1: но, в общем,
0: ты насыпал столько
1: Я насыпал. В общем, обращайтесь лично, я вам все напишу, если будете заинтересованы. Но важно понимать, что мы не знаем... как долго продлится эта хайяга. Так что стоит ходить на все, что происходит.
2: Будем надеяться, что нас не ждет.
0: Просто золотыми буквами нужно высечь. Главное, мы не знаем, сколько это продлится. Хорошо, будем надеяться, что продлится. Давайте так, сейчас еще одна композиция уже от группы Goy Division, которая инкарнация, так сказать, группы Дули. И мы возобновляем наш разговор об Алексее Полеве.
2: Поехали.

0: А в студии Виктор Лист и Егор Тененбаум. Прежде чем я сейчас предоставлю слово Егору, который расскажет о прозвучавшей композиции, я хочу сказать, что у меня, пока что вот на данный момент сложился такой, знаете, образ о... помните фильм «Отара Эссилиани. Жил певчий дрозд»? Замечательный фильм, культовый фильм, один из первых фильмов Эссилиани, вместе с «Листопадом», принесший ему всесоюзную тогда известность. Вот человек, можно по-разному о нем говорить, кто-то скажет, что он великий поэт, кто-то скажет, что он поэт не очень великий, кто-то скажет там и так, и так. Но в любом случае жил человек, с которым очень многим было светлее, очень многим было приятно. Очень многим было классно потусоваться, поговорить, послушать. И вот эта грань как бы тоже очень важная, потому что мы иногда теряем человека в человеках. А это достаточно яркий, интересный образ. И такой действительно по-эссилиановски певчий дрозд. Теперь я передаю Егору слово.
1: Спасибо за добрые слова относительно Лёши. Один из людей, с которыми я общался, охарактеризовал его так, что он был каким-то духом, возможно, духом города. Даже более того, он сказал, что Лёша человек, приехавший в Иерусалим, он не то, чтобы как бы он вжился, привык или адаптировался, он как будто бы носил на себе город. Он вот как будто носил его подобно своей длинной этой белой джелобии, в которой он какое-то время ходил давно. Давно. Насчет песни. Мы послушали песню, которая называется «Дир Балалайка». Понятно, да, что это опять очередная игра слов между арабским выражением «Дир Балак» и «Балалайкой». Вот. И в мелодии легко прослеживается «Вопль береза стояла», русской песни, и здесь опять я вспоминаю Алексея Хвостенко, «Хвоста», который на эту же мелодию пел «Открывайте, настежь, открывайте шире ворота, у меня во среду суббота, люли-люли суббота», где я как бы вижу еще такую преемственность как бы, вот. И в этой песне...
0: Да, в этой, выключите в... телефон уже, наконец, да.
1: В... Да. Значит, в этой песне как минимум 5 языков, плюс всевозможный фольклор от русского народного до интернетного. Если так вот, одна из моих любимых строчек: «Я твой дом, труба шайтан шармута, хэппи бёздэй ашкара мапсута». И там полно вот такого на всевозможных, как бы, всевозможные игры слов.
0: Скажи, пожалуйста, Егор, ты обещал пару слов о вечере, где были Антон и да. Егор?
1: И Алексей Полев. Да, значит... Да, значит, у меня была такая мечта, такое желание. Вот за время, когда я слушал Дули, немножко общался с Кучером и Шекспиром, услышать от них побольше, задать им побольше вопросов. Когда существовала, это называлось ассоциация «Фишка», ассоциация русскоязычной молодежи, она существовала в Тель-Авиве как такое культурно-образовательная, можно сказать, общественная организация, был клуб «Фишка» или «Фишкин дом». И там многие разные люди делали различные проекты. Они делали фестивали и всякие интимные вечера, все что угодно, выставки, мастер-классы, концерты и так далее. Я там, как бы варясь вот в этой вот среде, я придумал, что я сделаю вечер, хочу сделать такой вечер, где я возьму Лешу Полева, Антона Кучера, выведу их на сцену, разговорю их на какие-то темы, один попоет песен, другой почитает стихов, и всем будет хорошо. Я все это придумал. Я начертил план, о чем мы будем говорить. Показал это всем. Переписывался с Шекспиром. Он сказал: я рад, что план одобрен. Все будет. Назначаем дату, время, продаем билеты, собираем публику. И я рассчитывал на то, что действительно это будет интересно, это будет так, что мне расскажут о каких-то вещах, о которых я слышал совсем чуть-чуть, и вот у нас будет веселая такая непринужденная беседа. Наступает, значит, собственно, этот вечер, приходит публика, зима, декабрь, кажется, 2013 год, 12-й, сори, могу... Значит, приходит Антон Кучер с гитарой, со своими вещами, приезжает Шекспир, зима, он, значит, в какой-то теплой куртке, кроксы резиновые на босую ногу, он всегда ходил вот легко обут, скажем так, близко к земле, и одна из его кличек была босой. Значит, вот, собственно, они садятся на сцену, и я, как такой конферансье, дамы и господа, вот сейчас вот у нас мастер слова плюс вот все, и я прошу их рассказать о чем-то. Расскажи, значит, Леша, про свою молодость в Москве, что ты помнишь, что было. Шекспир, возможно, он себя не очень хорошо чувствовал, возможно, он болел. Он так смотрит и тихо говорит: «Я помню собачью площадку». Вот такие воспоминания, как будто, знаете, вот мы пес Шариков, собачье сердце. Вот я вижу обрывалк, чьи-то ноги ходят. В общем, раскрутить их на разговоры, на разговорный жанр у меня не получилось. Я разговаривал больше всех, как вот двое глухонемых, да, а между ними есть сурдопереводчик, который переводит одному и другому. Между ними я говорил больше, чем они. Но как бы Шекспир читал свои стихи очень глухо, очень так тяжело, можно сказать. Положение спас Антон Кучер, который своими песнями или их совместными песнями все это расшевелил, всю эту вот атмосферу. Так что Шекспир даже вытащил какой-то такой шаманский бубен. Бубен, который он привез и подстукивал, значит, Кучеру время песен. В общем, как-то вечерок, в общем-то, удался, хотя я рассчитывал на более такие насыщенно вот в плане рассказов. Оказалось, что вот балагур, шутник, человек, который сыпет какими-то вот рассказиками, фразиками, прикольчиками, когда его садят на сцену, к микрофону, не получается. Вот.
0: Вольный дух живет где хочет.
1: Вот да. Именно, да. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, если уж так, с ним, вот ты сказал, ну, он пришел вовремя, все, с ним можно было договариваться? То есть он был, многие из таких людей, как бы живущие, ну, вот таким образом, да, позволяют себе, или это не в крови, я не знаю, они бывают неточны, они могут обещать, а не прийти. Это было за ним, или, в общем, в
1: этом плане? Скажем так, я не так плотно с Лешей общался, чтобы делать выводы именно на тему вот этого «придет, не придет». Когда были какие-то концерты, мы могли немножко списываться или как-то друг друга комментировать на том, что увидимся. Примерно так. Вот. Сказать об его обязательности или как-то... Он был человек свободный, но, видимо, в какие-то моменты он сам, видимо, выбирал, где и как ему себя вести. Опять же, это может быть скидка на состояние здоровья, на настроение. Перед этим вечером, буквально вот накануне, мне Антон Кучер сказал, вот, когда я это все организовывал, я спросил, что вам надо, ребята, кроме технического райдера, подключить гитару и так далее. Антон сказал, пусть на столе будет водка и чайник. Шекспир приедет с чаем. И тогда он еще мне сказал... Ты, говорит, знаешь, Леха бросил пить, как он написал в одной из наших песен: «Мятежный гений теперь мертвецкий трезв». Возможно, это как бы это был такой переход в новую ипостась Шекспира, и те, кто его знали, они отмечали, что вот Алексей стал немножечко другим человеком, когда у него произошли такие изменения в жизни. Но я должен сказать, что, как мне, ну, как бы стало известно, в разговорах были Здесь в Иерусалиме до сих пор существует такой клуб «Бессарабия» под управлением Жени Лещенко. Женя делал поэтические вечера, и ему удалось, значит, вписать в это дело Лешу Полева. И Леша приходил со всеми своими бумажками, фантиками, стихами, но на различных, как бы, упаковках даже от табака порой, вот, и выступал перед публикой.
0: Ну, это значит, это просто замечательный знак для того, чтобы мы немножко послушали его стихов еще.
1: С удовольствием.
2: Камни тянется дырка, в воде пенится камень, в дожди тянется ведра, а под ведрами жар и пламень. В жизни ценится отдых, в смерти ценится жизнь, а в заведениях богоугодных алкоголизм.
0: Ну, это, в общем, очень в тему сказанному. Давайте еще одно стихотворение послушаем.
2: Я, конечно, бесконечно всех люблю. Колдырному, по календарю, по календуле, по алтарю, чай китайского янтарю, как сахаров, так самгону и алтарю, и сапфир, белый сир. Извести трилобит во сне притворщинских видений, радеет все ж неложный гений, и так он ухом говорит. Элементы паники после пьянки пряники, элементы жулики из бетона брюлики. Элементы в натуре и в архитектуре, а по стилю в ноябрю в натуре дуре бури. Рыбки такие в натуре, и я их курю.
0: Ну вот, послушали еще несколько стихотворений удивительного этого человека, Алексея Петровича Полева. В студии по-прежнему Виктор Лист и Егор Тененбаум. Давайте еще немножко поговорим. Вообще, Егор, ты часто, в общем, слушал такие выступления? И насколько часто они были у Алексея?
1: Нет, к сожалению, его именно стихотворных выступлений, кроме того вечера, который организовал я больше на них не присутствовал. Так вышло. Это было крайне мало, крайне мало. Я даже не совсем знал о том, что они происходили. Так что, увы, он присутствовал на концертах, на дулях, мы с ним плясали рядом. Но вот я ни разу не видел, чтобы он вышел, лично я, другие видели, чтобы он вышел к микрофону. Я помню, его вызывали на сцену, он мог выйти. Вот когда дули презентовали альбом, Кучер сказал: тихо, ша, музыка. Говорит, на этом альбоме есть песни на стихи Шекспира. Шекспир, иди сюда, скажи нам что-нибудь. Он вышел, помялся, пошлепал губами, сказал что-то типа «Ура!» и ушел. Он как бы вот, да.
0: Егор, а были вот у него, допустим, друзья? В том понимании, в каком, ну, каждый из нас, в общем, воспринимает это. То есть, ну, наверное, был таким Антон или нет? Они работали вместе, но не дружили. Или был кто-то еще, с кем, значит, вот Алексей Петрович дружил?
1: Как я говорю, дружил в разное время, он дружил с разными людьми.
0: Окей, но да? Значит, были такие?
1: Были люди, о которых он говорил много и часто, как о друзьях или как о близких, как о потерях. Вот его соученик по Тартовскому университету Андрей Мадисон, Алексей Хвостенко, о них как бы сказано неоднократно в его стихах. Антон Кучер, естественно, люди, которые садились под чай или под там, водку, под сигаретку сочинять песни, они, это не два разных человека, чужих друг другу, да? Это люди, которые варятся в какой-то одной, как это сказать, в одной атмосфере. Естественно, их нужно считать друзьями. Опять же, все, кто знал Полева, кто-то был к нему ближе, кто-то дальше, кто-то общался с ним плотнее, кто-то реже. Например, Алена Ив, которую ты сегодня упоминал. Да? Когда я ее нашел...
0: А ты брал у нее, да?
1: Да, я с ней тоже разговаривал. Окей. Вот, когда я ее нашел и написал ей, что я собираю воспоминания о Шекспире, она просто вот всплеснула руками, она сказала, да это же родной, это же любимый, это я же хочу. Даже вот когда я говорил про Юлиану Фёрст, исследователя из Европейского университета, которая взяла для своей книги 153 интервью. Если я путаю, то их 135, неважно. Она мне сказала, он был один из любимейших собеседников, с ним было классно разговаривать. Это был хороший, душевный, как бы, человек, интересный и так далее. И таких людей много. Он дружил в разное время с разными людьми. Как я говорил, вот поэты, музыканты, люди из разной среды, на самом деле. Поэтому определять степень их близости, их дружбы я не берусь. Да? Я знаю, что Кучер, вот это как это... Ленин и партия «Близнецы-братья». Шекспир был неотделим в сознании многих, в том числе моем, от группы «Дулей», от этих песен, от Антона Кучера. Хотя для других он был другим. Когда он работал редактором на радио, его знали здесь, переводчиком, сори. Вот, его знали здесь, как человека, как сотрудника. Да? После работы его знали как-то еще. Люди, которых он любил, он, в принципе, любил годами. Еще такая черта, которую я как бы не осознавал, не знал, но узнал в процессе того, как общаюсь с людьми о нем. Это был человек, который, так сказать, он максимально, он все делал максимально. Любить так любить, дружить так дружить, вот так, а ссориться значит ссориться.
0: Вот. У него были противники, у него
1: Нет. Я не знаю о том, что у него были противники, но он мог именно в принципиальных для него вопросах, он мог быть резок даже как бы с людьми родными, близкими, отстаивая какие-то свои позиции или свое мнение. Такое бывало. То есть я просто увидел, что этот человек был... Во-первых, это не плоская личность, что вот он всегда был добренький, хорошенький, ласковый, смешной. Он был разный, он был сложный. Вот. Но большинство, вспоминая его, просто улыбаются и говорят, вот такой вот был мужик, классный, хороший, прикольный, веселый, много знал, эрудированный, шутил, обаятельный. Просто красивый, просто человек, которого, даже не зная, не будучи с ним знакомым, люди говорили, ну, конечно же, я его видел, ну, это же такой человек. Мне даже говорили, я его вижу, он вот бежит по рынку Махане-Иуда быстрым шагом, мне не хочется подходить, я стою и наблюдаю. Я любуюсь вот этим человеком, таким, каким, какой он есть. И много... Да практически все отзываются о нем очень хорошо. Собственно...
0: Понятно, да? То есть как бы нет задачи, конечно, стать всем другом, но похоже, если человек остается самим собой и при этом человеком изнутри, внешне обаятельным, то как бы любящие его люди тоже сами собой появятся. Я хотел бы Виктора, опять же, из чистой вредности, потому что Виктор привел Егора и считает свою задачу на этом исчерпанной. Нет. Что ты скажешь, Вить? Потому что мы потихонечку, еще у нас есть 10 минут, но мы вот вступаем в эндшпиль.
3: Эндшпиль. Я хочу сказать очень важную информацию, что в Телеграме, кроме блога, который я уже рекламировал, Сара Шараши Самех есть блог «Постхумус. Анонсы концертов». Очень информативный. Там информация со всех, как бы, и ну, там классики, конечно, нету, и поп, и рок, и всякие такие андеграунд-концерты. Так что, если у вас есть Telegram, и вы интересуетесь концертами, которые будут в ближайшее время, рекомендую туда заходить.
0: Спасибо. А по поводу вот героя нашей сегодняшней программы, что ты скажешь? Сколько раз ты его видел? Каким он запомнился
3: тебе? Я
0: его,
3: как сегодня вспомнил Егор, я точно видел его один раз, когда я его фотографировал на вечере в Фишке. То есть, наверняка видел я его еще пару раз на концертах Дулей. Вот. Но мне тогда никто не сказал, насколько это важная фигура в, скажем так, в поэтической и музыкальной сфере Израиля. Вот. И мне было тяжело оценить со стороны. Но теперь я знаю намного больше. И я благодарен, что у нас есть такой интересный собеседник, который собрал столько интересной информации и согласился с нами ею поделиться.
0: Да, конечно, спасибо. Я просто, вот еще раз вспоминая разговор, я просто, значит, куда-то мы шли из, по-моему, из театра, значит, с Аленой, и я что-то сказал, что вот будет программа там у нас, ну, абсолютно, по мне же так, Леша Шекспир, кто он такой, я не знаю, я опоздал, так сказать, и в те времена просто не был... И вдруг Алена так, она человек достаточно сдержанный такой, и она говорит, вот же классно, Леша такой, и я даже не ожидал, что это вызовет такую эмоциональную реакцию. Значит, видимо, этот человек умел зажигать сердца, как говорится, и умел обаять людей, умел, не ставит, естественно, такой цели перед
1: собой.
0: Они
1: об него сами обаялись.
0: Да, совершенно верно, и он умел нравиться, не желая, как бы, а просто живя. Вот.
1: Да, видимо, так.
0: Скажи, каким он тебе запомнился? То есть какой картинкой, может быть, визуальной в памяти ты его видишь? Идущим по рынку, нет, или это, сидящим в Фишке?
1: Это не идущим по рынку не я, потому что я не иерусалимец. Да. Нет, я здесь его, если видел, то на концертах. На концертах, собственно, он танцевал. Он почти всегда, когда выступает Кучер, значит, в зале будет Шекспир. Он очень бодренько танцевал. Он, кстати, любил танцевать просто на каких-то вечеринках, дискотеках. Он даже овладел таким танцем, который называется дабстеп. И танцоры просто расходились, чтобы полюбоваться вот этим, как стариком, скажем так, хотя Леша всего-то прожил 65 лет, это был не такой уж старик, но вот человек с длинными дредами в большой такой бороде, который вдруг начинал отплясывать посреди молодых, это было такое, ну, классное зрелище, духоподъемное такое. Что еще про это? В последние годы жизни он как бы увлекся, ну вот как я сказал, что когда бросил пить, всякими оздоровительными и духовными практиками, китайским чаем, гимнастикой тай-чи. Вот. И в то же время он с Израилой, с женой своей, с друзьями посещали так называемые рейвы, вечеринки техно-музыки, и они вдвоем, двое седых, немолодых людей там очень классно зажигали и как бы очень любили это дело. Помню, Кучер сказал, он теперь не пьет, он пьет китайский чай и ходит на шпонглы. Шпонгл — это такой вот музыкант, такой вот этно-музыки, скажем так, вот... Вот, такое.
0: Ну, наверное, что-то нуждалось в замещении, вот он такой себе придумал.
3: Разве Шпонгл — это не группа израильская?
1: Возможно, что Шпонгл — это группа одного человека или десятерых, это как бы не для меня все равно. Когда он сказал «ходит на шпонглы», он имел в виду не конкретного исполнителя, а музыку данного как бы жанра. Вот. Шекспир общался с разными музыкантами в разное время своей жизни. В частности, 5 лет в самом начале 80-х он с Израилем, они провели за границей, уехав в такое длительное такое путешествие, они доехали до Амстердама, пожили там, пожили в Париже, пожили в Лондоне, в Уэльсе, и жили очень часто по сквотам. И вот он говорил, что в Лондоне, рядом с ним, вот в том районе, где они жили, жили разные музыканты, скажем так, которые потом, скажем так, стали известными. В частности, он упоминал Леми Килмистера из группы Motorhead. И он вот мне просто написал «душевнейший чувак» или «сердечный». То есть вот музыканты были вокруг него. Он их знал, он их, так сказать, с ними дружил, они дружили с ним. Исключая, правда, группу «Машина времени», которая начала играть еще в то время, когда они все были школьниками. В биографии «Машины времени» есть такая история, когда группу пригласили играть на юг, в Сочи, в международный лагерь «Спутник». На танцах, mm-hmm. так сказать. Mm-hmm. Как, по-моему, Макаревич писал в своей книге «За будку и миску». Вот. И туда же стянулось много хипарей, знакомых, типа «Лето», значит, «Машина времени» играет, и все валим в молодежный лагерь. Туда же поехал, значит, Леша Шекспир со своими друзьями и подругами. Вот. И его воспоминания были такие, что там был очень длинный спуск к морю. Мне, москвичу, это было очень утомительно в жару идти к морю и потом возвращаться назад. Поэтому, значит, спуску, подъему, то есть. Вот. А кроме того, местные, значит, грузины бегали за мной с ножницами и хотели меня постричь, его хиповские хайры. А там, говорит, рядом идет железная дорога, и я вот, значит, по насыпи, по каким-то шпалам от них очень долго убегал, пока мы, наконец, я сказал, давайте уже свернемся своим, то есть ребятам, давайте свернемся, переедем в Анапу, там, и там, как он говорит, когда мы перебрались, там, говорит, мы жили прямо возле моря, там вместо камней был песок, не было грузинов, которые за ним гонялись, чтобы его сычь, и он говорит, и там не было этой машины времени.
0: А здесь, увы, завершается второй наш час нынешнего праздничного выпуска музыкальной программы «List of Presents». Значит, огромное спасибо музыкальному блогеру, блестящему знатоку музыки, концертному фотографу Виктору Листу и музыкальному журналисту, опять же, блогеру, эксперту, архивариусу русского рока Егору Тененбауму. И пусть, мне так кажется, что это было бы здорово, пусть побольше людей запомнят имя Алексея Петровича Полева. Ну, потому что живем-живем и не знаем. Я, например, прекрасно осведомлен о том, что здесь в Иерусалиме работали и Генделев, с ними даже когда-то пересекался, приехав только, и Тарасов, и Волохонский. Я ничего не знал, к стыду моему, о Лехе Шекспире. Поэтому спасибо Виктору Листу за то, что он привел Егора Тененбаума. Спасибо Егору Тененбауму за то, что он посвятил столько, не во времени даже дела, времени, труда и души, я так скажу, Леше Шекспиру, Алексею Петровичу Полеву. И, в общем, является сейчас хранителем архива не только русского рока, но и персонального архива Леши Шекспира. Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо, Юрий. Спасибо, Витя.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Мы слушаем в завершении еще одну композицию от группы Goy Division, естественно, с словами Алексея Полева. До завтра. Пока. Еще раз с праздником всех.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить арест примерно 60 подозреваемых, участвовавших в беспорядках у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга. Политика. В оппозиции продолжаются взаимные обвинения по поводу результатов выбора госконтролера. В оппозиции заявляют, что Кнессет будет распущен. В коалиции заявляют, что Кнессет будет распущен в течение ближайших 2 недель. Предъявлено обвинение террористу Хамаса, более 10 лет удерживавшего в Газе тело старшего сержанта Урона Шауля. В эти минуты в Иерусалиме уже 24-й раз проходит парад гордости. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы вот с чего. Израиль и Ливан достигли соглашения о прекращении огня. Организация Хизбалла против. Генсекретарь организации Наим Касем сказал, что все то время, пока израильская агрессия продолжается, мы будем против нее бороться. Сейчас проходит заседание кабинета по вопросам безопасности в Израиле. Разумеется, у нас Феликс Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РУПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Что вы понимаете из происходящего?
1: Ну, мне кажется, что налицо связь между двумя событиями. Неспособность американского руководства продвинуть ту сделку, которую они заинтересованы в Иране. Сделка, которая в конце бы оставила иранское руководство без доступа к ядерному оружию, без возможности его продвигать, и между попыткой также урегулировать ситуацию между Израилем и Ливаном, где, с одной стороны, у нас есть израильское правительство, а с другой стороны, у нас есть террористическая организация, которая получает свои указания из Тегерана. И поэтому до тех пор, мне кажется, пока продолжается... продолжается вот эта непонятная ситуация вокруг Ирана и иранского ядерного досье. Есть четкая совершенно прослеживается попытка как бы связать вот это все воедино. Этим занимается и лично сам Наим Касем, генсек Хизбаллы, который, в общем-то, каждый раз повторяет, что наша тема, она тесно связана с Ираном. Мы консультируемся постоянно с нашими иранскими старшими товарищами. И как бы никаких сепаратных сделок в этом плане не будет. То есть, ну, мне кажется, что можно продолжать объявлять о перемириях, но пока не, как бы нет какого-то четкого понимания, что будет происходить с Ираном, нет также и способности продвинуть что-то на ливанском поле.
0: То есть вся надежда на то, что удастся разделить эти два направления, иранское направление и ливанское направление, оказались, так сказать, тщетными.
1: Но пока надежды. Что мы видим, что действительность такова, что мы просто видим как бы на наших глазах, что вот эти попытки разделить, отделить одно от другого, они не увенчались успехом. И несмотря на заявление о том, что, ну, значит, да, там в самом начале перемирия с Ираном Израиль ведь продолжал какое-то время еще военные действия против Хизбаллы, но потом стало ясно, что иранцы требуют как задаток, в качестве задатка прекращения огня, прекращение огня в Южном Ливане против Бейрута и так далее, как бы, и поскольку, опять же, ситуация не разрешена, переговоры продолжаются, несмотря на бодрые заверения Трампа о том, что, ну, вот, буквально еще чуть-чуть, но вот это чуть-чуть, оно растянулось уже на несколько недель, и на протяжении всего этого времени Хизбалла фактически борется за новую, скажем так, формулу прекращения огня, которая будет удобна им, и которую не приемлет Израиль.
0: Насколько в данном случае позиция американской администрации, по мнению ряда вообще обозревателей, Трамп сознательно или несознательно вредит не только израильским интересам, но и вообще американским интересам в долгосрочной перспективе на Ближнем Востоке?
1: Ну, знаете, я не готова как бы анализировать личность Дональда Трампа и насколько он это делает сознательно или нет, но можно с уверенностью только одно сказать, что Трамп находится в тупике. И мы об этом говорим уже достаточно давно на уровне там, экспертов, людей, которые следят за этой ситуацией, потому что война, которая началась, ты всегда знаешь, как ты заканчиваешь войну, ты никогда не знаешь, как ты ее закончишь. И в этом плане Трамп, ну, видно, он не знает, как ее закончить. Потому что закончить ее соглашением, которое будет удобно Ирану, это все равно, что ее проиграть. Продолжать военные действия, ну, на чем, в общем-то, настаивали в Израиле, ну, это невыгодно ни самому Трампу, и

0: продвинуть свою позицию. На данный момент ливанское правительство делает, наоборот, таки все возможное для того, чтобы гражданская война не начиналась. Потому что процесс, например, разоружения Хизбаллы, и они обязались это сделать год тому назад, и с тех пор мы знаем, что этот поезд так и не сдвинулся с перрона, он связан, несомненно, он связан с перестрелками возможными, со стычками, со столкновениями, с возможным восстанием Хизбаллы, которое будет направлено не только против ливанской армии, но и против, там, допустим, христианских общин, и друзских, и других. Поэтому ливанское правительство намеренно уходит от этой ситуации. Поэтому бастовать против кого и кому, как бы, да, поэтому не нужно как бы даже доходить до этого сценария. Хизбалла просто может продолжать использовать ту территорию Ливана, которую она контролирует. Это все-таки значительная часть Долины Бека и, естественно, южные кварталы Бейрута, для того, чтобы продолжать координировать вооруженные действия против израильской территории, которые причиняют, естественно, огромную боль и ущерб нашей стороне. Но нет как бы физические силы пока что для того, чтобы заставить их это сделать. Так что они ждут указа из Тегерана. И если как бы иранцам покажется, что они могут продвинуть свои позиции на переговорах с США и расплатиться, например, там, чем-нибудь в Ливане, то они это сделают. И в Хизбалле это тоже знают. Но пока этот вопрос не решен, то я думаю, что все будет вот так вот оставаться там, то на медленном огне, то на... Представляет большие-большие проблемы и неприятности.
1: То есть жителям севера и нашим военным на территории Ливана, что называется, не расслабляться, если можно использовать такое слово?
0: Ну, мне кажется, что пока расслабляться однозначно, пока у нас есть террористическая организация под боком, которая не разоружена, то рано расслабляться, как бы совершенно однозначно. И пока, опять же, то есть я предлагаю просто следить за тем, что происходит на переговорах между США и Ираном, потому что вопрос в итоге будет решаться именно там, а не там, на каких-то израильско-ливанских переговорах или на каких-то заявлениях Трампа односторонних, которые никого не обязывают, не Ливан и, судя по всему, тоже и не Израиль.
1: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус, генеральный директор НКО по региональному сотрудничеству. Большое спасибо и хорошего вам дня.
0: Спасибо.
1: 18 часов 13.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: 18 часов и 13, почти 14 минут в Израиле. Мы продолжаем тему, поговорим об аспектах, связанных с безопасностью. Через некоторое время, после того, как делегация высокопоставленных израильских лиц во главе с главой правительства покинула приграничную с Ливаном территорию, в районе Шломе взорвался беспилотник, там был ракетный обстрел. Вообще ситуация, мы говорим с Давидом Шарфом, нашим военным обозревателем. Давид, добрый день.
3: Добрый день, Олег.
1: Как называется то, что происходит сейчас у нас вдоль границы, на ваш взгляд? Но,
3: по большому счету, если бы мы не знали, что заключен договор, за одним редким специфическим исключением, можно было сказать, что идут такие же боевые действия, как вчера, до его заключения. Хизбалла обстреливает наших военнослужащих, которые находятся в Ливане всеми возможными способами, FPV-дронами, ударными беспилотниками, минометный огонь, противотанковые ракеты. Хизбалла обстреливает как наших военных, так и гражданские населенные пункты вблизи границы. Но израильские силы действуют в прежнем режиме. Удары с воздуха на уровне ликвидации, беспилотники бьют по автомобилям и отдельным боевикам Хизбаллы, авиация бьет более обширно и по конкретным целям. Ну а силы на земле занимаются зачисткой, поиском складов и каким-то продвижением на тактическом уровне. Но есть, правда, одно «но», кроме, собственно, заявлений и тех или иных, связанных с договором. Сегодня наши силы отступили с деревни Дебин, которая была занята относительно недавно в рамках ряда наступательных действий, о которых мы говорили с вами в последнее время, в том числе севернее реки Литани. Так вот, эта деревня, находящаяся чуть севернее христианского населенного пункта городка Марджаюн, была занята относительно недавно. Сам Марджаюн, так как он не представляет из себя оплот Хизбаллы, это христиане, туда, согласно официальным данным, никто не говорил, что туда заходили. Так вот, сегодня деревню севернее

0: этого городка оставили, и в нее вошли силы ливанской армии. То есть понятно, что речь идет о неком локальном согласованном шаге. И вот это, собственно, то новое, если мы говорим о практике, не о словах, что привнес данный договор. А вот дальше будет видно, какие будут шаги на местности, кто уменьшит объемы обстрелов, уменьшит ли вообще, может быть, расширят. Пока практика не показала конкретных ответов, еще не дала.
1: Ну, надо сказать, можно ли вообще это перемещение войск возле Марджаюна рассматривать как какой-то такой пилотный проект, потому что говорилось о том, что вообще вся территория, занятая ЦАЛем в районе крепости Бафор, не очень понятно, идет ли речь о самом Бафоре, будет освобождена и туда зайдет ливанская армия, или вот эта вот деревня и пока все.
0: Ну, на данный момент пока все. Я бы сказал так, так как это пока все, это пилотный проект пилотного проекта. Какая-то вообще основа вот этого договора, который вроде как заключен, и дальше вопрос, как он будет реализовываться, с точки зрения Израиля, это в том, что Израиль должен оставить какую-то территорию, но вроде бы территорию не в пределах желтой черты, желтой линии, а за пределами желтой черты, с тем, чтобы ее заняла ливанская армия. По словам президента ОУНа, президента Ливана ОУНа, как раз ливанцы бы хотели вот занять ту территорию севернее реки Литании, а это две деревни Затара-Шарки, Затара-Гарбия, то есть восточные, север, восточные, западные, еще кое-что, и, возможно, сам замок Бафор и вот этот хребет в качестве вот этого уже пилотного, более существенного проекта. Будет ли это реализовано на практике, естественно, на данный момент мы не знаем. В принципе, еще одну деталь важно напомнить. Сам ОУН сегодня днем говорил о том, что пока все согласовывают со всеми сторонами, заинтересованными и незаинтересованными, и в любом случае реализация более серьезная, если она вообще начнется, видимо, в течение 24 часов. На самом деле, может и раньше, может и позже, может вообще не начнется. Мы слышали заявление шейха Хасима, генсека Хизбаллы, они носили воинственный характер. Американские объяснения, что не слушайте заявления, на практике, значит, речь идет о чем-то другом. Но вот чем-то, собственно, практика, она является показателем. Заявления, однако, Касыма не говорят о том, что договор будет выполняться в том духе, как это прописано.
1: Ну, в целом, то есть не имеет смысла, на ваш взгляд, анализировать то, что требует Израиль, на что согласно ливанское правительство, потому что все будет определяться тем, что происходит на местности.
0: Во-первых, определяться безусловно, потому что одно дело продекларировать достаточно хорошие вещи, хорошие пункты, а вопрос, как их реализовать. Если мы смотрим на этот договор, кроме его символических пунктов, они, кстати говоря, тоже не бессмысленные. Например, если ливанцы признают фактически Хизбаллу как бы, ну, преступной организацией своего рода, то есть нарушающей закон, если они осуждают Иран, это, в общем-то, не так уж плохо, хотя на хлеб этого, скорее всего, не намажешь. А вот что можно намазать на хлеб, это важнейший пункт об отсутствии боевиков, что прекратится огонь, когда боевики Хизбаллы будут отсутствовать вообще южнее реки Литании. Южнее реки Литании — это не только район Бафора, где до границы 5-6 километров, это и район, например, на самом западе, где до израильской границы километров 30. Так вот, вопрос, а как это будет обеспечено? Ведь пункт очень важный, вот в самом деле, важнее некуда. Как это будет обеспечено, как стороны поймут и придут к согласию, что боевиков Хизбаллы южнее реки Литани нет? В тот момент, когда Израиль сам не обеспечил эту реальность наступательными действиями, например, там, где наши силы сегодня вышли на некие рубежи, южнее их нет боевиков Хизбаллы, но севернее они имеются. Значит, кто-то должен быть обеспечить этот пункт выполнения его. Подразумевается, что это будет ливанская армия и так далее. В первый раз после 24 года ливанская армия этот пункт обеспечила очень частично, по большей степени нет, но зато умудрились заявить, что уже все сделано и, по сути, солгать. Вопрос, как будет во второй раз, вопрос риторический, но, собственно, обсуждать и анализировать это стоит, на мой взгляд, чтобы выделить слабые или сильные места. Если боевики остаются южнее реки Литании и в больших количествах, то данный договор, Израиль при этом не может по договору действовать против них физической силой, то этот договор превращается в фикцию.
1: Еще один инцидент, информация, о котором была разрешена к публикации сегодня. Беспилотник Хизбаллы со взрывчатки попал в автомобиль командующего Северным округом через несколько минут после того, как командующий Северным округом из этого автомобиля вышел. Специально промахнулись или, в общем, так получилось?
0: Да нет, конечно, не специально никто не промахивается. Я думаю, они могли бы только мечтать о том, чтобы убить или ранить командующего Северным округом. Вряд ли они знали, о ком идет речь. Вряд ли это была попытка именно его ликвидировать. То есть они знали, что вот это его автомобиль, и мы его сейчас атакуем. Скорее всего, просто оператор, я так думаю. Надо посмотреть этот кадр, о ком именно идет речь. Я смотрю все видео Хизбаллы обычно. Так я не помню что-то специальное, чтобы у меня вызвало именно вот такое подозрение, что это был автомобиль командующего округа. Может быть, они его еще не показывали. Может,
1: то есть там был некий такой некое посещение линии вот, периметра военных действий, да, с офицеров разной степени значимости, в том числе командующий Северным округом там был.
0: Это безусловно, да. И более, я скажу, более командующий Северным округом, а иногда и начальник генерального штаба, командующий Северным округом очень часто посещает зону безопасности. И вообще это свойство линию фронта, назовем это так, и боевые позиции. Это вообще свойство израильских офицеров высшего ранга. Они часто бывают, они рискуют попасть под удар. У меня пока нет причин считать, что Хизбалла успела вычислить, что вот он приехал, и вот мы, значит, его атакуем. Хотя это тоже нельзя исключить. Иногда это есть, можно понять, что кто-то высокого ранга. Смысл, однако, тот, в тот момент, когда они находятся в зоне боевых действий, я говорю о генералах и офицерах, даже в звании полковника, тем более, то есть риски, можно попасть под удар. Есть сотни попаданий, подчеркиваю, сотни попаданий по израильским целям беспилотников Хизбаллы, по технике, по домам, по этим за время боевых действий. Мы говорим об FPV-дронах. Это очень много, естественно, все рискуют. Я еще раз думаю, если бы им представилась такая возможность, они бы, я имею в виду, знать, что вот это офицер, никто бы даже не задумался об умышленном промахе.
1: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, не будем обсуждать в эту нашу беседу, как продвигается вообще применение мер защиты от FPV-дронов. Я думаю, что мы, в общем, об этом говорили вчера, за эти сутки с небольшим какого-то очевидного прогресса, большего прогресса, чем раньше, не наблюдалось, но я думаю, что не последний раз мы это тоже обсуждаем. Спасибо большое и хорошего вечера.
0: Спасибо, Олег, хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу. Поговорим мы о заседании, вообще о последствиях беспорядков у Дома семьи Верховного Суда, заместителя Верховного Суда Ноама Сольберга. Некоторое время назад суд распорядился освободить под домашний арест сроком на 6 дней 10 подозреваемых, включая водителя автобуса. Мы помним, что погромщики прибыли в поселение Лоншвуд на двух автобусах. Так вот, водителя одного автобуса отправили под... был освобожден, он освобожден без каких-то ограничительных условий. Судья Цион Сахраи принял такое решение. Вот как звучит фрагмент текста заявления суда. Речь идет о крайне серьезном инциденте, в ходе которого несколько человек ворвались во двор дома вице-президента Верховного Суда, уважаемого судьи Ноама Сольберга. В ходе этого инцидента были разбиты окна дома, разбито лобовое стекло автомобиля, причинен ущерб имуществу и находящемуся во дворе. Из материала следствия следует, что погромщики, ворвавшиеся во двор, окружили дом и терроризировали его обитателей. По утверждениям заявителя полиции, ответчики вместе с другими лицами находились внутри автобуса, который возвращался с места происшествия. Иными словами, полиция прибыла уже после окончания инцидента. Далее в решении суда описывается происходящая ситуация и говорится, в частности, следующее. В заключение своего решения отмечено, значит, что правонарушения, указанные в ходатайстве, создают основания для содержания под стражей ответчиков ввиду их опасности вторжения во двор дома высокопоставленного судебного чиновника, не только подвергает опасности его самого и членов его семьи, но и несет в себе угрозу посягательства на один из высших символов государственной власти, являющийся частью судебной системы, говорится в решении суда, Циона Схраи. Но, кстати, следует к этому добавить, что полиция говорит о том, что она совсем не бросила семью Сольберг на произвол судьбы. Оказывается, в непосредственной близости от дома судьи находилась патрульная машина, но двое патрульных полицейских оказались лицом к лицу с двумя сотнями погромщиков, которые на них двигались. Они отступили назад до прибытия бойцов ЕСАМа, которые, собственно, и оказали им помощь. Мы продолжим тему. Некоторое время назад мы побеседовали с Иером Эттингером, обозревателем корпорации, новостной редакции корпорации «Экан» по вопросам религии и государства. Поговорили мы о нарастающем противостоянии части ультраортодоксального общества и государства и политических реакциях на этот инцидент. Давайте послушаем нашу беседу. Шалом лиха, Иер Эттингер, паршан «Экан», хадашот ле-нейн датам мдина. Шалом лиха.
3: Шалом алейкум.
1: האם האירוע די מכוער הזה מסמן בעיניך שינוי באופן מכך דיץ וסוגיית הגיוס, או שמדובר בהמשך של מגמה שכבר קיימת בזמן האחרון?
3: גם וגם, התשובה היא מורכבת. גם אנחנו רואים שהפלגים היותר קנאים ככה מחריפים את הטון, זה נהיה יותר מיליטנטי, זה תהליך מתמשך מצד אחד, אבל מצד שני גם יש לנו איזשהו חציית גבול לאירוע כזה לא ראינו, אירוע כזה לא ראינו, גם מצד הפלגים היותר קיצוניים, וגם אולי הדבר המעניין וחשוב ככה מבחינתנו, מדובר בפלגים הקיצוניים, אבל מדובר באיזשהו גיבוי שהם מקבלים מצד המיינסטרים, וזה אנחנו רואים. זאת אומרת, גם אם הגיבוי הזה הוא לא בפה מלא, יש כאן איזושהי אהדה, נקרא לזה, או הבנה, או חוסר גינוי, של אותם פלגים מרכזיים יותר, המפלגות החרדיות.
1: כלומר, זה גם רצית לשאול, כיצד אתה מפרש את תגובת המפלגות החרדיות שגינו את האלימות, אך במקביל השימו את בית המשפט העליון ברדיפה של לומדי התורה?
3: בדיוק, בדיוק. אתה רואה את ההודעות גם של יהדות התורה וגם של ש"ס, זה גינוי. באופן טכני אפשר להגיד גינו, אבל אם אתה מסתכל על הטקסט בפנים, אתה רואה שכל גלגול האשמה הוא בעצם, הנה תראו, אתם בעצם אלה שאשמים במצב הזה. אז אני חושב שזה כשלעצמו, אותו גינוי, נקרא לזה אמביוולנטי, הוא החדשות שלנו לשבוע הזה, כי אנחנו מעולם לא ראינו את המפלגות החרדיות כל כך חסרות אונים אל מול הצעדים המיליטנטיים יותר של הפלגים הללו.
1: כלומר, הם פשוט לא יודעים איך להתנהל נכון גם מול הקהל שלהם וגם מול המדינה.
3: נכון, וגם אל תשכח שזה עניין אישי, זאת אומרת, או עניין שנוגע למפלגות החרדיות באופן מאוד ספציפי. לקראת הבחירות, הן מרגישות שהן פתחו איזשהו פער מאוד משמעותי מהרחוב המתוסכל, הרחוב החרדי מרגיש במצור. מי אשם במצור הזה? האם זו באמת היועצת המשפטית לממשלה, או שאולי המפלגות עצמם שלא הסכילו לחשב מסלול מחדש אחרי 7 באוקטובר, זה כבר סיפור אחר, אבל הם פוליטית מנסות כרגע להיאבק על הלגיטימציה של עצמן, ולכן בעצם איזשהו יישור קו עם הפלגים היותר קיצוניים. אתה רואה גם הרטוריקה כלפי היועצת המשפטית לממשלה היא מאוד מאוד חריפה, קצת רוצים להיראות גם מתוסכלים מול קואליציית נתניהו, במידות משתנות, ש"ס ויהדות התורה ככה קצת מדברות אחרת בעניין הזה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מצוקה, ומתוך המצוקה הזאת אנחנו עדים באמת תהליך מסוכן ותהליך מצער, שהוא נקרא לזה אובדן הנואנס בתוך הציבור החרדי שבין הקיצוניים לבין המיינס.
1: זה הולך ומקצין לקראת הבחירות, או שזה אולי הולך להירגע במידה מסוימת לאור התמונות?
3: אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בשאלת המעצרים, מכיוון שככל שהמעצרים האלה יימשכו, אני חושב שאנחנו נראה את תחושת המצור הזאת גדלה, גם ככה שלילת תקציבים, אבל אולי בעיקר החירות האישית, כי באמת יש כאן מצב לא פתיר, תחשוב על אותו אדם חרדי מהמיינסטרים, שהוא לא רואה את עצמו כעבריין, והוא באמת לא, מעולם לא היה עבריין, אבל כרגע החוק מצייר אותו ככזה. זאת אומרת, יש כאן מציאות מאוד מסובכת, אפשר להגיד גם מהצד של גורמי האכיפה, שאין להם ברירה אלא לאכוף. אני חושב שככל שימשך המצב הזה, אנחנו לא נראה דברים כל כך טובים בעתיד שלה, במיוחד סביב מערכת הבחירות.
1: יאיר איזנגר, פרשן כאן חדשות לנדלת המדינה, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה, כל טוב.
1: כל טוב. Я переведу то, о чем мы говорили только что с Иром Эттингером, обозревателем по вопросам религии и государства Кан Хадашот, на службы Кан, в ответ на вопрос о том, свидетельствует ли инцидент достаточно отвратительный, который произошел вчера возле дома заместителя председателя Верховного суда, об изменении характера ультраортодоксальных протестов вокруг призыва или это продолжение тенденции, которая существует уже много лет. Особенно обострилось последнее, так сказать, месяцы, в последний год, мой собеседник говорит следующее. Вы знаете, два тут аспекта. С одной стороны, если мы говорим о таких наиболее воинственно настроенных кругах, экстремистских местами кругах, то они различные акции устраивали и до вчерашнего события. Было и перекрытие дорог, были и, так сказать, посещение домов. Мы это тоже все видели. Но главный тут аспект, это вторая часть всей этой истории, та поддержка, которой пользуются их акции все больше и больше со стороны мейнстрима. И более того, такое отсутствие, так сказать, порицания со стороны лидеров ортодоксальных партий. Я имею в виду, говорит мой собеседник, вчерашнее заявление лидеров Ядут Тора и партии ШАС, которые в лучших традициях, так сказать, осудили насилие, но одновременно обвинили Верховный суд в так называемом преследовании изучающих Тору. Это такая амбивалентная оценка ситуации, дает, в общем, своего рода поддержку, как всегда бывает, когда нет однозначных высказываний, поддержку тем, кто устраивает акции вроде вчерашней. И при этом надо сказать, что руководство ультраортодоксальных партий чувствует, что они отрываются от своих избирателей. Они не очень понимают, как правильно вести в себя в меняющей ситуации, в меняющемся мире, потому что, с одной стороны, они не хотят терять поддержку своих избирателей, с другой стороны, все-таки очень агрессивно высказываться в отношении тех или иных государственных структур, они тоже вроде бы не собирались, и поэтому они, пытаясь не потерять поддержку, звучат все более и более тоже воинственно настроены в отношении, например, юридической советницы правительства, но при этом пытаются не выйти за какие-то рамки, а вчерашняя акция, вчерашняя история с практически штурмом дома заместителя председателя Верховного суда, это действительно пересечение всех возможных линий. В ответ на вопрос о том, будет ли этот кризис, будут ли эти реакции более острыми, или на фоне того, что произошло вчера, может быть, все наоборот, немножко затихнет. Мой собеседник говорит о том, что это во многом зависит от истории с задержаниями. Ситуация здесь складывается так, что решить ее, в общем, достаточно сложно, если не невозможно. С одной стороны, представитель мейнстрима ортодоксального не считает, что он нарушил законы. Все эти годы так не было, он учился в Ешиве. Сейчас выясняется, что он нарушитель закона, и его задерживают. Те или иные экономические санкции тоже важны, но, видимо, лишение личной свободы задевает, как известно, больше всего. Это с одной стороны. С другой другой стороны, государственные институты, органы правопорядка не могут не выполнять закон, они обязаны арестовывать тех, кто этот закон нарушает, поэтому ситуацию эту разрешить практически нельзя, по крайней мере, очень сложно. Посмотрим, как это будет ситуация развиваться в преддверии грядущих выборов. С нами был в эфире Эйр Реттингер, обозреватель новостной службы КАН по вопросам религии и государства.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
1: 18.35 в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим о политике. На следующий день после победы адвоката Михаила Равилю на выборах государственного контролера в оппозиции разразился конфликт. Высокопоставленный источник в оппозиционном лагере возложил ответственность за провал на нынешнего лидера оппозиции Яира Лапида. Об этом, а также о перспективах роспуска КНЕСТа мы говорим с доктором Александром Цинкером, бывшим депутатом КНЕСТа, политологом. Доктор Цинкер, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Насколько, на ваш взгляд, ответственность за поражение в глазах оппозиции, да, за то, что в итоге госконтролера выбрали адвоката главы правительства, лежит на ком-то вообще лежит, в прямом смысле слова, на ком-то политике, на Яире Лапиде или, может быть, на ком-то еще?
4: Вы знаете, честно говоря, наверное, многие обратили внимание, что раньше про госконтролера вспоминали один раз в год, когда он приносил годовой отчет и вручал спикеру парламенту, что он там увидел вот за этот год. Об этом потом забывали, и есть у нас госконтролер, работает он или нет, никто, в общем-то, не знал. Хотя там он получал по десяткам тысяч обращений, на какие-то успевали ответить, на какие-то нет. Даже недавно, когда госконтролер сделал 50 документов по поводу 7 октября, Багац ему запретил вообще заниматься этими делами. То есть госконтролер у нас был такой человек, который занимался своими делами и ничего.
1: Но и что же произошло сейчас?
4: Но в данной ситуации, когда мы идем на выборы, и когда за всеми шагами оппозиция, коалиция наблюдает не только 8 глаз, но, наверное, и больше, а тут еще кандидатура Михаэля Рабелла, который был, в общем-то, адвокатом у премьер-министра, который выступал по делам Ликуда, то, естественно, тут уже не могла оппозиция стать в шеренгу одним фронтом и начать эту борьбу. По идее, Лапид не виноват, потому что у коалиции большинство, в принципе, 68 депутатов. И они, по идее, должны были, в общем-то, провести своего кандидата.
1: Хотя но в первом туре это не получилось. Да, там не набрали 61 голос, да?
4: Во-первых, там не все пришли. Во-вторых, не набрали. На что, значит, как бы можно сказать, смотрите, премьер-министр рисковал. Потому что 60 уже было. Если бы еще хотя бы один голос появился, на этом первый тур бы закончился, и все, на этом бы Йосеф Эль-Рон стал госконтролером. Но так вот вышло, как вышло. После этого премьер-министр понял, что шутки плохи, поэтому там началось обсуждение с теми, которые вызывали сомнения, депутаты коалиции, и, как мы видим, с ними хорошо поработали. И во втором туре они набрали 61 голос. Вот тут все спрашивают, ну, стоило, не стоило, тем более, почему этот госконтролер все равно, в общем-то, опять же, не имеет такой очень большой силы. Но, во-первых, наверное, Нетаньяху исходил из принципа избрания, как говорится, скандал забудется, а контролер останется. Более того, он сегодня уже начал принимать дела у сдающего прежнего госконтролера, то есть он уже приступил к работе. Хотя мы знаем, что Лапид, председатель оппозиции, подал в Багац и требование аннулировать результаты голосования.
1: Но он это сделал ведь не потому, что им, не только не столько потому, что ему не понравились результаты, можно предположить, что результаты понравились не всем, но и потому, что ряд депутатов Ликуда продемонстрировали бюллетени с фамилией Равилу, что вот они их кладут, так сказать, в урну в избирательную.
4: Да, да, да. Но смотрите, в общем, он пошел на шаг. Но тут интересный такой момент, понимаете? Вот как поступит Багац? Потому что одно дело, когда Багац рассматривал какие-то решения правительства, да, это одно. А здесь есть результаты голосования Кнессета. Это совершенно другой уровень. И вмешается ли Багац в решение голосования в Кнессете, я, честно говоря, сомневаюсь.
1: Но там ведь речь идет скорее не о возможности отмены всех результатов голосования, а может быть о возможности отмены тех голосов, которые голосов тех депутатов, которые фотографировались с этими самыми бюллетенями. По крайней мере, о такой возможности говорил сегодня в эфире Канн Бет, бывший министр юстиции профессор Даниэль Фридман, человек, который юриспруденции разбирается.
4: Я понимаю, но тут какой был нюанс. После того, между первым и вторым голосованием, когда началось второе голосование, и когда депутаты начали показывать, за кого они голосуют, было же остановлено второе голосование, и собралась комиссия, где был и юридический консультант Кнессета, и спикер парламента, и представитель коалиции, и оппозиции, обсуждался этот вопрос после того, когда они рассмотрели все законы, и когда не нашли такого пункта, что запрещено депутату Кнессета при голосовании фотографировать себя, все пришли к одному, даже представитель оппозиции, эта группа решила, что да, запретить нельзя, потому что такого положения в законе о Кнессете нету. А раз нету, значит, знаете, как юридическая система, я не адвокат, но я знаю, если там что-то не прописано, то значит это можно.
1: Хорошо, еще один вопрос.
4: Да. Я согласен, смотрится это нехорошо.
1: Ну, да, смотрится это по-разному, это правда. А, еще один вопрос, касается он роспуска Кнессета. Представители коалиции говорят о том, что в течение ближайших 2 недель Кнессет будет распущен. Коротко, если можно, неделя, 2 недели, 3 недели, выборы когда будут?
4: Смотрите, все зависит от того, как с датой договорятся. То есть понятно, что и в предварительном чтении, и в первом чтении законопроект прошел на ура, 110 голосующих, когда такое в Израиле было. То есть как бы все понимают, что мы идем на выборы. Я понимаю, что есть уже небольшой промежуток остался. Где-то от 10 сентября до 25 октября. Вот, по большому счету, небольшая разница, как будто. Но тут есть определенные игры. Нетаньяху пытается довести до конца, чтобы выборы были где-то вот, как уже по закону, там до 26, по-моему, октября, вот провести выборы, то есть полностью отсидеть срок. И, наверное, он надеется еще на какие-то решения. Они обсуждают с Трампом, может быть, какие-то еще дальнейшие операции, о которых мы не знаем. А у религиозных партий, которые нужны для голосования, у них свои планы по поводу праздников, по поводу того, что религиозные многие уезжают, ту же Украину, как мы знаем, на Рош-Ашана, да?
1: В Умань вы имеете в виду, да.
4: В Умань, да. То есть каждый играет свою игру. Но здесь еще параллельно с этим есть набор законопроектов, которые коалиция все же надеется провести.
1: Как, да, например, мы наблюдаем эти законопроекты, да, их, вот, в общем, определенное количество. Буквально одно предложение. Да.
4: Да, я думаю, в зависимости от того, какие законопроекты смогут договориться их провести, после этого пойдет голосование во втором, третьем чтение, и будет определена дата, и мы пойдем на выборы.
1: Доктор Александр Цинкер, бывший биолог-нест и политолог, спасибо большое. Хорошего вечера.
4: Хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: 18.45 в Израиле. Окружной суд Беер-Шевы было подано обвинительное заключение против 46-летнего Ибрагима Хилу, жителя сектора Газа. Он удерживал тело старшего сержанта Рона Шауля для Хамаса на протяжении более 10 лет. Согласно материалам дела, Хилу знал, что тело Рона Шауля должно было служить разменной монетой против Израиля. У нас в эфире адвокат Игаль Йоффе, капитан юстиции в запасе. Адвокат Йоффе, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Что следует из этого обвинительного заключения?
5: Из этого обвинительного заключения следует то, что речь идет о террористе Хамаса, который начал обучаться религиозные учения, после этого проходил военную подготовку. Несколько эпизодов, несколько курсов базисной военной подготовки, потом более продвинутая, скажем, усовершенствованная военная подготовка. После этого он перестал быть военным в крыле Хамаса. В рамках своей деятельности он охранял территории с оружием, и потом он получает обращение с такой просьбой, соглашается, соответственно, знает, о чем идет речь, и в течение 10 лет удерживает тело нашего героя, который погиб в результате военных действий в 2014 году в секторе Газа.
1: Что инкриминируется, в общем, по сути, если мы говорим о, так сказать, чисто юридическом аспекте Хилу?
5: Инкриминируются все возможные статьи, которые могут быть в данном случае применены, а в том числе, если мы смотрим на обвинение и попытаемся дословно перевести, во-первых, у нас есть помощь врагу во время войны, у нас есть... Хаверут Биргун Террор, это...
1: То есть членство в террористической организации.
5: Угу. Да, и разные воспользования оружием для террористических целей. Вот, в принципе, там есть три статьи, которые... Одна из них — это, возможно, даже тюремное заключение пожизненное, другая из них до 7 лет, а третья из них до 20 лет тюремное заключение, так что, в принципе, все эти статьи, они, скажем так, каждая из них отдельно, конечно, в совокупности, они очень серьезные. Ну, и так и должно быть. Угу.
1: Тело Рона Шауля было возвращено в Израиль в январе прошлого года в ходе операции «Даром». «Даром» это стало возможно благодаря неким разведданным, которые были получены в ходе допроса самого Хилу, а также дополнительной информации, которая собиралась с момента похищения солдата. Хотя вся эта история и тело было найдено в ходе операции «Железные мечи», «Войны железные мечи». Но юридическое дело против Хилу никак не связано с тем, что планируется в отношении боевиков Нухбы.
5: Да, но не связано, потому что в отношении боевиков Нухбы мы знаем, что есть отдельное законодательство, отдельная судебная система, которая буквально вот в эти дни все это было проведено, все необходимые чтения. Сейчас это все формулируется для того, чтобы был правильный состав судей по имени правильный состав судей, который описан в законе. В принципе, эту систему надо построить. Она новая, она прописана полностью в актуальном законодательстве, и поэтому, да, это мы говорим о окружном суде Беер-Шевы, это не касается, это другие...
1: То есть, по сути, просто поскольку, как бы, хоть это и связано костным образом с операцией «Железные мечи», суд над Хилу — это, в общем, еще один процесс над членом террористической организации «Хамас», который обвиняется в ряде преступлений, просто все так вот, так сказать, переплелось и по времени, и по, так сказать, по значению по своему.
5: Да, да, совершенно верно. Я не знаю, я могу только предполагать, какие доводы были сделаны, почему это делается именно сейчас. Это делается сейчас, потому что, в принципе, тот суд, который будет судить тех террористов, которые зашли в Израиль 7 октября, там законодательство, оно отдельно, скажем, для этой группы людей. Если это можно назвать людей, террористов, людей это слишком громко. А все, что касается разных других уголовных статей, которые есть, ну, оно, да, оно рассматривается в израильских уголовных судах, но которые их не аллокация в гражданских, скажем так, гражданских уголовных судах, не военных.
1: То есть те террористы Хамаса, которые оказываются в руках Израиля, которым предъявляют те или иные обвинения, они, допустим, были задержаны в Газе в ходе войны, но при этом они не участвовали непосредственно во вторжении на территорию Израиля 7 октября, они проходят, ну, скажем, не знаю, как обычные террористы.
5: Да, они проходят как обычные террористы, но для слушателя я могу сказать, что видя обвинения и видя пункты, которые, в которых обвиняемый обвиняется, то на самом деле глобальной разницы нет. То есть мне понятно, что наказание будет очень серьезное, мягко сказано, поэтому можно судить и в гражданских уголовных судах, можно судить и в этом военном суде, который сейчас формируется, но по большому счету, скажем так, судебный процесс проходит он по таким или по иным законам, как бы, мне кажется, по результату можно это делать параллельно. Нужно это делать параллельно, это делается параллельно, как вы правильно заметили, это, скорее всего, различается между тем, что отдельный закон для всех тех, кто участвовал 7 октября, активно проник на территорию Израиля, и все, что было после этого, а другие законы, которые мы уже имеем, на данном этапе законы, которые связаны с борьбой с терроризмом, уголовный наш кодекс, который в нем есть тоже статьи, которые предусматривают помощь врагу во время войны и так далее. Поэтому да, прокуратура решила воспользоваться этим путем. Этот путь, он легитимный, законный, нормальный. И вот то, что мы видим, результат этого, подачи этого обвинения сегодня.
1: Последний вопрос. Сроки этого суда примерно какие?
5: Смотрите, это все зависит от решения обвиняемого, как он будет вести свое дело. Потому что судебная процедура может закончиться очень быстро, если каким-то образом он признает свою вину. Но моя ставка на то, что даже если материал улик сильный, у него нечего терять, он просто будет тянуть время и приводить свидетелей. И сперва прокуратура, не будем забывать, должна доказать каждую строчку, каждую запятую, которая написана в любом обвинении. У нас это демократическая страна, и поэтому подать обвинение – это хорошо. В обвинении есть несколько десятков пунктов, каждый из них надо доказать. Эти пункты формулируют те статьи закона, в которых обвиняемый – это террорист. В любом случае он может, этот процесс, да, продлиться объективно несколько лет по многим причинам. Во-первых, его право защититься, ему это право дадут, точка, не запятая. Потом не будем забывать, что есть определенная нагрузка в окружном суде Бер-Шевы, который слушает далеко не только это дело, а много уголовных дел, и не только уголовных. И поэтому, если он решит, скажем так, аккуратно скажу, проманипулировать уголовным процессом, у него на это есть на данный момент инструменты, и это может взять какое-то количество лет, скажем, объективно.
1: Адвокат Игорьев, капитан юстиции в запасе. Вам спасибо за этот комментарий. Всего
5: спасибо.
1: Доброго.
5: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тысячи людей участвуют в эти минуты в Иерусалимском параде гордости. Он проводится в этом году уже в 24-й раз. Проходит достаточно сильными мерами безопасности. Чем нынешние мероприятия отличаются от предыдущих? Каков маршрут парада? Какие темы сегодня выходят на первый план? Обо всем этом мы беседуем с раввином прогрессивного иудаизма, директором организации «Проект Кешер в Израиле» Олей Вайнштейн, участницей парада гордости. Оля, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
1: Как проходит, как настроение?
6: Настроение прекрасное, очень много людей, и проходит действительно хорошо, мирно, люди выступают. Сейчас колонна двинулась в сторону Кнессета. В этом году действительно короче, в общем, весь маршрут самого парада очень короток, к сожалению, но, в общем, много участников разных. Поскольку мы с вами говорим на русском, я хочу сказать, что в нашей организации «Проект Кешер» открыто 7 групп для ЛГБТК-репатриантов, и они все приехали к нам сюда, в Иерусалим, все маршируют и представляют русскоязычную и украиноязычную общину.
1: Почему маршрут парада в этом году был изменен? С чем это связано?
6: Вероятно, с двух сторон можно смотреть на это. Я думаю, что попытка предотвратить, наверное, какие-то столкновения. С одной стороны, поэтому делается короче, чтобы люди были в безопасности. И, наверное, второй момент, чтобы просто сократить присутствие. Да, таким образом, в городе повешено совершенно мало флагов в гордости, да, и довольно-таки короткий, как я уже сказала, маршрут. Поэтому в самом городе не представлено событие как таковое. Люди, я думаю, что вообще даже об этом не знают.
1: То есть кто не хочет, тот не знает, скажем
6: да,
1: так, да?
6: Да, именно так, угу. Да.
1: На чем в этом году делается акцент? Под каким лозунгом, может быть, проходит нынешний парад?
6: Ну, лозунги всегда принятие, да, мы это прекрасно представляем, потому что, к сожалению, не все приняты здесь, и в нашем государстве, и в мире. Очень большой процент русскоязычной, украиноязычной диаспоры – это ЛГБТК-репатрианты всех возрастов. Это и наши близкие, и наши соседи, и друзья, и, в общем-то, и дети, и внуки, да, поэтому очень, очень важна поддержка, и очень важно понимать, что дело идет, как бы речь идет о любви, а дело, в общем-то, не в ненависти какой-то, не в провокации, это просто люди так созданы, они так живут, и это их право.
1: Пользуются ли политики сегодняшним мероприятием, чтобы заявить о своих тех или иных взглядах?
6: Я думаю, конечно, потому что это та площадка, на которой приятно и полезно заявить о себе, да, и жалко, что не было всех политиков представленных у нас в государстве, в принципе, которые бы могли поддержать эту общину. Был сегодня Яир Лапид, была Яэль Рубин, депутат Кнессета, вот, и, вероятно, присоединяться еще к дальнейшей части, следующей части в Кнессете. Около Кнессета будет трибуна, и там, вероятно, присоединятся еще депутаты.
1: То есть сейчас шествие само заканчивается и будет некий митинг, или я не знаю, как лучше это назвать.
6: Да, там будет трибуна, и будут представлены какие-то речи, и будут спикеры, и спикерки, и, в общем-то, будут, да, и люди придут туда.
1: Завершая нашу беседу, что бы вы сказали нашим слушателям, тем, у кого по-прежнему возникает традиционный каждый год вопрос, а зачем все это нужно?
6: Нужно за тем, что дать людям жить, как они хотят, это их право, это их жизнь, это их выбор. Невозможно заставить человека полюбить кого-то, да, мы это знаем все. Вот, и невозможно заставить человека полностью поменять свой образ жизни, просто потому что другие этого хотят. Это люди, не наносящие никакого абсолютно вреда никому, живущие своей жизнью, так же точно, как все абсолютно все учатся, работают и живут как прекрасные граждане в этой стране, интеллигентные, воспитанные, замечательные. Поэтому протянуть руку помощи или хотя бы побыть рядом, не отталкивая, это уже большое дело.
1: Парад гордости в Иерусалиме проходит 24 раз в этом году. Мы беседовали с раввином прогрессивного иудаизма, директором организации проект Кешер в Израиле, Ули Вайнштейн, участницей парада. Большое вам спасибо и хорошего продолжения дня.
6: Спасибо большое. До свидания.
1: Программа «На пике событий» подходит к концу. Ее сегодня готовили и провели звукооператор Зафир Салим, продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего вечера.

0: העולם שהכל יהיה בסדר.
1: כאן רקע, здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, ваш номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Иногда человеку отказывают в выплате не потому, что у него действительно нет на нее права, а потому что кто-то решил трактовать правила иначе. Сегодня разберем два случая, в которых смогло помочь ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Сегодня вместе с нами в эфире Алекс Мишкиблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. И еще он адвокат. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Давайте начнем с первой истории. Я немножко сдержала интригу, не стала рассказывать, что случилось. Просто хочу, чтобы вы нам немножко рассказали с самого начала. Первая история просто ух.
3: Да. И первая, и вторая история, у них есть так называемый общий знаменатель. Это из серии тех случаев, когда в жалобе люди пишут, что они обратились за получением чего-то. Обычно это деньги. И получили ответ: отказано, не положено. Рассмотрение жалобы выясняет, что не столько не положено по закону или по правилам, а не положено в трактовке, как ее понимает то ведомство, которое должно эти правила проводить в жизнь. Случай такой. Существует в рамках усилий правительства, Министерства финансов возродить жизнь на севере после эвакуации, после войны, в частности, бизнес-деятельность, помочь работникам вернуться к своим работодателям, специальная денежная помощь для тех, кто работал на какой-то ферме или предприятии до 7 октября, потом был эвакуирован, и сейчас он возвращается снова на то же место.
2: Так называемая поощрительная дотация.
3: Да, поощрительная премия, такая дотация, определенная сумма денег, которую выплачивают таким людям. Женщина, обратившаяся к нам, действительно работала на определенном предприятии на севере до 7 октября. Потом была эвакуирована, не работала там, соответственно. Сейчас это предприятие пытается вернуться к жизни. И она снова начала там работать и считала, что подпадает под все критерии и имеет право на эти деньги. Однако, когда она обратилась в Битуахлюми, который эту конкретную дотацию выплачивает, ей было сказано: извините, вам не положено. Почему не положено? Потому что вы там не работали в те 3 или 4 месяца до 7 октября. Как же так? Как же я там не работала? Ведь я сотрудница этого предприятия. По нашим данным, вы находились в отпуске в связи с беременностью. Сначала на сохранении, а после родов в отпуске.
2: То есть женщина на официальном оплачиваемом отпуске, который учитывается в стаж работы, находилась, а в итоге Хлюми вдруг решил, что это не считается ее официальным трудоустройством.
3: Да, на ее, так сказать, попытки возразить, что как же так, это же не что-то, что я взяла за свой счет или решила вдруг выйти в отпуск, mm-hmm. это что-то, что мне положено по закону, по трудовому законодательству. Я числилась там сотрудницей, мой работодатель не вычеркивал меня ни из ведомости, ни из отчетов в Битуахлюми или в налоговое управление. Все было законно. Мне положен этот отпуск. Ей ответили: да, конечно, вам он положен по трудовому законодательству. Но это на трудовое законодательство, что касается отпусков по беременности. А что касается правил о выплате вот этого конкретного особо взятого пособия, работа в нашем понимании – это что вы ходили на работу и физически там работали. Будьте здоровы, до свидания.
2: И женщина обратилась к вам сразу после
3: отказа. Женщина обратилась к нам с жалобой. И мы, естественно, обратились в БИТУ Ахлиуми, получили вначале примерно такой же точный ответ. Прошла определенная переписка, потому что этот ответ мы не приняли и не согласились с их толкованием. Оно явно нелогично и явно неправильно. В конце концов был подан запрос также в Министерство финансов, которое это пособие установило и установило эти правила, критерии, кому положено. Мы спросили их, как они понимают, что они имели в виду, когда они писали работник, который работал там 3 или сколько там было положено месяцев до 7 октября. Они поддержали нашу позицию, что они вовсе не имели в виду, чтобы работник физически ходил на работу там и стучал молотком или нажимал на компьютер.

0: пособий для демобилизованных солдат.
1: Угу.
0: Демобилизованные солдаты среди разных видов помощи и пособий, которые они получают, могут получить, если они работают на определенных рабочих местах, так называемая авуда муадефет, получить тоже определенную дотацию, которую, опять же, выплачивает Битуах Леуми, Институт национального страхования. Среди прочих таких видов деятельности, которые дают право на эту денежную помощь, в списке числится работа в сельском хозяйстве. Девушка вышла из армии, пошла работать, так как она считала, в сельском хозяйстве, в институт, который называется Институт Вулкани. Это институт, который занимается разработкой новых видов семян, растений, сельскохозяйственными исследованиями, всевозможными биохимическими исследованиями и так далее. Очень известный как в Израиле, так и в мире институт. Среди прочего, у них есть там поля, где они засевают, допустим, свои экспериментальные семена, растения, проводят опыты и так далее. Она работала на одном из этих полей, сажала саженцы, окучивала их, выращивала, сеяла, убирала урожай, то есть занималась, как она понимала, сельскохозяйственной работой. Однако, когда она попросила пособие, ей было отказано. Ей объяснили, что по правилам надо заниматься не только сельскохозяйственной работой, а сельскохозяйственной работой на предприятии, которое занимается выращиванием сельхозпродукции.
1: То есть продукцию, которую мы потребляем ежедневно, овощи, фрукты и так далее и тому подобное.
0: То есть, проще говоря, на ферме, да, в кибуце,
1: а не продукция, которая уходит на какие-то эксперименты и опыты.
0: Да. Да. А институт, где она работала, это исследовательский институт. Это не предприятие по выращиванию сельхозпродукции ради сельхозпродукции. Все. До свидания, вам не положено.
1: Давайте немножечко напомним нашим радиослушателям, что вот эта вот авода меудефет, так называемая, это работа повышенного спроса. То есть наши солдаты, которые когда выходят из армии, чтобы получить дополнительную дотацию, которую платят Битуах Леуми, должны отработать полгода на подобных работах. И это может быть и бензозаправка, и работы на различных складах, и тому подобное. И в том числе, конечно же, сельское хозяйство.
0: Да, это обычно виды деятельности, которая, во-первых, не очень легкая, связанная с ручным трудом или с тяжелым трудом, или с работой на открытом воздухе, и виды деятельности, для которых работодателям тяжело найти рабочих.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому цель этой помощи, с одной стороны, помочь солдатам, а с другой стороны, помочь работодателям найти работников. Мы спросили Битуах Леуми, почему, по их мнению, чем отличается посадка семян, выращивание растений с целью исследований в Институте Вулкани от такой же точной работы на такой же точной земле, только где-нибудь в кибуце. И, во-вторых, чем с точки зрения Института Вулкани поиски работника, которого найти тяжело для такого вида деятельности, отличаются от трудностей, с которыми сталкивается кибуц или владелец фермы. Вначале, конечно, они были не согласны и настаивали на своей версии, что девушка должна была внимательно читать правила, где, среди прочего, указывалось, было написано, что не только работа в сельском хозяйстве, а на предприятии, которое занимается производством сельхозпродукции. Ну, на это мы обратили внимание, что речь все-таки идет о демобилизованных солдатах, а не о дипломированных адвокатах. И когда молодой человек выходит из армии, вряд ли он понимает разницу между исследовательским институтом и кибуцем. Он понимает, что он идет работать в поле, выращивать растения. В конце концов, так же, как и в первом случае, Битуах Леуми принял нашу позицию и выплатил, изменил свои правила, присоединил к списку организаций, работа в которых дает право на помощь, и этот институт Вулкани, при условии, что речь идет о сельхозработе у них. И подательнице жалобы было выплачено все, что ей полагалось.
1: На самом деле это просто...

0: это отлично, и слава богу, что у наших жителей Израиля есть такая возможность обратиться в вашу канцелярию, потому что на самом деле есть ситуация, действительно, когда солдаты оказываются в ситуации, что они отработали, и оказалось, что эта работа не подходящая. И очень надеюсь, что многие это услышат. И сейчас, конечно же, в конце нашего с вами разговора обязательно назовем, опять повторим телефон государственного вашего офиса, потому что уже сейчас в WhatsApp нам приходят сообщения и просят обязательно, пожалуйста, повторите, потому что мы слушаем и очень хотим знать, каким же образом можно к вам обратиться. Все-таки... Когда к вам обращаются, вот в первом случае, да, вы сказали, что вам удалось даже и не только поменять решение касательно женщины, которая находилась в декретном отпуске, но и других. Не было ли такое, как в данном случае с девочкой-солдаткой, в такой, ну, подобных случаев, как у этой девушки?
1: Нам не было известно, ни нам, ни Институту национального страхования об отказах кому-то еще, кто работал на сельхозработах в Институте Волкани. Но в целом то, что внесли это заведение в список организаций, работа в которых дает право на пособие, означает, что после того, как эта девушка считается, если на ее место в будущем придет какой-нибудь другой демобилизованный солдат или солдатка, то они уже автоматически эту помощь получат и с такими проблемами не столкнутся.
0: Ну, Алексей, давайте напомним тогда, каким образом к вам можно обратиться, как с вами связаться?
1: Самый простой способ, который предпочитает большинство тех, кто к нам обращаются, это интернет-форма на нашем интернет-сайте, сайт ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Mm-hmm. Там есть форма в том числе и на русском языке. Тем, кому удобнее обращаться более традиционными или какими-то другими способами, все возможно. Можно послать письмо на ведомство госконтролера, заказное, обычное. Можно послать факс, если хотите, я укажу, какой факс. И можно обратиться по телефону. Ну, жалобу по телефону подать нельзя, но можно получить объяснение. Да, да. Да. Можно приехать в часы приема в одно из наших отделений и рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет жалобу с ваших слов.
0: Алекс, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Это действительно очень нужная и необходимая помощь, которую вы оказываете жителям Израиля.
1: Хорошо, телефон, факс?
0: Да, конечно, телефон, да. Будем рады.
1: Телефон нашего ведомства 02-666-5000. Повторяю еще раз, 02-666-5000.
0: Спасибо вам большое за этот эфир.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Некоторое время назад в передаче «Вопросы и ответы от вас» к нам обратился радиослушатель, переживший Холокост, который рассказал, что хотел обновить очки по программе помощи от Фонда помощи жертв Холокоста, но столкнулся с трудностями при сборе документов и справок, которые раньше, по его словам, не требовали. Мы обратились в фонд с просьбой объяснить, как сегодня работает эта программа, какие документы действительно нужны и вообще, какие программы помощи существуют сейчас для переживших Холокост. И поговорим об этом мы с Эвелиной Фоломкин, ответственной за телефонный центр фонда помощи жертвам Холокоста. Элина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, как сегодня работает программа помощи именно с приобретением очков для зрения для переживших Холокост?
2: Значит, программа на сегодняшний день работает по-другому, это правда. Наш фонд – это фонд, который существует в основном на пожертвования. И в этом году правила получения очков, помощи на получение очков были изменены в соответствии с теми бюджетными средствами, которые на сегодняшний день существуют. Это в основном пожертвования частных лиц и организаций. И поэтому руководство фонда приняло решение в этом году все средства, которые получены, mm-hmm. будут получены этими пожертвованиями, перенаправить в проект, в рамках которого можно подать просьбу на возмещение затрат. Проект называется «Здесь и сейчас». Этот проект более широкий спектр окидывает разных возможностей. В том числе в рамках этого проекта на сегодняшний день можно подать просьбу на возврат денег на приобретение очков. Кроме этого, те очки, которые мы раньше давали пережившим Холокост. Это были самые базовые очки в рамках проекта, который назывался «Хорошо видеть». Это были самые базовые очки, то есть с плюс 6 до минус 6 диоптрии, самая простая оправа, то есть, ну, самая базовая, так скажем, и это не всегда, и в большинстве случаев мы поняли, что это не отвечает на сегодняшний день нуждам пережившим Холокост, потому что у многих уже цилиндры, кто-то хочет призму, кто-то хочет мультифокальные, кто-то хочет еще что-то, то есть это не отвечает тем требованиям, которые на сегодняшний день есть. И в очень многих случаях нужно было доплачивать, если человек хотел цилиндр, там, допустим, или затемненные очки. И поэтому также это послужило причиной того, что было решено, что можно будет подавать просьбу на возврат денег за очки. И по большому счету, если переживший Холокост подаст просьбу на возврат денег, в том числе и за очки, сумму, которую он может получить, она больше, чем та сумма, которая давалось, так скажем, на получение очков через Суперфарм.
0: Велина, скажите, пожалуйста, а где можно найти информацию об этой программе на сайте?
2: Пожалуйста, на сайте нашего фонда, на сайте фонда помощи жертвам Холокоста есть информация о всех видах помощи, которые на сегодняшний день существуют. На сайте есть также анкеты на этот проект, который называется «Здесь и сейчас». В анкете «Анкеты на иврите» можно обращаться к нам в наш телефонный центр, мы работаем каждый день с воскресенья по четверг, принимаем звонки с 9 до 2. И
0: напомните, пожалуйста, Евелина, номер телефона, по которому могут пожилые люди позвонить.
2: 03-609-08-66.
0: И повторим его немножко, еще разок.
2: 03-609-08-66. Повторяю, работаем мы каждый день, с воскресенья по четверг, с 9 утра до 2 дня. Тут работают 3 русскоговорящих представителя в колл-центре нашем, и мы по телефону всегда с удовольствием объясним все критерии, пошлем анкету, анкету мы можем послать на электронную почту, на факс, на домашний адрес. Что я хотела бы подчеркнуть, что поскольку средства фонда ограничены, то подать просьбу можно, но это не является обязательством, что просьбу удовлетворят.
0: А сколько примерно по времени вы на сегодняшний день рассмотрели просьбы?
2: Смотрите, я точно не могу вам сказать, это зависит от количества просьб, которые находятся. Сейчас была ситуация военная, так скажем, была немножко работа, немножко замедлилась. И комиссия немножко замедлила работу, поэтому просьб сейчас достаточно много, которые ожидают одобрения. В любом случае, просьба, когда приходит фонд, ее рассматривают, если каких-то документов не хватает, об этом сообщают. И просьба рассматривается, если комиссия находит, что все документы в порядке, и просьба получает одобрение, то после этого она еще переходит в финансовый отдел на дополнительную проверку. То есть это берет некоторое время, надо это понять. И то, что я уже начала говорить, это что подача просьбы это не является обязательным фондом, что просьба будет удовлетворена, что будет возврат. Может такое произойти, что просьбу, к сожалению, говорят, это надо заранее понимать, что средства ограничены, и поэтому идет речь о том, что просьбу подать можно, но заранее рассчитывать на то, что да, мне вернут эти средства.
0: Евелина, скажите, а какие еще программы? С этой программой все понятно. Нашла даже уже бланк. Потом немножечко разъясню людям, на какую помощь в принципе можно рассчитывать.
2: Смотрите, на сегодняшний день, кроме этого проекта на возврат денег за разные расходы, спектр видов помощи в рамках этого проекта, видов расходов в рамках этого проекта, он достаточно широк. То есть в рамках этого же проекта можно подать просьбу на возврат за приобретение лекарств, которые не в корзине лекарств, за которые платят, электротоваров, мебели, каких-то медицинских проверок, которые частным образом, медицинское оборудование, но не биквилезер, там, я не знаю, палочка это не так дорого стоит, там, рольтер, ну, медицинское оборудование, там, бельки, ортопедическая обувь и так далее, посещение специалистов узкого профиля частным образом, да, там, гериатра, ну, вот такие вещи. На все, и также в рамках этого проекта на сегодняшний день все в одном том же проекте можно подать также просьбу на возрождение за лечение зубов. Это все в одном вот этом проекте, который называется «Здесь и сейчас». То есть подавший в Холокосте на сегодняшний день должен выбрать, какая помощь на данный момент ему больше всего нужна. В рамках этого проекта можно подать против всего в течение года на сумму до 3500 шекелей.
0: Ну, то есть помощь, которая предоставляется в рамках программы, ограничена 300-500 тысячами на год. То есть, допустим, если вы получили возврат в размере 2000 шекелей, который прописан на сегодняшний день в форме возврата за лечение зубов через больничную кассу, к примеру, да, и хотите еще обновить себе очки, то вы можете дополнительно подать также заявление на получение возврата за очки.
2: Да, но надо будет заполнять...
0: Но заново заявление, да. Совершенно верно. Да. То есть... И скажите, пожалуйста, а я вот еще вижу на сайте, что у вас есть мобильная клиника для лечения зубов.
2: Сейчас я вам объясню о других проектах, о нескольких других проектах. Значит, кроме этого проекта, который называется «Здесь и сейчас», но возрождение за разные расходы, у нас существует также мобильная клиника лечения зубов. Это в основном возможность для тех, переживших Холокост, которые уже очень маломобильны или совсем не мобильны, не выходят из дома. Можно подать просьбу на этот проект. И тогда мы передаем данные вот в эту мобильную бригаду зубных врачей, которые приезжают и производят лечение зубов на дому. Это не имеется в виду возврат, это именно помощь в лечении зубов на дому для маломобильных людей или для немобильных людей. Там наше участие до 4000 шекелей.
0: Вот это очень важно. То есть в данной ситуации, допустим, я сейчас смотрю форму за заполнение. Допустим, если мы говорим о пожилом человеке, у которого нет близких родственников, но он может вам позвонить, вы сможете помочь каким-то образом в заполнении, поучаствовать или каким-то образом отправить волонтера.
2: Смотрите, нет, волонтеров, к сожалению, у нас, которые помогают заполнять анкеты, нет. Только в нескольких районах страны у нас есть как бы работники, которые работают. Это Ашдот, Нария и Аку, с которыми мы более сотрудничаем. Там, да, можно, если это мобильная бригада, если человеку нужно проект мобильной бригады зубных врачей, там, в принципе, анкету мы можем заполнить с ним по телефону, если он нам даст разрешение от его имени расписаться. Анкету на проект «Здесь и сейчас» мы, к сожалению, саму анкету еще можем, опять-таки, если он нам разрешит заполнить с ним по телефону, но в любом случае он должен будет нам прислать другие документы, как распечатку из банка за последние 3 месяца, письмо социального работника, квитанции. То есть тут как бы, если человек одинокий, очень часто они находятся в программе в хороших руках в больничных кассах, у социальных работников, которые их ведут, или в социальном отделе, может быть, могут помочь со всеми документами. То есть то, что мы можем по телефону, это максимум заполнить с ними анкету, но, опять-таки, есть проекты, где кроме как анкеты нужно набор целых документов, и нам их как?
0: Ну, это, конечно, понятно. То в данном случае, возможно, стоит тогда рассмотреть, не знаю, подключение социальной службы города, которая может каким-то образом помочь.
2: Опять-таки, если человек совсем одинокий, очень многие одинокие на сегодняшний день ведутся программы. Эта программа существует уже несколько лет. Под патронажем управления прав переживших Холокост называется «В хороших руках». Это программа при больничных кассах, социальные работники таких вот людей одиноких именно в больничных кассах ведут. Но опять-таки, я не знаю, по каким критериям принимают на эту программу, не буду
0: это мы обязательно проверим еще, да.
2: Да.
0: Эвелин, к моему большому сожалению, время у нас заканчивается. Я благодарю вас за...
2: Два слова еще об одном проекте. У нас также есть проект по перепланировке ванных комнат и туалета для специальных нужд Ниссоле Шоа. Это только для тех, кто живет в собственной квартире или, допустим, живет в квартире у детей, дети согласны на эту перепланировку.
0: К моему большому сожалению, я не вижу этой информации на сайте.
2: Это называется «Хаим-Баковод».
0: «Хаим-Баковод», «Жизнь достоинством», окей.
2: Да.
0: И возврат, получается,
2: Там нету возврата, это если мы говорим о «Хаим-Баковод», то это У нас есть бригада, которая в конечном итоге производит эту перепланировку, подается нам просьба, просьба рассматривается, и если просьба одобряет, приезжает эта бригада и делает уже перепланировку, грубо говоря, вместо ванной ставит душевую кабинку, расширяет проемы, переделывает туалет. Ну, то, что там уже они сами программу составляют, это не идет речь о возврате, и не идет речь о косметическом ремонте, там покрасить стены. Нет, это именно перепланировка под нужды, так скажем, ну, уже человека, который не очень здоров, может быть, которому тяжело залезать в ванну и так далее.
0: Да, это тоже все, я нашла, да, действительно, информацию очень интересная, мы обязательно разберем ее, именно вот что, какие документы нужно будет обязательно предоставить, чтобы получить право на участие в этой программе.
2: Ну, если когда-то будет время, мы можем, в принципе, ну, там на сайте, при каждой анкете есть перечень документов, которые нужно собирать для того, чтобы подавать просьбу. Это анкета, в принципе, начинается объяснение о критериях на получение помощи и перечень документов, которые нужно собрать, чтобы подать просьбу. Опять-таки, если есть какие-то сомнения, можно нам звонить, мы объясним. Еще раз хочу подчеркнуть, как я подчеркнула в самом начале, что средства фонда, к сожалению, ограничены. И подача просьбы даже на возврат денег за медицинские расходы, на эту мобильную бригаду замыленных врачей, еще не значит, что просьба
0: будет одобрена.
2: Это надо понимать. Мы фонд, как все фонды, в основном существуют. Основная часть – это пожертвования. Да, у нас есть частичное финансирование на некоторые программы, но основное – это пожертвования.
0: Эврина, спасибо вам большое за сегодняшний комментарий. И будем на связи, и вдруг понадобится ваша помощь, мы обязательно вас еще пригласим. Спасибо.
2: Хорошо. Спасибо, доброго вечера.
0: Хорошего вечера. Следующая тема касается очень многих семей, но люди часто даже не знают, какие у них есть права и где проходит граница между законом и ошибкой. Иногда человек живет только на пособие, возможно, пенсию, а может быть, выплату по инвалидности, и вдруг получает сообщение об аресте счета. В этот момент начинается паника. А можно ли вообще арестовывать эти деньги? Какие выплаты защищены законом, а какие действительно могут быть взысканы? Поводом для разговора стало обращение матери-одиночки, которая живет фактически только на пособие по инвалидности, которое она получает на своего ребенка, и боится, что эти деньги могут арестовать из-за долгов. Сегодня попробуем разобраться, какие доходы могут арестовывать, а какие нет. Как это работает на практике и что делать, если арест уже наложен. В нашем эфире адвокат Инна Рогатник. Добрый вечер, Инна.
3: Здравствуйте, Таня.
0: Инна, давайте с самого начала. Какие виды доходов в Израиле вообще могут быть арестованы через службу судебных исполнителей?
3: Ну, во-первых, все, что связано с деньгами. Окей? То есть речь может идти о банковском счете, об аресте пенсионных накоплений или пицуим, то есть те деньги, которые находятся в страховой компании. Можно арестовать, допустим, какое-то имущество, машину, квартиру, любой другой вид недвижимости.
0: А если, допустим, дома телевизор, холодильник, диван, кровать?
3: Вот, смотрите, это то, что, как правило, да, пугает очень многих людей. И именно вот этот момент, если, допустим, придут судебные приставы и арестуют или захотят забрать одежду, еду, стиральную машину, телевизор. И тут нужно это разделить на две части. Между законом и практикой, потому что, как правило, именно вот этот визит судебных приставов с целью арестовать имущество в квартире, мы не говорим о каких-то шикарных квартирах, которые оборудованы дорогим, дорогостоящим оборудованием или компьютерами, которые предназначены, да, для профессиональных игр и т.д. и т.п. Мы говорим про обычных людей. Как правило, это действие, оно предназначено в целях давления, попытаться, чтобы тот человек, опять же, из страха, неудобства и давления дал хоть какие-то деньги на покрытие долга. Если же мы с вами говорим именно исключительно про то, что говорится в законе, то закон не позволяет арестовать или изъять, да, из квартиры кровать, изъять из квартиры продукты, стол, стулья, должны оставить как минимум один телевизор или одно радио, одно из них, теперь практически радио ни у кого сегодня дома нет, у всех есть телевизор, да, и опять же, законодатель ограничивает сумму, которая защищена, сумму имеется в виду стоимость этих
0: Каждый предмет есть определенная стоимость, из-за которой он не будет... Если оно дорогущее, то, возможно, его конфискуют. А если стоимость определенная, то могут и не тронуть. Так получается?
3: Совершенно верно. Но вместе с тем важно понимать и практический аспект этого вопроса, потому что даже если у человека есть телевизор, который уже использованный, да, который стоит или висит на стенке, и он стоит 2000 шекелей, никому нет смысла забирать этот телевизор, хранить его на неком складе и продавать его с аукциона за какие деньги. Понимаете? То есть с практической стороны эти действия по изъятию имущества, они по факту, скажем так, неэффективны. Разве что, как мы говорим, если стоит какое-то очень дорогостоящее оборудование. То же самое касается мобильного телефона и касается компьютера для личного использования. Исключение составляют те случаи, когда, допустим, человек, у него есть какой-то там склад 5 или 6 компьютеров. Тогда, естественно, это уже совершенно другая история, совершенно другая ситуация. Интересный момент, например, он касается домашних питомцев. То есть, если домашние питомцы – это личный питомец человека, да, то есть вот у человека есть собака, так, никто не может ее изъять и арестовать. Но что самое интересное, что если домашние питомцы – это как средство заработка, да, допустим, человек разводит собаку, у него свой питомник дома, и он разводит собак, то закон, да, позволяет, как бы это ни казалось, да, абсурдным, изъять домашних питомцев, которые предназначены для разведения. Поэтому в данном случае легче говорить о том, что защищено от ареста. И если мы с вами вернемся к случаю, который вы описали, который относится к маме, которая сама растит ребенка, и все, что она получает, это пособие, то тут важно понимать, что пособие, любое пособие, мы именно говорим про то, что называется кицва пособие, оно защищено от ареста.
0: Полностью пособие защищено?
3: Полностью. Сейчас будет одно маленькое «но», так, оно будет в конце, да. Но пособие полностью, вернее, у нас будет два маленьких «но». Пособие полностью защищено от ареста, но при условии, что оно снимается со счета в течение 30 дней.
0: А то есть человек должен успеть. Вот, допустим, у нас пособие, большинство пособий заходит 28 числа. То есть у человека, получается, есть ровно 30 дней, чтобы снять, изъять свое пособие со счета?
3: Совершенно верно, потому что система думает следующим образом. Они смотрят на эту ситуацию следующим образом. Если человек за месяц, но тут именно не 31 день, а именно 30 дней, не использовал эти деньги, значит, система считает, что они ему не очень нужны или важны. Поэтому не на 31 день, а именно на 30 день. Это первое «но». Второе «но» касается долга по алиментам. То есть, если человек получает пособие, и совершенно не важно, о каком пособии мы с вами говорим, будь то пособие по инвалидности, или будь то пособие, например, в виде, то, что называется, сьюабесхардера, то есть квартирные деньги, оно тоже рассматривается как пособие и защищено от ареста, но... Если речь идет о долге по алиментам, то тут нету ни единого шекеля, который защищен от ареста, включая пособие.
0: Даже если человек получает сам на себя пособие по инвалидности, тяжело болеет, и если он должен алименты, то он не защищен, получается.
3: Совершенно верно, потому что, опять же, мы помним, что алименты, у них особый статус. У государства особое отношение к алиментам, потому что мы помним, что, в принципе, алименты, они предназначены для того, чтобы обеспечить детей. Детей, которые сами для себя не могут ни заработать, ни и не имеют альтернативного, скажем так, источника доходов. Поэтому алименты стоят выше всех остальных долгов. И, кстати, сами алименты, например, да, вот если мы возьмем пример вот этой женщины, о которой вы говорили, если, допустим, эта женщина получает алименты от бывшего мужа, или, допустим, она получает алименты через битуахлюми, и когда эти деньги заходят к ней на счет, и цель платежа, она прописана как алименты, то эти деньги тоже защищены от ареста.
0: Инна, возможна ситуация, что в начале службы исполнительного производства, судебных исполнителей, ведь все по-разному почему-то это называют, в начале арестовывает счет, то есть, да, замораживает и не дает им пользоваться, а только потом начинает разбираться, что вообще-то человек получает пособие на этот счет. Вот в такие ситуации бывают?
3: А тут, опять же, оно действует параллельно, поскольку я смотрю на службу судебного производства, или назовем ее ОЦАЛОПОЛЬ на иврите, да, или ОЦЛОП вкратце. Это инструмент. Ровно как карандаш или молоток. Если карандаш лежит на столе, и им никто не пользуется, он ничего не делает. Поэтому также это работает и с ОЦАЛОПОЛЬ. То есть кредитор подает просьбу на то или иное действие. И в данном случае система работает вслепую. Она арестовывает счет. Окей?
0: Так.
3: То есть она блокирует выход средств, денежных средств, с банковского счета. И сама система ОЦАЛОПОЛЬ, она никак не разделяет какие-то деньги. Пособие, не пособие, алименты или, допустим, зарплата, да, потому что зарплатой тоже есть своя история. Есть зарплата, размер которой равен, да, автохатахнаса, и эта зарплата защищена от ареста. Теперь вернемся к началу. Система, она не разбирается, что именно она арестовала. Она арестовала сам счет. А вопрос, выдать эти деньги, которые находятся на счету или нет, это уже задача банкира. И работники банка должны знать, что им можно дать, то есть какие деньги можно выпустить со счета, а какие нельзя. Поэтому очень важно, чтобы, опять же, когда приходят деньги с битуахлюми, и видно, что речь идет о пособии по инвалидности или пособии другого какого-то вида, да, допустим, автохатахнаса, то видно, что речь идет о пособии. Но когда речь идет о переводе алиментов на счет, важно, чтобы было именно указано, что речь идет об алиментах. И тогда, когда человек приходит в банк, работник банка видит, какой источник этих денег. Или это зашел какой-то подарок, или подруга перевела мне деньги по биту, или же на счет зашли алименты или пособие. И тогда работник банка обязан выдать эти деньги, которые защищены от ареста. Но тут есть еще одно маленькое «но», маленькая оговорка. Потому что мы с вами не должны путать два вида, скажем так, назовем их ограничений.
0: Так.
3: Один вид – это арест счета. То есть это судебное решение, которое выходит или ОЦАЛОПОЛЬ, или, допустим, та же налоговая может арестовать счет, да, или суд может дать указание арестовать счет. То есть есть судебное решение арестовать банковский счет. С другой стороны, есть разрешенный минус на счету. И вот если человек превышает вот этот разрешенный минус, то банк может как бы задержать эти деньги, хотя, опять же, они не подлежат ни аресту, ни залогу. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, и зачастую людям просто приходится воевать с банками, как воевать с ветряными мельницами.
0: Ну, на самом деле сейчас можно сказать, просто Америку открыли, потому что люди действительно этого не знают. И когда они сталкиваются с ситуацией, что у них арестован счет, они не знают, что они могут обратиться в банк, если речь, конечно, о получении каких-либо пособий. Инна, вы немножечко коснулись темы, что есть минимальная заработная плата, которая также защищена законом. И сказали, что автохатахнаса, то есть прожиточный минимум. Речь идет о прожиточном минимуме на человека или все-таки на семью, которой счет арестован? Как вот в данном случае идет расчет?
3: В данном случае речь идет из расчета семейного положения человека. То есть есть, я не открою вам Америку, есть шикарный сайт, который называется Кольсхуд, и вы вложили немалую, скажем так, долю работы в этот сайт. А на этом сайте, если просто в Гугле ввести, я отталкиваюсь от иврита, да, ну, допустим, Сахар Муган Миекуль, можно будет увидеть таблицу, которая рассчитана от семейного статуса человека. То есть, если, допустим, есть человек, который живет один, семья и один ребенок, и т.д. и т.п., есть сумма, которая защищена от ареста. И вот это именно, вот эта сумма, даже если речь идет примеру, о счете, о личном счете, моем счете, да, но мое семейное положение это замужем плюс, допустим, да, один несовершеннолетний ребенок, потому что считаются несовершеннолетние дети, то это та сумма, которую нельзя арестовать. И это та сумма, которую банк обязан мне выдать. Теперь я опять же не открою Америку. Банки очень часто нарушают наши права и нарушают регламенты Центрального банка Израиля. Потому что банки, за исключением почтового банка, все остальные коммерческие банки, они подчиняются регламенту Центрального банка Израиля. И в данном случае то, что самое правильное сделать, если банк нарушает ваши права, это написать письмо не в Центральный банк Израиля, а именно в отдел по обслуживанию клиентов вашего банка. Можно отправить копию в Центральный банк Израиля. И, как правило, вот это обращение, если оно юридически сформулировано грамотно, очень быстро приводит в банке в чувство.
0: Инн, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Я уверена, что он будет не последний, потому что вы говорите обалденно интересные вещи. Я думаю, наши радиослушатели со мной тут согласятся. Еще раз вам спасибо большое. И надеюсь, что еще увидимся с вами в эфире.
3: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: Есть тема, которая постоянно всплывает не только в социальных сетях, но и к нам в обращении в студию. Пишут женщины, чаще матери-одиночки, которым сейчас тяжело. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью, они тянут до последнего, потому что есть страх. Если они обратятся в социальный отдел города, у них могут забрать ребенка. Насколько этот страх вообще связан с реальностью? Как на самом деле работает система и где проходит граница между помощью и вмешательством в жизнь в семьи? Сегодня мы попробуем разобраться вместе с Нехамой Синай, социальным работником, уполномоченной по делам несовершеннолетних. Нехама, добрый вечер.
4: Добрый день, вечер.
0: Хам, давайте начнем с самого распространенного страха. Насколько он вообще соответствует реальности? Действительно ли есть риск, если мама обратится в социальный отдел, что у нее сразу повиснет над ней, что сейчас заберут ребенка? Только потому, что ей тяжело.
4: Эти страхи, к сожалению, очень распространены и существуют уже довольно давно. Мы, как можем, стараемся с ними бороться и объяснять, как все происходит на самом деле, но тем не менее они все еще продолжают существовать в нашем обществе. Конечно, нет. Простой ответ, конечно, нет. И я хотела бы рассказать более подробно, как на самом деле мы работаем.
0: Буду очень рада.
4: Окей. Значит, чтобы это было понятно, я разделю всю нашу работу на две неравные части. Одна – это обычный порядок, и так происходит в подавляющем большинстве случаев. Другое – это чрезвычайные ситуации, когда требуется немедленное вмешательство из-за очень серьезной опасности. Но этих случаев очень мало. Это считанные случаи в год, даже в самых тяжелых районах, где обстановка очень непростая. Так вот, начнем с обычного порядка работы. Когда семья обращается к нам, либо самостоятельно, либо кто-то их к нам направляет, как, например, школа, или может поступить сообщение, например, от соседей, или еще от кого-то. Это, собственно, не важно, кто обратился первым.
0: То есть даже соседи могут обратиться в случае, если видят какую-то нехорошую ситуацию в семье?
4: Да, обратиться может кто угодно, и мало того, я объясню это потом, в определенных случаях закон требует от всех нас, от любого гражданина сообщить, если он имеет основания подозревать, что совершено преступление против несовершеннолетних. Но это давайте сейчас отставим в сторону. Поговорим о более распространенном случае, когда просто семье трудно, либо это материальные трудности, либо трудности с детьми, либо между супругами. И вообще любой спектр обычных таких человеческих трудностей, с которыми сталкивается каждый из нас на протяжении жизни. Так вот, в социальной службе есть довольно широкий спектр всевозможных видов помощи, которые мы семье и предлагаем. Сначала с ними, конечно, знакомимся, выясняем, в чем состоит их обращение. Иногда они обращаются с одним, а мы видим еще области их жизни, в которых можно помочь. И составляем вместе с ними, вместе с семьей, некую программу помощи. Она может включать материальную помощь, помощь с продленками для детей. Для совсем маленьких до 3 лет в определенных случаях есть устройство в ясли. Различные виды терапии. Терапия родительства, терапия для пар, терапия для людей, которые пережили или сейчас переживают насилие. Терапия для зависимых людей, которые хотят побороть свою зависимость. И многое-многое другое. Практически на любой, так сказать, вид проблемы есть своя терапия. И мы надеемся, что состояние семьи улучшится, что они примут эту помощь и станет лучше.
0: Вот где если проходит же... та самая граница, когда система переходит из поддержки уже в вмешательство?
4: Мы не разделяем, что, что такое поддержка и вмешательство. Даже любая поддержка – это уже вмешательство в жизнь семьи. То есть если мы каким-то образом участвуем, так скажем, в жизни этой семьи, это уже можно назвать вмешательством. Мне кажется, это семантика. Но если мы видим, что состояние... Сейчас я буду говорить о детях, потому что об этом в основном наш разговор. Если мы видим, что состояние ребенка вызывает опасения, например, он перестает ходить в школу, он закрывается в комнате и перестает функционировать, или наоборот становится очень агрессивным и неуправляемым, или еще что-то, то... Мы, как я уже сказала, предлагаем различные виды терапии. Если же ничего не помогает, или родители отказываются чаще всего, в этот момент совершается некий переход, когда родители отказываются принимать эту помощь, не признают проблему, считают, что, это, что ее на самом деле не существует, или помогать им не нужно, а ребенку становится все хуже. Его... состояние во всех этих областях скатывается все ниже и ниже, то тогда мы можем, я пропускаю очень много этапов, это я говорю кратко, на самом деле все это занимает очень долгое время.
0: Да, это понимаем. Мы можем... целую программу, да. Я думаю, мы смогли бы с вами пообщаться.
4: Да, да, я думаю, даже и не одну. Но в самом крайнем случае мы можем... обратиться в суд для того, чтобы обязать родителей принять эту помощь. И только в совсем уже крайних случаях, когда ребенку просто опасно находиться дома, когда обстановка там невыносима, или, не дай бог, происходит насилие, или еще что-то в этом роде, тогда только может подняться вопрос, еще раз подняться вопрос, то еще это не происходит, а только начинает обсуждаться, вопрос о том, что, может быть, ему лучше не жить дома, а жить в другом месте.
0: А, смотрите, вот есть мама, которая, допустим, что-то произошла, большая ссора в семье. Она осталась, допустим, с ребенком, не знаю, на улице, вот выгнала. Вот если она обратится сама за помощью, как это воспринятся системой и сотрудниками, которые работают в этой системе?
4: Значит, как воспримется как человек, которому нужна помощь?
0: Я почему это спрашиваю? Потому что вот этот страх, когда люди боятся сами сделать первый шаг, и я поэтому очень хочу, чтобы вы даже повторили то, что наоборот помогут. И, на мой взгляд, это настолько важно, чтобы мамы, которые могут на сегодняшний день находятся в какой-то кризисной ситуации, услышали, что у них есть куда обратиться.
4: Безусловно, у них есть куда обратиться, и мы всячески приглашаем их обратиться и ничего не бояться, потому что, я хочу подчеркнуть еще раз, любое самое тяжелое положение, самый большой кризис, который может случиться в семье, это не причина для того, чтобы обратиться в суд и детей из этой семьи изъять. Если человек проживает самый что ни на есть ужасный кризис, но при этом он... старается улучшить свое положение. Он принимает ту помощь, которая ему предлагается. И дело идет в нужном направлении. Это не значит, что за месяц или два все решилось. Но есть шаги, есть сдвиги. Идет терапия, идет, например, родительская консультация, еще что-то, что помогает семье продвинуться в правильном направлении, то ни о каком изъятии, конечно, речи не зайдет. Изъятие чаще всего... происходит, когда, скажем так, оставаться дома – это еще хуже. То есть происходит либо очень тяжелая запущенность, дети остаются одни, не получают достаточно еды, например, их не лечат, когда они болеют, или происходит прямое насилие, физическое или сексуальное по отношению к детям. В таком случае и тогда тоже мы сначала предлагаем всю эту программу помощи, потому что и из этих ситуаций можно выйти с помощью терапии. Но если родители не соглашаются ее принять, то иногда доходит речь до того, что детей нужно спасать. И, к сожалению, это бывает. Может быть, многие... Есть такой еще стереотип, что в Израиле настолько все любят детей, что с детьми ничего плохого дома не может быть. Это верно в отношении подавляющего большинства людей, но, тем не менее, есть очень тяжелые случаи, когда дети у себя дома подвергаются очень серьезным издевательствам и насилию, и тогда их нужно спасать.
0: Анхам, ну давайте расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться, как сделать первый шаг. Что должна сделать мама либо женщина, которая находится в тяжелой ситуации?
4: Окей. Один из двух вариантов. Либо позвонить по номеру 106. Это городская служба. В каждом городе она своя, но номер у всех 106. И попросить социального работника. Социальные работники дежурят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, да, даже ночью, даже в праздники есть дежурный социальный работник, это для срочных случаев, конечно, а не в таких срочных случаях, когда можно подождать, скажем, до завтра, то просто спросить, к какому социальному отделу вы относитесь. И это в больших городах, в меньших городах социальный отдел один на весь город. Или второй вариант – это зайти на сайт своей мэрии или местного совета, и там увидеть адрес и телефон социального отдела, и просто обратиться. Понятно. По телефону или прийти лично.
0: Понятно. Спасибо огромное, Нехама, за участие в сегодняшней программе. К сожалению, время у нас ограничено, и я так понимаю, эту тему мы можем говорить.
4: Да, есть еще много чего, да. и можем...
0: Я очень надеюсь, что я вас еще приглашу, и мы обязательно обсудим и другие темы. Спасибо еще раз большое.
4: Спасибо.
0: С нами была Нехама Синай, социальный работник, уполномоченная по делам несовершеннолетних. Дорогие друзья, в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илан Бен Шабат. У микрофона была Татьяна Берлин. И я желаю вам спокойного и тихого вечера. Derrière nos fenêtres, on croit voir le monde disparaître, et les oiseaux sont là.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Алла Найденова. Гоша, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире.
1: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Прежде чем мы обратимся к радиослушателю, у нас уже есть слушатель. Есть что-то, что вы хотите рассказать из каких-то обновлений, возможно, сейчас или после беседы с ним?
1: Знаете, много хочется рассказать, но вот сейчас мы слышали о погибшей военнослужащей. А на этой неделе Ашкелон, в котором я живу, простился с Михаилом Тюкиным. Я не смог быть на похоронах, но мысленно я с его семьей, и мои соболезнования. Это все очень, очень тяжело, но постараемся собраться силами и отвечать на вопросы слушателя о пенсии.
0: Спасибо большое. Перейдем тогда сразу к радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами в эфире? Добрый день.
2: Добрый день, Леонид. Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Значит, такой вопрос. Значит, ну, вы рекомендуете, с вами согласен, когда есть мертвый фонд, и я уже собираюсь на пенсию через месяц, объединить. У меня один, два вопроса. Значит, один фонд был там лет 20, как он, значит, существует мертвый абсолютно 8 тысяч. Я попросил своего представителя, чтобы объединились с основным фондом. Значит, первый я такое даже не слышал. С 8 тысяч вроде бы 3 тысячи перешли на основной фонд. Я не могу понять, там есть. А на старом фонде это первое осталось 5 тысяч. Разве такое дозвониться и понять, в чем дело, такое в вашей практике было, чтобы не все деньги переводили?
1: Такое бывает довольно редко. На моей памяти несколько случаев, когда речь идет о ПИЦУИМ, которые оставили много лет назад в полисе, при этом освободив их от налогов и записав как частные деньги. И частные деньги не подчиняются правилам перевода из одной кассы в другую, и поэтому они как бы застревают. Застревают не навсегда, то есть если такое произошло, и если действительно речь идет о деньгах, которые стали когда-то много лет назад частными, то есть Каспей Прат, нужно обратиться в компанию, где они остались, и попросить снять их. Может быть, будет небольшой налог на прибыль, но не должен быть штрафной налог 35%, которым обычно пугают. То есть, если деньги не перешли, и если не смогли их перевести, то, скорее всего, причина, которую я назвал. Ну, конечно, надо дозвониться вам все-таки в управляющую компанию. Еще надо пытаться со всех сторон как бы это, к этому подходить. Компания, которая должна была принять ваши деньги, вот вы подали просьбу, или ваш агент подал просьбу на перевод. Компания получила меньше денег, чем было запланировано, чем видно, например, в Мислаке. Она имеет право обратиться в ту компанию, где находятся деньги, и спросить. Мы знаем, что денег было 8 тысяч, пришло только 3. Почему такая разница? И те должны ответить. Вот ответ может быть такой, что есть частные деньги, их нельзя перевести. Тогда, как я сказал, нужно обратиться в компанию, где они находятся, и попросить перевести их на счет.
2: Второй вопрос. Еще один фонд небольшой, там, по-моему, 12 тысяч, но он действующий. Так у нас сделано. Значит, вроде бы эти деньги, почему говорю, вроде перевели на основной фонд. Но я не силен в иврите, отчет будет, там уже нет этих денег. Я вижу, что какая-то такая сумма фигурирует в основном счете. Но они почему-то к основным деньгам не приплюсовали. Это делается раз в квартал или как?
1: Раз в месяц. Обычно управляющие компании обновляют, скажем, если вы через интернет-сайт проверяете, обновляют раз в месяц, иногда раз в две недели. Но если вы получили письмо из компании, где были эти деньги, о том, что они ушли и должны получить еще одно письмо из основной вашей компании, что деньги пришли, то даже если вы их сейчас пока еще не видите на счету, они там окажутся рано или поздно. Ну, то есть обычно в течение месяца можно уже видеть обновление.
2: Я не получил писем. Единственное, что на той компании, где висели эти деньги, они исчезли. Я не говорю, что они ни в коем случае не подозреваю, не волнуюсь, что они куда-то украли. Они перешли, такая же сумма фигурирует на основной фонд, основной компании. Но
1: я не помню, наверное, ни одного случая, когда при переходе деньги бы пропадали. Могут нет, там застревать на переходных счетах, это бывает, но в итоге они все равно оказываются на вашем счету, потому что сам по себе перевод происходит по номеру личности, по Миспар ЗУТ. То есть изначально компания, которая запросила эти деньги, она пользовалась вашим удостоверением, вашими данными.
2: Да.
1: Иначе нельзя было бы послать запрос. Поэтому тут беспокоиться не надо, нужно только убедиться, что деньги действительно пришли.
2: Ну, я понял, будем ждать конца месяца, потому что это все недавно произошло. Вполне вы правы. Все, спасибо.
1: Шаббат шалом. Спасибо вам, Леонид.
0: Всего вам хорошего.

0: работу, которая ПИЦУИМ, закончит в другом календарном году, например, в этом, можно ли будет избежать налогообложения на этот ПИЦУИМ?
1: С точки зрения налоговой, то, что человек работает на двух работах, абсолютно не важно.
0: С этой работой она платит Мосэхнадзор.
1: Это не важно. С точки зрения налоговой, то, что она работает в двух местах, абсолютно не важно. То есть освобождение от налога на сумму 13750, оно в год на человека. То есть это не на каждую работу по 13750. Поэтому расчет будет общий. Так что избежать налогообложения не удастся, если есть сумма ПИЦУИМ, превышающая потолок, превышающую ТИКРУ. Нужно проверять, что совсем... Можно оптимизировать. Есть различные варианты, мы, по-моему, говорили в прошлых передачах. Есть ПРИСАТМАС, когда часть налогооблагаемая, часть ПИЦУИМ делится на годы после выхода на пенсию. Есть возможность часть денег налогооблагаемых оставить в пенсионном фонде. То есть конкретно, что у вашей супруги, нужно проверять. Но это главная идея, которую вы должны понять, нет, нельзя, вот таким образом, такой хитростью нельзя это уйти от налогообложения в этом году, чтобы сделать это в следующем, если она закончит работать там, а тут продолжит. Налоговая будет смотреть на период работы в двух местах, как, ну, то есть, если, я пример приведу, если человек в двух местах зарабатывает по 10 тысяч, то они рассматривают это так же, как если бы он в одном месте зарабатывал 20. То есть, что она делит свое время между двумя работодателями, это в данном случае роли не играет. Освобождение от налога на ПИЦУИМ одно, нету двух.
0: Я надеюсь, что... Там сумма, я говорю, маленькая, 25 тысяч. И оно
1: все равно будет, складываться. Меньше. Вот вы должны себе представить, что ее большая зарплата и ее маленькая зарплата, что это как будто одно место работы. И ПИЦУИМ, соответственно, за все.
0: Не, я понимаю, но она там продолжит работать, там, где большая зарплата.
1: После того, как она закончит работать там, налоговая проверит, где и что, и как она получила. Если вы посмотрите на форму 161 Хелик Бет, часть Бет, которую работник заполняет, то там есть, например, вопрос, раньше это было в форме 161 Алиф, использовал ли ты освобождение от налога на работе, которая была параллельно с этой. А, то есть есть расчет, есть учет в ее случае обеих работ. Ну, там, естественно, будет по-разному стаж засчитываться, если она в разное время закончит. Но учет будет общий.
0: Понятно. Поэтому не стоит как бы дергаться.
1: Не стоит ради этого. Вот, то есть можно другими различными способами уменьшить налог, оптимизировать, но пытаться вот уйти оттуда то есть с датами как-то играть...
0: Ну,
1: на
0: понятно,
1: мой взгляд,
0: не те способы, это я слышал по вашим рассказам, все это я знаю. Не интересовал конкретно этот маленький случай. Вот
1: это немножко другой пример, но это мне напоминает, как человек говорит, у меня в кассе есть 80 тысяч, могу ли я ее снять без налога? И ответ на это, наверное, да, если вам 67 лет, если вы не работаете, если у вас нет других денег, и когда человек говорит, нет, у меня есть еще в другой кассе миллион, ну, я хочу эту снять. Понятно. Мне же можно 80 тысяч снять без налога? Нет. Ну, вот примерно такая же ситуация.
0: Спасибо, да.
1: То есть то, что она в двух местах работает и получает из двух мест зарплату, с точки зрения налогового управления, когда они смотрят на право на освобождение от налога ПИЦУИМ, они рассматривают работу параллельную как одну. Также почему мы делаем ТУМАС? Да, потому что налоговая, ей не важно, две работы у человека, три или четыре. Они считают общий доход, и налоговые льготы можно получить только один раз. Освобождение от налога ПИЦУИМ – это же тоже налоговая льгота.
0: Да, понятно.
1: Угу. Спасибо вам за ваши вопросы. Шаббат шалом.
2: Спасибо, всего вам доброго. Кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день, уважаемая ведущая и уважаемый консультант. Я Владимир из Хайфы. Мой вопрос, несколько вопросов. Первый следующий. У меня имеется старая полиса Битохманалим, открыта в 92 году с особыми условиями. Карен Юд, или она называется полиса ЮТЭП. В ней имеются деньги с разным статусом. В частности, есть ПИЦУИМ до 2000 года, если Кагмулим до 2000 года, есть Кицба Мукерет и так далее. Я бы хотел часть из этих денег использовать.

0: использовать не на тюрьба, то есть сделать им капитализацию. Вопрос, можно ли в этой кассе выполнить такую операцию, и можно ли при этом сохранить условия с фиксированным МКДМом для получения пенсии с остатком?
1: Конечно, да.
0: Да?
1: Нет, не вижу никаких проблем. Это полис, это АДИФ. ЮТР это в Мигдале называется, но это полис АДИФ.
0: Да.
1: То есть это уже полис, скажем так, не первого поколения, то, что мы сегодня называем классические полисы, а уже второе поколение, когда в полисе накапливаются деньги, инвестируются, из этих денег покупаются страховки, платятся комиссионные. И когда мы просим получить пенсию, то мы можем указать, что вот платите ее из такой-то части. Например, из ПИЦУИМ от такого-то работодателя, плюс ТГМУЛИМ, начиная... То есть, в общем, этот полис можно как конструктор, как лего разбирать и собирать. И поэтому никакой проблемы нет часть денег превратить в пенсию, а часть другую сделать с ней что-то другое, перевести в другую кассу и так далее. Теперь, вы сказали капитализация ИВУН. Деньги ТГМУЛИМ дореформенные, до реформы 99-го года, то есть то, что до конца 99-го накопилось, их не нужно капитализировать. Если вам уже исполнилось 60 лет, и вы хотите их снять, то вы обращаетесь в компанию, в вашем случае в Мигдаль, и в бланке на получение денег есть одна из рубрик, что мне уже 60, и этого достаточно. Ну, есть еще старые правила изъятия пенсионных денег, если не работал полгода и так далее, которые тоже не распространяются. Для этого не нужна капитализация. То есть делать на них капитализацию, это будет просто, как сказать, безбуз. Да? Это зря тратить налоговые льготы.
0: Я хотел бы сделать НИЮД на самом деле.
1: НИЮД то же самое. То есть НИЮД в данном случае, я на иврите говорю, НИЮД это как подъем. То есть это та же самая примерно с точки зрения Мигдаля, это та же самая процедура. Вы можете эти деньги изъять, получить из кассы, как бы обналичить, и вы можете их перевести в другую кассу. При переводе тоже нужно будет указывать, что вы просите перевести именно ТГМУЛИМ и именно до...
0: Они сохранили свой статус, права.
1: Они сохранят свой статус в новой кассе. Естественно, в новой кассе не будет условий пенсионных. Если это будет пенсионный фонд, то...
0: Да, я понимаю.
1: Это будет новый МКДМ современный. Если это будет Купат Гемель, то там вообще никаких МКДМ не будет. На все оставшиеся деньги будут сохранены условия, то есть все останется как было.
0: Да, и это не обязательно делать в 67, я могу сделать это и раньше, как вы сказали, да, ну или позже и так далее.
1: До 60 нельзя разделять ПИЦУИМ и ТГМУЛИМ, после 60 даже это доступно.
0: Понятно. То же самое, в принципе, НИЮД можно сделать, как я понимаю, для КИЦБАМ УКЕРОТ, если мне понадобится.
1: КИЦБАМ УКЕРОТ теоретически можно, практически это не так просто, как, то есть это нужно, чтобы кассы умели между собой об этом договариваться, это нужно очень тщательно за этим проследить. Должно это работать, то есть должна то, что КИЦБАМ УКЕРОТ, должно информация об этом проходить в данных, которые одна касса пересылает в другую, так называемый САДИН. Нужно очень аккуратно это делать, и чтобы специалист за этим следил. То есть, вот, например, то, что касается КИЦБАМ УКЕРОТ, я бы не рекомендовал самому этим заниматься. ТГМУЛИМ до 99-го года, ну, там не так это сложно, можно сумму увидеть, какая была и какая пришла. Вот, КИЦБАМ УКЕРОТ, там все... Более сложно и запутано, и поэтому лучше там лучше не самому. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
0: Еще у вас вопрос? Да, у меня есть еще один вопрос. Я просто хотел тут уточнить. У меня мои интересы в этой кассе представляют еще Сахнут Битох. То есть можно через них работать, да, если выполнять эти операции?
1: Это абсолютно неважно. Если они у вас записаны агентами в конкретном этом полисе, то, чтобы оформлять пенсию, вы можете обратиться к ним, чтобы получить деньги из полиса, вы можете обратиться к ним, чтобы перевести их в другую кассу, вам нужно обратиться в ту кассу. Если это агентство работает с той кассой, можно через них, если нет, можно с кем-то другим, или с представителем кассы.
0: Я понимаю, да. Второй мой вопрос, значит, довольно короткий. Я хотел бы получать пенсию до 67 лет из другого источника, из другой кассы. Это будет мой единственный доход, за который мне как бы нужно будет отчитываться. Но параллельно у меня имеется присад масс. Поэтому мой вопрос, необходимо ли, желательно ли в этом случае делать ТУ масс, чтобы не переплачивать или не доплачивать налог.
1: Если вы сделали ПРИСУ, вам не нужно делать ТУМАС, вам нужно подавать годовые отчеты, вы обязались оформить
0: ПРИСУ. Да-да-да, безусловно.
1: Обязались подавать отчеты. Когда вы сделали ПРИСУ, вы должны были указать предполагаемый свой доход в те годы, на которые вы делаете ПРИСУ. Если вы не указали вот эту пенсию, о которой вы сейчас говорите, что вы будете ее получать, то когда вы будете подавать отчеты, окажется, что вы должны налоговые, то есть вам сделают шуму, и вы заплатите налоги.
0: Я понимаю, да-да-да, я знаю это, да. Я хотел этого
1: избежать. ТУМАС тут не поможет.
0: Не поможет, я понимаю.
1: Ну, разве что вы придете в налоговую и скажете, смотрите, я знаю, что я вам буду должен, давайте я вам заплачу сейчас. Давайте вы уже у меня примете какие-то деньги и засчитаете их в счет моих будущих налогов. Ну, или есть такой интересный способ люди отмечают, несмотря на то, что пенсия, как в вашем случае, это единственный доход, отмечают, что есть еще доход, платят 47% налога и потом получают возврат. Ну, то есть это тоже легитимный вариант инвестировать в налоговое управление, получать возврат с 4% годовых плюс привязка. Некоторые считают это хорошей инвестиционной программой. Я без налога на прибыль. Можно так?
0: Я понимаю. Еще очень коротенький вопрос. Моя жена сейчас оформляет кибоцхуйот. Но, скорее всего, ей не удастся использовать их полностью. Вопрос очень простой. Могу ли я претендовать или использовать часть ее прав? В будущем или сейчас?
1: Прав именно в Тратон, насколько, я знаю, нет. Единственное, что о чем мы часто говорим, чем можно пользоваться, это если ее КИБО освободит от подоходного налога ее пенсию полностью, или там останется совсем небольшой хвостик налогооблагаемый, и у нее при этом не будет других доходов, то вы будете иметь право на дополнительную льготную единицу, на кудадзикуй. То есть таким образом вы как бы воспользуетесь ее кибо. То есть даже если она сама никаких послаблений от этого не получит, вы сможете платить меньше налогов, если вы платите налоги.
0: Об этом нужно позаботиться сейчас, когда она оформляет.
1: Это не важно, потому что... КИБО нужно желательно ей оформить сейчас, вы это будете получать через ваш годовой отчет, который вы будете подавать.
0: Да-да-да, я понимаю. Должна сейчас предпринять какие-то действия, чтобы я потом смог этим воспользоваться.
1: Опять же, можно это сделать ретроактивно. На возврат налога можно получить за 6 лет назад. То есть и КИБО тоже можно оформить, там, скажем, не сразу, а через год-два. Иногда мы рекомендуем подождать, не спешить оформлять КИБО, если не очевидно, что будет от него прок. То есть посмотреть, какие будут доходы, скажем, год-два, и тогда уже решить, если КИБО дает какой-то результат, то оформить его ретроактивно. Если нет, то оставить так.
0: Я понимаю.
1: Ну, конечно, все мои ответы общие, да, это не конкретные рекомендации, не консультации.
0: Я понял. Большое спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо. Да, вы не представились, но все равно шаббат шалом.
0: Я говорил Владимир Схайфа.
1: Владимир Схайфа, это предыдущий не представился. Извините, Владимир. Очень приятно. До свидания.
2: Спасибо большое. Всего доброго. Кто сейчас в нашем эфире?
3: Добрый день. Я Евгений.
1: Здравствуйте. Слышите меня? Очень плохо.
3: Здравствуйте. Вопрос у меня такого плана. Касается и инвестиционных программ, и этих касс. Вот я приобрел так называемый инвестиционный полис на 2-3 года. Вы меня слышите?
1: Слышу, Евгений, да.
3: Ага, замечательно. Ввиду того, что я не очень хорошо понимаю на иврите, я поэтому сейчас к вам обращаюсь, может, вы мне подскажете. Для чего нужен дополнительный какой-то бест-инвест? Который как бы... я не могу понять, с кем я конкретно имею дело. То ли с представителем, с которым я оформил договор, то ли я с аппликацией есть, и там этот Best Invest. Вы можете мне объяснить, как это работает?
1: Ну, я могу общий дать ответ, что инвестиционный полис, это такое название, иногда это называют частный полис, это полис в страховой компании, которая... принимает от вас деньги и инвестирует их. Это частный полис, то есть он не дает никаких налоговых льгот, когда вы вкладываете деньги. Когда вы получаете деньги, вы должны платить налог на прибыль, если прибыль была. И потом в некоторых ситуациях вы можете получить возврат этого налога, но это уже оформляется через налоговую. Мы сейчас не будем подробно обсуждать.
3: Да,
1: такие.
3: Да, меня интересует.
1: Теперь конкретно да. Ваш полис в конкретной страховой компании, мы тут ни названий не говорим, не обсуждаем.
3: Да,
1: вот.
3: Да.
1: Вы, как страховой полис невозможно оформить самостоятельно, то есть у вас должен какой-то быть агент, который вам это оформил. Насколько я знаю, не бывает в страховых... То есть есть в некоторых страховых компаниях есть мешавким, то есть продавцы, которые работники этой компании и получают от нее зарплату, но я не помню, имеют ли... А, да, наверное, имеют право оформлять тоже такой полис. То есть у вас был или агент, с которым вы подписали этот договор, или у вас был... Продавец, мешавек. Если это был продавец, то он после того, как он продал вам этот полис, вы его больше, скорее всего, не интересуете. То есть, если вы куда-то захотите обратиться, то нужно будет обращаться в компанию, которая вашим полисом управляет. Если это было сделано через агента, то к агенту нужно обратиться и задавать ему все вопросы.
3: Я думаю, это агент, потому что я несколько раз обращался, он с удовольствием отвечает.
1: Ну так чего же вам не обратиться к нему еще раз?
3: Да-да, я так и сделаю. Просто я сразу сказал. Из-за того, что я не очень хорошо владею, поэтому я хотел у вас на русском языке получить эту консультацию. Вот, кроме этого, вопрос еще такой. Если вдруг мне понадобятся деньги, я знаю, что можно их снимать в любой момент, но, как сказал агент, я могу под эти деньги взять кредит у этой же компании. Это я правильно понял? Есть такое?
1: Есть такое, но кредит под эти деньги – это как любой кредит. То есть страховая компания имеет право проверить вашу, скажем так, платежеспособность. То есть несмотря на то, что она дает вам деньги под... сдает вам суду или кредит под гарантию ваших денег, она не мечтает заниматься принудительным их изъятием.
3: То есть, понятно.
1: Хотя может. Поэтому они попросят вас показать, какая у вас зарплата, распечатку со счета. То есть это, в принципе, будет как любой кредит. Не нужно никаких обязательств, гарантий, потому что есть ваши деньги в этом полисе. Но все остальное, то, что требуют у заемщиков, да, у получателей кредита, у получателей суд, все остальное могут попросить, могут проверить и могут отказать. Имеют право. То есть они не обязаны вам давать такой кредит, выдавать такую сумму.
3: Ясно. И последний вопрос. Деньги, которые я туда вложил, они с точки зрения битуа халюми, они не будут являться моими доходами, потому как я на самом деле работаю, получаю зарплату, получаю кицвузик, ну и так далее, и так далее. Без перерыва.
1: Они не являются доходом, они являются вашим имуществом. То есть если вы претендуете или получаете то, что в народе называется соцнадбавка, шламат ахнаса, то вам нужно их декларировать. То есть это так же, как у вас деньги в банке или дома под подушкой, деньги, которые вы вложили в финансовый полис, это ваше финансовое имущество. Доходом с точки зрения битуах люми в таком случае является некая прибыль, которую вы от них имеете. Если вы не получаете и не претендуете на эту помощь малоимущим, то нет, кроме, опять же, прибыли, которая облагается налогом на прибыль, и в некоторых случаях вы можете эту прибыль добавить к своим обычным доходам, если они не очень большие, то, возможно, вы сэкономите на налогу, то есть получите разницу между налогом 25% и тем налогом, который вы реально должны платить.
3: Я понял. И тогда последний вопрос, который вышел из вашего объяснения. Значит, сейчас я не претендую и вообще ни на что от битуа халюми, получаю только кицват зикна. Вот. И они с меня, естественно, не просят показать, сколько у меня денег в банке или там финансовое имущество, как вы говорите. Вот. Но в тот момент, когда, возможно, я прекращу работать или еще что-нибудь, меня могут, естественно, попросить предоставить справку банка или еще что-нибудь. Так вот, Значит, если...
1: На самом интересном месте.
2: Прервалась беседа с радиослушателем.
1: Ну, я отвечу. Да, я думаю, что вопрос понятен. Нужно ли будет эту сумму декларировать? Ответ простой. Да, конечно. И неважно, где она будет. Останется она в этом полисе, или вы переведете ее на банковский счет и положите на депозит, или оставите на открытом счету, или снимете наличные и положите дома под подушкой или в погреб, лучше не надо, или в холодильник. В любом случае вам эту сумму нужно декларировать. Если вы, тут дальше спрашивают, а если я подарю ее, если я переведу ее детям, можно перевести детям, но все равно с точки зрения битовых люми эта сумма продолжит считаться вашим финансовым имуществом. Перевод денег детям, насколько мне известно, для битовых люми это как будто вы им дали ссуду.
2: Хорошо, перейдем к следующему нашему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
4: Добрый день, это Михаил. Вы меня слышите, да?
2: Да.
1: Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте. Значит, у меня такая ситуация. Я получаю пенсию. И в этом году, 1 числа, мне, мая, они мне прислали смс, что я должен от работодателя, у меня две работы, пенсия, еще я работаю. Значит, заполнить 101-ю форму и сделать ТУМАС. Я до 15 числа, как они попросили, сделал то и другое. У меня еще есть кибуй с хуёт, который я сделал еще, когда открыл пенсию. И отправил им. И вот когда я за май получил пенсию, я смотрю, что с пенсии сняли 210 шекелей. Мне должно было быть 1249 написано. Получаю 1039. И плюс еще зарплаты написали там 6500 и тоже сняли сумму. Я не понимаю, какие мои действия должны быть.
1: Первым делом проверить справки, которые вы получили от налоговой. Вот вы сказали, что вы сделали ТУМАС. Нужно будет посмотреть, какие суммы у вас там написаны. И там соответствуют написано, ли они... Да. Нет, я не буду в эфире считать.
4: Да, да, да.
1: И проверить, соответствуют ли эти суммы тем доходам, которые у вас есть. Бывают ситуации, когда налоговая в один год выпустила точно сумму вот, до шекеля, освободила от налогу то, что было, пенсии иногда увеличиваются. Вот в этом году, да, например, у пенсионеров новых пенсионных фондов, у многих в апреле пенсии увеличились. У некоторых это было несколько шекелей, а у иных, ну, кто получает большую пенсию, может быть, несколько сотен. И тогда получается, что справка налоговой, которая подходила в прошлом году, в этом году этого освобождения недостаточно. То есть нужно проверить, может быть, у вас достаточно налоговых льгот, чтобы увеличить освобождение от налога и таким образом освободить всю вашу пенсию. Ну, а может быть, налоговых льгот недостаточно? Это нужно проверять, как вам сделано, как вам было оформлено КИБУА. И что там, действительно, что у вас там есть? Можно подавать в налоговую просьбу об уточнении. То есть, когда у вас есть плюши с работы и пенсионные, и вы по ним видите, что вы начали платить налог, и проверили, и видите, что вы не все льготы используете, можно подать в налоговую снова эти тлуши, нужно заполнить, тут уже в ручном режиме нужно заполнить форму 116, это просьба сделать ТУМАС, и приложить к ней тлуши. Это можно делать через интернет, через личный кабинет, туда загружать форму 116 и тлуши. Они рассматривают довольно быстро и могут сделать новые справки. Теперь справки для пенсионных компаний не нужно им пересылать, они сами их автоматически получают. Есть внутренний механизм, по которому справки из налоговой переходят напрямую в пенсионные страховые компании. И тогда вы автоматически получаете в следующем тлуше возврат налога на разницу. Можно подождать конца года, то есть до ноября, до предпоследнего тлуша, посмотреть, что у вас получилось, и тогда сделать этот ТУМАС, чтобы просто не переделывать это, а если еще там будет изменение. А к концу года обычно уже видно, можно предположить, сколько у вас будет за год зарплата, сколько будет за год пенсия. То есть это, скажем так, более эффективно. Но если вам сейчас мешает, что вы платите этот подоходный налог, и вы хотите, чтобы вам сделали перерасчет, проверьте, что ваши справки соответствуют вашим доходам, и если нет, если есть еще место, так сказать, просить дополнительные льготы, то сделайте, как я сказал, уточнение.
4: Да, вот я хочу вам уточнить. Mm-hmm. Дело в том, что жена у меня не работает, mm-hmm. у меня 3,25 никуда, вот так, как положено, mm-hmm. и они составляют 800 шекелей. И то, что они у меня зарплаты сняли там какие-то 140 или 180 шекелей, вообще смешно. Почему?
1: Снял кто? Вот люди очень часто в этом ошибаются. Снял работодатель. Налоговая ничего не снимает. Да, налоговая дает указания бухгалтерии, работодателя или пенсионного фонда.
4: Да.
1: Если работодатель действует не по справке, которую вы ему предоставили из налоговой, нужно обратить его внимание, что вот есть справка, допустим, там написано 3,25, а в Тлушах только 2,25, чтобы они это исправили. Это как раз самое простое, но обязательно сделать это в течение того же финансового года, не оставлять это на
4: потом. Нет, у меня 3,25 как раз есть там. Но дело в том, что у меня написано в ТУМАС, что у меня сумма должна не превышать 13600. А у меня сумма не превышает 13600, у меня 1122 пенсии.
1: Я честно скажу, я не записываю, не буду считать это.
4: Я понимаю,
1: по
4: не надо считать.
1: То есть вы проверьте сами, если вы считаете, что вы вам неправильно посчитали ваши налоговые льготы, обратитесь. Еще раз, если справки, которые вы получили от налоговой, если они правильные, а считают работодатель неправильно, то нужно обратиться в его бухгалтерию. Если вам недостаточно дали налоговых льгот, и вы можете получить еще, подайте еще уточняющий ТУМАС.
4: Мы по кругу уже пошли. Тогда еще один вопрос. В КИБОС ХУЁТ у меня написано, что у меня пенсия не должна облагаться налогом аж до 52,5%. Каким-то образом оно же должно влиять, я так
1: 52% чего, спросите себя?
4: Ну, наверное, зарплаты.
1: Нет, 52% от суммы, которая определяется каждый год налоговым управлением. Сегодня эта сумма составляет 9430. Умножьте это на 52%. Это та пенсия, которая у вас может быть освобождена от налога за счет тех налоговых льгот, которые вы оформили, когда делали КИБУА. К зарплате я это помню. Отношение не имеет. Прямого.
4: Ну так здесь тем более у меня пенсии намного меньше, чем здесь. Вот,
1: проверяйте, попробуйте проверить сами, не справитесь, обратитесь к специалисту. По радио мы это сделать не сможем, к сожалению.
4: Понятно. А ТУМАС надо будет мне делать постоянно, каждый год, я понимаю.
1: ТУМАС нужно делать каждый год, пока у вас есть несколько источников дохода. Если у вас зарплата и пенсия, нужно делать ТУМАС. Если у вас две пенсии, то тоже нужно будет делать ТУМАС. Правда, там он гораздо проще, потому что пенсии обычно не меняются, не увеличиваются, не уменьшаются там в полтора-два раза.
4: А ты вот это, форму 101, это у меня заполняет мой МАВИТ.
1: Форму 101 должны заполнять вы. Есть работодатели или бухгалтеры, которые заполняют ее сами за работников и говорят «подпиши». Это часто встречается, но ответственность ваша, а не его. Это ваша форма, это ваша декларация.
4: Да,
1: ваша подпись там. Подпись ваша, не работодатель.
4: Да, подпись моя. Да. Хорошо, спасибо, все понятно.
1: Удачи вам, Евгений. Шаббат шалом.
2: Всего вам доброго. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вы меня слышите?
1: Конечно.
5: Вот у меня такой вопрос. Я возле...
2: Да.
1: Что-то сегодня пропадают.
2: Да, если у нас...
1: Кто следующий?
2: У нас есть уже радиослушатель следующий, или я пока задам один из вопросов? Вы... Есть, да? Вы меня слышите? У нас какая-то проблема, видимо, со связью с именно этим радиослушателем. Вопрос, кто с нами в эфире?
5: Боев, вы меня слышите?
2: Мы вас слышим, пожалуйста, говорите.
5: Вот мой вопрос такой. Значит, я в 67 лет вышел на оформил себе пенсию и продолжаю работать на пониженную ставку. То есть, соответственно, я получаю и пенсию, и зарплату. Я сделал себе КИБОС ХУЁТ. И у меня вопрос касаемо вот этой с пенсии. У меня высчитывают сейчас массу НСУ определенную. Я когда делал КИБОС ХУЁТ, мне дали такую таблицу, каким образом высчитывается вот эта сумма моего подоходного налога из пенсии. Mm-hmm. Вот там у меня такой возник вопрос, что там есть такая сумма, которая как бы некая сумма, которая освобождена от налога. Ее делят на 180, и получается сумма в месяц, с которой я не должен платить налог. Вот там получается, что эта сумма, которая, ну, это 976 тысяч, как сказал консультант предыдущему человеку, ее и высчитывают мой ПЦУИМ, умноженный еще на 1,35, а потом то, что осталось, делят на 180. Таким образом, сумма эта, которая Птурами Маас сходишь, она уменьшилась. И это правильно, что они ведь, насколько я знаю, вот этот ПЦУИМ, за него не надо платить 35% налога, когда...
1: У, как все запущено. 35% налога — это вообще из другой сказки. Это речь идет о Тагмулим. То есть вы приплели здесь совсем что-то не имеющее отношения. Не надо платить налог на ПЦУИМ, это такая народная городская легенда.
5: Да.
1: Когда вы освобождаете от налога ПЦУИМ, вы используете налоговые льготы. Откуда эти налоговые льготы берутся? Вот из того самого миллиона, да, который вы сказали, там, 970, да. Не помню. Да? По той формуле, которую вы озвучили. Умножается на 1,35 и еще и привязка. Если это было сделано 10 лет назад, то эта сумма индексируется. И вычитается действительно из условного капитала, который полагается каждому, вычитается эта сумма, которую вы уже использовали. И то, что осталось, это то, что вам ваше освобождение от налога. То, что вы рассказали, и то, что сейчас я повторил, это, в общем-то, и есть КИБО. Это его суть. Там еще есть различные параметры, но, в принципе, в этом его суть. Что если вы освобождаете от налога ПЦУИМ, вы залезаете в собственные налоговые льготы на пенсию. Если пенсия у вас потом будет небольшая, то ничего страшного не происходит, она и так будет освобождена от подоходного налога. Если пенсия, ну, например, у человека может быть пенсия 6 тысяч, 7 тысяч, и он при этом еще работает, и ему иногда, я знаю, агенты говорят... 5 тысяч мы тебе, КИБО схует, тебе 5 тысяч можно освободить от подоходного налога. И не смотрят на его историю, что он делал раньше, какие деньги он забирал, какие льготы он уже использовал. И эти 5 тысяч могут на самом деле превратиться в 3. Почему? Вот именно по той причине, о которой вы сказали. Из-за того, что использовал льготы на ПЦУИМ.
5: Сколько я понял, то есть этот расчет, он правильный.
1: Абсолютно верно. Это и есть КИБО схует. Как мы его знаем с 2012 года, когда в силу вступила поправка 190 к налоговому кодексу. В следующем году отмечаем 15 лет.
5: Да, тем больше у человека этот, накоплено вот этот, ну, как вы говорите, то, что я говорю народными словами, ПЦУИМ.
1: Чем больше он сделал ошибок в молодости, чем больше он использовал освобождение от налога на ПЦУИМ, тем меньше у него будет налоговых льгот. И уже, чтобы два раза не вставать, мы упомянем, что в этом году, это последний год, когда люди, начинающие получать пенсию, смогут пользоваться правилами переходного периода, и им посчитают ПЦУИМ, который они взяли в 15 лет, предшествующие получению первой пенсии, а начиная со следующего года уже будут проверять 32. То есть вы уже получаете пенсию, вы уже оформили КИБО, у вас проверяли 15 лет, со следующего года для будущих пенсионеров это будет уже 32 года. То есть нужно будет вспоминать, все, кто приехал 30 лет назад, что-то тогда получали, или не получали, нужно будет проверять. В некоторых ситуациях человек год проработал, ему положен ПЦУИМ, он не получал, но налоговая все равно скажет, нас это не интересует, мы считаем, что ты получил, докажи нам обратное.
5: Смотрите, я 30 лет проработал на одном и том же месте, ничего не брал, ни разу не делал перерыва. Вот, то есть то, что мне насчитали, 105 тысяч, это вот, ну, то, что я говорю, ПЦУИМ, вот это...
1: Манак, да, вам сделали... Вам сделали манак, вам выплатили выходное пособие. Иногда, когда правильно планируется КИБО, в некоторых ситуациях мы смотрим и говорим, что, может быть, стоит не получать это деньгами, а сделать что-то другое. Ну, а что вы с ними сделали?
5: Я не получал, я ему объяснил, этому пакиду в этой налоговой, да, что я сейчас продолжаю работать, я эти деньги не брал.
1: А где они?
5: Они там же, я их собираюсь взять, я их не получал. они до сих пор находятся в пенсионной кассе.
1: Да, но вы, ну, смотрите, но нужно же конкретно проверять, возможно, в форме 161 они были указаны
5: далее,
1: как...
5: 161 далее, то есть человек, который продолжает работать.
1: Да, мы сейчас уже... невозможно, к сожалению, все проверить, все ваши данные по радио.
5: Я ничего не получил, я ему сказал так.
1: Ничего не получил, это не всегда говорит о том, что вы не использовали льготы или не имеете на них права или не должны их использовать. Как пример, ПИЦУИМ с кодом 4, то, что называется ГОН, вы не можете их, на них не использовать, эти льготы. То есть вы должны или заплатить за них налоги, или сделать ПРСУ, или освободить их от налога. Но это только один пример. Опять же, я не буду сейчас проверять, что у вас там.
5: То есть я ему сказал, что я когда выйду окончательно на пенсию, прекращу работать, я эти деньги заберу. Пока я их не трогаю.
1: Если вы запланировали их забирать, значит, вы не использовали эти льготы пока, но вы их забронировали себе. Это, в принципе, то же самое.
5: Это то же самое?
1: Да.
5: Окей, я понял. Хорошо, спасибо. То есть, как я понял, все правильно мне рассчитали.
1: Скорее всего, да, с большой вероятностью. Может быть, вам стоит обратиться к специалисту другому, чтобы он проверил правильность расчета. Вероятность того, что там у вас что-то неправильно посчитал, я оцениваю в 5%.
5: Окей, хорошо, всего хорошего.
1: Спасибо вам за очень интересные вопросы и что дали мне возможность поговорить о переходном периоде. Это мы сейчас будем говорить об этом каждый раз. Потому что это скоро закончится, и в некоторых случаях людям...
5: У меня уже это как бы...
1: Вам уже это не актуально.
5: Понял.
1: Но я вас использовал как триггер. Спасибо вам, шаббат шалом.
2: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, вот, добрый день.
7: У меня такой вопрос. Я на пенсии, но продолжаю работать. Пенсию я оформил только свои накопления пенсионные. ПИЦУИМ не трогал. Он находится там же, в пенсионной кассе. В случае увольнения я хочу его забрать, этот ПИЦУИМ. Какой налог я должен заплатить или что освобождается от налога? Какая сумма? Я работаю 24 года. Да,
1: вы оформляли КИБУС ХУЙОТ или нет?
7: Нет.
1: Если вы не оформляли... А сколько у вас пенсия?
7: 1560.
1: То есть ваша пенсия, для вашей пенсии не нужно было делать КИБУ, ее можно освободить с помощью формы 161-ХЭД или 161-МЭМ, так называемый ПТОРНУСАФ. А в вашей ситуации, когда вы закончите работать, освобождение от налога будет считаться по обычной, по самой простой схеме, ничего особенного у вас там не будет. То есть 13750 за каждый... Отработанный год.
7: Да. Алло.
1: Да, все, и нету никаких осложнений в вашей ситуации, я не вижу.
7: Ясно, спасибо.
1: Пожалуйста, всего доброго, шаббат.
2: Всего вам хорошего. Еще один у нас радиослушатель, пожалуйста, кто с нами? Пожалуйста, если вы нас слышите. Так, хорошо.
1: Есть в группе вопрос.
2: Да, нет, у нас есть радиослушатель. Пожалуйста, добрый день.
8: Алло.
2: Да, пожалуйста, говорите.
8: Добрый день, я извиняюсь очень, я не знаю, ли я по теме, но раз уже дозвонился, попробую спросить. Скажите, пожалуйста, я пенсионер, работаю, и если накапливается отпуск, я могу получить отпускные эти деньги или только обязан идти в отпуск?
1: Это вопрос, это трудовых отношений вопрос, и это нужно согласовать с вашим работодателем. То есть, если вы, если вы закончили работу и не использовали отпускные, вам должны выплатить пидьон хувша, то есть деньгами выплатить все, что вы недоиспользовали. В некоторых случаях работодатель может или должен отправить вас в отпуск, даже если вы не хотите, чтобы часть дней вы использовали. И бывают ситуации, когда... вам работодатель может или должен сообщить, что если не используешь, то часть дней пропадет. Если все это, то есть если все равно остались и вы заканчиваете работу, вам выплачивают деньгами.
8: А за какой период это время?
1: То, что накопили.
8: Я понимаю,
1: что накопили, если не стер.
8: Не был в отпуске.
1: Проверьте, у вас в ваших зарплатных ведомостях, в тлушах, каждый месяц вам пишут, сколько у вас накоплено, и сколько накопилось еще, и сколько использовано. Посмотрите, посмотрите тлуши за последний год-два. Посмотрите на динамику, то есть сколько прибавляется.
8: А еще один вопросик можно задать?
1: Ну, да, давайте.
8: Ну, наверное, тоже не потери. Но если нет, скажите.
1: Ну, давайте уже попробуем.
8: Я пенсионер, работающий, и был в халате в связи с войной. Положен монах.
1: Не знаю. То есть не ко мне вопрос,
8: понял, спасибо большое.
1: Ну, наверное, да. Попробуйте.
8: Не-не-не, я это знаю, положено, это 100%.
1: Да, но я этим
8: не знаю. Но там есть такой нюанс еще. Я еще работаю на второй работе, один раз в неделю получаю.
1: Не моя тема, я не занимаюсь этим.
8: Я понял. Большое спасибо, всего хорошего.
1: Спасибо вам. Шаббат шалом.
8: Всего доброго.
2: Гоша, есть вопрос у нас в группе. Как определяется страховая сумма и величина страховой премии в разделе страхования потери трудоспособности полиса Битуох Минаэлим 2008 год?
1: В таком полисе есть табличка, которая показывает, сколько человек должен платить. Там обычно премия каждый год увеличивается, дорожает. Страховая сумма не может превышать 75% от застрахованной зарплаты. Если в полисе премия выросла настолько, что она дороже, чем 3,5% от зарплаты, то начинается уменьшение страховой суммы. Это такой очень общий ответ. В возрасте, скажем, 50+, если нет особого договора у работодателя со страховой компанией, обычно это становится настолько дорого, что невозможно приобрести 75%, и страховая сумма каждым годом начинает уменьшаться. Mm-hmm. То есть это нужно проверять. Иногда надо доплачивать из своих денег или искать какие-то альтернативные решения. Вообще полис Битуох Минаэлим 2008 года в большинстве случаев не имеет смысла за него держаться. В большинстве, не во всех. Бывают редкие случаи, когда мы говорим, оставайтесь там, но в большинстве случаев надо его на что-то менять. Или на пенсионный фонд, или на накопительную кассу. Мое утверждение не является консультацией и рекомендацией и так далее. Не заменяет полноценную личную консультацию со специалистом.
2: Спасибо большое. Как всегда, были вопросы. Как всегда, с вашей стороны было много ответов и того, к чему в любом случае стоит прислушаться. Гош, но, как всегда, есть традиция, которую положили начало здесь, в этой передаче. Пожалуйста.
1: Загадка. Я решил, что сегодня я не буду давать ответ на предыдущую загадку, потому что в прошлый раз я ошибочно сказал, что нужно найти связь с гостем авторской программы Игоря Харифа. Я сказал 9 апреля, на самом деле 7. Постоянные участники, постоянные слушатели сделали мне замечание, но они еще сначала послушали передачу от 9 апреля, а потом поняли, что что-то тут не так. Так вот, я хочу... Извините, пожалуйста, если кому-то помешал именно этот момент. Передача была 7 апреля, авторская программа Игоря Харифа. Нужно связать ее гостью с поэтом и так далее. Не буду всю загадку повторять, она очень длинная. Прослушайте предыдущую. А сегодня хочется немножко подсластить пилюлю или то, что с нами, вокруг нас происходит. Песня, которая прозвучит, она очень косвенно связана с вот предыдущей загадкой, когда я говорил о человеке, который соединяет несколько городов нашей страны. Есть, надо найти эту связь. Рассказать, где именно находится то место, о котором поется в этой песне.
2: Прекрасно.
1: О каком месте идет речь?
2: Мы сейчас это все услышим, не называя, разумеется, по традиции. То, что я должна назвать, это еще раз напомнить, что с нами сегодня был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Вам всем спасибо. Гоша, огромное спасибо вам.
1: Спасибо.
2: До встречи через 2 недели на КанРэКа. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами, берегите себя. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: Классическая музыка на Канрека под редакцией Тани Барской.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний наш эфир мы начнем по вашим же просьбам с возвращения к истории маленькой девочки, которую зовут Амира Виликхаген, певица-самоучка, которая родилась в Голландии, в Нидерландах, в городе Неймеген, получила огромную известность после победы на шоу талантов, когда представители очень разных слоев населения, разного возраста могут показать свои таланты, очень разные, включая, разумеется, и вокальные. И вот тогда Амира Виликхаген победила на этом конкурсе, представив, в частности, арию из репертуара сопрано, из оперы Джанни Скики, Джакомо Пуччини, написал ее в 1918 году, и выглядело это следующим образом.